Задумывались ли отцы, каждый ли их ребенок может с гордостью сказать: «Это мой отец»? Или в воспоминаниях детей останется просто слово «Он»? Большая радость мужу стать папой, но великое достоинство быть отцом. Так как в Библии сказано: «Жене глава муж, мужу глава Христос, а Христу глава Бог». Вот кого предваряет земной отец, Отца Небесного. И многие говорят: кто имел заботливого, нежного, любящего земного отца, тому легче понять и принять Отца Небесного. Еще раз с праздником, дорогие отцы! А теперь, уважаемые радиослушатели, мы предлагаем послушать беседу, какое предназначение родителям и особенно отцам определил Бог. –

Бог рассматривает детей не иначе, как наших духовных преемников, последователей, учеников. Дети – это будущее церкви. Дети – это завтрашний день пробуждения. Как важно, чтобы Бог Авраама стал Богом Исаака, а Бог Исаака стал Богом Иакова, а Бог Иакова стал Богом 12 патриархов, чтобы из рода в род, из поколения в поколение возвещалась слава Господня. Бог сказал: «Плодитесь и размножайтесь». Бесплодие – это проклятие, это оборванная песнь, это недостроенная башня, это застывшая гамма, это базальт, это смерть. Плодородие всегда являлось печатью благословения, жизни, развития и совершенства. Господь желает, чтобы церкви плодились и размножались, наполняли землю и обладали ею. Он готов прилагать спасаемых к церкви каждый день, безгранично распространяя пределы своего владычества. Без крепких и сильных семей никогда не будет сильных и крепких церквей. Какова семья, такова и церковь. Потенциал семьи определяет потенциал церкви. Слушайте, что говорит Библия. Вот наследие от Господа. Дети. Награда от Него – плод чрева. Если Господь обещал благословлять нас до тысячного рода, да будет так. Пусть спасение принадлежит нам и детям нашим, и детям детей наших. Верующими дети становятся не по наследству. Автоматически вера никогда не перейдет от родителей к детям. Вера всегда приходит от слышания Слова Божия. Для того, чтобы дети стали верующими, они должны слышать Слово Божие от своих родителей, видеть их доброе поведение. Родители должны стать примером, достойным подражания. Пусть в твоем доме будет атмосфера Царства Божия, пусть звучат библейские и евангельские истории и песни. Внушай

их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою». Родители – первые благовестники, евангелисты своего дома, своих детей. Знаете, преступниками не рождаются, ими становятся. Равно и помазанными служителями никто не рождается. Их взращивают, воспитывают, готовят. Дети должны знать предысторию, знать библейского Бога, который сотворил небо и землю, и человека по образу и подобию своему, который послал Иисуса Христа на землю для спасения людей от греха и от адских мучений. Дети должны знать, что из-за их спасения заплачена полная цена на Голгофском кресте, что и они имеют на небесах доброго Отца, который любит и заботится о них. Хотим этого или не хотим, но мы, как родители, просто обязаны стать первыми учителями и духовными наставниками своих детей. Это устав в Иакове, это устав в Израиле, это первая необходимость в церкви. Грош цена нашему христианству, если влияние улицы или школы будет преобладать и вытеснять духовный авторитет родителей. Нет, не веселые друзья и не случайные подруги, не телевизионные программы и рок-концерты должны формировать сознание ребенка. Мы, родители, должны помочь детям научиться правильно воспринимать мир, научить их отличать добро от зла, называть вещи своими именами и заложить здравый библейский фундамент и христианского мышления. Пусть наши дети будут всегда с нами. Как трогательно Иисус делится своими родительскими чувствами. Слушайте. «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать детей своих, как птица собирает птенцов под свои крылья». Бог дал родителям серьезное поручение – нести полную ответственность за судьбу своих детей. Слушайте, что сказал Господь. «Да будут слова сии, которые я заповедую вам сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась, и вставая».

Господь серьезно предупреждал израильских родителей: «Из детей твоих не отдавай на служение Молоху, и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь». Книга Левит, 18 глава, 21 стих. Оберегай их глаза, оберегай их уши от чуждых картин, от чуждых учений. Защити их от разрушающего влияния этого мира. Душа ребенка как чистый сосуд. Постарайся не опоздать. Настав юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состареет. Притчи, 22 глава, 6 стих. Отец, не будь дезертиром, не сваливай ответственность на чужие плечи, не проходи мимо проблем, займи свое место, место священника в своем доме, служи своим детям, воспитывай их в учении Господнем, ходатайствуй о каждом из них и смело веди их к Иисусу. О чем говорят твои дети? О чем мечтают? Какие вопросы их волнуют? Ты знаешь? Я верю в ангелов Божьих, которые охраняют моих детей. Знаете, играть в крещение, в вечерю Господню, в церковь, как они подражают нам, взрослым, это гораздо лучше, чем изображать в своих играх секс, убийство, карате, вампиров или зомби. Следи за сердечной гигиеной своего ребенка, что он смотрит, чем пропитывается, во что играет. Сначала игры, а потом жизнь. Будь начеку, чтобы кто-нибудь не опередил тебя. Апостол Павел пишет Тимофею: «Желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе. А что ты можешь сказать о твоей семье? Уверен ли ты, что равнодрагоценная вера обитает в твоих сыновьях и дочерях? Общение с детьми — это служение детям». Итак, в Ханаане произошла серьезная трагедия. Откроем несколько мест Священного Писания. Колоссянам, 3 глава, 20 и 21 стихи. «Дети, будьте послушны родителям во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца и мать. Это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Ефесянам, 6 глава, с 1 по 4 стихи. Закон Библии звучит так: Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Галатам, 6 глава, 7 стих. Посеешь ветер — пожнешь бурю, посеешь обездоленное детство — пожнешь одинокую старость. Можно разжигать великие споры по поводу искалеченной судьбы ребенка, выясняя, кто прав, кто виноват. Далеко не всегда в своих неудачах и не сложившейся судьбе повинны сами дети, хотя и такое бывает в нашей жизни. В своей исковерканной судьбе блудный сын ни в чем не мог упрекнуть отца. Родителям свойственно обвинять детей, детям винить родителей. Но кроме частных ситуаций существуют фундаментальные, объективные Божьи законы. Мы никогда их не избежим. Мы никогда их не обойдем. Господь возлагает всю ответственность за судьбу детей на родителей. Однажды Бог послал священнику Илию строгое послание, в котором он взыскивал не с его детей, а с него, как с отца семейства. «Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют и не опутствовал их. И посему клянусь домом Илия, что вина дома Илиева не загладится ни жертвами, ни приношениями хлебными вовек». Первая книга Царств, 3 глава, 13 стих. Обуздывать, исправлять, воспитывать — это не право выбора. Это серьезное требование Отца Небесного ко всем земным отцам. Мы в ответе за наших детей. Родители, отец, в ваших руках ключи и судьба будущего.

0: Сегодня, наши уважаемые радиослушатели, мы завершаем разговор о личности Антихриста. И хотя наша программа не окончена, сегодня мы обобщим многое из того, что вы уже слышали в наших программах, чтобы у вас было более четкое представление о тех событиях, о которых мы уже говорили. И сейчас, слушая этот материал автора, которого уже нет в живых, который он написал более 12 лет назад, и сравнивая с тем, что вы слышали в предыдущих наших программах, написанных буквально пару лет назад, мы определенно видим те события, которые еще не происходили в нашем мире. И это все подтверждает истинность пророчеств, которые сделаны были тысячелетия назад. Для того, чтобы вы лучше поняли происходящее, нам бы хотелось обратить ваше внимание на то, что эти пророчества имеют характерные черты, одинаково относящиеся и к личности Антихриста, и к мировой империи с ее политической системой. Об этом мы уже говорили ранее. К примеру, мы говорили о раненой голове зверя, как предполагаемым империям, которые были, а потом разрушились. Да и само слово «зверь» этим словом можно называть как систему политического мира, так же и саму мировую империю, и этим словом называют Антихриста. Такое впечатление, что Бог хочет нас просто запутать. Наоборот, Бог хочет показать, что система этого мира, водима духом сатаны, о котором сам Христос говорил, что он князь этого мира. Многим из нас, конечно, трудно поверить, почему Господь допустит такое испытание даже для своих избранных детей. А ответ может быть в том, что Бог хочет проверить нашу верность Ему, как мы исполняем самую главную первую заповедь, которую Он оставил для нас. Дело в том, что если мы поклонимся образу зверя и примем его знак, значит, мы отвергли Бога, потому что Его первая заповедь гласит, вы помните? «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим, не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой». Может быть, ради этого. Ну а теперь мы продолжаем говорить о личности Антихриста и событиях, происходящих в этом отрезке времени.
1: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?»
2: Мы продолжаем разбирать 13 главу Откровения, 8 стих. «И поклонились ему все живущие на земле, те, которых имена не записаны в книге жизни Агнца, закланного от создания мира. Поклоняясь зверю, они поклонились сатане. А кто не поклонится зверю? Те, чьи имена были записаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Другими словами, Бог сохранит своих избранных. Итак, стихи 9 и 10. Здесь говорится, кто имеет ухо, да слышит. Кому суждено пойти в плен, тот пойдет в плен. Кому суждено быть убитым мечом, тот будет убит мечом. Звучит как какой-то фатализм. Кому в плен, тот пойдет в плен. Кому на смерть, тому на смерть. И следующее предложение объясняет, для чего все это нужно. Это произведет терпение и верность в святых. Независимо от того, что будет происходить, как к вам будут относиться, как все будет плохо, Бог будет ожидать от вас терпения и верности. Терпению можно научиться только тогда, когда терпишь. Бог поместил некоторых из вас в обстоятельства, которые вы не понимаете и которые вам не нравятся, но Он знает, что для того, чтобы вы выжили, в будущем вам нужно научиться терпению. Он готовит вас к тому времени, когда вам нужно будет терпеть намного больше, чем сейчас. А, поверьте, мне действительно жаль. Нет, правда, я бы не посмел разочаровать вас, поколебать вашу надежду и нагнать на вас уныние. Дальше, 11 стих. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон». Земля в этом стихе, как я считаю, это символ религии. То есть перед нами религиозная фигура. Не забывайте, что религия играет важнейшую роль в сознании человечества. Религия сильнее атеизма и материализма. Поэтому для достижения полного господства над человечеством сатане понадобится человек, обладающий религиозной властью. Антихрист будет использовать религию как средство установления своего полного господства. В 11 стихе говорится, что «тот зверь имел два рога, подобных агнчим, и говорил как дракон». Под овечьей шкурой будет скрываться натура дракона. Он будет называть себя учеником Иисуса, но в нем не будет Духа Христова. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелена. Заметьте, что все это делается для того, чтобы поклонение досталось зверю. И творит великие знамения, так что и огонь изводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. О какой опасности здесь говорится? Об обольщении чудесами и знамениями ложными. Не каждое чудо подтверждает истинность Божьего Слова, потому что некоторые чудеса подтверждают ложь. И написано «дано было ему». Господь, ты что, серьезно собираешься позволить нечестивцам творить чудеса? Бог говорит «да». И дальше в 14 стихе говорится «и чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали себе образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя, говорящий и действующий образ». Я не думаю, что все это будет так просто и примитивно. Кто из вас видел в Диснейленде говорящий образ Авраама Линкольна, произносящего свою речь? Я просто хочу показать вам, куда двигается человеческая мысль. Но я думаю, что здесь речь идет о чем-то намного более искусном. При современных достижениях радиоэлектроники и это не проблема. И кто не поклонится образу зверя, будет убит, другой альтернативы не будет. Перед нами описание сатанинской троицы. Вы не задумывались об этом? Дракон, сатана, занимает место Бога Отца. Зверь, антихрист, становится на место сына. И лжепророк вместо Святого Духа. А идол, которого они произведут на свет, будет подделкой церкви. Сатана не способен на изобретение чего-то нового. У него нет способности к творчеству. Все, что он может, это копировать у Бога. Давайте вернемся к стихам, 16 стих. «И он сделал то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их. И никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. У вас будет выбор отказаться, но это скажется на том, что вы не сможете ни продавать, ни покупать. То есть вы будете отрезаны от общества». Многие пытаются найти разгадку числа имени зверя. В 18 стихе объясняется, здесь мудрость. «Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое». Число его 666. В греческом алфавите и в иврите каждая буква имеет свое число. У евреев первые 10 букв соответствуют первым 10 числам. Следующие буквы оценятся уже десятками, 20, 30 и так далее. Дальше уже идут сотни, 200, 300, 400 и так далее. И в зависимости от количества букв в алфавите, например, в иврите последнее число 400, а в греческом больше. Это не предположение, это факт. Мне было интересно подсчитать число имени Иисуса, как оно звучит на греческом языке, на котором были написаны Евангелия. Я пишу это имя в столбик, напротив каждой буквы записываю ее цифровое значение, все приплюсовываю, и знаете, что у меня получается? 888. Число Антихриста 666. А число истинного Христа — 888. И я верю, что это не случайно. Возможно, однажды вам придется сосчитать чье-то имя. И если окажется, что его имя имеет число 666, то вам лучше поскорее собраться и уехать куда-то подальше. Вы смеетесь, но я не шучу. Теперь давайте откроем 17 главу Откровения, стихи 12 и 13. Помните, что у зверя было 10 рогов. В 12 стихе говорится: «И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и предадут силу и власть свою зверю». Окончательным проявлением языческого правительства будет правление этих 10 царей, или лучше сказать, сообщество царей. И теперь давайте вернемся к Ветхому Завету, книге пророка Даниила, потому что книга Откровения очень тесно переплетается с тем, о чем писал Даниил. Если вы не поймете смысл книги Даниила, то вы мало что поймете в Откровениях. Мы читаем Даниила 2 главу. «Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан. В чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана была голова из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, а чрево его и бедра его медные. Голени его железные, ноги его частью железные и частью глиняные». Бог выражает свою точку зрения. Это Божья оценка языческой власти, неподчиненной власти Божьей. Во внешности истукана мы видим нисходящую прогрессию от головы к ногам. Если голова была сделана из золота, то руки и грудь уже были сделаны из серебра, еще ниже была медь, и дальше железо и глина. Это Божий взгляд на историю языческих народов. Мы часто слышим о прогрессе, и в чем-то действительно мы достигли прогресса, но мало кто замечает, что идет деградация. И в этой иллюстрации очень четко показана деградация человечества. Оно катится вниз, его ценности падают, и в конце концов оно рассыпется и развеется, как прах. Давайте порассуждаем над значением частей тела этого истукана. Значение головы записано в Библии. Это Вавилон в лице царя Навуходоносора. История говорит о том, что на смену Вавилону пришла империя Медян и Персов, изображенная в виде рук и груди, вылитых из серебра. И любопытно, что две руки символизируют две части империи. Одна Медян, а другая Персов. Затем была греческая империя, основанная Александром Великим. Она представлена в виде чрева и бедер. Любопытно, что чрево и бедра символизируют детородную функцию. Из всех этих четырех империй, именно Греция, греческая империя, оставила нам богатое духовное наследие. Греция — это колыбель демократии, гуманизма и западной философии, которую я когда-то прилежно изучал. Именно оттуда появилась теория относительности. Протагорас был самым ранним из известных нам греческих философов. Именно ему принадлежит высказывание о том, что человек — мерило всего. На этом построен весь современный гуманизм. Именно он сказал: «Невозможно дважды войти в одну и ту же реку, потому что вода постоянно движется». Он превратил реальность в относительность. Посмотрите на культуру современных европейских государств, включая Великобританию. На ней стоит печать греческого наследия. Познание в греческой философии, в греческой поэзии. Это оставило заметный след на нашей культуре. Я говорю об этом для того, чтобы еще раз показать вам, насколько непогрешимо точно Божье Слово. Теперь мы дошли до четвертой империи, представленной в виде железных ног. Это Римская империя. Почти все толкователи Библии согласны с таким объяснением. Ног две, так же как и рук, что говорит нам о каком-то разделении. И эту деталь очень важно правильно толковать. Римская империя зародилась как единое целое. Но в IV веке она разделилась на Западную и Восточную империи. При правлении Константина столицей Западной империи был Рим, а столицей Восточной империи был Константинополь. Вот вам и две ноги. На ногах есть пальцы. Это всем известно. И ни у кого из людей не бывает так, что на одной ноге 9 пальцев, а на другой один. На каждой ноге должно быть по 5 пальцев. Теперь Давайте посмотрим на следующую иллюстрацию. Две ноги, ступни которых сделаны частично из железа и глины. Пальцы правой ноги стоят на Риме, а пальцы левой ноги на Константинополе. Если я прав, то однажды возникнет содружество 10 царей. Сегодня многие считают, что это говорится о Европейском Союзе, но я с этим абсолютно не согласен, потому что тогда получится, что на одной ноге 9 пальцев, а на другой — 1. Тем более, что в Европейский Союз входит уже более чем 10 государств. Я верю, что Европейский Союз — это что-то вроде демонстрации того, как будут развиваться события, но это еще не то, о чем говорит Библия. Сейчас я хотел бы предложить вам несколько мыслей, которые вам нужно воспринимать как допущение, а не как непогрешимую доктрину. Моя цель не в том, чтобы открыть вам окончательную истину, а в том, чтобы натолкнуть вас на правильную мысль, чтобы в дальнейшем вы смогли рассуждать о вещах в правильном контексте. 5 пальцев на правой ноге представляют страны Западной Римской империи. Эти страны объединяет то, что все они римокатолики, и каждая из них в свое время имела империю. И я могу сказать только одно. Германия, леопард не может убрать пятен со своей шкуры. В конечном итоге эти факторы сыграют решающее значение в судьбе этих народов. А теперь перейдем к Восточной империи, к левой ноге, которая, скорее всего, состоит из Греции, Турции, Сирии, Израиля, Палестины и Египта. Не забывайте, что это только предположение, но, по крайней мере, у нас на каждой ноге получается по 5 пальцев, как это и должно быть. После последней окончательной битвы, место, где произойдут эти события, находится не в Европе, а на Ближнем Востоке. Поэтому это должно как-то затрагивать интересы Ближнего Востока. Это только мысль, я ни в коем случае не утверждаю, что все будет именно так. Но мне это кажется более вероятным, чем разговоры о том, что все это говорится о Европейском Союзе. Все мы, оказывается, самососредоточены, и все мы вроде бы европейцы, и мы склонны думать, что все это написано о нас. Но истина заключается в том, что огромная часть библейского откровения относится к Ближнему Востоку. Именно там должна будет произойти развязка событий. И я верю, что никто, кроме самого Антихриста, не сможет установить новый мировой порядок. А пока еще у нас есть время. Правда, мы не знаем, сколько его осталось, чтобы исполнить то, к чему нас призвал Бог. Вы говорите, как это все произойдет? Я думаю, что нужно прочитать дальше. «Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукан в железные глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукана, сделался великой горою и наполнил всю землю». Это образное описание пришествия Иисуса и установления Его царства. Когда явится Иисус, то первое, что Он сделает, ударит в ноги истукана, из-за чего истукан рассыпется и исчезнет, как прах. Что другое, как не религия, сможет объединить страны от Испании до Египта? Что другое сможет объединить их в одно единое содружество? Это смогли бы сделать 3 религии, объединенные в одно. Я говорю об иудаизме, христианстве и исламе. У них троих много общего. Но есть одно препятствие, которое мешает им слиться в одну мировую религию. Одно единственное препятствие — историческая личность по имени Иисус. Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Поэтому самое первое, что понадобится Антихристу для исполнения своих планов, это убрать Иисуса. День и ночь сатана неустанно трудится над этим. Поэтому и получается, что Папа Римский идет на богослужение в церковь, где почему-то прославление проводят индусы, мусульмане и тому подобное. То же самое делает и королева. О чем это все говорит? Если нам мешает Иисус, давайте от Него избавимся во имя единства во всем мире. Мы создадим единое мировое правительство. Боюсь, что все так и будет. Но я этого не хочу. Но я верю, что это произойдет, потому что Бог сказал, что это произойдет. И я не хочу навязывать вам свое мнение, но я хочу заставить вас размышлять в правильном направлении. В 8 главе пророка Даниила записано пророчество о двух империях. Здесь говорится об овне, символизирующем Персию, и козле, символизирующем Грецию. Какие удачные и красноречивые сравнения! Первопроходцем во всем этом был Александр Великий. Именно он изменил систему мироправления. Он стал предпосылкой для возникновения 4 более мелких империй. Наверное, будет лучше, если мы прочитаем это в 8 главе Даниила. Даниил, 8 глава, 8 стих. «Тогда козел чрезвычайно возвеличился», это говорится о Греции, «но когда он усилился, то сломился большой рог», имеется в виду Александр, «и на место его вышли 4, обращенные на 4 ветра небесных, но у них не было столько же силы, сколько было у Александра». История не оставила нас в догадках по поводу этих 4 империй. Первая — это Македония, занимавшая территорию Северной Греции. Вторая — Перская империя, бывшая на территории Турции. Третья — Сирия. Четвертая — Египет. А в Даниила 8 главе 9 и 11 стихах говорится, что в последние времена из одной из этих восстанет Антихрист. 7 и 8 главы Даниила посвящены в основном пришествию Антихриста, притом указываются некоторые исторические и географические ориентиры, с помощью которых мы можем получить дополнительную информацию. С 9 по 11 стихи 8 главы Даниила говорится, «От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране». И он вознесся до воинства небесного и не зринул на землю часть всего воинства и звезд, и попрал их, и даже вознесся на вождя воинства сего. Это говорится об Антихристе. Он ставит себя на один уровень с Иисусом. Из какой же из 4 империй он происходит? В Даниила 8 главе 9 стихе говорится, что он чрезвычайно разросся к югу, к востоку и к прекрасной стране. Если он разросся к ним, значит, он не вырос из них. Вы понимаете, о чем я говорю? Итак, откуда же тогда он вырос? На юге Египет, на востоке Сирия, а прекрасная страна — это, конечно же, Израиль. Они расположены на юго-востоке Средиземноморья. Откуда тогда сможет возникнуть Антихрист? Мой ответ — из Турции. Я лично верю, что там он будет находиться, хотя он может прийти не из Турции, из другого места, но он обоснуется в одном конкретном городе, и этот город называется Пергем. Многие из вас, возможно, даже не слышали о таком городе, но этот один из городов, о котором упоминается в послании семи церквям в книге Откровения. Если он должен находиться в Пергаме, к которому мы еще вернемся, Откровение 7 глава 20 стих говорится, «И о 10 рогах, которые были на голове его», это то же самое, что и 10 пальцев, символизирующих 10 царей, о которых мы говорили ранее, «и в другом, вновь вышедшем, перед которым выпали 3, имеется в виду Антихрист, маленький рог, перед которым выпали 3. Если я прав, то 3 выпавшие рога — это Сирия, Палестина и Египет». Должна появиться некая политическая сила, которая будет контролировать юго-восток Средиземноморья, где и разыграется решающая битва. Запомните это. Теперь откроем Откровение 2.13. В послании Пергамской церкви говорится, в 13 стихе тут говорит, «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны». Где престол сатаны? В Пергаме. В Откровении 13 главе, во 2 стихе, мы читаем о том, что зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него как у медведя, а пасть у него как пасть у льва. И дал ему дракон, сатана, силу свою и престол свой и великую власть. Пергам — это очень любопытное место. За последние два столетия до пришествия Иисуса он неимоверно разросся, почти сравнившись с Александрией. Пергам был центром поклонения Зевсу. Как вы знаете, Зевс считался отцом остальных богов в греческой мифологии, римо-греческой культуры. Юпитер — это тот же самый Зевс, только на латыни. Я верю и знаю, что многие из вас согласятся со мной, что языческие боги — это не что иное, как начальство и власти, о которых Павел писал в послании к Ефесянам. Это сатанинские власти в Поднебесье, стремящиеся установить свое господство над землей. И Зевс был их предводителем. В Пергаме находился храм Зевса и жертвенник, имевший 42 метра в длину, 30 метров в ширину, и высота его была 12 метров. Его украшали фрески, изображающие битвы богов и гигантов, описанные в греческой мифологии. В конце 19-го столетия немецкие археологи раскопали этот жертвенник, разобрали его на части, перевезли в Берлин и снова восстановили. И сейчас он находится в Берлинском музее. Хотя я не могу этого доказать, но мне известно, что когда русские захватили Берлин, они сделали точную копию этого жертвенника и отправили его в Москву. И впоследствии эта копия занимала очень важное место в мероприятиях, проводимых коммунистической партией. Но на самом деле это не что иное, как жертвенник сатаны. Жители Пергама сейчас добиваются возвращения жертвенника назад из Берлина, говоря, что немцы не имели права забирать его в Германию. Еще Пергам примечателен тем, что он также был центром поклонения богу Эскулапу, греческому богу исцеления. Поклонение римскому императору возникло именно из поклонения Эскулапу. История говорит о том, что вначале императоры приравнивались к божествам только после своей смерти. Но впоследствии они стали принимать божественный титул еще при жизни. Так правитель империи превратился в Бога. Другими словами, перед нами модель пришествия Антихриста. Я не утверждаю, что все это произойдет именно так, но, насколько я понимаю, и мировая ситуация, и библейские пророчества свидетельствуют в пользу этой версии. Время покажет, насколько я был прав. Я надеюсь, что у меня получилось убедить вас в том, что это все не сказки, это реальность, которая уже не за горами. Это произойдет не когда-то с нашими потомками, это уже происходит, и мы не имеем права закрывать на это глаза. И нам нужно уметь правильно реагировать на сатанинские козни. И не забывайте о том, что Бог позволит Антихристу действовать в течение 3,5 лет. Я не говорю о том, что сатана победит, но я верю, что настанет время, которое в Матфея 24 главе названо «Великой скорбью», и мы не сможем этого изменить. Некоторые христиане верят, что великая скорбь наступит после восхищения церкви, другие верят, что мы будем забраны в самом конце скорби. Но я считаю, что нам нужно быть готовыми ко всему и не строить никаких предварительных прогнозов. Апостол Петр говорит: «Как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью». Такой настрой делает нас вооруженными. Так мы сможем выжить. Но если вы не будете иметь такого настроя, то это все равно, что идти на войну невооруженным. Я верю в полную победу Иисуса. Но я верю, что кое-что должно произойти, и многое должно измениться в церкви, потому что она еще не подготовилась к своему божественному предназначению. Давайте вернемся ко 2 Фессалоникийцам, 2 главе. И на этом месте мы закончим. 10 стих говорит, что сатана будет действовать со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. и за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Любовь к истине — это единственный гарант безопасности. Верите ли вы в истинного Христа? Если вы верите в другого Иисуса, то вы приняли не то Евангелие и не тот Дух. Сегодня в церкви можно встретить разные варианты Иисуса. Например, один из них — это Иисус в образе революционера-марксиста и так называемая теология освобождения, захлестнувшая Южную Америку и даже католиков. Следующий вариант — это Иисус в виде талантливого гуру, друга Будды и всех прочих. Я хочу сказать вам, что Иисус — это не гуру, это Божий Сын, Творец всей Вселенной. Если вы относитесь к Иисусу как к гуру, то вы Его еще не познали. Вы приняли не то Евангелие и открылись не для того Духа. И еще один вариант Иисуса — это Иисус в образе рождественского Деда Мороза, который гладит всех по головке и говорит, что все будет хорошо, все будет благополучно. Его очи, как пламень огненный, и в устах Его меч обоюдоострый. Хотя Иоанн очень близко знал Иисуса во времена Его земной жизни, но когда он встретился с воскресшим Иисусом, он пал ниц, как мертвый. Этому Христу мы служим, и этому Христу мы поклоняемся. Поэтому примите любовь к истине и отрекитесь от всякой лжи.
0: Вы слышали программу
1: «Скажи нам, когда это будет?»
0: Ну вот и все на сегодня, наши уважаемые радиослушатели. Благодарим всех, кто был с нами, благодарим также тех, кто помогает в создании этой программы финансово и молитвенно. Вы можете также заказать у нас понравившуюся вам программу на CD, если позвоните нам по телефону, который мы называем в начале нашей программы, или посетите библиотеку церкви, которая работает каждое воскресенье с 10 часов утра до 12:30 пополудни. Прощаясь с вами, мы надеемся встретиться в следующую пятницу. Да хранит вас все Господь. Всего вам доброго. До свидания.

0: 6 часов вечера по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: Вы слушаете радио «На пути». Приглашаем вас послушать детскую передачу «Христианочка». После нее слушайте музыкальную программу «Душа и песня». Затем выйдет в эфир беседа Николая Водневского. И за 15 минут до окончания часа программа под заголовком «Грань».

0: Дорогие ребята, вы слушаете детскую радиопрограмму «Христианочка».
1: Здравствуйте, мальчики и девочки. Я рада новой встрече с вами в этой радиопрограмме. Не знаю, ребята, знакомо ли вам чувство одиночества? Может быть, вы очень общительны и вас окружают надежные друзья, а может быть, вас не раз подводили те, на кого вы возлагали надежду. И вы в отчаянии говорили, что настоящей дружбы не существует. Действительно, что из себя представляет настоящая дружба и кто является настоящим другом? В наши дни можно приобрести книги и пособия, которые предлагают ценные советы о правильном выборе друзей. Но мы, христиане, утверждаем, что лучшим из всех пособий о дружбе является Библия. Библия – это слово Бога, которое Он оставил человеку. Бог не желает, чтобы люди на земле были одиноки. Он хочет, чтобы мы имели хороших, надежных друзей. К большому сожалению, люди не всегда пользуются Библией, советы которой очень просты и надежны. Довольно часто, выбирая друзей, молодые люди смотрят прежде всего на социальное положение, красоту, силу, влияние. В Библии описан пример крепкой дружбы между молодыми людьми и Иоаннафаном и Давидом, между которыми, если рассуждать по-человечески, не могло быть никакой дружбы. У Иоаннафана отец был царь.

0: можем смело утверждать, дружба настоящая, безусловная и бескорыстная существует. Дружить – это значит быть бескорыстным, уметь жертвовать многим ради друзей. Если я ожидаю что-то получить в дружбе, то буду плохим другом. Иисус Христос готов со страниц Священного Писания дать тебе практические советы. Послание к евреям, 4 глава, 32 стих.
1: «Но будьте друг к другу добры, сострадательны».
0: 1 послание к Фессалоникийцам, 4 глава, 18 стих.
2: «Утешайте друг друга».
0: Послание к Колоссянам, 3 глава, 9 стих.
1: «Не говорите лжи друг другу».
0: Послание к Ефесянам, 4 глава, 32 стих.
2: «Прощайте друг другу».
0: Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 15 стих.
1: «Всегда ищите добра и друг другу, и всем».

0: А теперь, ребята, я вам расскажу одну жизненную историю, которая называется «Верный друг». Стояла прекрасная летняя погода. Деревня, раскинувшаяся у подножия горы, была очень живописным уголком. Дома утопали в зелени деревьев. Воздух наполнялся щебетанием птиц и благоуханием цветов. Вода в зеркально-гладкой речке отражала облака, плывущие по небу. Наступили долгожданные каникулы. Дети с утра до ночи проводили время на улице, ездили на велосипедах, купались в речке, загорали, играли в игры. Вечером собирались на поляне, жгли костер, рассказывали захватывающие истории. Им очень хорошо жилось в этой деревне, но не всем. На самом краю деревеньки стоял дом, где давно уже никто не слышал радостного смеха. Здесь жил Петя со своей мамой. Этот мальчик не ездил на велосипеде, не ходил на поляну, не пел песен и не смеялся. Он часто сидел у раскрытого окна и смотрел, как радуются другие дети. Вот и внучка соседа, приехавшая на каникулы, тоже побежала к поляне. И по щекам Пети покатились слезы.
1: «Почему я такой несчастный? Почему не могу радоваться, как другие? У меня совсем нет друзей. Никто не хочет со мной дружить. Кому нужен такой друг?»
0: Такие мрачные мысли наполняли его сердце, и ему было очень тоскливо. Пете всего 12 лет, но радости в его жизни не было. Он инвалид. У него больные ноги, и он не может ходить. С тяжелым сердцем уснул Петя в эту ночь. Ему снились какие-то мрачные сны. Утром его разбудило солнышко. Лучик упал на Петину подушку, подкрался к его лицу и пощекотал его нос.
2: «Апчхи!»
0: – чихнул он и проснулся. Мамы дома не было. Она оставила на столе завтрак и пачку новых карандашей. Петя умел очень красиво рисовать. Но сегодня ему не хотелось рисовать. Этот день, как и другие, казался скучным и длинным. Его беспокоили нехорошие мысли. Он сидел на койке и наблюдал в окно, как катаются на велосипедах мальчишки. Никому не было дела до одинокого мальчика. Вдруг Петя увидел, как на подоконнике показались чьи-то руки. –

0: Затем в раскрытом окне появилось веселое лицо мальчика.
1: «Привет!» — весело сказал он. «Меня зовут Никита. Я приехал на каникулы к бабушке. Она по соседству живет. А почему ты такой грустный? Целый день сидишь здесь один? Пойдем, поиграем!»
0: Петя сразу смутился. Ему стало неловко за свои больные ноги. Он опустил голову и тихо сказал:
1: «Я не могу».
0: Но Никита уже залез в окно и сел рядом.
1: «Ничего, хочешь, я буду с тобой дружить? Я могу приходить к тебе».
0: Петя не ожидал этого. Радость наполнила его сердце. Весь день они провели вместе. Рисовали, играли. Но самое главное, Никита рассказал Пете об Иисусе, что он любит всех. Когда мама пришла с работы, то очень обрадовалась, что у Пети появился друг. Никита ушел, когда было уже совсем темно. Ничего, что у костра на поляне слышалось пение. Петя сегодня также пел с Никитой песню о звезде, которая привела мудрецов к Иисусу. Пете было очень хорошо с Никитой, но пора было ложиться спать. Он еще раз посмотрел на звездное небо, подумал о Боге и быстро заснул.

0: последующие дни Петя едва мог дождаться прихода Никиты. На его лице чаще стала появляться улыбка, а в сердце всходили семена Слова Божьего, посеянные мальчиком. Однажды Никита пришел особенно радостный. В одной руке он держал большой кусок пирога, а в другой – маленькую книжечку.
1: «Это тебе передала бабушка», – сказал он и положил на стол пирог. «А это я принес тебе книжечку, посмотри».
0: Он показал книжечку Пете, но странно. В ней не было ни одной буквы, ни одной картинки. Все страницы были разного цвета.
1: «Петя, хочешь, я расскажу тебе, о чем говорит эта удивительная книжка?»
0: Мальчик охотно согласился, и Никита рассказал Пете о золотом городе, о грешном сердце, о смерти Иисуса Христа, о его воскресении, о том, что Господь может стать и его другом, и спасителем. В этот день Петя принял Иисуса Христа в свое сердце, и ему уже не было так грустно, потому что Бог послал ему радость прощения и мир в сердце. На следующий день Вася Никулин, проходя мимо Петиного дома, услышал, что кто-то красиво поет о каком-то золотом городе. Он был очень любопытным, и ему непременно захотелось узнать, кто же это поет. Недолго думая, он перелез через забор, заглянул в окно и увидел поющих Петю и Никиту. Васе очень понравилась песня и как они ее пели, и он провел с ними вечер. На следующий день Вася привел своего друга Сашу и сестренку Зину. Так у Пети стали появляться новые друзья. Они с удовольствием слушали, как Никита рассказывал им истории из Библии. Они много узнали об Иисусе Христе. Петя рисовал замечательные картинки и дарил их своим друзьям.

0: Лето пролетело быстро. Каникулы были на исходе, и Никита собрался ехать домой. Ему было очень тяжело расставаться со своими друзьями. В последний вечер он пришел к Пете. Петина мама напекла вкусных пирогов. Все сидели за столом, пили чай, разговаривали. Им было очень хорошо и немного грустно.
1: «Спасибо тебе, Никита, что подарил мне друзей и рассказал об Иисусе Христе», — заговорил Петя. «Знаешь, я сочинил песню. Хочешь, спою?»
2: «Конечно, спой», — попросил Никита.
1: «Ты уедешь очень скоро. Мне очень-очень жаль. Вот навернулись слезы, и в сердце у меня печаль. Тоскливо, грустно, одиноко, без радости совсем я жил. Но Иисус пришел в мое сердце и счастье инвалиду подарил».
0: Петя пел с закрытыми глазами. По его щекам текли слезы. Он не видел, что Никита тоже плакал. Плакали мама и бабушка. Но это не были слезы печали, это были слезы умиления и радости, что Петя нашел друга Иисуса Христа. Петя рос умным и одаренным. Прошли годы. Он хорошо окончил школу, научился играть на гитаре и сочинять песни. Пел он их под гитару, и друзья с удовольствием слушали его. Иногда выносили Петю на улицу, и тогда собиралась почти вся деревня. Каждый хотел послушать молодого проповедника. Его песни о Боге, о небе, о спасении через веру в Иисуса Христа. Многие люди принимали Иисуса в свое сердце. Так Петя стал ценным орудием в руках Божьих. Ребята, я думаю, что таким орудием может быть и каждый из вас, и Бог вам в этом в помощь, а мне осталось только попрощаться с вами и сказать до следующей встречи в радиопрограмме «Христианочка».

0: В эфире «Радио на пути». Далее в нашей программе передача «Душа и песня». После этого беседа Николая Водневского, и в конце часа слушайте 15-минутную программу под названием «Грань».
1: Здравствуй, друг! Следующие 15 минут твоего свободного времени будут посвящены музыке. Мы предлагаем твоему вниманию христианскую музыкальную передачу «Душа и песня».

0: Вы находитесь на волне круглосуточного христианского радио «На пути». Звучит беседа, подготовленная Николаем Водневским. После нее слушайте передачу «Грань».
1: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Сегодня с Божьей помощью мы имеем беседу о том, что приносит людям больше всего переживаний, о том, что, по сути дела, губит этот мир. Сегодня мы имеем беседу о зависти. Зависть – самый страшный, самый черный, самый губительный порок человека. Зависть – главная причина всех несчастий человека. Зависть возникла еще до сотворения видимого мира. Из Библии мы узнаем, что первый ангел позавидовал Богу и захотел быть равным Богу. Он привлек на свою сторону часть ангелов. Началась война. И этот старший, главный ангел проиграл сражение и был развенчан, обесславлен, низвергнут с неба со всем своим сонмом. Так говорит Библия. И с тех пор этот падший ангел назван сатаной. Другие его имена – дьявол, лукавый, велиар, нечистый, дух тьмы, князь мира. Низверженный и опозоренный, он затаил в себе неистребимую злобу и решил мстить Богу всеми силами, всеми средствами, всеми способами. Когда был сотворен человек, сатана стал мстить Богу через людей. Что он предпринял прежде всего? Он отравил человеческое сердце завистью. Первым завистником был Каин. Чем была вызвана эта зависть? Тем, что дела его, дела Каина были злы, а дела Авеля, его брата, праведны. Счастье, благополучие, успех, процветание брата или сестры, или соседа, или товарища, или друга не дают покоя завистнику. Почему он пользуется большей славой и благосостоянием, а я нет? Зависть отнимает у человека покой, отнимает сон, мир, аппетит. Зависть досадует, раздражается, не находит места, созерцая благополучие ближнего. Превосходство другого – это острый меч в сердце завистника, и он строит козни, чтобы превратить преуспевающего в прах. Ничто. Он пускает в ход клевету. И словесную, вещественную отраву. Он подстерегает соперника, можно сказать, из-за угла, чтобы нанести ему удар. Счастье другого – это величайшее несчастье для завистника, который рассуждает так. Почему у него комфортабельный дом, хороший дом, а вот у меня жалкая сибарка? Почему его сад дает хорошие плоды, а мой засыхает? Почему его дети воспитаны, а мои сорванцы? Почему ему все удается, а у меня все валится из рук? Друзья мои, народная мудрость сложила много изречений, много поговорок об этом пороке, вроде таких. Зависть, или, простите, злой плачет от зависти, а добрый от жалости. В лихости и зависти нет ни проку, ни радости. Где счастье, там и зависть. Зависть прежде нас родилась. Берут завидки на чужие пожитки. Сам нас пойду, а тебя по миру пущу. Оставил глаза на чужие достатки глядя. И много-много других поговорок в народе сложилось об этом страшном пороке. Зависть – причина многих войн, внезапных нападений, насильственных захватов. На основе почти всех революций – зависть. Международные осложнения нашего времени истекают из резервуара, имя которому – зависть. Печальнее всего, когда зависть проникает в духовную среду, в церковь, в души священников, духовенства, миссионеров, благовестников, вождей, деятелей духовной нивы. Какое множество в мире плотских христиан. А дела плоти суть известны. Не суть, как мы читаем, вражда, ссоры, зависть, распри, разногласия, так писал апостол Павел. Вот что мы читаем в послании апостола Иакова. Если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. О том же пишет и апостол Павел. Вот что он пишет. Ибо если между вами зависть, ссоры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете? Сыновья Иакова позавидовали брату Иосифу и продали его в Египет. Корей, Дафан и Аберон позавидовали Моисею и Аарону и были поглощены земными недрами. Саул по зависти не раз покушался на Давида, бросал в него копье, гонялся за ним с отрядом. Вельможи Вавилона позавидовали Даниилу и добились того, что этот великой святости человек был брошен в львиный ров. Наш Спаситель, Сын Божий, Иисус Христос, был предан на распятие из зависти фарисеев, из зависти членов Синедриона. Возникает вопрос, способствует ли действительности зависть материальному благополучию или росту духовному или душевному миру? О, нет! Это сожигающее пламя, это висящий над головой меч, это отверстая пропасть, это пытка, которая никогда не прекращается. Зависть отнимает здоровье, сушит тело, кости, помрачает рассудок. Один из талантливых христианских поэтов, Родион Михайлович Березов, написал о зависти так. «Зависть — ночь. Страшней осенней ночи, ни огня, ни звездного луча. Зависть — червь, что вечно душу точит, острая секира палача. Зависть ум и сердце омрачает. Почему я нищ, а он богат? Сатана завистникам вручает для убийства смертоносный яд. Проклиная горести, невзгоды, разрывая сердцем от тоски, красоте завидуют уроды, молодым и сильным — старики. Зависть людям счастья не давала, заводя в непроходимый ад. Почему он в чине генерала? — говорит завистливый солдат. Все грознее пламя революции. Бунт, насилие, путч, переворот. Кровь и слезы водопадом льются, зависти бурлит водоворот. Кайна деяния повсюду. За добро завистник платит злом. Страшного предателя Иуду можно встретить в обществе любом. Изгоняли завистью пророки. На Голгофе распят Божий Сын. Близок суд. Близки расплаты сроки. Злобой не спасется ни один. Друзья мои, может ли человек, заболевший завистью, называть себя христианином? Нет, не может, он не имеет морального права. Друзья, радиослушатели, проверим себя, каждый себя, заглянем в свое сердце, понаблюдаем за собой. Если в нем свела гнездо зависть, это горькое чувство, этот горький корень, значит удалена любовь, потому что зависть и любовь несовместимы, потому что любовь, говорит Писание, любовь не завидует. А кто же нас исцелит от этого недуга, если им подвержены многие? Только Господь, только Господь Иисус Христос, если мы воззовем к Нему в горячей молитве, если мы увидим себя, нашу болезнь, Он даст нам силу победить ее и радоваться успеху близкого и дальнего, соседа, знакомого, товарища. Да благословит Господь это слово для его славы.

0: Вы слушаете христианское радио «На пути». Звучит 15-минутная программа «Грань».
1: Народная мудрость гласит: «Не спеши говорить «нет», пока тебя не спросили». И еще: «Кто согласен со всеми, с тем не согласен никто». Как своим непродуманным отказом не разрушить доброе дело? Как своим опрометчивым согласием не допустить расцвета непрофессионализма и разгильдяйства?
2: Где грань между добром и злом? Между созиданием и разрушением? Между добродетелью и пороком? Ответы на все эти вопросы в программе «Грань». Добрый день.
3: Здравствуйте.
2: У нас в студии Михаил Вячеславович Иванов, пастор, преподаватель Московской богословской семинарии. Михаил Вячеславович, где грань между согласием и соглашательством?
3: Когда люди взаимодействуют, они в чем-то друг с другом согласны, в чем-то друг с другом не согласны. Люди все разные, ценности у них разные, привычки разные, культура разная. И это порождает, естественно, с одной стороны большое поле несогласия, с другой стороны необходимость договариваться. Согласие мое с вами или там с кем-то другим, оно может быть вызвано тем, что мы с вами одинаково смотрим на что-то, одинаково себе это представляем, или вариант второй. Мы смотрим на вещи не совсем одинаково, но нам нужно некого компромисса достичь для того, чтобы мы что-то могли вместе сделать. В общем, и тот, и другой вариант, он вполне приемлем, да, если вот во втором случае, если я соглашаюсь с кем-то, не противоречу собственной системе ценностей. Если я грубо не противоречу моей системе ценностей, и мой компромисс, он, так сказать, не является предательством того, во что я верю, как я понимаю жизнь, то я вот в это, так сказать, могу с вами пойти на какой-то компромисс. Это нормально. Но когда мы говорим о соглашательстве, вот здесь как раз нет очень важного такого компонента, как свобода. Кто такой соглашатель? Это человек, который не умеет отстаивать свое мнение, быть верным самому себе.
2: Не умеет говорить «нет».
3: Не умеет говорить «нет». То есть это робость, это трусость, но так или иначе, все-таки мы здесь имеем так или иначе дело с несвободой внутренней, да, то есть соглашатель, он соглашается не потому, что он с этим по-настоящему согласен, и не потому, что он взвесил за все за и против того компромисса, к которому ему склоняют, а потому, что он безволен. Соглашатель – это человек, который внутренне не свободен, который внутренне зависим, внутри себя зависим всегда от мнения окружающих. Вот это, наверное, отличие от простого согласия или несогласия, которое человек свободно выражает.
2: В чем опасность соглашательства?
3: Человека-то, по сути дела, нет. Его мнение, его поведение формируют другие люди. Формирует среда, в которой он находится, или человек, во власти которого он оказывается. Здесь человек перестает быть тем, кем он должен быть как творение, потому что человек, как Божье творение, все-таки существо, которое с Создателем наделено свободой выбора. И соглашатель, он фактически отказывается быть тем, кем он должен быть. И, соответственно, он не может нормально функционировать ни как семьянин, ни как член общества, ни как член церковного какого-то коллектива, если он мыслит себя как верующий человек. Христианин по определению – это человек с четкой системой ценностей, с библейской системой ценностей, которую он не только исповедует, но еще и должен уметь отстаивать. Например, когда мы говорим о такой ценности, как Христос, например, то христианин должен быть готов и умереть даже за Христа. настоящее христианство, оно не имеет ничего общего с приспособленчеством и с беспринципностью. Христианин – это человек, который призван быть последовательным, принципиальным, и в связи с этим говорить кому-то «да» или говорить кому-то «нет». Я понимаю, что есть люди интеллигентного склада или такого миролюбивого характера, которым трудно активно противостоять другой точке зрения, но если человек, тем не менее, несмотря на свою мягкость, на самом деле соглашателем не является, когда речь дойдет до каких-то принципиальных вещей, то самый мягкий и интеллигентный человек может сказать: извините, но я так не могу. У меня другие принципы, я по-другому верю. Может быть, он это скажет мягко, может быть, он где-то постарается уйти от конфронтации, но так или иначе он все равно свою позицию обозначит. Радикальное соглашательство – это нечто другое. Это уже то, что на самом деле с христианством никак совместимо быть не может.
2: А как себя обезопасить?
3: Я думаю, что две вещи важны. Во-первых, все-таки нужно четко каждый человек, а христианин тем более, который себя маломальски уважает, он должен четко понимать, что для него является ценностями и во что он верит, что он исповедует, от чего, что для него принципиально важно, от чего он не готов отступать ни при каких обстоятельствах. Скажем так, отделить те ситуации, где компромисс возможен, от тех ситуаций, где компромисс для него уже невозможен. А второй момент, понимаете, умение говорить «нет» – это, в общем, навык. И, наверное, когда человек знает за собой эту слабость, нужно практиковать это в малом, начиная, может быть, с бытовых каких-то вещей. Есть, так сказать, вот такая, может быть, простая ситуация, такая вот мелкое бытовое соглашательство. Все, что тебе не дают, ешь там, чтобы кого-то не обидеть там и так далее. Иногда, даже если это противоречит здоровью, иногда надо просто сказать: учиться на простых вещах. Ой, извините, я сейчас не могу, я уже так много съел. Вот этот навык выражать свое мнение, при этом никого не обижая, но это жизненный навык, который надо тренировать.
2: Спасибо большое за интересную беседу. До свидания.
3: Всего доброго.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в программе этого часа передачи «Утренние размышления», «Детская история», затем радиожурнал «Истина сегодня» и в конце часа передача «Толкование Евангелий».
2: Мир вам, дорогие друзья! Вспоминаю текст, состоящий из 4 тезисов. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите» 2 Петра 2:17. Каждый из которых заслуживает отдельного размышления. На сей раз мы остановимся с вами на первом. Что значат эти слова? «Всех почитайте». Если коротко, «со всеми считайтесь». Энди Стэнли замечает, оказывая почтение кому-либо публично, вы будете иметь влияние на человека лично. Помните, Иисус учил об отношении к детям. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих» Матфея 18:10. Защищая детей, Он утверждал, что детям принадлежит Царство Небесное, и ангелы их видят на небесах лицо Бога. Считайте с ними, несмотря на их беззащитность и малую значимость во взрослом мире. Считайтесь с их неосведомленностью в том, что знакомо вам, с их простодушием и незлобивостью, с их правом на ваше время и внимание. Считайтесь с ними, потому что с ними считается Бог. Как Иисус относился к тем, кто потерял доброе отношение общества? Он зашел в дом Закхея мытаря. Он не вынес вердикт о побитии камнями блудницы, никогда не уходил от прокаженных. Он понимал, что эти люди вполне заслуживают незаслуженное спасение Божие. Считайтесь с отверженными. Как нужно относиться к служителям церкви, в том числе и к молодым? «Никто да не пренебрегает юностью твоею» 1 Тимофея 4:12 наставляет апостол пресвитера Тимофея. «С тобой должны считаться, другими словами, потому что ты занят не частным бизнесом или прогулкой, а служением Богу и святым Его. Тебе Бог дает разумение во всем. Тебе вверено сохранение заповеди. Ты должен передать другим то, что слышал от наставников. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении» 1 Тимофею 5:17. К Святому Писанию мы относимся ответственно, а значит, почитаем тех, которых Бог призвал на служение. Мы не можем с ними не считаться, потому что с ними считается Бог. Апостол Павел, продолжая наставление Тимофею, говорит: «Старца не укоряй, но увещевай, как отца, младших, как братьев, стариц, как матерей, молодых, как сестер, со всякою чистотою, вдовиц почитай, истинных вдовиц. Считайся с пожилыми, у них за плечами, как правило, нелегкая жизнь, да и здоровье уже не то. К младшим относись, как к своим, сохраняя чувство такта. Вдовиц легко обидеть, но ты считайся с тем фактом, что у Бога над ними особое попечение. Со всеми считайтесь» не означает считаться с тем, что ненавидит Бог. Например, в притчах мы находим: «Вот 6, что ненавидит Господь, даже 7, что мерзость душе его. Глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующие злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями». 6 глава, 16 по 19 стихи. Считаться со всеми нужно осмысленно. Нельзя поддерживать то, что не поддерживает Бог, даже если определенный грех другие не считают грехом. Кто-то сказал: «Уважение нужно заслужить», а почтение оказывается просто так. Со всеми считайтесь – это предпосылка правильных отношений в нашей среде. Помоги нам, Господь, быть послушным этому Его Слову.

0: Сегодня я вам немножко расскажу про собак и как общаться с собакой, чтобы она не укусила вас. Вы знаете, что собака может укусить? Кусала кого-то собака? Денис это не кусал, а Оксану кусал. Кусала. В детстве когда-то, да? Хорошо. Да, черная. Хорошо. Вот. Ну, давайте сначала посмотрим на фотографии. Я вам расскажу о некоторых породах собак. Вот. Как вы думаете, как называется эта порода собаки? Такса, да? Эта собака может охотиться. Видите, она такая длинная, у нее короткие лапы. Она может залазить в норы, где живут лисы и барсуки, и доставать их оттуда. Да, ну, видите, это такая упитанная собачка, да. Вот. Ну, а какие вы еще породы знаете? Немецкая овчарка, да. Как?
1: Алабай.
0: Алабай, интересно.

Интересно. Так. Аски. Хорошо. Ну, давайте дальше посмотрим на следующую собачку. Кто знает, как называется эта порода? Сейчас мы переключим. Оп. Знаете, как называется эта собака? Йоркшир терьер. Да, йоркширский терьер. У кого-то есть собака такая? О, да, у Эмилии есть. Но только они стригут ее. Да? Как ее зовут? Финни. Финни. Но это не Финни, это другая собака. Вот. У нее они очень игривые, неутомимые собаки. Живут очень долго, до 22 лет. Вот. Так что Эмилии придется долго кормить свою собаку. Вот. И у них могут вырастать такие длинные волосы, их нужно расчесывать. Хотели бы вы иметь такую собачку? Кто-то нет. Да? Хорошо, надо посмотреть на твою собаку. Но давайте посмотрим дальше. А это что? Бишон фризе. Ведь я даже выписал себе такие слова, сложные названия, но Эмилия правильно сказала. Бишон фризе. Домашняя собачка, небольшая, от 15 до 30 сантиметров. Вот, вот такая вот она самая большая растет. Веселый, игривый. Видите, какая шерсть у него? Можно даже в парикмахерскую сводить. Это то, ну, тот же бишон фризе, может быть, не тот же, но пострижен. Видите, как интересно постригли его? Да. Да. Тепло этой собачки, правда? Такая одежда у нее теплая. Хорошо. А это что за собака? Бульдог. Кто бы хотел бульдога иметь дома? Слюнявый, да? Но ведь это такой защитник. В Англии, да, в Англии бульдоги даже сражались с быками. Да, да, бульдогов нет у нас тут в селе. Вот. Они хватались за быка, и быку было так больно, что он отпускал, убегал от бульдога. Да. Вот. Бульдоги очень преданы своему хозяину, но плохо переносят одиночество. Они любят общение. Так что если вы заведете бульдога, вам нужно будет с ним много проводить время. Гулять, играть с ним, кормить его. Вот. Ну, еще одна собачка. Чау-чау, да, так зовут эту собачку. Лохматый лев, так называют его. Вот. Да, он очень любит домашних, детей, но осторожен гостям. Он на гостей не нападает, но так, не сразу, знаете, бежит, как йоркширский терьер. Вот, да. А так аккуратненько, да, привыкает к гостям. Видите, собаки разные, есть породы разные. Вот, но с собакой нужно уметь общаться. Вот, один мальчик Петя вот, жил в доме, и его соседи завели собаку. Он пришел с ней познакомиться. И так получилось, что когда он пришел к этой собаке, вот, был хозяин рядом, он говорит, ну, можешь его погладить, погладить. Он погладил эту собачку, это была овчарка. А потом ему захотелось почему-то взять ее за нос. Вот. А возьмите себя за нос вот, рукой. Как вам, приятно? Не очень, да? Вот. И эта собака зарычала, и он испугался. И тогда хозяин этой собаки рассказал Пете, чтобы собака не укусила, нужно с ней правильно себя вести. Вот. Собака не любит, когда ее тянут за нос или за уши. Попробуйте себя за уши потянуть. Нравится вам, когда за уши, нет? Вот, да, собаку нельзя за нос тянуть, палец туда совать ей в нос, или в ухо, или тянуть. Она не любит, когда ее гладят, им приятно. Да. Также собаку не нужно тянуть за хвост. Вот, или случайно наступить на хвост, когда она лежит. Потому что хвостом собака общается. Если собака радостная, что она делает хвостом? Прямо стоит. Ну, обычно виляет она туда-сюда. Да. А если насторожно, хвост такой напряженный, да, она прижимает его хвост. Да, но это вы не наступите на хвост, ну, разве что если она ляжет. Но бывают собаки длинный хвост, поэтому будьте осторожны, когда подходите к собаке. Не нужно наступать ей на хвост, да, на хвост. А еще есть некоторые собаки, они не любят, когда им смотрят вот так вот в глаза. Вот так вот.
потому что это боевые собаки, когда они с кем-то готовы вступить в бой, они напряженно смотрят друг другу в глаза перед этой схваткой. И если вы будете и так сильно-сильно смотреть в глаза, она подумает, что вы захотите на нее напасть. Да. И поэтому надо приготовиться к сражению и может что сделать? Укусить. Да. Но и еще, что больше всего не любят собаки. Они не любят, когда они кушают, а к ним кто-то подходит и еще хочет с ними покушать. Да? Ну, может быть. Но обычно собаки добродушные. Могут, да, могут. Вот. Собака знает, что пища вот эта вот, это ее. И когда кто-то подходит к ней близко, когда она кушает, она воспринимает это как соперника и начинает что делать? Рычать. Поэтому, когда собака кушает, старайтесь к ней не подходить. Может она подпустить себе только особо доверенное лицо. Это ее хозяина, которого она любит и доверяет. Да. Вот. Ну и также, если вы подходите к дому незнакомому, и там за забором собака, то не спешите открывать калитку, потому что она охраняет. Собака что делает? Охраняет, и она может укусить. Да. Ну а в общем, собаки, они добрые, они любят людей, если правильно с ними общаться. Да. Они охраняют людей, они заботятся. Есть очень преданные собаки. Недавно я прочитал вот, в одной энциклопедии про собаку, которой поставили памятник в Шотландии. Такая страна, да. Ее хозяин умер, и она 14 лет просидела там, на его могиле. Вот, да, она была очень предана, ей поставили памятник. А еще в одной стране поставили памятник собаке, которая спасала людей. Да, она привезла им лекарства в заснеженные места. Собаки помогают людям. Но если это незнакомая собака, то что не нужно делать? Смотреть глаза. Так, за что тянуть? Поворачивать спину. Ну. А за что нельзя тянуть собаку? За хвост, за нос, за уши.

Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать ежедневный радиожурнал «Истина сегодня». По окончании этой передачи слушайте программу «Толкование Библии».

Продолжаем беседы, посвященные теме страданий, смерти, погребения и воскресения Иисуса Христа. Наша сегодняшняя тема «К чему обязывает крест?». Во втором послании к Коринфянам в 5 главе с 13 стиха мы читаем: «Если мы выходим из себя, то для Бога, ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Один ясный урок, которому учит крест Иисуса, состоит в том, что спасенные крестом должны жить для других. Во втором послании к Коринфянам в 5 главе с 13 по 15 стихи Павел говорит, что он и его помощники выходили из себя, работая и служа так, чтобы другие могли воспринять весть креста и стать зрелыми христианами. А далее он говорит, что принявшие крест умерли, стих 14, умерли прежняя греховная жизнь, эгоизм и мирские дела. Благодаря кресту умершие обрели новую жизнь, чтобы уже не для себя жили, но для умершего для них и воскресшего, стих 15. Очищенные, вновь введенные в строй распятым Спасителем, мы живем, чтобы исполнять в мире Его дело и волю. Христиане имеют новое внутреннее обязательство, ибо любовь Христова объемлет нас, или в современном переводе написано «обязывает нас», в других переводах «понуждает», «заставляет», «управляет нами». В контексте указываются два великих побудительных мотива – страх Господень и любовь Христова. Вначале Павел говорит: «Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей». Это 11 стих той же главы. А затем в 14 стихе он пишет: «Ибо любовь Христова объемлет или обязывает нас». Как и апостолы, мы должны иметь внутреннее побуждение возвещать Евангелие другим. Делать это нам следует не только потому, что мы знаем, что дадим отчет Богу, но и потому, что видим огромную любовь Иисуса к нам, отразившуюся в Его смерти. Мощно взывая к нашему духу, смерть Христа разными и чудесными способами побуждает нас любить так, как любил Он. В первом послании Иоанна в 3 главе в 16 стихе сказано: «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». Также она побуждает нас восхвалять Бога, как никогда ранее. В первом послании Петра 1:3 мы читаем: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Она побуждает нас быть всегда благодарными за это великое спасение. 1 Тимофею, 1 глава с 12 по 14 стихи. «Благодарю давшего мне силу Иисуса Христа, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение, меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что так поступал по неведению, в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе». Она побуждает нас передавать благую весть людям. В послании к Ефесянам в 6 главе в 19 и 20 стихах написано: «И о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Она также побуждает нас удерживаться от всякого рода зла, как сказано в первом послании Фессалоникийцам 5:22. Однако, рассматривая предлагаемый отрывок, давайте сейчас сосредоточимся именно на импульсе, на мотивации, на внутренней обязанности, которую крест вкладывает в нас, посылая к другим со словом о кресте. В расширенном контексте этого отрывка Павел утверждает, что нам дано служение примирения. Он говорит: «Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы
посланники от имени Христа, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим: примиритесь с Богом. 2 Коринфянам 5 глава 19 и 20 стихи. Каждый христианин, принимая возложенное на нас поручение, становится божественным каналом, через который передается Божье слово примирения. Нужен ли нам дополнительный стимул делать то, к чему нас побуждает Божья любовь? Совершенствуя свое умение делиться славной вестью Христа с другими, давайте всегда помнить четыре главных правила евангелизации. Первое правило выражено в предложении «с отказом не спеши, а просто иди». Оуэн Олбрайт, успешный руководитель евангелизационных кампаний, пользуется им, вдохновляя своих летних помощников. Эти слова побуждают нас действовать, а не просто думать или говорить о евангелизации. Легко найти предлог не участвовать в служении, которое является обязанностью для всех нас. Моисей получил одно из важнейших приглашений всех времен, но вместо того, чтобы немедленно согласиться пойти, он высказал Богу 5 отговорок. «Я не гожусь для такой работы, я не уверен в своей вести, я не обладаю никакой властью, я не умею убедительно говорить, и лучше пошли кого-нибудь другого». Об этом мы можем прочесть в книге «Исход» в 3 главе с 10 стиха и вплоть до 4 главы 17 стиха. Бог ответил на каждую его оговорку, и Моисей пошел. Но разве не лучше было бы, если бы Моисей с самого начала просто сказал: «Да, Господи, вот я, пошли меня», как написано в Исаии 6:8. Сейчас не время для отговорок, а время говорить «Да, Господи». Мы знаем, в чем нужда, какая весть, кто служители и каково Божье поручение. Поэтому давайте не будем говорить «нет», а просто «пойдем». Никто не может спастись, не повиновавшись Евангелию, и никто не может повиноваться Евангелию, не понимая его. Немногие поймут его, если христиане не пойдут к ним и не научат их, и поэтому здравый смысл подсказывает, что для всех будет лучше, если мы просто пойдем, как заповедал Господь. Второе правило выражено в предложении «не делай поспешного вывода, люди могут сказать «да». Эти побудительные слова также принадлежат Оуэну Олбрайту. Они напоминают нам, что не нужно заранее решать, что человек сделает, прежде чем у него появится возможность ответить. Разве можно забыть обращение Савла? Анания знал, что он пришел в Дамаск с рекомендательными письмами от первосвященника, дающими власть хватать всех христиан, которых только можно будет обнаружить в этом городе. Когда Бог попросил Ананию пойти к Савлу с вестью, тот засомневался. «А кто бы воспринял это иначе?» Он ответил: «Господи, я слышал от многих об этом человеке». Деяния 9 глава 13 стих. Бог сказал Анании, что ему не нужно беспокоиться, ибо обстоятельства и его рука подготовили уже Савла. Он уже будет ждать, чтобы кто-то поговорил с ним. Обращение Савла стало одним из величайших обращений всех времен, но если бы Бог не стал побуждать Ананию, а просто ждал бы его ответа, тот мог бы сказать: «Он худший из всех кандидатов на обращение, мне не нужно тратить на него свое время». Давайте постараемся, чтобы каждому была дана возможность прийти ко Христу. Кто-то скажет «нет», но многие скажут «да». Иногда те, кто кажется самым невероятным кандидатом на спасение, вполне могут оказаться открытым к изучению Божьего Слова и стать христианами. Третье правило выражено в предложении «не нужно медлить и ждать, а не то можешь опоздать». Каждое чрезвычайное обстоятельство требует безотлагательности. Для огромного множества людей, погрязших в грехе, время иссякает. Что если бы Филипп промедлил, когда ему было сказано «встань и иди на юг, на дорогу, идущую от Иерусалима в Газу» — Деяния 8:26. Из собственного опыта легко представить, как он взялся бы за выполнение поручения ангела, а потом отвлекся и потерял бы драгоценное время, необходимое для того, чтобы добраться до того места, которое ему предназначил Бог. А что бы произошло?
Пересеклись бы их пути с эфиопским вельможей, как планировал Господь. Бог послал его в нужное место и нужное время говорить с нужным человеком, и Филипп должен был неукоснительно следовать его указаниям. Бог производит в нас и хотение, и действия по своему благоволению, как сказано в послании Филиппийцам 2:13, но Он также требует от нас сотрудничества, старания и расторопности. Когда нам предоставляется возможность, мы должны хвататься за нее немедленно. Мы можем оказаться в нужном месте, в нужное время, чтобы помочь человеку стать христианином. Давайте же дорожить временем, как сказал Павел в послании к Ефесянам, 5 глава, 16 стих. Четвертое правило — это заверение: заботьтесь не о том, чтобы весть была приятной, а чтобы она была доступной. Мы не можем выхолащивать никакую часть вести о кресте, чтобы она понравилась мирским сердцам. Всякому, кто вне Христа, нужно услышать неприукрашенный путь спасения, предусмотренный Богом. Мы знаем, что некоторые отвергнут весть, но это не должно нас разочаровывать. Павел сказал: «Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, для самих же призванных иудеев и эллинов Христа, Божью силу и Божью премудрость». Первое послание Коринфянам, 1 глава с 22 по 24 стихи. Мы не стремимся произвести впечатление на людей своей мудростью и умными словами, ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, читаем мы во втором послании к Коринфянам, 4 глава, 5 стих. Мы идем к людям возвещать свидетельство Божье не в превосходстве слова или мудрости. Мы рассудили быть не знающими ничего, кроме Иисуса Христа и потом распятого. 1 Коринфянам, 2 глава, 1 и 2 стихи. Это наша цель, и потому мы хотим, чтобы их вера коренилась в Божьей силе и Божьем плане, а не в человеческой и земной мудрости. Христиане — это средство и орудия, избранные Богом для возвещения слова о кресте. Он поместил это чудесное сокровище в глиняные сосуды, чтобы показать, что высшая сила принадлежит Богу, а не нам, так сказано во 2 Коринфянам 4:7. Давайте же пойдем, веря в других, в себя и в Божью весть. Пойдем немедленно, ибо стрелки часов не стоят на месте. Когда мы будем рассказывать другим о дивной Божьей любви, люди с чистыми сердцами почувствуют необходимость откликнуться на евангельскую весть в послушании. Мы читаем в Деяниях в 4 главе с 18 стиха: «И, призвав их, приказали им совсем не говорить и не учить во имя Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: „Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали“».

Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамонне. Евангелие от Луки, 16 глава, 13 стих. Никакой слуга не может служить двум господам. По силе и значимости эти слова далеко уступают словам греческой Библии. Слову, переведенному в русской Библии как «служить», в греческой Библии соответствует «доулеюейн», «доулос» – это «раб», и «доулеюейн» значит «быть рабом кому-то». Слово же, переведенное в русской Библии как «господин», в греческой Библии «кириос», а «кириос» – это слово со значением абсолютной принадлежности. Буквальный перевод с греческого будет следующим. «Никто не может быть рабом двух хозяев». Чтобы понять, что это значит и что здесь подразумевается, надо знать о положении рабов в древнем мире. В глазах закона раб был не человеком, а вещью. У него не было абсолютно никаких прав. Хозяин мог поступить с ним, как заблагорассудится, продать его, выбросить и даже убить. В глазах закона раб был живым орудием, полной собственностью, как и любая вещь. В древности у раба не было своего времени. Каждое его мгновение принадлежало хозяину. В наши дни человек должен отработать определенное количество часов, а потом вправе делать со своим временем все, что захочет. Сегодня человек может находить жизненный интерес вне рабочего времени. Он может днем работать на предприятии или служить в какой-то организации, а вечером играть на скрипке в оркестре и находить свой жизненный интерес в музыке. С рабом же все обстояло совсем иначе. У него буквально не было ни мгновения собственного времени. Каждый миг его жизни принадлежал хозяину, и сам он находился в круглосуточном распоряжении хозяина. Раб и все его время являлись абсолютной собственностью владельца. Что же говорит Библия о рабах Божьих? Бог – весь израильский народ называет своим рабом. Книга пророка Исаии, 41 глава, 8 стих. Лот именует себя рабом Божьим. Книга Бытия, 19 глава, 19 стих. Моисей, Самуил, Исаия, Даниил и другие пророки тоже. Книга Иисуса Навина, 1 глава, 2 стих. Первая книга Царств, 3 глава, 9 стих. Книга пророка Исаии, 20 глава, 3 стих. Книга пророка Даниила, 6 глава, 20 стих. Цари, верно служащие Господу и его народу, считали себя рабами Божьими. Псалом 18, стих 12. Апостол Павел себя и Тимофея называет рабами Иисуса Христа. Послание Филиппийцам, 1 глава, 1 стих. А в послании к Галатам говорит: «Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Послание к Галатам, 1 глава, 10 стих. Библия говорит: «Ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Послание Римлянам, 6 глава, 22 стих. «Раб, призванный в Господе, есть свободный Господа, равно и призванный свободным есть раб Христов». Первое послание Коринфянам, 7 глава, 22 стих. «На рабов моих и на рабынь моих в те дни излию от Духа моего, и будут пророчествовать». Книга Деяний, 2 глава, 18 стих. Мы, христиане, рабы Господа Иисуса Христа. Быть рабом или рабой Христа – большое преимущество и почет. Апостол Павел, движимый Духом Святым, пишет: «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?»
ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии». Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 19-20 стихи. «Мы куплены Господом дорогой ценой. Тела, дух и души наши принадлежат Господу, являются Его собственностью. Следовательно, в отношениях с Иисусом Христом у нас нет никаких собственных прав. Он должен быть неоспоримым господином нашей жизни. Мы никогда не должны задавать себе вопросов, что я хочу сделать, а должны спрашивать, что хочет Бог, чтобы я сделал. У нас нет личного времени. Мы не можем сказать, я сделаю все, что Бог от меня хочет, а в другой раз я сделаю все, что хочу. У христианина нет времени, когда он свободен от того, чтобы быть христианином. Нет такого времени, когда он может ослабить свои христианские стандарты, быть как бы свободным от работы. Богу нельзя служить временами или в полсилы. Быть христианином – это постоянно трудиться для Господа всем своим сердцем. В Библии нигде не изложено столь же ясно, как надо нам, рабам Божиим, служить Господу Иисусу. Иисус Христос учит: «Не можете служить Богу и мамоне», то есть богатству. Апостол Павел писал Тимофею: «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения». Первое послание Тимофею, 6 глава, 17 стих. Богатство – это обилие имущества, животных и денег, достаток и зажиточность. Желание лучшего вполне естественно, но это не должно быть в ущерб небесному. Богатство – для порочных препятствия, а для добрых – пособие к добродетели, учил Амвросий Медиоланский. В основе учения Иисуса Христа о материальной собственности содержатся три важных истины. Во-первых, все материальное богатство принадлежит Богу. Библия говорит: «Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней». Псалом 23, стих 1. «Ибо мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор, зная всех птиц на горах, и животные на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее». Псалом 49, стихи с 10 по 12. «Все богатство в этом мире является собственностью Бога. В мире нет ничего, о чем человек мог бы сказать: это мое. Обо всем он может лишь сказать: это принадлежит Богу, и он дал это мне во временное пользование. В мире нет ничего, о чем человек мог бы сказать: это мое, и потому я буду делать с ним все, что захочу. Обо всем можно только сказать: это принадлежит Богу, и я должен использовать это так, как хочет Бог». Есть довольно поучительное повествование о городской девочке, которую взяли на неделю в деревню. Впервые в жизни, увидев качающиеся на ветру колокольчики, она повернулась к матери и спросила: «Мама, как ты думаешь, Бог не будет против, если я сорву один из его цветков?» Вот правильное отношение к жизни, ко всем вещам и богатству в этом мире. Во-вторых, у Бога люди всегда важнее, чем богатство и вещи. Если богатство приходится приобретать и собирать, обращаясь с людьми, как с вещами, это богатство греховное и неправедно нажитое. Там, где эту истину забывают или игнорируют, это всегда ведет к серьезным отрицательным последствиям. Если с людьми обращаются как с вещами, как с инструментом производства для обогащения тех, кто их эксплуатирует, за этим неизбежно, как ночь за днем, следует несчастье. Нельзя забывать, что люди важнее вещей, они созданы Богом.
Не люди должны служить средством нашего обогащения, а мы, нашими материальными средствами, должны служить Богу и людям. В-третьих, богатство всегда должно играть второстепенную роль. Библия не говорит, что деньги – источник всех зол, а написано, что корень всех зол есть сребролюбие. Первое послание Тимофею, 6 глава, 10 стих. Хорошо, если человек стремится к богатству и деньгам, чтобы больше пожертвовать на дело Божье, оказать помощь нуждающимся и своим братьям и сестрам по вере в Иисуса Христа. Но плохо, если они нужны ему только для того, чтобы доставлять себе новые и новые наслаждения, утопать в роскоши, если богатство стало единственной целью жизни. В этом случае богатство перестало играть второстепенную роль. Человек стал его рабом. Оно заняло место, которое должно принадлежать Богу. Один богатый парижанин во время прогулки опустил руку в карман и нащупал кошелек с деньгами. Он решил эти деньги отдать какой-нибудь бедной семье. Скоро его внимание привлекло бедное жилище. Войдя туда, он увидел на грязной постели больную вдову, мать шестерых детей, голодных, со слезами просящих у несчастной матери хлеба. Богач отдал им свой кошелек с деньгами. Слезы печали и горя сменились слезами радости. Благодарность матери и детей к благодетелю была так трогательна и горяча, что наполнила его сердце умилением и счастьем. Он воскликнул: «Я и не знал, что в делании благодеяний такое счастье! Теперь я нашел смысл жизни и посвящаю себя на служение больным, бедным и вдовам». В его сердце проявилось чувство милосердия к бедным и обездоленным. Имя этого человека вспоминалось с любовью во многих бедных уголках Франции, а Господь, будучи верен своему обетованию, спас не только его физическую жизнь, но и душу. Владеть богатством, деньгами, материальными благами – это не грех, а большая ответственность. Человека, обладающего большим богатством, нужно не столько поздравлять и чествовать, сколько молиться за него, чтобы он использовал эти средства так, как сделал бы Бог. Экклезиаст говорит: «Я собрал себе серебра и золота и драгоценностей от царей и областей». Завел у себя певцов и певиц и услаждение сынов человеческих, разные музыкальные орудия. И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме, и мудрость моя прибыла со мною. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им. Не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею долею от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их, и вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». Книга Экклезиаста, 2 глава, с 8 по 11 стих. «Таково царство земное, слава земная, богатство земное. Но не таково царство Божье. Оно радует, успокаивает и всецело наполняет душу». Блаженный Августин говорил: «Кто раб богатства, тот и хранит его как раб, а кто сверг с себя иго рабства, тот раздает богатство, как господин». Богатства даны нам для сохранения нашей жизни, а не для побуждения ко греху. Золото должно служить средством ко спасению, а не к погибели души. То истинное богатство, которого, обладая им, потерять не можем. Не тот богат, кто много имеет, а тот, кто хорошо пользуется тем, что имеет. Как обильный источник водный, который посчастливилось тебе открыть, протекает во двор твой, а потом, напоив тебя, истекает к другим,
так дотечет к тебе и так доистекает от тебя богатство. С земным богатством надо обходиться, как с гостем, которого подобает честно принять и честно проводить. Будем же любить Господа и служить Ему всем, что мы имеем».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Дорогие дети, каждый раз, когда вы слышите звуки этой музыки, знайте, это начинается ваша детская передача «Радуга». Сядьте поближе, поудобнее, настройтесь слушать внимательно и пойте вместе с нами –

Здравствуйте, милые наши друзья! Малых, больших, всех зовем сюда. Мы приглашаем Христа прославлять. С нами всем вам не придется скучать.

Да, дорогие детки, вот и кончилось лето. Кончились веселые летние каникулы, и наступила пора опять идти в школу. Начался трудовой учебный год. Для одних это уже может быть последний школьный год, для других же, наоборот, первый. С каким нетерпением и радостью ждут эти детки свой первый звонок? У нас, христиан, каждый раз перед школой пресвитер церкви и все рукоположенные братья, а также и родители, благословляют детишек и просят Бога, чтобы Он и там хранил их от всего плохого.

0: Ребята, а чем вы занимаетесь в школе?
1: Мы учимся читать, писать и считать.
0: А что еще вы там делаете?
1: Занимаемся музыкой, спортом.
0: Правильно. Многому нас учит школа. Но наравне с хорошим, в школе могут возникнуть и такие проблемы, какие встречаются между верующими и неверующими. И не только со стороны учеников, но и учителей.
2: А что это за проблемы?
0: Часто случается так, что когда дети в классе узнают, что мы верующие, они начинают смеяться над нами, отворачиваются от нас, не берут ни в какие игры. Ребята, если вы столкнулись с такой проблемой, то не отчаивайтесь. Знайте, что есть тот, который всегда с вами, и он не оставит вас. Это наш Господь Иисус Христос. Будьте только верны Ему, везде и всегда, как бы тяжело вам ни было. И кроме того, несмотря на все, славьте Его, рассказывайте о Нем своим одноклассникам, друзьям, учителям. Господь обязательно благословит вас и поможет вам справиться со всеми неприятностями.

Хочу сегодня прочитать вам письмо одной девочки. Оно было написано в 1993 году. Она пишет: «Когда я училась в 3 и 4 классах, одноклассники не хотели со мной дружить, но я все равно старалась с ними общаться. Учительница говорила, что Бога нет. Мне было обидно. Бог пребывал во мне и помогал. Когда мои одноклассники

0: одноклассники вступали в пионеры, я сказала учительнице, что я верующая, и отказалась. Учительница усмехнулась и сказала: «Иди домой». Сейчас все вспомнили мои слова и просят меня: «Наташа, принеси что-нибудь почитать». Я им приношу книги, брошюры, и одна девочка по имени Гульнара приняла в свое сердце Иисуса Христа. Она хочет служить Богу, и мы с ней и со всеми другими верующими славим Бога.
1: Молитвы наших пап и мам и детские несутся кверху, желанием, чтобы в школе нам не потерять святую веру.
0: Чтоб мир не причинил вреда сердечком хрупким бойких классов, чтобы домой мы никогда не приносили совесть в кляксах.
1: Баптист, услышим мы не раз, но это будет ли позором? Позор тому, кто в первый класс идет обманщиком и вором.
0: Усвоим чуткою душой уроки, пройденные с мамой. Бог с буквы пишется большой, а человек, конечно, с малой.
1: Бог в помощь вам, ученики! Молитесь, чтобы дома, в школе не поступали вопреки Господней воле.

0: А знаете, ребята, существует не только эта школа, в которой мы учимся читать и писать, но еще и другая, совсем необычная школа. Называется она «Воскресной школой» и существует во всех христианских церквях. Приглашает эта школа абсолютно всех детей, независимо от возраста. А вот чему в ней учатся, вы услышите из стихотворения, которое сейчас прозвучит для вас.
1: Воскресенье наступает, школа двери открывает, приглашает всех детей. Приходите поскорей. Эта школа непростая. В ней учитель сам Христос. В нашей школе мы узнаем, как решить любой вопрос. Если хочешь знать, кто звезды поместил на свод небес, если хочешь знать, кто создал землю, море, речку, лес,
2: школу нашу посещай, книгу Библию читай.
1: Если хочешь научиться, как с друзьями дружно жить, как прощать и как мириться, как игрушки поделить,
2: школу нашу посещай, с нами Библию читай.
1: Если хочешь научиться петь, читать и рисовать, всех любить, Христу молиться и примером добрым стать,
2: школу нашу посещай, с нами Библию читай.

0: Как-то встретились утенок с лягушонком. Давайте послушаем, о чем же они говорили.
1: Я пойду сегодня в школу. Не в простую для ребят, а в воскресную, другую, где Иисуса любят, чтят.
2: Расскажи мне все про школу. Я хочу туда ходить, изучать святое слово, крепко Господа любить.
1: Но зачем тебе все это? Разве можешь ты читать? Твое дело только квакать, да комариков искать.
2: Не хочу квакомариков, не люблю кусариков. Хочу школу посещать и Иисуса прославлять.
1: Дружно за руки возьмемся, в путь не ближний мы пойдем.
2: Книгу жизни мы изучим, жить по-новому начнем. Ква-ква.

Однажды был такой город, в котором жили совсем маленькие люди, которые были постоянно веселы. Их еще называли радостными человечками. Каждый спрашивал их, как такое возможно, чтобы быть постоянно радостным. И вот в один день в этот город приехал репортер. Его очень приветливо встретили, предложили чай с медом и сладостями и спели для него песенку.

0: Лица этих человечков светились от радости и счастья. Репортер сказал им, почему он приехал, и начал задавать им вопросы. Он спросил одного старенького, радостного человечка, которого звали Ноки, что это за страна, в которой все люди постоянно радостны.
1: «Наша страна,
0: — сказал Ноки,
1: — называется страной радости. Кто сюда приходит и соблюдает наши законы, тот находит радость. Вся тайна основана на наших законах, которые находятся в одной очень замечательной книге».
2: «Это очень интересно,
0: — ответил репортер.
2: Могли бы вы мне сказать, какой из законов является самым важным?»
1: «С удовольствием. Самый важный закон гласит: и так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними».
0: Дорогие детки, если вам интересно узнать, что же дальше случилось с репортером, то мы приглашаем вас послушать продолжение этой передачи на следующей неделе. А сейчас хочется пожелать вам успехов в новом учебном году и Божьих благословений.

0: «До свидания всем вам, мы должны сказать. Ровно через неделю встретимся опять».
1: Программу подготовила Лариса Граф. Звукооператор Виктор Левин.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. Для тех, кто не успел, я повторяю адрес. Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире! Ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней!

Дорогие друзья, сейчас вы услышите записи христианского пения прошлых лет. После нее, этой программы, через 15 минут вы услышите передачу «Светильник» для маленьких радиослушателей.

Предлагаем вашему вниманию журнал «Светильник». «Господь – свет для меня». Михея, глава 7, стих 8.

Гитара. На свое десятилетие Максим получил в подарок гитару. «Сынок, приложи все старание, чтобы освоить игру на этом инструменте», сказал папа, по-мужски положив руку на плечо сына. «Тогда ты сможешь прославлять Бога в собрании. И мой тебе совет. Играй на ней только хорошую музыку. Пусть твоя гитара будет посвящена Господу». Все лето Максим усердно занимался под руководством мамы, которая научила его играть несколько мелодий из детского песенника «Утро жизни». Правда, музыка получалась не совсем стройной, а силы в руках еще не хватало, чтобы звук лился ровно и мягко. Но мальчик не расстраивался, ведь мама была рядом и всегда могла ему подсказать и помочь. С наступлением осени родители записали Максима в музыкальную школу. С этого момента в жизни мальчика начались напряженные дни. После занятий в школе Максим приходил домой, чтобы пообедать, и тут же спешил в музыкалку. И хотя на учебу и подготовку к занятиям у мальчика уходило очень много времени, он старательно разучил аккомпанементы для христианских гимнов, помня наставления папы. А по вечерам, когда все собирались в гостиной для чтения Библии, Максим всегда с мамой исполнял любимые семейные песни.

0: За 3 года учебы в музыкальной школе Максим научился очень хорошо играть на гитаре. По специальности у него всегда были 5-ки. На занятия он ходил с удовольствием. Дорога была не близкая и проходила через городской парк. Здесь Максим всегда замедлял шаг. Высокие тополя и раскидистые березы, уютные беседки и лавочки привлекали к себе детей и взрослых. В середине парка находился небольшой фонтан, возле которого часто собирались дети, чтобы порезвиться под разлетающимися во все стороны брызгами воды. С наступлением прохладных осенних дней количество отдыхающих в парке заметно уменьшилось. Но Максим все равно любил проходить через него. Вот только на обратном пути, особенно когда бывало пасмурно, припозднившегося гитариста настигали сумерки. Однажды поздней осенью, возвращаясь домой через парк, Максим заметил в середине аллеи группу незнакомых парней. Они сидели на спинке скамьи, поставив грязные ботинки на сиденье. Кто-то из них курил, пытаясь выпустить колечки дыма, кто-то щелкал семечки, сплевывая шелуху себе под ноги. Все громко смеялись над кривляниями одного из их компаний, изображавшего перед своими друзьями какого-то артиста. Заметив приближающегося мальчика с большим чехлом за спиной, они притихли. Максим тут же решил свернуть с главной аллеи и пройти по боковой тропинке к другому выходу. Но один из парней громко окликнул его. «Эй, ты, музыкант, иди сюда!» Сердце Максима замерло. «А вдруг они заберут у меня гитару?» Испугался мальчик и крепче сжал лямку чехла. «Господи, сохрани!» Помолился Максим, медленно подходя к скамейке. «А ну-ка, покажи мне свою балалайку!» Повелительным тоном приказал один из парней, подходя ближе к смущенному мальчику. «Это не балалайка, а гитара», — возмутился Максим, не спеша снимать чехол. «Зачем тебе?» «Побренчать хочу», — язвительно ухмыльнулся парень, повернув козырек бейсболки на затылок. «Тебе что, жалко?» Все ребята дружно расхохотались. Видно было, что этот высокий парень с непослушно торчащим из-под сдвинутой на затылок бейсболки чубом пользовался среди них авторитетом. «Мне не жалко», — тихо ответил Максим. «Вот только бренчать на ней я никому не даю. Эта гитара посвящена Богу». Тут и сам Денис, или Дэн, как его назвал один из парней, разразился громким смехом. «Богомол! Парни, перед нами редкий представитель человеческого рода, который бьет челом перед несуществующим Богом!» Максиму было больно слышать такие слова. «Боже, помоги мне! Что мне делать?» Мысленно взывал он к своему защитнику. Мальчик всем сердцем желал, чтобы Господь вступился за него в этот момент. Максим украдкой посмотрел по сторонам, ища глазами хоть какого-нибудь прохожего, который бы мог прийти к нему на помощь. Но в это время в парке всегда было мало людей, а сегодня из-за холодной погоды и вовсе никого не было. «Ну и насмешил же ты нас!» — немного успокоившись, сказал Дэн. «Сам не даешь, так я силой возьму!» Максиму хотелось убежать, и он даже сделал пару неуверенных шагов, как вдруг Дэн схватил его за куртку. Парень мертвой хваткой уцепился за лямку чехла и стянул гитару с плеча Максима. Сопротивляться было бесполезно. Дэн кивнул своей компании, и они, окружив Максима со всех сторон, зажали его в кольцо. Грустно глядя на то, как его гитара оказалась в грубых руках уличного хулигана, Максим нервно теребил молнию замка. Он не переставал внутренне молиться, чтобы Господь защитил его и сберег гитару. «А ну, Дэн, покажи класс этому малявке! Сыграй какую-нибудь из наших!» — попросил один из парней, закуривая очередную сигарету. «Хм!» Отличный инструмент, с видом знатока Дэн провел ладонью по блестящему корпусу. Заглянув в круглое отверстие розетки, парень присвистнул. «Да еще и иностранная! Где ты такую раздобыл, буржуй?» Родители на день рождения подарили». Дэн пробежал пальцами по струнам и взял подходящий аккорд. Казалось, что даже звучать гитара стала как-то по-другому. Печально и глухо. Дэн не жалел инструмент и, ударяя по струнам всей ладонью, хриплым голосом запел одну из дворовых песен. Когда последние звуки смолкли, он посмотрел на Максима. «А ну-ка, сыграй теперь ты нам что-нибудь», — приказал парень, протягивая инструмент мальчику, который уже украдкой смахивал с глаз непрошенные слезы. «Да не реви! Большой такой пацан, а нюни распустил! Давай, сыграй что-нибудь веселенькое!» Максим взял дрожащими руками гитару и стал перебирать в памяти произведения, которые знал наизусть. Что же им сыграть? Христианские мелодии как-то неудобно. Может, что-нибудь из классики? Нет. Все-таки я уже сказал, что верующий. И дальше этого стыдиться не буду. Гладкий корпус гитары лег в руки Максима, и он немного успокоился. Хулиганы с презрительными ухмылками освободили край скамейки, чтобы мальчик мог присесть. Наскоро настроив гитару, Максим взял нужный аккорд. По аллее разнеслась мягкая музыка. Кто-то из парней переговаривался между собой, посмеиваясь над тем, что у мальчишки дрожат руки. Дэн сыкнул на своих дружков, давая понять, чтобы они притихли. Максим же старался не обращать внимания на их насмешки. Мелодия то становилась громче, то вновь затихала, аккомпанируя грустному шелесту опавших листьев, тихонько шуршащих от легкого прикосновения ветра. Максим сыграл заключительный пассаж, мягко и легко пробежав пальцами по грифу гитары. Казалось, что звуки растворились в осенних сумерках, только еле уловимое дуновение в кронах деревьев продолжало напевать грустную мелодию.
1: «Что за музыка? Классика?» — нарушил молчание Дэн.
0: «Нет», — спокойно ответил Максим. «Это мелодия христианской песни. Она называется «Вспомни, друг, материнские слезы». Там слова про маму». «Спой», — приказал кто-то из парней. Максим слегка покраснел. «Да я не певец. Может, не стоит?»
1: «Спой по-хорошему. Не заставляй себя упрашивать», — пригрозил Дэн.
0: Максим испугался и, еле справившись с волнением, начал играть. Вновь в парке зазвучала мелодия, но теперь со словами. «Вспомни, друг, материнские слезы, слезы горя, печали, разлук, когда ты, подчинясь своим грезам, оторвался от ласковых рук».

0: Максим хорошо знал аккомпанемент, но ему никогда раньше не приходилось исполнять эту песню. Голос мальчика вначале звучал робко, но с каждой строчкой становился все уверенней. Последние слова песни о матери, которая молится о спасении своего сына, прозвучали особенно проникновенно. «И молитва ее не напрасна. Бог – прощение, счастье, любовь». Максим допел последний куплет. Оглянувшись на парней, мальчик заметил, что никто уже не смеялся. Все сидели притихшие, кто-то даже низко опустил голову на грудь. «Хорошая песня. Спой еще что-нибудь такое для души», — попросил мальчика Дэн. Максим запереживал. На улице было уже совсем темно, и начал моросить мелкий колючий дождик. Вдруг на аллее послышались чьи-то торопливые шаги.
1: «Дядя Коля!» Сердце Максима учащенно забилось, когда он узнал случайно прохожим руководителя молодежи из их церкви.
0: «Господи! Спаси меня, пожалуйста!» Не успел Максим высказать свою горячую нужду Господу, как дядя Коля, поравнявшись со скамейкой, на которой сидела компания, остановился. «Ребята, вы бы не сидели на спинке, все сиденье заморали». «О, а ты тут что делаешь?» — удивился он, узнав Максима. «Да меня попросили сыграть что-нибудь, но я уже собирался идти домой. Подождите меня, нам ведь по пути». Парни недовольно переглянулись. Кто-то стал сердито перешептываться между собой, поглядывая на своего предводителя. «Постой, пацан!» — сказал Дэн, демонстративно сплевывая шелуху почти под самые ноги дяди Коли. «Ты нам еще не доиграл. Присядь-ка на скамейку, не торопись». Максим с надеждой посмотрел на дядю Колю, не переставая молиться про себя и Иисусу. Он уже успел убрать гитару в чехол и встал между Дэном и его компанией и руководителем молодежи. «Что тебе нужно от этого мальчика?» — спокойно спросил дядя Коля. «Он пойдет со мной». Дядя Коля взял Максима за руку и спокойным шагом направился к выходу из парка. Мальчик слышал, как сзади началась перебранка по поводу того, что парням не удалось завладеть такой дорогой гитарой. Максим крепко сжимал лямку чехла, с удовольствием ощущая на плечах тяжесть своего любимого инструмента. Как он был рад Божьему избавлению! Сердце переполнялось восторгом, ведь Бог услышал его молитву и так вовремя послал на помощь своего человека. Максим все рассказал дяде Коле. Мальчик даже не представлял себе, как сможет уйти от компании парней, которые были намного старше него. Максим не переставал удивляться тому, что все так хорошо закончилось. «А я ведь обычно не хожу с работы через парк. Мне так дальше получается. Просто у нашей бабушки капли сердечные закончились, и мне в аптеку за лекарством нужно было», — пояснил дядя Коля. «Я молился про себя, чтобы Бог послал мне свою помощь», — взволнованно произнес Максим. «Я так боялся, что они заберут у меня гитару, и не переставал просить Бога, чтобы он меня защитил. А когда этот Дэн попросил меня что-нибудь сыграть, то я долго думал, что же именно исполнить. Я не сразу выбрал христианскую песню. Сначала хотел сыграть что-нибудь из школьной программы, но потом решил не стыдиться Христа. Я им сразу сказал, что верю в Бога». «Хорошо, что не постеснялся признаться, что ты христианин. Господь хранит верных. В Библии есть много мест, где об этом говорится. Вспомни, как он сохранил Даниила в львином рву. А три его друга? Сказано, что даже запаха дыма не было от них. А сколько раз Бог спасал от смерти Давида? Библия полна такими примерами. Такой чудный наш Господь», — подытожил дядя Коля. «Да, сегодня я на деле убедился, что Господь меня сохранил. И сам я цел, и моя любимая гитара со мной. Когда мы ждем помощи от Бога, а не надеемся на собственные силы, Он нам помогает. В детстве, кажется, это было еще до школы, я выучил наизусть 120-й псалом. Он мне так понравился.
1: Если ты его еще не знаешь наизусть, то обязательно выучи. Там есть такие слова: «Господь – хранитель твой», «Господь – сень твоя с правой руки твоей». И когда я выходил из дома, то после молитвы старался вспомнить этот псалом. Хорошо, я тоже его выучу. А что именно ты играл там в парке? Мне послышалось что-то знакомое, христианское. Я им не только сыграл, но даже спел песню про маму. «Какую песню?» – удивился дядя Коля. «А вот эту, помните?» И Максим уже, совсем никого не стесняясь и не обращая внимания на прохожих, запел: «Вспомни, друг, материнские слезы».
2: В Сиэтле 9 вечера.
3: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
2: В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».
4: Пробуждение России. Программа «Евангельских христиан» для вас.

0: Здравствуйте. У микрофона Борис Крошкин. Сегодня мне хотелось бы поговорить о том, как найти себя в служении Богу, в служении своим ближним. О том, как можно претворить в жизнь самые высокие идеи не в красивых мечтах и воздушных замках, а в реальной жизни. К этой теме мы пришли, прочитав ваши письма, в которых вы делитесь своими душевными переживаниями, задаете вопросы о том, как быть и что делать в тех или иных обстоятельствах. Давайте начнем эту беседу с обзора писем, который подготовила наш корреспондент Вера Лемещенко.
1: Прежде всего хочу поблагодарить всех, кто слушает передачу «Пробуждение России», всех, кто пишет нам. Поверьте, нам очень дорого ваше мнение. Письма приходят разные, от верующих и неверующих, от протестантов, православных и католиков. Одни хвалят, другие откровенно ругают. Кто-то просит помочь в трудной ситуации, а кто-то просто душу изливает. По мере возможности мы стараемся, чтобы ни одно письмо не осталось без ответа. Вот в последней почте было письмо из Пермской области, которое заставило меня глубоко задуматься. Мне 21 год. Я давно уже принял решение уйти в монастырь. Хочу узнать, есть ли в наше время в России монахи-отшельники, где они находятся и можно ли к ним попасть. Служить Господу нашему Иисусу Христу стало смыслом моей жизни, и я хочу осуществить это, уйдя в монастырь. Помогите мне, пожалуйста, посоветуйте, что мне делать. Знаете, очень даже непросто ответить на этот вопрос –

посвятить себя на такое служение Богу. А вот письмо из Омска. Я уже на пенсии, крестилась поздно, после 50 лет. Для меня это не просто формальность, душа просила. В церковь тянет, ноги сами идут. Но у меня есть одна неприятность, которую я не знаю, как решить, кому обратиться. Я чувствую себя одиноко в церкви. Кругом много народу. Идет служба, поет хор. Я сама молюсь, подпеваю, как могу. Но люди кругом чужие. В церковь и обратно я иду одна. Мне не с кем перемолвиться, обменяться впечатлением от службы. Хочется принять участие в делах церкви. Я бы с радостью что-то хорошее сделала. Я как отщепенец. Может, это и правильно. А ведь как хочется иметь духовного наставника, душой полечиться от его пояснений и молитв. А может быть, причина нашего одиночества скрывается в нас самих? Да, порой нам действительно не хватает мудрых советов, духовного наставника. Можно, конечно, уйти от этого мира, закрыться в своей келье, но ведь от себя не убежишь. Да и разве к этому нас призывает Бог? Незадолго до крестных страданий Иисус Христос в своей первосвященнической молитве умоляет Отца Своего Небесного о верующих в Него. «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Наверное, неспроста этих людей, таких разных по возрасту, по своим наклонностям, объединяет одна и та же идея, одно и то же стремление – служить Богу. В их письмах один и тот же вопрос – как быть и что делать? Не так-то легко найти свое место в жизни. Ну, кто из нас не стоял на распутье? Куда пойти учиться? Какую выбрать профессию? Ведь одно дело просто плыть по течению, и совсем другое – быть полезным. Иногда человек в течение всей своей жизни ищет правильное решение. Ведь немало и таких людей, которые, выбрав однажды свой путь, идут им твердо и вполне уверенно. Они не теряют надежды на Бога. И стараются помочь своим ближним и словом, и делом.

Как правило, человек не осознает, что совершает подвиг. И лишь со стороны мы видим, что это сделать очень трудно. В Библии, например, написано, чтобы мы молились за обижающих нас. А вы когда-нибудь пробовали хотя бы в мыслях пожелать здоровья тому, кто сделал вам неприятность? Так порой монах ежедневно совершает подвиг, молясь в своей келье о нас, мирянах. Не менее ярким примером служения Богу и людям может быть повседневная жизнь епископа Мириэля, героя романа Виктора Гюго «Отверженные». Послушайте отрывок из этого произведения.

Однажды в дверь епископского дома кто-то постучался. «Войдите», — отозвался епископ. Дверь отворилась разом, настежь со всего размаха, как будто ее изо всех сил толкнули снаружи. Вошел человек, сделал шаг вперед и остановился, не затворяя за собой двери. За плечами у него был ранец, в руках он держал палку. Лицо его было смелое, сердитое, утомленное и грубое. Епископ спокойно смотрел на вошедшего. Он только что раскрыл рот, собираясь спросить, что нужно, как вошедший, смерив глазами старика, заговорил: «Вот, имя мое Жан Вальжан. Я каторжник. 19 лет провел на галерах. 4 дня, как меня освободили. Сегодня прошел 30 верст. Здесь, в трактире, меня выгнали за мой желтый паспорт. Пошел в тюрьму, сторож не впустил. Собрался лечь спать на каменной скамье, да какая-то старушка показала мне вашу дверь и говорит: «Постучись туда». Я и постучался. Что здесь у вас? Трактир? Я заплачу, деньги есть. Я устал, ведь прошел 30 верст, да и голоден. Что ж, оставаться? «Мадам Маглуар», — сказал епископ своей служанке, — «поставьте еще прибор». Путешественник сделал 3 шага вперед и пододвинулся к лампе, стоявшей на столе. «Послушайте», — сказал он, —

0: как бы не поняв хорошенько распоряжения. «Вы расслышали, что я каторжник? Вот мой паспорт. Из-за него меня отовсюду выгоняли. Посмотрите, что написано. Жан Вальжан. Пробыл на каторге 19 лет. 5 лет за кражу со взломом. 14 за 4 попытки к побегу. Очень опасный. Вот все и гонят меня вон. А вы впустите меня?» «Мадам Маглуар, постелите чистое белье на постель в алькове». Мадам Маглуар пошла исполнять приказание. Епископ обернулся к посетителю. «Сядьте, сударь, и обогрейтесь. Мы сейчас будем ужинать. Во время ужина вам приготовят постель».
1: «Вот как?
0: Вишь ты, так оставаться?
1: Не гоните меня, каторжника. Называйте сударем, говорите вы, а не ты.
0: Хорошие же вы люди. Извините, господин трактирщик, как ваше имя? Я заплачу, сколько бы мне потребовали».
1: «Я священник», — ответил епископ.
0: «Священник», — возразил каторжник. Мадам Маглуар вернулась. Она принесла еще прибор и поставила его на стол. «Мадам Маглуар», — сказал епископ, — «поставьте прибор поближе к огню». И, обращаясь к гостю, прибавил: «Ночной ветер холоден в Альпах. Вы, сударь, верно прозябли?»
1: «Сказать каторжнику сударь — то же, что подать воды жаждущему».
0: «Добрый вы», — сказал каторжник, — «не презирайте меня». Епископ ласково взял каторжника за руку. «Вы могли и не говорить мне, кто вы. Этот дом не мой, а Божий. Эта дверь не спрашивает у входящего, есть ли у него имя, а есть ли у него горе. Вы страдаете, вас мучают голод и жажда. Милости просим, входить. Я вас принимаю не у себя, здесь хозяин тот, кто нуждается в крови. Все, что здесь есть, все ваше. Для чего мне знать ваше имя? Прежде чем вы назвали себя, я уже знал, как вас назвать». Гость с удивлением взглянул на него.
1: «В самом деле? Вы знали, как меня зовут?»
0: «Да», — ответил епископ, — «я знал, что вас зовут моим братом». Между тем мадам Маглуар принесла ужин. Лицо епископа приняло вдруг веселое выражение гостеприимного хозяина. «Пожалуйте за стол», — сказал он с оживлением, с каким обыкновенно приглашал гостей к столу. Епископ прочел молитву, потом разлил суп. Гость жадно принялся за еду. После ужина епископ взял со стола один из серебряных подсвечников, подал второй своему гостю и сказал: «Я провожу вас в вашу комнату». Епископ довел гостя до алькова, в котором была приготовлена чистая постель, поставил подсвечник на столик и, пожелав ему спокойной ночи, удалился. Когда на соборной колокольне пробило 2 часа, Жан Вальжан проснулся. Его разбудило то, что постель была слишком мягка. Он уже 20 лет не спал на хорошей постели, и хотя он лег не раздеваясь, слишком непривычное ощущение мешало ему заснуть. Много различных мыслей приходило ему в голову, но одна постоянно возвращалась и заслоняла другие. Он заметил 6 серебряных приборов и большую суповую ложку, положенные мадам Маглуар на стол. Приборы были массивные, из старинного серебра. Продав их, он мог выручить вдвое больше того, что заработал в течение своего 19-летнего пребывания на каторге. На следующий день, на восходе солнца, епископ прогуливался по саду. Мадам Маглуар прибежала к нему в тревоге. «Ваше Преосвященство, он ушел и унес наше серебро». Епископ стоял с минуту молча, затем, подняв задумчивый взор, кротко сказал: «Прежде всего надо еще спросить, наше ли было серебро». В дверях раздался стук. «Войдите», — отозвался епископ. Двери отворились, 3 человека держали 4-го. Это были жандармы и Жан Вальжан. Епископ приблизился к ним. «Ах, это вы», — сказал он, глядя на Жана Вальжана. «Очень рад вас видеть. Послушайте, однако, я ведь подарил вам подсвечники, они серебряные, как и все остальное. Отчего вы не взяли их вместе с приборами?»
1: «Так этот человек говорил правду, ваше Преосвященство?» — спросил жандарм. «Он имел вид беглеца, мы задержали его и нашли серебро».
0: «И он сказал вам», — проговорил епископ, улыбаясь, — «что это подарил ему старик-священник, пустивший его на ночлег».
1: «Следовательно, мы можем отпустить его?»
0: «Без сомнения», — отвечал епископ.
1: Жандармы выпустили Жана Вальжана, который попятился. «Мой друг», — обратился к нему епископ, — «прежде чем вы уйдете, возьмите же ваши подсвечники. Вот они». И подал их Жану Вальжану. Тот машинально взял подсвечники и растерянно смотрел на них. «Идите с миром», — сказал ему епископ. «Отныне вы перестаете принадлежать злу и поступаете во власть добра. Я купил вашу душу, изгоняю из нее дух тьмы и вручаю ее Богу.

И в заключение сегодняшней передачи хочу еще раз напомнить слова Иисуса Христа о верующих в Него, которые Он произнес в молитве к Своему Небесному Отцу. «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Как видно из этой фразы, Иисус не хотел, чтобы христиане замыкались в себе и думали только о спасении собственной души. Вот несколько стихов из Его Нагорной проповеди. «Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных».

Сегодняшнюю передачу «Пробуждение России» подготовили и провели Вера Лемещенко, Борис Крошкин, звукооператор Екатерина Бахарева и режиссер Любовь Короткова. До свидания. Ждем ваших писем.

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Фрау Оллер посоветовала нам переехать с чердака Лангов в квартиру над фотостудией. Так как квартира находилась под самой крышей, то потолки в квартире были наклонными. В гостиной было небольшое окно. Гостиную от спальни отделял небольшой коридорчик. В ней также было небольшое окно, выходившее на дворик, и балкон кухни фрау Оллер. В качестве платы за квартиру мама должна была работать у фрау Оллер, убираться в фотостудии и лаборатории. К счастью, дело фрау Оллер начинало поправляться. Фотостудия была открыта каждый рабочий день, и особенно часто ее посещали американцы. Работы в лаборатории было достаточно для Тарасика и еще двух девушек. Нас радовала эта квартира, так как это означало, что мы наконец-то где-то остановились. В первый раз с того самого момента, когда мы выехали на бричке из Дружковки, мы смогли жить под крышей дома одной семьей.

Глава 14. Голос Америки. Страдания людей в Германии продолжались довольно долго и после окончания войны. Практически каждый день мы видели беженцев из других частей Германии, которые проходили через наш город в поисках работы, пропитания и крыши над головой. Среди них были немцы, дома которых были разрушены бомбами или которых выселили из восточноевропейских стран. Были среди беженцев также люди из Восточной Европы, которые были когда-то или военнопленными, или узниками концлагерей. У них был тяжелый выбор – вернуться домой, чтобы столкнуться с преследованиями, или же постараться выжить среди бывших врагов. Сердце разрывалось от сострадания, когда мы видели людей, которые потеряли глаза, руки или ноги. Некоторые были полными инвалидами, которых тащили на тележках, наспех сколоченных из досок с прикрепленными колесиками. На углах улиц появились нищие. В нескольких кварталах от нашего дома сидел мужчина с ампутированными ногами и играл на гармонике. Рядом с ним лежала старая шляпа, в которую люди иногда бросали мелочь. Каждый стремился найти способ выжить. Многие молодые женщины остались вдовами. У других мужья пропали без вести. Я видела многих мужчин без рук и без ног, которые скитались по стране, стараясь отыскать свои оставшиеся без дома семьи. Люди пытались выжить с помощью всего того, что им попадало в руки. Одним из самых верных источников, где можно было поживиться продуктами и всякими товарами, были американские военные, после войны жившие в немецких казармах. Солдат тянуло к женскому обществу, а немецкие женщины могли обменять себя на еду. Такая торговля многим казалась достаточно справедливой и оправданной. Война многое изменила в жизнях разных людей. Мы слышали самые необычные истории с самым необычным концом. Вот, например, Василиса, одна наша знакомая украинка. Это была привлекательная, темноволосая молодая женщина, где-то 20 с небольшим лет, с лицом, немного покрытым пятнами, оставшимися у нее после перенесенной в детстве оспы. Ей было 18 лет, когда немцы заняли их местность, и она влюбилась в одного немецкого солдата. «Это была любовь с первого взгляда», — рассказывала она нам. «Я не говорила по-немецки, а он не знал русского. Но на протяжении 2 недель это не передать словами. При каждом удобном случае мы смотрели друг на друга украдкой или пожимали друг другу руки, пока никто не видел. Затем ход событий изменился. Немецкая армия начала отступать. Русские войска окружили нашу деревню, поймав в ловушку группу немецких солдат». Слезы текли у нее по щекам, когда она вспоминала, как вела своего возлюбленного по холмам и лесам, которые хорошо знала. «Мы бежали и бежали. Его убили бы, если бы он тогда не убежал. Мы переправились через реку, и он нашел свою часть на другой линии фронта. Там я его видела в последний раз». Василису отправили в Германию, в трудовой лагерь, и она работала на ферме рядом с Гёппингеном. После войны она вышла замуж за другого немца, но в сердце так и не потеряла любви к тому солдату. У этой истории был интересный конец, так как тот солдат много лет искал ее и, наконец, нашел. Его появление вызвало у нее огромные мучения. Согласие мужа она развелась с ним и вышла замуж за того солдата, которого когда-то спасла. Спустя некоторое время, всякий раз, когда я видела Василису с мужем, они всегда держались за руки, как будто боялись разлучиться вновь. Он обращался с ней, как с королевой, покупая ей все самое лучшее. Оказалось, что он наследник целого состояния одной богатой немецкой семьи. Думаю, что это одна из тех историй, в конце которой люди зажили счастливо. По крайней мере, так мне тогда казалось.

Декабрь, 1947 год. Приближалось Рождество, и мне отчаянно хотелось вновь принять участие в этом празднике. Я ощутила себя более независимой в первый раз в своей жизни, когда стала общаться с другими людьми. Я стала больше участвовать в делах церкви, и мне посчастливилось учиться в лучшей школе. Это было невероятным чудом. За образование бедной чужой девочки платила городская казна Гёппингена. Я ходила в школу с детьми бизнесменов и владельцев заводов, докторов и юристов. В то время в школах было полное разделение. Были школы только для девочек и только для мальчиков. Учителя у меня были строгими, но вежливыми. Мне же так хотелось учиться, что я все слушала с огромным вниманием и обычно была любимицей учителей. В одном классе учительница оставляла меня за своим столом, чтобы я следила за порядком, когда она выходила на несколько минут. Это ощущение ответственности помогло мне стать уверенной в своих силах. Я любила людей и всеми силами стремилась добиться признания с их стороны. Годы страданий укрепили мое страстное желание найти свое место в жизни. Я хотела, чтобы окружающие люди принимали меня за свою. Может быть, поэтому я быстро впитала в себя и язык, и немецкую культуру, в то время как мама освоила лишь несколько простых немецких слов и выражений. Я горячо любила маму, но постоянно смущалась, когда она говорила в обществе, так как из-за ее акцента становилось ясно, что она, а значит и я, не немцы. Но в большинстве случаев я легко вписывалась в немецкий образ жизни, в их традиции, язык, культуру, и мои школьные друзья считали меня своей. Поэтому с приближением Рождества мне, естественно, захотелось отпраздновать его, как и всем немецким детям. В школе мы разучивали новые рождественские песни и готовили постановку, которую должны были показать родителям. Меня выбрали играть Деву Марию. Думаю, это произошло потому, что у меня были длинные шелковистые волосы, которые покрывали всю меня, если их распустить. Я очень обрадовалась тому, что меня выбрали на эту роль. Эта роль была особенно близкой, ведь я верила и любила своего Господа Иисуса Христа. Когда наш спектакль закончился и в аудитории раздались аплодисменты, я внезапно почувствовала признание, которого я всегда добивалась. Представьте себе, что мне, маленькому русскому ребенку, аплодирует немецкая публика. Когда я вспоминала Рождество, которое мы праздновали в семье Лангов, я думала о том, как же нам провести Рождество в нашей маленькой комнате. Моя семья, казалось, была к Рождеству равнодушной. Может быть, потому что у нас не было достаточно средств, чтобы отпраздновать его. Но это не охладило мой энтузиазм. «Мама, можем мы достать небольшую елку, чтобы поставить ее в комнате и украсить свечками?» — спросила я. «Это будет так здорово!» «Доченька, у нас нет денег на такую роскошь», — объяснила она. Я узнала выражение ее лица. Точно такое же выражение лица было у нее, когда она стояла на рынке, и мне захотелось купить красивое платье. Маме тогда очень хотелось бы исполнить мое желание, но она не могла позволить себе купить его. И все-таки я продолжала говорить о Рождестве, так как в школе было много разговоров о нем и шла оживленная подготовка. «Все дети будут отмечать Рождество. Мама, и я хотела бы, чтобы и мы всей семьей отметили его. Это было бы так здорово – отметить рождение Иисуса». Я спросила своих школьных друзей, где они покупают елки. Они рассказали мне, что или сами срубают их в лесу, или покупают в магазине. Я рассказала маме об этом, и она предложила: «Давай, пойдем в магазин, который находится на другой стороне улицы». Мое сердце учащенно забилось. В магазине мы увидели несколько прислоненных к стене елок. «У меня есть одна марка 50 феннингов», — сказала мама, и мы начали поиски. Мы внимательно осматривали каждое дерево и привязанные к ним ценники.
Мама в отчаянии качала головой. Цены весьма превышали наши возможности. Вдруг я увидела на полу за большими елками одну маленькую елочку. Я подняла ее и поставила вертикально. Это была самая симпатичная елка, которую мне приходилось видеть. И была она всего около метра в высоту. С трепетом я посмотрела на ценник. «Одна марка! Вот она, мама! Вот это!» Мама улыбнулась и заплатила продавцу. Она ничего не говорила, пока мы шли домой, но я знала, какую жертву она принесла. Это было очень много — потратить одну марку, чтобы осчастливить меня. Вскоре после этого я встретила девочку, с которой подружилась незадолго до каникул. Ее звали Инге, и она жила на другой стороне улицы. Мы разговаривали о Рождестве, и я поведала ей о своем желании найти где-нибудь украшение для моей маленькой елочки. «Пойдем со мной», — сказала она. «Я покажу тебе украшение. У нас есть немного лишних». Я никогда раньше не была у нее в квартире. Я поднялась за ней на третий этаж, в небольшую квартирку, похожую на нашу, но гораздо более симпатичную. Моя подружка вбежала в комнату и стала копаться среди коробок с украшениями. Вскоре она вернулась с коробкой, в которой лежали 5 белых рождественских шаров. «Вот, можешь их забрать. Теперь твоя елка будет выглядеть просто замечательно». Трудно было представить меня более счастливой. Моя первая рождественская елка, хотя и была невелика, но была самой красивой во всем мире. Сияющая 5 блестящими шарами, она была кусочком красоты среди нашего нищенского существования. Я очень гордилась ею, и хотя она была очень маленькой и скромной, все-таки она заставила на время позабыть нас о нашей нищете. Когда я смотрела на елочку, я думала о рождении Христа, который был беден, когда пришел в этот мир, но был очень богат, так как он был самой любовью. Мои глаза наполнялись слезами, когда я слышала, как по радио передавали рождественские гимны. Несмотря на царящие кругом страдания, это время года принесло новый луч надежды.

Лето, 1948 год. Однажды ночью я проснулась от стонов мамы. Она встала с кровати и спустилась в ванную комнату, которая располагалась рядом с лабораторией для проявки фотопленок. Она довольно долго не возвращалась, так что я уже успела задремать. Звук от падения заставил меня снова проснуться. Я напряженно вслушивалась в мертвую тишину спящего дома и услышала приглушенный мамин голос. В страхе я сбежала по лестнице и увидела, что брат уже стоит рядом с лежащей на ступеньках мамой. Я села и обняла маму, плача и содрогаясь от страха. Тарасик побежал по лестнице в дом фрау Ойлер, чтобы позвать на помощь сестру. Все вместе мы помогли маме подняться наверх и уложили ее в постель. Я смотрела и плакала, думая, что сейчас мама должна умереть. У нее сильный жар, прошептала сестра. У нас не было лекарств, и Гануся постаралась облегчить страдания мамы, прикладывая холодный компресс. Пока сестра хлопотала вокруг мамы, я забралась к себе в кровать и, плача, горячо молилась, так, как я этого никогда не делала. «Боже, пожалуйста, спаси мою маму! Я слишком мала, чтобы она сейчас умерла. Мне сейчас только 12 лет, и одна я не выживу. Пожалуйста, сделай так, чтобы она жила до тех пор, пока мне не исполнится 18 лет, и когда я буду в состоянии жить самостоятельно. Пожалуйста, Боже, не дай ей умереть». Мама пролежала в постели несколько дней, и затем понемногу стала поправляться, и вскоре уже была в состоянии возвратиться на работу к фрау Оллер. У мамы было еще несколько подобных приступов, когда внезапно поднималась температура, но мы уже не пугались так сильно. Сестра успокаивала меня, что с мамой будет все хорошо. С огромным облегчением я благодарила Бога за то, что Он ответил на мою молитву. С этого дня каждый день жизни мамы был для меня особым даром от Бога. Однажды вечером, несколько недель спустя, меня разбудил какой-то шум. Я повернулась в сторону кровати, на которой спала мама, но не увидела ее там. Из гостиной доносился какой-то звук. Я откинула одеяло и надела свои тапочки. Я вошла в комнату и увидела маму, прильнувшую к радиоприемнику. Я посмотрела на часы. Было уже далеко за полночь. Мама увидела меня и прошептала: «Голос Америки!» Я села рядом с ней и постаралась прислушаться к говорившему по-русски голосу. По всей видимости, советские власти старались заглушить сигнал, так как было очень плохо слышно. Мы напрягали слух, чтобы понять, о чем говорило радио. В этот момент диктор читал объявление, что Соединенные Штаты начнут предпринимать меры по приему иммигрантов из числа перемещенных лиц в Германии. Приводились какие-то цифры, мы так и не смогли их расслышать, но мы уловили саму суть. Это был шанс для таких людей, как мы, начать все сначала. После завершения программы мама выключила радиоприемник. «Мы попытаемся уехать в Америку, доченька», — сказала она. «Это может занять довольно много времени, и это может оказаться довольно непростым делом, но в Америке у нас есть на что надеяться». Примерно в это же самое время мы стали читать в газетах, что открывались возможности эмиграции для всех беженцев, живущих в Германии. Можно было подать документы на визу в Австралию, Канаду, Бразилию или Соединенные Штаты. Так как все беженцы понимали, что в Германии у них нет будущего, они стали внимательно изучать эти предложения. Например, одна русская семья, с которой мы сдружились, эмигрировала в Австралию и убеждала нас последовать их примеру. В Германии они зарабатывали очень мало и жили в нищете. Мать семейства совершенно отчаялась, но трое ее взрослых детей надеялись на лучшую жизнь и решили пойти на риск и отправиться в неизвестность, чтобы эта лучшая жизнь наступила. В Австралии они получили хорошую работу и в конце концов построили дом.
Легче всего было попасть в Австралию, потому что население в этой стране было совсем небольшим и требовались рабочие руки в строительной промышленности и сельском хозяйстве. Если человек желал работать, то тогда он мог рассчитывать на обеспеченную жизнь. Такой ход событий был невозможен в Германии, и все-таки Австралия казалась нам такой далекой. Это был совершенно другой мир на краю света. Можно было еще выбрать Бразилию, но Канада и США были гораздо более привлекательными. В своих мыслях мы полагали, что США – самый лучший выбор. Это была страна огромных возможностей. Нас притягивало в эту страну все. И то вежливое обращение, которое мы видели у американских солдат в Германии, и то, что именно американцы поддержали нас, когда болела мама. Именно они помогли нам добиться разрешения остаться здесь и не возвращаться в Советский Союз. И то, что именно американец помог мне, когда я сильно заболела, и отправил меня в санаторий, где я могла поправить свое здоровье. Именно американцы давали нам еду, чтобы мы не умирали с голода, как люди в других оккупационных зонах. Конечно, все это делало для нас Америку такой притягательной, но чтобы отправиться туда, требовалось запастись терпением, так как в США была установлена квота, ограничивающая число иммигрантов, которые США могли принять за год.

«Часовня на Голгофе» — так называется программа, которая откроет передачи этого часа. После нее, через полчаса, слушайте программы «Момент творения» и «События через призму Священного Писания». В конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.

Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.

Давайте раскроем наши Библии на 5 главе Евангелия от Иоанна. В прошлый раз мы с вами читали 4 главу, в которой Иоанн рассказывал нам о служении Иисуса в Кане Галилейской, когда один царедворец пришел к нему и просил об исцелении смертельно больного сына. Иисус сказал ему тогда: «Пойди, сын твой здоров». И в 35 с лишним километрах от места, где они находились, умирающий мальчик был исцелен Духом Божьим. Давайте начнем читать 5 главу. «После сего», то есть после служения в Кане и исцеления сына царедворца, «был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». Здесь Иоанн рассказывает нам о еще одном эпизоде служения Иисуса. Нам необходимо помнить, что все Евангелие от Иоанна представляет собой собрание отдельных эпизодов. В 20 главе Иоанн говорит: «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Иоанн говорит нам о том, что он выбрал лишь отдельное событие из жизни и служения Иисуса для того, чтобы показать, что он является Мессией, Сыном Бога Живого, и чтобы, веруя в Него, мы могли иметь жизнь во имя Его. В конце евангельского повествования он говорит: «Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». И сегодня мы можем с уверенностью засвидетельствовать о том, что то великое множество книг, которое с тех пор было написано о Библии и об Иисусе, совершенно не уменьшило количество того, что осталось несказанным и не написанным. Купальня Вифезда, как сказано, находилась у овечьих ворот. Со дней Иисуса многие ворота в Иерусалиме изменили свои названия, и овечьих ворот больше не существует в стенах Иерусалима. Но в области нынешних Львиных ворот при раскопках была обнаружена

Слепые, сухорукие, больные люди лежали вокруг купальни, ожидая движения воды. Можете себе представить, какую жалость должно было вызывать это зрелище. Купальня с 5 крытыми ходами и все эти несчастные, лежавшие вокруг нее и ожидавшие волнения воды. И как только вода приходила в движение, среди них тотчас же возникала сумасшедшая свалка. Можете себе представить, насколько трудно в этой свалке приходилось слепым, потому что сначала они слышали только шум этой свалки, и лишь затем, догадавшись, что там происходит, включались в схватку, пытаясь войти в купальню первыми. И тот, кто первый входил в воду, исцелялся от своей болезни. Может быть, вы спросите: «Ну, хорошо, но как ты объяснишь нам это? Как ты объяснишь, что человек, вошедший в воду первым, исцелялся?» Ну что ж, нам известна огромная сила веры. Иисус сказал: «Если можешь верить, все возможно верующему». Как часто Иисус говорил людям: «Вера твоя спасла тебя». Вера обладает потрясающей силой. Она может сделать Божью работу в вашей жизни по-настоящему действенной, активной. И часто людям нужно попасть в какое-то особое место или особое обстоятельство для того, чтобы их вера могла быть проявлена. Наша вера в Бога зачастую бывает пассивной, но это не то, какой она должна быть. Пассивная вера не способна на многое. Я верю в то, что Бог всемогущ. Я верю в то, что Бог сотворил всю Вселенную. Поэтому я знаю, что Он всемогущ. Я верю и в то, что Бог может восстановить ампутированную руку. И в данном случае я говорю о пассивной вере, потому что я не имею действенной, активной веры в это. Вы можете спросить меня: «Скажи мне, веришь ли ты в то, что Бог сотворил весь мир?» И я отвечу вам: «Да, конечно, верю». «А веришь ли ты тому, что Бог может сделать все, что угодно?» Ну, разумеется, я верю в это. Но если Бог действительно может сделать все, что угодно, тогда Он, конечно же, мог бы дать человеку и новую руку вместо ампутированной. И я верю в то, что Он может это сделать. Но у меня нет веры в то, что Он сделает это. В этом-то и состоит различие между пассивной и активной верой. Активная, действенная вера говорит вам не только о том, что Он может что-то сделать, но и о том, что Бог сделает это. Зачастую нам необходимо какое-то место, какой-то определенный момент, какое-то особое переживание, когда мы обращаем нашу веру из пассивной в активную, действенную. Этот момент, это переживание бывает чрезвычайно важным. И вот так же было и с этими людьми, у которых выработалась определенная уверенность, убежденность в том, что первый, кто входил в воду, когда она приходила в движение, мог быть исцелен от своей болезни. И поскольку все они верили, что это произойдет, и тот, кто первым входил в воду, тоже верил в это, то Бог действительно исцелял его по его вере. Его вера становилась действенной, так же, как и вера той женщины, которая сказала в своем сердце: «Я знаю, что в тот момент, когда прикоснусь к краю его одежды, я буду исцелена». И она пробралась сквозь толпу для того, чтобы коснуться края его одежды. И когда она сделала это, она проявила свою веру. Ее вера стала активной. И она была исцелена Иисусом, потому что Бог отвечает на вашу веру. Ваша вера может стать для вас благословением или препятствием.
очень важно то

0: во что именно я верю. Если я верю в то, что Бог не может или не хочет сделать чего-то, за этим обычно следует, что Он действительно не делает этого. Если же я верю, что Бог сделает что-то, то обычно Он действительно делает это. В годы моего детства мне довелось слышать очень много проповедей, направленных против чего-либо. И многие люди стали жертвами такого рода проповедей. Одним из самых излюбленных предметов нападок в то время было курение. В детстве мне часто приходилось слышать, что если человек курит, это значит, что он не христианин. Проповедники говорили: «Вы не можете продолжать курить и при этом быть чадом Божьим». Многие из моих приятелей, слышавших эти проповеди вместе со мною, верили этому, и поэтому, когда они начали курить, они были уверены в том, что Бог не может спасти их. Они говорили: «Ну я же грешник. Я грешник, потому что я курю. Я не могу быть спасен до тех пор, пока продолжаю курить». И поскольку они верили, что не могут быть спасены из-за своего курения, это стало истиной. Они действительно не были спасены. Они не могли поверить в то, что Бог сможет спасти их, пока они продолжают курить. А то, во что вы верите, со временем может стать для вас более реальным, чем истина. Многим людям был нанесен огромный вред такого рода проповедями. Вы знаете, у меня был знакомый, который недавно сказал мне: «Чак, мне хотелось бы быть христианином. Мне хотелось бы ходить в церковь, и я хотел бы жить для Господа. Когда я был молод, я занимался молодежным служением в нашей церкви. Я служил Господу и был счастлив. Я очень хотел бы делать это и сейчас, но моя работа очень утомляет меня. И когда я прихожу домой после напряженного рабочего дня, мне хочется просто посидеть, расслабиться, выпить баночку пива. И поэтому я вижу, что я не могу быть спасен». Я сказал ему на это: «Эдди, да кто сказал тебе, что ты не можешь выпить баночку пива? Дело-то совсем не в этом. Я, например, пью столько пива, сколько захочу. Дело только в том, что я просто не хочу пить пиво». И многих людей удерживают их привычки или образ жизни, которые они не в силах изменить. Они пытались измениться, потому что им говорили, что пока они не изменятся, они не смогут стать чадами Божьими. И вот они пытаются бросить курить, но они не могут этого сделать. Они думают: «О, Господь, я так хотел бы быть спасенным, я хотел бы стать чадом Божьим». И они горят желанием быть спасенными, но они связаны тем, что не могут бросить курить. На самом деле они пытаются поставить телегу впереди лошади. Когда вы отдадите свою жизнь Иисусу Христу, Он позаботится обо всем этом. По мере того, как Дух Божий будет преображать вас, делая вас более и более подобными Иисусу. Так часто мы в нашем стремлении стать праведными перед Богом пытаемся начать изменения со внешнего. Но все эти наши попытки заранее обречены на неудачу. Дух Святой всегда начинает работать изнутри. Он производит внутренние изменения, которые потом начинают проявляться и снаружи. Таким образом, моя вера, то, во что я верю, становится реальностью в моей жизни. существуют возможности проявления действенной, активной веры, и точка приложения, момент, когда такая вера может быть проявлена, зачастую очень важен в осуществлении этих возможностей. В послании Иакова написано: «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь». И вот, когда пресвитеры церкви приходят для того, чтобы помазать этого человека елеем, и возлагают на него руки во имя Иисуса, и молятся за этого человека, это создает точку приложения, возможность для проявления веры. Я знаю, что как только старейшины придут и помажут меня елеем и помолятся обо мне во имя Господа, я буду исцелен. О, Господь, когда же они наконец придут? Ну вот, звонит дверной звонок. Слава Господу, наконец-то они пришли. Слава Богу. И сейчас, через несколько мгновений, в тот момент, когда они возложат на меня руки и помажут меня елеем во имя Господне, я буду исцелен. И поскольку я верю в обетование Бога, верю в Слово Божье, в тот момент, когда они возложат на меня руки во имя Иисуса и помолятся за меня, я исцелюсь. Почему? Потому что я нажал на спусковой крючок веры. Я действенно проявил свою веру. И это уже больше не звучит как «Бог может исцелить меня», но «Бог исцелит меня сейчас, в этот момент». Именно это делает нашу веру действенной. Итак, люди сидели вокруг купальни и ожидали движения воды, потому что это создавало возможность для применения, для проявления их веры, веры в то, что Бог хотел сделать в их жизнях. Этот человек был болен в течение 38 лет, и он лежал там уже долгое время. Он был настолько немощен, что всякий раз, когда вода возмущалась, кто-нибудь другой уже сходил прежде него, прежде чем он мог доползти до купальни. И вот он продолжал оставаться калекой, надеясь и ожидая того дня, когда он сможет таки войти первым. У него даже не было никого, кто мог бы помочь ему и опустить его в купальню, когда вода придет в движение. Итак, Иисус спросил его: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». И тогда Иисус повелевает ему сделать нечто совершенно невозможное. Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». Мне нравится, когда Иисус дает людям различные невозможные повеления. Потому что, когда Иисус повелевает вам сделать что-то невозможное, у вас есть лишь два варианта ответа. Первый вариант – послушаться Иисуса, когда Он повелевает вам что-то. А второй – начать спорить с Его повелением. Больной у купальни мог бы сказать ему: – «Зачем ты смеешься надо мной, Господи? Я же сказал тебе, что нет никого, кто мог бы помочь мне. Вода сейчас совершенно спокойна. Ты что же думаешь, если бы я мог утащить отсюда свою постель, я лежал бы здесь все это время? Я болен уже 38 лет. Я и встать-то не способен, не то что ходить». И он мог бы начать спорить со словами Иисуса и оставаться калекой. Но он поступил мудро, он решил послушаться повеления Христа, и мы читаем: «И он тотчас выздоровел, и взял постель свою, и пошел. Было же это в день субботний». он решил послушаться повеления Христа, хотя и знал, что оно является заведомо невыполнимым. Часто Господь дает нам повеления, которые могут казаться невыполнимыми. Может быть, в нашей жизни присутствует какая-то слабость, с которой мы боремся годами и которая постоянно побеждает нас. Господь говорит нам: «Все в порядке, просто не делай этого больше». А мы отвечаем Ему: «Господи, ну как же я могу прекратить делать это? О, ты даже не представляешь, как это ужасно, как ужасно я себя чувствую, когда делаю это. Я же не получаю никакой радости, делая это». И мы начинаем спорить с Иисусом. Мы рассказываем Ему обо всех наших попытках, обо всех программах, которые мы пытались применить для того, чтобы прекратить это, обо всех книгах, которые мы прочитали, обо всех деньгах, которые мы потратили, пытаясь изменить наши привычки, и не смогли этого сделать. Мы остались прежними. И вот мы начинаем спорить с Иисусом, вместо того, чтобы повиноваться Ему. Нам следует запомнить одну вещь. Хотя Иисус и дает, как нам порой кажется, повеление, которое невозможно исполнить, Он не требует от нас, чтобы мы сами делали что-то. Но если мы будем просто послушны Ему, Он сам совершит это. В нужный момент Он даст вам все необходимые способности, всю силу и все возможности для того, чтобы сделать это. Не спорьте с Ним. Просто скажите Ему: «Да, Господи», и делайте то, что Он повелел вам, потому что если вы решите послушаться повеления Христа, в тот же момент вы получите и все необходимое для исполнения этого повеления. Так часто мы говорим: «Ну, это же невозможно, Господи!» Нет, теперь это уже не так, потому что Он сам сказал мне сделать это. И сам факт, что Он повелел мне сделать что-то, означает, что Он даст мне и силу для этого. Итак, этот человек выздоровел. Он взял свою постель и пошел. Но они не посмотрели в календарь. Было же это в день субботний. И вот не успел он отойти от купальни, как некоторые из этих одетых в черное людей, в черных шапочках и с длинными пейсами, сказали ему: «Эй, сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Интересно, каких только традиций человек не может изобрести. Но что изумляет меня более всего, так это то, насколько глубоко традиции могут укореняться в жизни человека. От традиций очень трудно избавиться, потому что традиции очень сильно укореняются в человеке. У иудеев существовали определенные традиции, связанные с их толкованием заповеди о дне субботнем. У них была книга истолкования закона, называемая Мишна, в которой 24 главы было посвящено разъяснению заповеди о дне субботнем. Бог в 10 заповедях сказал: «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день 7-й — суббота, Господу Богу твоему. Не делай воной никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих». Просто помни день субботний и святи его. Исцеленный человек был схвачен на месте преступления. Он несет постель в субботу. «Эй, послушай, сегодня же суббота, сегодня тебе нельзя носить постель». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Они, несомненно, знали этого человека, которого исцелил Иисус. В Иерусалиме тогда жило не так уж много людей, и человек, бывший калекой, в течение 38 лет был довольно известной фигурой. Разумеется, что слово «того, кто смог исцелить меня после 38 лет болезни», должно иметь определенную силу и власть. А он сказал мне взять свою постель и идти. Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот, ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». В этом случае может создаться впечатление, что Иисус связал болезнь этого человека с каким-то грехом в его жизни. «Не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Конечно же, может существовать определенная связь между каким-то грехом и болезнью, но было бы совершенно неправильным обобщить это и сказать, что любая болезнь или увечье возникает в результате греха. Этот человек не знал Иисуса до тех пор, пока Господь не нашел его в храме. Состояние этого человека было неким образом связано с каким-то грехом в его жизни, и Иисус просто предупредил его: «Не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Иисус сказал: «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: „Возвращусь в дом мой, откуда я вышел“. И, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого».
1: Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70, служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: Момент творения.
2: Паук-великан. Возможно ли это? Самый крупный жук в мире получил остроумное название – жук Голиаф. Этот африканский жук достигает размеров мыши. Динозавры – не самые крупные из животных, когда-либо существовавших на Земле. Честь именоваться огромнейших из животных принадлежит синему киту. А самое маленькое млекопитающее на свете гораздо мельче многих насекомых. Недавно открытая летучая мышь, обитающая в Таиланде, весит всего лишь 1,8 грамма. Такое разнообразие размеров животных может натолкнуть на мысль, возможно ли существование на свете гигантских насекомых и пауков, наподобие тех монстров, которых мы видим в фантастических фильмах? Может ли паук вырасти размером с небоскреб? Если вас тоже волнует этот вопрос, поспешу вас обрадовать – не может. Об этом нам ясно и недвусмысленно свидетельствует дыхательная система насекомых. Они дышат посредством тончайших трубочек трахей, пронизывающих все тело. Эти трахеи доставляют кислород непосредственно к тканям и внутренним органам. Будь насекомое слишком велико, трахеи просто не успевали бы вовремя насыщать кислородом все ткани. Ведь чем больше организм, тем больше в нем живой ткани, требующей кислорода. У человека имеются легкие, площадь поверхности которых равняется площади теннисного корта. Если какое-нибудь насекомое достигнет размеров человека, то площадь поверхности его тела также должна быть величиной с теннисный корт, а это невозможно. Разные существа имеют различные органы, служащие им для различных целей, но каждому организму подходят именно его органы и никакие другие. Этот факт напоминает нам о мудрости Творца, а также свидетельствует о том, что эволюционная связь между живыми существами не более чем миф.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осачий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Бывший член банды, что с перевода с английского значит латинский «король» Энди Полерано, рассказывает, как он после долгого нахождения в преступной среде стал христианином. Цитата. «Мне было около 14-15 лет, и я позволил 5 взрослым мужчинам вовлечь меня в преступное сообщество. Я хотел просто дружить с ними. Все это привело меня к обвинениям в покушении на убийство и нападениям при отягчающих обстоятельствах. Все это было связано с бандой. С бандой, которую я вовлек себя сам. Мне исполнилось 17, и мне уже предъявили обвинение как взрослому. В тюрьме этот человек создал еще одну банду. Но все изменилось, когда однажды пришла его дочь. Он рассказывает об этом, что это сильно его ранило, потому что отца не было в ее жизни. У него начались сомнения в правильности выбранного преступного пути. Помимо того, что пришла дочь, после этого еще случилась передозировка наркотиками. Он чуть ли не умер. Именно тогда он до конца осознал, что никто, ни он сам, ни его подельники, ни какой-либо человек не может вытащить его из ямы, в которой он находится. Осознавая это, он обратился к Богу, который единственный смог ему помочь. Сегодня этот человек, бывший преступник, отсидевший в тюрьме, чуть ли не умерший от наркотиков, сегодня он пастор церкви в штате Луизиана. Он рассказывает эту историю многим, чтобы люди с преступной среды не теряли надежду на новую жизнь в Господе, которая доступна каждому человеку по вере в Иисуса Христа. Суд по семейным делам в Пакистане одержал значительную юридическую победу, аннулируя принудительный брак Рихи и Салим, девочки-христианки, похищенные в 2019 году по дороге из школы домой. Пакистанский суд постановил, что брак с ее соседом-мусульманином, в соответствии с которым ее принудили принять ислам, недействителен. Установлено, что она вышла замуж своего похитителя Мухаммада Аббаса под принуждением. Принудительные браки в Пакистане признаются законными шариата. Закон шариата разрушает брак в период полового созревания. Часто устанавливается брачный возраст ниже официального предела, составляющего от 16 до 18 лет. Ежегодно сотни девушек-христианок становятся жертвой похитителей и насильного обращения в ислам. Молитесь о жертвах насильного обращения в ислам и за их семьи, чтобы не теряли надежду на освобождение своих дочерей. Книга Иова, 1 глава с 18 по 19 стих. «Еще этот говорил, приходит друг другой и сказывает, сыновья твои, дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот большой ветер пришел в пустыню, охватил 4 угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли. Спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Большой ветер, что под этим подразумевается, это вихрь или смерч. Такое погодное явление представляет большую опасность, что несколько тысяч лет назад, когда были палатки, что сегодня, когда люди живут в домах, большинство. В штате Мичиган камера частного дома засняла, какой силы может обладать смерть. Он деревья вырывает с корнем. И делает не только это. Сила природы. С одной стороны, это неописуемая красота. С другой стороны, это большая опасность. Но изначальный план Бога был только красота для людей. План Бога, он был и он остается. Когда сам Христос воцарится и будет царствовать во веки веков. Исайя 11 глава, Откровение 11 глава, стих 15. Власти России обсуждают, в скобках пока обсуждают, введение автоматических штрафов
за переход улицы, курение или распитие алкоголя в неположенных местах, как за нарушение ПДД. Поработать вопрос использования камер с искусственным интеллектом комиссия Госсовета поручила Министерству цифровизации. Выявлять нарушителей будет единая биометрическая система. Кстати, не только Россия хочет так сделать, но и Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан тоже в таких желаниях были замечены. Мы немало уже говорили о том, как в Китае внедряются и уже внедрены средства тотального контроля, которые прежде всего в камерах биометрии заключаются. Как мы видим, очередь доходит и до других стран. Здесь все предельно ясно. Для властей это удобная технология контролировать людей. Пока в каком-то ограниченном, в сравнении с китайским, вариантом. Откровение, 13 глава. Только через тотальный контроль над людьми можно индивида заставить открыто поклоняться дьяволу. Тотальный контроль, который никогда не был таким продвинутым и масштабным, сегодня становится все больше за счет вовлечения в эти технологии новых стран и территорий, по примеру, Китая. Облачный водопад – уникальное явление, которое видно в небе. Он был заснят в Китае, а до этого засняли на горе Фьюджи, что находится в Японии. Небо до конца непостижимое, но такое красивое. Люди часто говорят, что они Бога не видели, поэтому в него не верят, однако Бог открылся, во-первых, через Иисуса Христа, во-вторых, через творение. Если вы хотите увидеть этот облачный водопад, заходите в наш телеграм-канал «События через призму Писания». А небеса – это лишь одна часть творения, которая используется Творцом для свидетельства всем народам земли. Псалом 19. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: «Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Таковыми словами приветствует апостол Иоанн возлюбленного брата Гая в третьем послании, в третьем стихе и четвертом. Примечательно, что в этом кратком послании апостол несколько раз пользуется выражением «ходить в истине» или «споспешествовать истине». И, конечно, в этом изыждется святая, угодная и совершенная воля Божия в жизни каждого верующего. В прошлых беседах было сказано о том, как Бог открывает свою истину людям, а также и о том, что хождение в истине связано, во-первых, с верою истине или полным доверием Слову Божию, которое есть истина. Как и говорит об этом апостол Павел: «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению». 2 Фессалоникийцам 2:13. Но хождение в истине Божьей не только связано с верой истине, то есть полной отдачей себя Божьим уставам и повелениям, но и с другими фактами духовной жизни. Стоять и держаться истины. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием. Такое советует апостол Павел членам церкви в Фессалониках, 2 Фессалоникийцам 2:15. Предание, о котором здесь говорит апостол, не связано со всевозможными религиозными учениями, изобретенными человеками и в обильной мере существовавшими в то время. Христианские писатели II века, как сочинения Иустина, Иринея Лионского и других, указывают нам на обилие всевозможных человеческих религий, как, например, учение Валентиниан, Птолемея, гипотезы Марка, нелепое толкование Маркосиан, учение Симона Волхва, учение гностических сект и так далее. Диву даешься, до каких нелепостей доходили толкователи этих религиозных учений. Поэтому апостол Павел об этом и предупреждает братьев Колоссах: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Колоссянам 2 глава, 8 стих. Есть предание человеческое, а есть предание, или то, что дано по Христу, то есть Божья истина или Его Слово. Ответственность истинно верующих по отношению к истине Божьей, со слов апостола Павла, заключается в том, чтобы они стояли в этом божественном предании. В оригинале слово «стоять» употреблено в смысле не уходить, не сдвигаться в другую сторону, не отпадать от истины. Так, например, в послании Колоссянам 1:23 сказано: «Если только не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной». Итак, стоять в предании Божьем – это значит не отпадать от надежды благовествования. Далее, во втором послании к Фессалоникийцам 2 глава и 15 стих – апостол призывает держаться предания. Греческое слово, переведенное на русский язык словом «держаться», употребляемо в смысле «быть сильным», могущественным, преобладать, превозмочь, чтобы не колебаться умом и не смущаться, 2 Фессалоникийцам 2:2, чтобы преодолеть всевозможные обольщения, нужно иметь силу, противостоящую этому, то есть, как говорит нам Священное Писание, быть утвержденными в истине, 2 Петра 1:12. Практиковать истину. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом. 2 Фессалоникийцам 2, 16-17. Благое дело непременно связано с благим Словом Божиим. В этом послании апостол Павел связывает самым тесным образом благое Слово Господа и дело благое. Апостол Иоанн, свидетельствуя о Гае, брате возлюбленном, говорит о личности, которая ходит в истине и споспешествует истине, и это доказывается его благим действием. Иоанн говорит: «Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников». А в первом послании Иоанн говорит так: «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». 3 глава, 18 стих. Конечно, мы не спасаемся делами, как и сказано, ибо благодать вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, Ефесянам 2, 8-9. Но благое дело, которому призывает нас Божья истина, свидетельствует или является доказательством нашего спасения. Об этом апостол Павел в послании к Титу говорит так: «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, правильно и благочестиво жили в нынешнем веке», 2 глава с 11 по 12 стих, «воскресшему Господом Лазарю», Евангелие от Иоанна 11 глава, «не нужно было давать лекцию о воскресении тем, кто его увидел воскресшим. Они, увидя, уверовали, так и в духовной жизни. Воля Божья зиждется в том, чтобы благие дела верующих, как результат их внутреннего духовного воскресения, свидетельствовали окружающим их, кто они есть». Итак, не только знать о истине, но и практиковать ее основы в нашей жизни – вот к чему призывает нас Слово Божье. И последнее – распространение Божьей истины. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас. 2 Фессалоникийцам 3 глава 1 стих. Провозглашение Божьей истины является неотъемлемой частью христианской жизни. Апостол Павел так говорит Тимофею: «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом. И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». 2 Тимофею 2 глава с 1 стиха по 2 стих. А в стихе 15 этой же главы апостол увещевает: «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Конечно, это не значит, чтобы все становились учителями Слова Божьего, но это значит, чтобы всякий верующий, испытавший в своей личной жизни благодатные действия Слова Божьего, возвещал другим, что сделала с ним Божья истина. Исцеленному Господь Иисус Христос сказал так: «Иди домой, к своим». и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». Евангелие от Марка, 5 глава, 19 стих. А это и есть провозглашение Божьей истины. Слово Господне таким образом не только распространяется, но и прославляется. Прославляется в жизни тех, кто провозглашает во славу Божию, а также и в жизни тех, кто принимает это слово, как и сказано. Язычники, слыша это, радовались и прославляли слово Господне, и уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни. И слово Господне распространялось по всей стране. Деяния апостолов, 13 глава, 48 по 49 стих. Итак, хождение в истине по воле Божьей связано, во-первых, верить или доверяться Божьей истине, во-вторых, стоять и держаться истины, и, в-третьих, практиковать истину Божью в личной жизни, и, в-четвертых, возвещать истину тем, кто нас окружает. И в этом суть воли Божьей, как и сказано. «Я весьма обрадовался, что нашел детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца». 2 Иоанна, 4 стих. Аминь.

0: Сейчас в Сиэтле 23 часа.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа вы услышите две получасовые программы «Вопросы и ответы» и проповедь Романа Рейнхарта.

0: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители. В этот солнечный, морозный денек мы приглашаем вас на 25-й выпуск проекта «5 вопросов». Мы продолжаем собирать популярные вопросы, которые задают христианам люди неверующие, отвечать на них, в меру своих сил, способностей, разумения. И затем мы записи свои выкладываем на официальном сайте проекта 5vo.ru. Все записи можно прокомментировать, можно поставить им лайк или дизлайк, и можно задать нам свой вопрос, который мы обязательно рассмотрим и, возможно, сделаем темой одного из следующих выпусков. Мы — это Дмитрий Гусаров, Игорь Егерев, за камерой Сергей Федосеев, служители Центра христианских ресурсов.
1: Я также приветствую вас всех. И, насколько я знаю, у нас сегодня особенный день. У нас наконец-таки появился один дизлайк.
0: Да, это на самом деле радостное событие, потому
1: Спасибо
0: что
1: большое.
0: Мы теперь видим, что действительно наши аргументы, наши слова, наши доводы вызывают разную реакцию.
1: Не только положительную.
0: Не только положительную.
1: Лайков больше на самом деле.
0: Да, и это хорошо. Так мы видим вашу реакцию на то, что мы делаем. Мы, конечно, хотим продолжать, тем более, что еще у нас много вопросов, которые мы не рассмотрели, хотя их количество стремительно уменьшается. Тем не менее...
1: Я думаю, что мы будем делать, когда мы вообще на все вопросы ответим?
0: Мы будем делать прямые эфиры. Скажу по секрету, таков, по крайней мере, мой план. Мы будем выходить в прямой эфир и собирать вопросы у зрителей в чате.
1: А если вопросов вообще не останется, если мы вообще на все вопросы ответим?
0: Ну, тогда можно поставить точку в проекте 5 вопросов.
1: Да, мы, в общем, к этому идем. Это наша цель.
0: Ну что, перейдем к вопросу. Он звучит следующим образом. Зачем выставлять свою веру на показ? Почему нельзя просто верить и никому об этом не говорить? Ну, вот такой вопрос. Не знаю, с чего начать. Наверное, вот я не могу не начать с комментариев к слову «на показ». Какое-то оно, мне кажется, не совсем корректное. Такое немножко у него отрицательное, такая вот у него отрицательный
1: негативная
0: смысл.
1: Коннотация.
0: Да, негативная коннотация. Как-то сразу кажется, что у человека на самом деле веры-то никакой и нет. И он просто хочет сделать видимость того, что она у него есть. И вот выставляет, собственно, вот эту видимость на показ.
1: Ну, впрочем, наверное, такие случаи бывают на самом деле, когда люди действительно выставляют на показ веру. Вот. А иногда и веры нет, но тоже что-то выставляют на показ. Может быть, поэтому человек задает так вопрос. Наверное, у него опыт такой.
0: Но в этом плане нам проще отвечать, потому что христиан на свете очень много. И, конечно, у них у всех очень разная и вера, и убеждение, и мотивация. Поэтому всегда можно отвечать, что люди бывают разными. И, конечно,
1: мы-то уж не такие. Мы не такие, конечно. Не про нас.
0: Да. Ну что ж, люди выставляют свою веру на показ. Такое случается. Наверное, может быть, чуть более правильно будет сказать, почему христиане открыто заявляют о своей вере. Вот, наверное, вот на такой вопрос было бы проще ответить, потому что он не подразумевает, что вот эти христиане, они делают что-то, вот как бы сознательно пускаются на какую-то сознательную ложь, пытаются выглядеть лучше, чем они есть на самом деле.
1: И мне кажется, такая формулировка лучше соответствует второй части вопроса. Этого же.
0: Да, да, да.
1: Почему нельзя верить, как там написано, про себя?
0: Про себя. Ну, просто никому не говорить об этом.
1: Никому не говорить об этом.
0: Ну вот, наверное, вот на такой вопрос мы сегодня попытаемся ответить. Давай, наверное, начнем с того, что подумаем, как вообще люди выставляют свою веру на показ. Ну, вот я теперь к этому слову привязался, буду его повторять. Почему люди заявляют о своей вере вообще? Почему действительно им не верить где-то глубоко про себя и никому об этом не говорить? Какие вот есть примеры? Как они могут это делать? Наверное, могут просто публично говорить в каких-то интервью, если, допустим, они известные личности, или совершать какие-то публичные поступки. Человек может пойти в храм или осенять себя крестным знамением, вот так, перед камерами.
1: Например, по телевидению могут кого-то показывать осеняющим себя крестным знамением или зажигающим свечку.
0: Да. Но есть еще религиозная атрибутика, которую тоже часто люди делают видимой, допустим, нательные крестики.
1: Которые, кстати, должны быть невидимыми на самом деле. Они потому и нательные, да, потому что они прикрываются.
0: Зачастую мы сегодня видим,
1: они что они не должны использоваться как украшение.
0: Да, наверное, сегодня часто они используются как украшение.
1: Ну, к сожалению.
0: Ну, как некая демонстрация веры, как раз о чем мы сегодня говорим. Ну, еще есть татуировки, тоже достаточно популярны сегодня, какие-то религиозные тематики. Да. Татуировки часто делают люди публичные. Ну, или футболки с надписями какими-то. Я вот вспоминаю как в одной из предыдущих передач, я вспоминал этот эпизод, уже не помню, на какую тему мы говорили, но, о том, что о футболистах, которые сборная Бразилии после победы на чемпионате мира, вот они как раз очень, ну, по-моему, это получилось у них достаточно искренне. Они опускались на колени, молились, многие демонстрировали вот нательные футболки с надписями «Я люблю Иисуса» или «Я следую за Иисусом». И как бы вот это, наверное, пример того, как люди могут выставлять свою веру на показ. Ну вот насколько это все приемлемо, зачем это нужно? Наверное, если говорить о мотивах вот, человека, который это делает, тут, конечно, сложно сказать. Ну, с одной стороны, сложно, с другой стороны, легко, потому что понятно, что мотивы у всех разные. Кто-то, очевидно, делает это из неправильных побуждений, просто ради того, чтобы где-то покрасоваться, где-то немножко поднять свою репутацию. Ну, даже, причем неважно, в какую сторону, либо поднять, либо, может быть, наоборот, немножко опустить, просто ради того, чтобы как-то отрекламировать себя лишний раз.
1: Привлечь внимание.
0: Да, может быть, кто-то ради денег, какой-то, может быть, это финансовый доход это за собой влечет. Наверное, самые разные могут быть мотивы, именно плохие, но могут быть и хорошие. То есть, действительно, пока

0: карьеру, повысит ли тебе это, знаю, рейтинг в глазах людей окружающих или нет. То есть, может, я о чем хочу спросить, могут ли быть какие-то неверные мотивы выставления своей веры на показ? Ну, может быть, где-нибудь в западных странах, во всяком случае, может быть, лет 10 или 20 тому назад, тот факт, что ты христианин, действительно придавало тебе значимости, респектабельности. Как бы тебе заранее было более лояльное отношение. Сейчас ситуация, мне кажется, меняется. И тот факт, что ты христианин, и ты активно об этом заявляешь, ну, как мне кажется, вряд ли повысит твой авторитет в глазах окружающих. Как ты думаешь?
1: Я думаю, что очень сложно сказать. Наверное, в зависимости от самого человека, о том, каким образом он выставляет, ну, вот говорит о своей вере открыто или выставляет ее на показ, кто конкретно этот человек, какую репутацию он уже имеет в обществе, какие цели он преследует при этом. Я думаю, что очень все индивидуально. Ну, в принципе, логика понятна. Я думаю, что есть и плохие мотивы, есть и хорошие. Наверное, люди из разных соображений вот, говорят о своей вере, не стесняются говорить. Собственно, и мы вот этим нашим проектом «Пять вопросов» тоже ведь можно сказать, что мы выставляем свою веру на показ. Мы могли бы заниматься своими делами и не, то есть публично не записывать, вот, не выставлять эти свои видеоролики или распространять их только среди своих. Но мы вот тоже считаем, что где-то нам есть чем поделиться, есть что рассказать, и мы делаем вот открыто эти записи, приглашаем на них своих зрителей. Тоже можно сказать, что делаем что-то на показ, какие у нас мотивы. Ну вот, а почему вообще является проблемой вот это вот выставление веры на показ для человека, задающего вопрос? Наверное, потому что он мог сам сталкиваться либо быть свидетелем тому, что христиане делают это неумело порой. Наверное, мы часто встречаем такое отношение, когда такие примеры, когда христиане слишком давлеют над своими оппонентами, когда пытаются выставить их в таком неудачном свете, где-то, может быть, использовать не совсем корректные примеры в своей аргументации, возможно, где-то опускается до оскорблений или принижения умственных или каких-то других способностей человека, гневаются, когда с ними не соглашаются. Ну, такие случаи ведь тоже бывают. Я думаю, что именно вот это побуждает человека спросить, почему же вы не можете молчать о своей вере? Почему вам нужно обязательно о ней говорить?
0: Я думаю, все, что ты перечислил, это скорее относится не к выставлению своей веры на показ, а просто к плохой воспитанности человека. Мне кажется, все-таки выставление своей веры на показ – это немножко другой вариант. Это когда человек говорит о своей вере, к месту это или не к месту, и при этом действительно иногда может использовать какие-то методы совершенно неприемлемые в обществе, не знаю, стоять где-то на углу улиц и вот как по примеру пророков Ветхого Завета, значит, всех призывать к покаянию, людей, которые, в общем-то, даже не знают, что это такое. Вот, может быть, это имеется в виду. Или когда люди устраивают какие-то демонстрации, особенно, я знаю, что в 90-х было популярно какие-то такие крестные ходы устраивать. Вот люди посторонние смотрят, они не совсем понимают, зачем это.
1: Может быть, еще добрые дела люди совершают на показ тоже именно ради того, чтобы вот здесь, обратить на себя внимание.
0: Действительно, добрые дела, делающиеся на показ. Кстати, о чем Христос и говорит. Да? В Нагорной проповеди указывает на то, что это можно делать на показ, то есть по каким-то ложным причинам, мотивам. Не для того, чтобы сотворить добро, а для того, чтобы показать себя, показать свою праведность. Вот это действительно показуха, самая натуральная. И такое может быть, кстати, и сегодня. Да, люди могут творить добро, благотворить не ради того, чтобы помочь кому-то, а ради того, чтобы показаться таким вот благодетелем.
1: Ну и, наверное, есть категория людей очень ранимых в этом смысле, и любые подобные проявления вот веры какого-то чужого человека, они воспринимают как некий вызов самому себе.

0: и это немножко может вызывать раздражение какое-то.
1: Угу.
0: Наверное, вот именно этим вызван вопрос, почему же вы не можете держать свою веру при себе? А, наверное,
1: Да.
0: в такой формулировке на него ответить гораздо проще. Почему мы не можем держать веру в себе? Да потому что, ну вот если так условно разделить на две части, вот все мотивы, ну хорошие мотивы, мы плохих уже
1: Угу.
0: пытались поговорить, понятно, что их они разнообразны могут быть. А из хороших мотивов я вот так выделил для себя это, ну, как некая потребность просто, естественная потребность человека
1: Угу.
0: и желание, понимание необходимости этого. Именно мне кажется, что по этим причинам люди делятся своей верой. Фактически все христианство построено на том, что оно передается из уст в уста. Один человек передает веру, убеждение другому. Собственно, я 25 лет назад стал христианином именно потому, что кто-то рядом со мной, человек, ну, в каком-то смысле выставил свою веру на показ, поделился со мной этой своей верой. И если бы он держал ее в себе, ничего не говорил, то я бы вряд ли бы уверовал, потому что я сам не искал Христа.
1: Я думаю, что нам не нужно делать каких-то особых усилий. Вот, может быть, в этом ответ. Когда мы делаем какие-то особенные усилия, чтобы люди увидели в нас верующих, может быть, это вот и есть выставлять веру на показ. А когда мы просто живем жизнью верующих людей, и наши поступки являются естественным следствием того, кем мы стали в Боге, то это уже не будет показухой, но это все равно будет очень заметно. И люди будут видеть разницу. Даже если, допустим, они знали нас когда-то, какими мы были, и теперь они видят какие-то перемены в нашей жизни, какими мы стали. Это само по себе очень, очень показательно, но это естественно. Это не выглядит как какой-то вызов, но это вызывает вопрос у человека, а почему, собственно говоря, что привело к подобным переменам в твоей жизни?
0: Ну, вот изменение жизни человека – это всегда самое лучшее свидетельство.
1: Угу.
0: Но, наверное, справедливости ради можно отметить, что не всегда вот такое вот доброе поведение, какие-то добрые дела являются свидетельством веры. Всегда, как бы ты понимаешь, что что-то хочется добавить еще вот словами, на что-то
1: Совершенно,
0: обратить
1: да.
0: внимание слушающих или видящих тебя людей.
1: Конечно. Мы не ограничиваемся только добрыми делами или проповедью Бога, делами своими. Хотя это очень важный аспект проповеди. Это дела наши, наша
0: Да,
1: жизнь.
0: наверное, мы склонны забывать или одно, или другое.
1: Да.
0: Я думаю, обе крайности, они не
1: Помнишь,
0: совсем
1: в
0: приемлемы.
1: Нагорной проповеди Иисус говорит в 5 главе: «Вы свет миру, не может укрыться город, стоящий на вершине горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но ставят ее повыше в доме, чтобы она светила всем». И дальше он говорит: «Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного». То есть они видят наши добрые дела, но мы совершаем эти дела так, чтобы слава доставалась не нам, а передавалась Богу.
0: Ну, собственно, да, в этом суть христианства. Мы передаем свои убеждения от одного другого. И так было с самого начала церкви.
1: И я думаю, что здесь для того, чтобы эта слава попала по адресату, то есть не досталась нам, здесь как раз-таки нужны слова. Потому что если люди просто видят, что мы делаем добрые дела, они невольно будут славить нас за это, говорить: какие они молодцы. А вот здесь все-таки нужны какие-то слова, чтобы людям рассказать о Боге и сказать, что Он источник всего, и даже того, что делаем мы, может быть, то маленькое, что мы делаем, является не нашей лично какой-то продукции, так скажем, извините, не совсем удачное слово, но является как бы следствием того, что мы с Богом, мы пришли к Богу.
0: Да, согласен.
1: Я бы вот хотел еще отметить такой аспект. Очень часто, знакомясь с кем-то, я стараюсь как можно раньше заявить о себе как о христианине этим людям. Мне тогда проще.
0: Ты делаешь это на показ?
1: Я это делаю не то чтобы, ну, как на показ, знаешь, ну не на показ я это делаю, но я просто рассказываю людям о своей вере во Христа. Ну, конечно, это, возможно, даст повод поговорить с людьми о Боге. Но даже если это и не так, я знаю, что это является очень правильным моментом при выстраивании отношений с человеком. Ты носишь обручальное кольцо?
0: Нет.
1: Нет. Ну, я ношу. Собственно говоря, вот я ношу обручальное кольцо. Мне кажется, это примерно то же самое. Оно выполняет определенную функцию. Оно как бы говорит о том, что я женатый человек. И я не выставляю его на показ, я не хожу с ним там. Смотрите, я женатый человек. Оно у меня просто на руке, и оно выстраивает определенные правильные взаимоотношения между мною и окружающими людьми. Поэтому я считаю, что в этом мире мы и должны говорить о себе как о христианах.
0: Многие считают, что iPhone выполняет уже функцию. Как бы просто показать, что на самом деле я состоялся в жизни, у меня все хорошо. Ну, я не буду делать это на показ, но просто знайте, что я пользуюсь iPhone.
1: Ну, наверное, iPhone уже не является таким показателем. Может быть, не знаю, лет сколько, лет 5 назад или 10 лет назад.
0: Я думаю, что для многих людей и сегодня тоже это показатель статусности.
1: Да?
0: До сих пор.
1: Ну, может быть.
0: Ну, я, да, вот тоже начал говорить, я немножко, может быть, в сторону увел твою мысль, хочу к ней вернуться. Для нас вера – это не просто какое-то интеллектуальное допущение или просто какое-то увлечение, которое у нас есть. То есть, допустим, я вот увлекаюсь шахматами. Ну, наверное, об этом не все знают, ну, многие не знают. Потому что я, ну, действительно не считаю важным при каждом разговоре там, или с новым человеком упоминать обязательно о том, что я вот люблю шахматы. Ну, как бы это просто, это для меня вполне естественно как-то держать при себе. Но вера, христианская вера, религиозная вера, ну, обычно, это совершенно не то же самое. Это то, что пронизывает все наше естество. Это то, что составляет суть нашей жизни, нашего мировоззрения. Это, оно влияет на наш характер, наши привычки, на то, кто мы есть. И поэтому, если мы не делимся своей верой, но не говорим о ней, то именно для этого нужно какое-то усилие прилагать, чтобы скрывать это в себе. Я думаю, это тоже вот такой определенный момент, почему так много христиан делится своей верой. Потому что для них это вполне естественно, это невозможно удержать в себе. Ну, не говоря уже о том, что все-таки христианская вера заявляет о том, что она является спасительной. То есть, опять же, мы не просто пытаемся сделать мир лучше, ну, хотя это тоже так. Но мы говорим о том, что может повлиять на судьбу человека в вечности. И, соответственно, если мы знаем, ну, или мы там верим, что мы знаем, да, можно так сказать, предполагаем, что непринятие Христа, отсутствие веры в каком-то человеке, оно, в конце концов, погубит его, то вполне естественно поделиться тем, что ты знаешь, поделиться своими знаниями, своим опытом веры, с тем, чтобы человек... он мог обрести шанс на спасение.
1: То есть, если ты являешься верующим человеком, верующим христианином, то нужно быть очень плохим человеком, чтобы не делиться благой вестью.
0: Да, да.
1: Потому что если ты ей не делишься, то ты знаешь, что ты сознательно обрекаешь кого-то на гибель, или, во всяком случае, не даешь этому человеку никакого шанса.
0: То есть, чтобы делиться своей верой, не нужна какая-то причина. А вот чтобы не делиться, вот так, для этого нужна какая-то причина.
1: Да. Я, знаешь, еще вот о чем думаю. Мы, как христиане, верим, что Христос пришел в этот мир, прожил безгрешную жизнь, единственный из всех людей, умер на кресте и воскрес. И вот весть об этом, то есть вера в это, дает человеку прощение грехов и вечную жизнь. Но представим себе на минутку, если бы христиане поступили вот так, как здесь в вопросе поставлено, если бы они верили про себя, да, ни с кем бы это не делились, какие бы плоды принесло то, что сделал Христос? Ну вот он сделал все, да, он воскрес, вознесся на небо. Ну об этом знают 12 апостолов, может быть 70 учеников знают. Вот они в это уверили и спаслись, но они решили никому об этом не рассказывать. Это означало бы, что все, что сделал Христос, принесло бы плод только в этом небольшом количестве людей. И сегодня уже как бы, результаты его служения сошли бы на нет.
0: В соседнем городе даже уже не знали бы.
1: Уже не знали бы, да. То есть его
0: даже
1: сегодня верующие люди, благодаря тому, что они делятся Евангелием, они буквально продолжают то, что сделал Христос. Это буквально продолжение его миссии. Потому что мало было ему сделать то, что он сделал. Необходимо еще весть об этом сделать известной людям. По крайней мере, дать им шанс. Либо принять его, либо отвергнуть. Вот у человека есть свобода. Но для того, чтобы эта свобода была, человеку нужно знать. И поэтому люди, когда делятся своей верой, христиане, они в буквальном смысле продолжают дело Иисуса Христа. Апостол Павел в послании к римлянам в 10 главе пишет о том, что вера от слышания и слышание Слова Божия. И вера, опять-таки, как он в этой же главе пишет, вера – это то, что человека приводит к Богу и дает ему спасение.
0: Ну, вот мы постоянно возвращаемся к этой мысли, что христианство является миссионерской религией. И да, если бы люди держали ее при себе, держали свою веру при себе, то оно бы не стало тем, чем оно является сейчас. И для нашего поколения не было бы никакого шанса узнать о том, что сделал Христос 2000 лет назад. Но у нас есть этот шанс, просто потому что люди активно делились своей верой, даже несмотря на гонения, даже несмотря на призывы замолчать, угу, даже под угрозой смерти. Сейчас мы имеем возможность знать о том, что было тогда и что влияет на нашу жизнь сегодня. Я вот по ходу нашего обсуждения еще вспомнил об одном мотиве, который для меня очень актуален. Это такое развенчивание заблуждений. Я вот часто общаюсь на различного рода форумах, не обязательно религиозных, и встречаю там отношение к верующим, ну, такое весьма своеобразное. То есть я вижу, что люди находятся в плену каких-то стереотипов о том, кто такие верующие. И вот это очень сильно побуждает меня к тому, чтобы что-то написать, чем-то поделиться, привести какой-то пример, какую-то иллюстрацию. Потому что я вижу, что люди неверующие, ну, такие обычные, обычные хорошие неверующие, о которых мы тоже в одном из выпусков нашего проекта говорили, они относятся к верующим так, что, ну, это либо люди очень такие далекие от реальности, такие архаичные немножко, противящиеся всему новому, конечно, противящиеся науке, не приспособленные к жизни, такие все немножко странные, забитые, с которыми не о чем совершенно поговорить, несовременные. Либо это люди такие совершенно экзальтированные, как другая крайность, которые, опять же, с которыми не о чем, наверное, говорить, просто потому что они даже не способны здраво как-то рассказать о своих убеждениях. Они все на эмоциях, их, ну, как мы говорим, дух побуждает, да, какие-то такие примерно термины используем. Да, то есть как бы вот такие две категории людей они называют верующими. Поэтому, когда я встречаю такое отношение, я понимаю, что мне нужно поделиться. И это вот мой мотив, почему я вот не держу свою веру в себе, почему я выставляю, ну, в каком-то смысле, где-то вот на форумах, в интернете свою веру на показ. Я думаю, что это тоже один из мотивов,
1: очень достойный мотив,
0: который вот многими, наверное, движет. Просто развенчивание заблуждений.
1: А иногда нас самих люди спрашивают, правда же? Иногда бросают вызов какой-то своими вопросами, иногда просто чисто из любопытства, из интереса. И как тот же самый апостол Петр в первом послании, в 3 главе, пишет, чтобы мы были готовы любому требующему у нас отчет дать ответ с кротостью и благоговением. Вот. И мы это делаем.
0: Я вижу, ты подготовился, у тебя Писание на столе.
1: Я эти стихи знаю наизусть, Дима. Ну, Писание у меня на столе, да.
0: Ну что ж, мы готовы к тому, чтобы подытожить. Давай вернемся к нашей формулировке. Зачем выставлять свою веру на показ? Почему нельзя просто верить и никому об этом не говорить?
1: Ответ. Можно.
0: Да, наверное, можно, но мы пытались объяснить, почему люди это делают. Мы согласились с тем, что порой христиане делают это неумело, где-то не понимая, что они говорят и зачем, и с какими мотивами на самом деле, что ими движет. Мы согласны с тем, что, наверное, такие случаи, они как-то больше всего бросаются в глаза и вызывают такое неприятие, резкое неприятие со стороны людей неверующих. То есть добрые дела на показ, какая-то вот такая атрибутика вот явно на показ, когда видно, что ничего за ней не стоит. Это, конечно, все очень некрасиво. Ну или когда люди просто считают себя, что они поставлены учителями над всеми, выступают такой с позиции вот именно такого учителя, да, получают, а если с ними не соглашаются, то они гневаются, раздражаются. Конечно, это все очень нехорошо. Мы не согласны с тем, что это часть христианства, это, ну, это просто, как ты сказал, элемент невоспитанности человека, да, наверное. Угу. Не имеет никакого отношения к христианской вере. Но мотивы могут быть и хорошими. Мотив, ну, вот я буквально только что говорил, да, мотив развенчивания заблуждений. Также есть мотив, ну, просто это некая естественная потребность человека. То есть мы не можем держать в себе. Это не то, что мы как-то искусственно пытаемся как-то вот в каждом разговоре вернуть вот это вот свою веру, как вот утверждение о своей вере. Это то, что получается совершенно естественно, просто потому что вера пронизывает всю нашу жизнь, составляет все наше естество, и то, какие мы, это именно благодаря нашей вере. Поэтому мы говорим этого с легкостью. Если мы это не делаем, тогда вот именно для этого нужно какое-то усилие прилагать. То есть мотивы вполне могут быть очень хорошими. И, собственно, само христианство построено именно на том, что люди не держат свою веру при себе, но говорят о ней. Вот еще есть пример с пожарным, кажется, такой известный христианский пример. Что представьте, что вы пожарный, ваша работа состоит в том, что вы выхватываете людей из огня. Представьте, что вы будете просто таким теоретиком, просто будете как бы считать себя пожарным, но при этом не заниматься вот, собственно, своими прямыми обязанностями. Можно ли вас назвать пожарным? Ну, да. Наверное, нет.
1: Да. И знаешь, я еще вспомню слова Иисуса, может быть, тоже где-то в заключении уместно вспомнить. Когда он въезжал в Иерусалим, люди кричали «Осанна, Сыну Божьему!» Вот. А там, священники, фарисеи были недовольны этим, и они говорили ему: «Прикажи им, чтобы они замолчали». А он им ответил: «Если они замолчат, то камни возобьют». Так что скажите спасибо, что христиане проповедуют Иисуса Христа, а то сейчас бы камни бы
0: проповедовали. Да, это может стать хорошей новостью. Да. Слава Богу, что христиане продолжают говорить, что христианство распространяется по миру. В противном случае мы не знаем, что было бы. Но вряд ли это было бы что-то очень хорошее. Спасибо за ваше внимание, дорогие друзья. Мы говорили сегодня о том, почему христиане выставляют свою веру на показ. Надеюсь, что наши ответы, наши попытки ответить, наши размышления где-то помогли вам узнать что-то новое. В любом случае, если вы согласны с нами или не согласны, готовы что-то добавить или где-то нас поправить, пожалуйста, прокомментируйте это видео, оставьте отклик. Мы будем очень-очень вам за это благодарны.
1: Да, мы знаем, что наши ответы наверняка были неполными. И, может быть, и христиане, которые смотрят сейчас это видео, могли бы еще что-то добавить. Вы тоже можете делиться вашими мыслями в чате.
0: На самом деле мы даже пытаемся делать их все более и более неполными, потому что пытаемся сократить количество времени, которое тратим на каждый выпуск, его длительность. Не всегда это получается.
1: Но спасибо вам большое за ваше терпение, за ваше внимание.
0: Спасибо вам. Всего доброго. До свидания.
1: До свидания.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Господне наказание». Сегодня вторая, заключительная часть. В первой части мы закончили на тексте из книги «Притчей», глава 13, стих 25. Для связи повторю этот текст. «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». И если наших детей мы воспитываем в соответствии с Божьей волей, тогда мы очень рано, то есть своевременно видим у маленьких детей склонности и ошибки, которые в их позднейшей жизни при отсутствии соответствующего воспитания приносят вред и ущерб. Но мы этого не хотим, потому что этого не хочет Бог. Бог хочет, чтобы эти отрицательные склонности и ошибки наших детей были удалены, для чего наш милостивый Бог дал нам в Своем Слове большое количество разнообразных средств воспитания. Единственно, через воспитание детей в богобоязни мы вообще приведем их к желаемой Богом цели. Но если, несмотря на все усилия Господа Иисуса нас этому научить, мы, тем не менее, считаем наше мнение лучшим, то мы неверно научены, и все негативное, что в детском возрасте следует посредством воспитания и с помощью Господа Иисуса удалить, но не было удалено, то останется в человеке до глубокой старости. Это я вам говорю в авторитете Слова Божьего. И это останется не только в отношении нашей плоти, но и в духовной области. Что при раннем следовании за Господом Иисусом не будет побеждено и удалено посредством жизни освящения, то в пожилом возрасте мы этого больше не достигнем. Моя мама родила 12 детей и была глубоко верующим человеком, поэтому имела большой опыт воспитания детей в богобоязни. Она говорила, ребенка нужно начинать воспитывать, пока он лежит еще поперек кровати. Не бей ребенка по голове, а бей прутом или ремнем по мягкому месту. И лично я уже не один раз в этом убедился. И если мы наших детей в раннем детстве не научим, не воспитаем в богобоязни, то в пожилом возрасте Бог с ними этого не сделает. Я могу каждому из вас это письменно подтвердить. Почему Бог в пожилом возрасте этого не сделает? Потому что Слово Божие говорит, что мы должны его искать рано. А если мы этого не сделаем, то даже в том случае, если мы со слезами будем искать такое покаяние, то Господь Иисус впоследствии удерживает от нас свою руку. Почему? Потому что Бог есть святой Бог, который в своей любви и благодати не может нас встретить с каждым нашим грехом, как Он этого желает. И у Бога на основании Его святости в этом вопросе имеются границы. Любовь Бога не идет за счет или вместо Его праведности. И это мы должны себе заметить и об этом думать. Если мы, как плотские отцы и матери, будем действовать с точки зрения земного благополучия наших детей, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов с точки зрения вечности, как читаем в нашем главном тексте. Параллельным местом этого высказывания мы находим в Евангелии от Матфея, глава 7, стих 11. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Наш Небесный Отец ведет нас такими путями, на которых открывается то, что в действительности находится в наших сердцах. Он ведет нас путями воспитания, чтобы мы познали, что находится в наших сердцах. Именно для этого Бог дает нам свое воспитание. Эти пути воспитания часто для нас очень болезненны, но только на этих путях мы познаем наше испорченное сердце. Поэтому воспитание Бога и Его наказание являются славным подарком для того, кто это воспитание и наказание признает и любит, но не для того, кто это отклоняет. А наше испорченное сердце мы познаем так основательно, как мы его никогда не познали бы в других условиях, даже при всем нашем следовании за Иисусом, даже при условии, если бы мы десятилетиями ежедневно слушали по 5 назидательных проповедей, то мы так не познали бы наше сердце. Эти познания о наших испорченных сердцах Бог дает нам через увещевание и наказание. И только в этом месте Писания мы вообще приходим к самосуду и к осуждению собственной воли, нашего своеволия, как по отношению к вещам мира сего, так и по отношению к собственной плоти. Эти два увещевания в нашем главном тексте в Святом Писании направлены и по отношению к нам. Во-первых, чтобы мы не пренебрегали наказание Господня. И второе, и не ослабевали, когда Он наказывает нас. В этом мы видим два увещевания Господа Иисуса в нашем главном тексте по отношению к каждому из нас. Господь Иисус желает через эти два пункта что-то вложить в мое и ваши сердца. Поэтому теперь возникает вопрос, имеем ли мы к этому желанию Иисуса ясное «да», или же мы снова привычным образом будем стараться увильнуть от прямого ответа. Это значит, то, что Бог нам говорит, мы стараемся обойти стороной. Это значит, я, конечно, хотел бы иметь Божьи благословения, но немного иным образом, чем написано в Слове Божьем. Немножко пассивности, немного лучшего личного знания, немного своеволия. И если все это хорошо перемешать, то в конечном счете эта смесь открывает нам бесплодного христианина. При этом опасность пренебрежения, по меньшей мере, по величине такая же, как и утомление и изнеможение. Поэтому Святое Писание не напрасно увещевает нас, чтобы мы не изнемогали и не ослабевали. Посмотрим, что по этому вопросу Святой Дух говорит об Иисусе, который является для нас примером во всем. Обратимся к посланию евреям, глава 12, стих 3. «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». А в нашем главном тексте Святой Дух призывает нас «Не ослабевай, когда Он наказывает тебя». У детей Божьих часто так бывает. Если положение веры и положение духа очень снизилось и не позволяет вести духовную жизнь веры, тогда дети Божьи, ослабевшие, разочаровываются. Это именно то, что Слово Божие показывает нам здесь как грех. В жизни отдельных детей Божьих потеряно много побед, потому что оставление у себя или сохранение ослабевания было для плоти более приятным. Да, дать плоти место и пространство – это что-то очень важное для слабых в вере, для духовно слабых. Для таких верующих хождение путем наименьшего сопротивления очень приятно для плоти. И если бы наш Господь Иисус избрал такой путь, то мы никогда не стали бы искупленными и избавленными детьми Божьими, вместо того, чтобы пребывать в воспитании и увещевании. И как долго? До победы. Бог обетовал нам победу. Но верующие, которые ослабевают, не имеют шанс на победу. Это верующие без побед. Опасность ослабевания угрожала не только евреям, как читаем в нашем главном тексте, но и всем нам, как только пути скорби нам покажутся слишком трудными. А когда пути скорби и страданий кажутся нам трудными? Когда мы на них смотрим, когда мы позволяем им нас очаровывать, я могу еще яснее сказать, если наши глаза недостаточно направлены на Господа славы. А когда мы в такой ситуации ослабеваем, то ищем выход из этого положения. В таких случаях мы видим выход через похоть плоти, чтобы сократить эти пути. А это мы наблюдаем не только среди детей Божиих, но это было также и у евреев. Они желали себе какое-нибудь сокращение, какое-нибудь упрощение этого пути. Они желали, чтобы к ним не предъявлялись большие требования к поиску, ибо продолжающиеся преследования, в которых они находились, сделали их сердца совершенно отчаявшимися. Их руки ослабели, опустились, их колени парализованы, как читаем в послании евреям, глава 12, стих 12. «Итак укрепите опустившиеся руки и парализованные колени». Если наши колени будут парализованы, то духовно мы не можем больше ходить. И если наши руки настолько ослабели и опустились, что мы не можем их больше поднять для совершения необходимой работы в Божьем Царстве, тогда мы не можем их больше использовать. Таких верующих можно называть духовными дистрофиками. И если наш взор постоянно обращен на обстоятельства, какие бы они ни были, и не направлены на Господа Иисуса, то мы очень быстро ослабеем и изнеможем, как я, так и вы. Это значит, те, которые не слабеют, это те, которые постоянно и достаточным образом смотрели и смотрят на Господа Иисуса. И наоборот, об этом Библия говорит совершенно ясно. Дорогие братья и сестры, ясно ли вам таким образом ваше хождение перед Господом Иисусом? Даже в самых трудных преследованиях мы должны знать, что в отношении нас действует не Божий гнев, нет, но Его любовь действует по отношению к нам, как к Его сыновьям и дочерям. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Так написано в стихе 6 нашего главного текста. а принимает Он всех. Об этом Святой Дух сообщает нам в Евангелии от Иоанна, глава 6, стих 37. «Все, то есть всех людей, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Познание этих фактов является для нас великим утешением. Поэтому Господь Иисус старается в сегодняшней проповеди нацелить, заострить наш взор на этих фактах. Воспитание и благословение идут в Божьем Царстве рука об руку, и это мы должны знать. И это является Евангелием Нового Завета, которое мы прочитали в послании евреям, жемчужине всех посланий. Если Святой Дух использует здесь слово «бьет», то этим самым Святой Дух напоминает нам о том, как бичевали Господа Иисуса. Обращаю ваше внимание на этот факт. И если мы познаем, что при нашем покаянии это выражение «бьет же всякого сына, которого принимает», действительно направлено по отношению к нам, тогда наши грехи должны быть биты, тогда мы не должны избегать нашего избиения, ибо в противном случае не свершится наше рождение свыше. Как могли бы мы в таком случае, как дети света, поскольку мы так по-плотски мыслим, избегать те проблемы, в которые Господь Иисус вводит нас по Своей благодати для нашего воспитания? Если бы мы стремились этого избегать, то для нас это было бы позором. Наш верный Господь Иисус шел до нас и перед нами этот путь вплоть до бичевания, а Он, наш Господь, достиг цели. Мы можем быть уверены, чтобы в утешении Его сочувствия и мы не отказались бы от состязания, то есть от бега, которое следует пройти, ибо это было бы позором для Господа Иисуса. Конечно, это для нас трудно. Нам часто бывает трудно с людьми, которые нас ненавидят и причиняют нам страдания. Нам трудно видеть в этом бич Божьей руки для воспитания Его искупленных. Для нас это трудно, но не для Бога. Поэтому здесь мы должны постичь еще определенную часть того, чему учит нас Святое Писание. В прообразах Ветхого Завета мы видим, как часто Бог совершал через безбожных филистимлян суд над Израилем. Автор послания евреям ободряет их в страданиях, которые они терпели от своих врагов. Он призывает их к терпению, потому что в терпении находится обетование победы через нашего Господа Иисуса. Ибо страдания в Божьей школе воспитания являлись доказательством их сыновства, что в свою очередь является славным фактом. Господь Иисус имеет намерение воспитания в отношении всех детей Божьих, без исключения. Наше «да» или «нет» в отношении Божьей воли в этом вопросе является решающим фактором в отношении единодушия с нашим Господом Иисусом. А этим самым, да будет вам известно, в значительной степени определяется и наша награда в вечности. А поскольку мы, то есть все дети Божии, являемся участником Божьего воспитания, то наши скорби доказывают, что мы являемся сынами, как читаем в стихах 7 и 8 нашего главного текста. «Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети. Вы помесь, но не сыны. Незаконных детей Бог не воспитывает. Незаконных детей или рабов, если они непослушны, то их увольняют, но сыновей не увольняют. Мы с вами знаем эту историю с блудным сыном из Евангелия от Луки, глава 15, который ушел от отца в мир, а потом вернулся к нему со своими грехами. Отец не выгнал его, не уволил, но одел его в лучшее платье. На основании рождения свыше мы являемся сегодня членами небесной семьи и останемся таковыми под воспитанием Небесного Отца. На основании этого наш Небесный Отец предотвращает возможное неудавшееся состояние. Возможно, и на вас лежит Божья воспитывающая рука. Возможно, и вас Он предназначил для того, чтобы оказывать другим больше любви. А мы не понимаем, почему Бог такое делает, поэтому мы сопротивляемся, ершимся против этого всей нашей силой, которой мы располагаем. И на основании благих намерений наших сердец думаем, что мы такие откровенные, что нет никакого основания для того, чтобы Бог с нами так обходился. В духовном плане многие из нас очень высоко себя ценят, но я должен в этом месте кое-что поставить в Божий свет. Бог знает нас намного лучше знает наши сердца, чем мы сами себя познаем, как и врач знает лучше больного и больше, чем знает о себе больной. Еще до основания мира, когда людей еще не было, то Бог уже видел всех людей, которые пройдут по нашей земле. Он видел историю всех людей от рождения и до их смерти. И что мы знаем из всего этого? Мизер! Мы очень мало знаем корни нашей собственной воли и чаще всего скрытое в сердце высокомерие, которым Бог в конечном счете вынужден противостоять, чтобы нас глубже ввести в свое любящее общение. Его воспитание не всегда является наказанием. Сегодня мы должны познать, что наказание за непослушание тоже служит для нашего воспитания, для увещевания, для наставления, для предостережения и предупреждения и так далее. И кроме того, что очень важно, мы должны знать, что любое наказание, которое Бог применяет по отношению к нам, Он применяет не по изволению сердца Своего, как читаем в книге «Плач Иеремии», глава 3, стих 33. «Ибо Он не по изволению сердца Своего наказывает и огорчает сынов человеческих». А теперь в заключение совсем коротко заглянем в многосторонний образ действия, который Бог предопределил внутри этого воспитания. Пункт А. Наказание за грех. Божье наказание по отношению к Давиду мы видим в том, что он согрешил против Урии. Это было наказание для воспитания по причине совершенного греха. Но и по отношению к коринфянам это было наказание для воспитания из-за их равнодушия при встрече в собрании для празднования вечери воспоминания страданий Господа Иисуса. Первое послание коринфянам, глава 11, стих 30. Пункт Б. Божья рука воспитания над Иовом ни в коем случае не являлась наказанием, но являлась только воспитанием. На пути страданий Иов должен был познать свое испорченное сердце и должен был научиться чувствовать к себе отвращение. Именно этого Бог достиг в болезни Иова. И Иов это сделал. А поскольку Иов это сделал, то он снова выздоровел и приобрел больше благословения, чем до этого несчастья. В этом мы видим воспитание. Пункт В. Страдания апостола Павла, под которыми он вздыхал и молился, должны были служить ему для сохранения. Итак, воспитание для сохранения. Интересно, не так ли? Почему сохранение? Библия говорит по этому поводу во втором послании к Коринфянам, глава 12, стих 7. «И чтобы я не превозносился, — говорит Павел, — чрезвычайностью откровений дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». Ввиду важности мы дважды имеем в этом тексте выражение «чтобы я не превозносился». Почему? Чтобы сохранить Павла от превозношения, Господь Иисус применяет к нему такое воспитание. Пункт Г. Апостол Павел и его соработники должны были находиться в бедствиях и нуждах, чтобы они познали Божье утешение в соответствии со вторым посланием Коринфянам, глава 1, стихи 3 и 4. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Итак, воспитание для достижения утешения. Славный Божий факт. На основании всех Божьих путей воспитания с нами, Он показывает нам, насколько это важно, чтобы мы в этом воспитании и тогда терпеливо пребывали, если предназначенную для нас пользу мы еще не познали. Воспитание всегда является Божьим действием с целью нашего благословения. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, читаем мы в нашем главном тексте. А великая Божья любовь делает это лишь тогда, если в этом есть необходимость, как мы читали в книге «Плача Иеремии» в главе 3, стих 33. Бог никогда этого не делает и вообще не допускает без причины. А если Он этого допускает, то лишь настолько, пока будет достигнута Его божественная цель. Сколько хлопот мы доставляем в этом вопросе нашему милостивому, любящему и долготерпеливому Господу Иисусу! Сколько хлопот доставили вы Господу Иисусу, пока Он достиг с вами определенной цели? Дорогие братья и сестры, верите ли вы, что вы в этом вопросе вообще достигнете цели, если вы останетесь в своей собственной манере и пассивности, как вы сейчас стоите перед Богом? Пока Бог, наконец, устранит ваше завуалированное высокомерие и освободит вас от своеволия. Некоторые дети Божьи в своей духовной слепоте принимают свою собственную волю за Божью волю. И вообще, среди детей Божьих имеется еще много слепоты, поэтому путают свою волю с Божьей волей. Но Господь Иисус желает, чтобы в небесной славе мы стали участниками Его святости. Наш Бог, который любит и проявляет по отношению к нам снисхождение, и который ищет в нас снисхождение по отношению к нашим ближним, есть Бог, который ненавидит грех. Он желает, чтобы и вы ненавидели ваши собственные грехи. Он желает нас научить судить в соответствии с Его сущностью, чтобы в соответствии со стихом 11 нашего главного текста мы себе уяснили, что всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него, через это наказание, доставляет мирный плод праведности. Аминь.
0: В Сиэтле полночь.
2: В эфире радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Евангельско-Баптистской Церковью города Сейлома, штат Орегон.

По милости Господа, еще один год остался позади. И как сегодня не вспомнишь слова известного христианского гимна, под пение которого формировалась наша христианская молодость, у кого-то может быть зрелость, а у кого-то и старость. Вот недавно были молодые, незаметно головы седые побелели, годы пролетели, и морщины тронули лицо. И в продолжении этой мысли я желаю прочесть слова, записанные в книге «Псалтирь», 89-м по счету, 12-м стихом. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». О чем просил автор этих слов Бога? Конечно же, «счислять дни так, чтобы приобрести сердце мудрое». Он просил Бога о том, чтобы не делать прошлых ошибок, жить так, чтобы критически относиться к каждой секунде, каждой минуте, каждому часу своей жизни. Это место учит нас сегодня, чтобы каждый из нас предоставил себя, как оживший из мертвых, и члены наши предоставил Богу в орудие праведности, чтобы Бог направлял наши желания и действия по своему хотению. Это первая мысль из прочитанного текста Писания. И вторая мысль. Наши земные дни, при всем нашем желании, мы не вернем обратно, чтобы прожить заново. И что важно отметить при этом, у Бога книга наших дней, все наши дни сочтены, и каждый человек будет отвечать перед Богом за все, что делал, живя в теле, доброе или худое. Экклезиаст предупреждает, ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Эти слова адресованы не только людям, которые по своим годам должны, может быть, скоро умереть, но и молодым людям, которые в любой момент могут умереть, а потом Божий суд. И поэтому апостол Павел дает нам мудрый совет в послании к Ефесянам в 5 главе. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». Пусть эти краткие мысли будут сопровождать нас в течение нашего эфирного времени сегодня, размышляя над вопросом нашего временного земного проживания, чтобы мы преображались славой Божией. Оставайтесь с нами, дорогие друзья, и будьте благословенны.

пролетят стрелою молодые годы. Счастлив тот, кто сможет в старости глубокой вспомнить без упреков о весне далекой. Это только людям молодым кажется, что время бесконечно. Но спросите стареньких, седых, и вам скажут: нет, земная жизнь не вечна. И от юности до седины длинною не назовешь дорогу. Краткие нам Богом дни даны, даже 80 лет немного. И бегут, летят года, календарные листки меняя. Время не вернется никогда. Пролетают дни за днями, и не важно, сколько проживешь, долгим будет век или коротким, важно знать, зачем живешь, куда идешь, что там за последним поворотом. Важно знать, что стоит эта жизнь. Важно в ней искать не только хлеба. Важно знать, как на земле прожить, чтоб в конце пути увидеть небо. Если знаешь, счастлива душа, и по жизни ты идешь достойно, приближаешься за шагом шаг к вечному желаемому покою. Господи, дай дни считать нам так,

Мир вам, дорогая церковь! Всех сердечно приветствую и поздравляю с Новым годом! Текст, который сегодня высвечивается в течение служения, там так и сказано, это слова из книги Откровения: «Се творю все новое». Когда-то апостол Павел 2 Коринфянам сказал следующие слова: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь». Дальше он говорит: «Древнее прошло, теперь все новое». Братья и сестры, вы чувствуете эту новизну в новом году? Но, наверное, не все еще достаточно проснулись. Но я хотел бы, чтобы сегодня мы действительно не просто в духе этого времени, не в духе начала Нового года, а в духе Писания посмотрели на то, что Господь любит творить новое. И на нас Он смотрит не просто на людей, которых Он привык уже видеть. Вы знаете, если в процессе нашей жизни мы останемся такими же людьми, какими Господь нас нашел в этом мире, спас, и мы такими остались, здесь не сработает тот принцип Писания, который очень ясно и четко в Писании сказан для нас. Господь хочет изменять нас. Господь хочет творить из нас нового человека. И этот новый человек, написано, помните, когда? Он со дня на день что? Обновляется. Это обязательная задача, братья и сестры, это не процесс, который происходит автоматически. Мне кажется, вот в этом моменте бывает у христиан одна такая большая сложность. Они думают, что раз запустили меня, раз я узнал Христа, все остальное, оно как-то само идет за мной. Я просто просыпаюсь, ложусь, стою, а вот что-то во мне обновляется. Вы знаете, Писание так этому не учит. Писание говорит о том, что здесь есть прямое участие человека в том, чтобы Господь творил в нас новое, но не без нашего участия. И сегодня я хотел бы вместе с вами обратиться к одному тексту, очень знакомому, очень сильному тексту. Я считаю, это лично для меня это один из девизов, который я стараюсь не забывать в своей жизни. И верю, что Господь

будет помогать и дальше каким-то образом стараться, чтобы Господь был прославлен. Вы знаете, ведь наша задача здесь прославить Господа, угодить Богу, не так ли? Мы здесь не для того, чтобы угодить себе. Мы здесь не для того, чтобы просто прожить жизнь для себя. Наша задача – научиться жить для Бога, потому что в вечности мы будем вместе с Ним. Итак, наш текст записан в послании к Римлянам, 12 глава, 1 и 2 стих. Это очень знаменитые слова. Римлянам, 12 глава, 1 и 2 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Вот в этом тексте это неисчерпаемый источник истины Божией, которую мы сегодня в одной проповеди никак не поместим. Вы знаете, я старался свои мысли написать, у меня не хватило возможности такой вложиться вот в время, которое мне дано. Поэтому здесь мы с вами посмотрим всего лишь кратко то, что мы сможем сегодня в наше время подчеркнуть, потому что мысли очень глубокие. Казалось бы, слова очень знакомые. Все мы с вами знаем эти слова наизусть. Но хотелось бы сегодня вот эти слова пожелать каждому из нас, чтобы они были девизом на этот Новый год. 12 глава Римлянам, мы с вами хорошо знаем, что это переломная глава в этом послании. Это богословское послание, как его все считают. Это послание, где апостол Павел затрагивает очень многие богословские истины, какие не затрагиваются во всех других посланиях. И 12 глава является переломным моментом, потому что из теории, которую Павел выражает первые 11 глав, с 12 главы начинается практика. И она так и называется, что это практические главы. И здесь Павел и начинает эти слова, или же он начинает, говоря к римлянам, к верующим в Риме, он говорит о том, что вам необходимо обратить внимание на себя со всем вашим знанием. Да, и он об этом знании говорит 1-11 глав. Он говорит о том, что вы познали Господа. Даже в начале первой главы он говорит, что вы освящены, вы святые в глазах Божьих. Он показывает их статус. Он говорит им о том, что они много значат в глазах Божьих. И они много познают, и он много еще открывает. Но приходит эта 12 глава. Братья и сестры, я хочу сказать, что в нашей жизни обязательно должна быть 12 глава. И причина, по которой она должна быть, потому что не всегда христиане или мы с вами находим себя в практике. Мы намного легче воспринимаем какую-то информацию, и это связано с любым человеком. Намного легче просто прослушать что-то, намного легче что-то узнать для себя, но тогда, когда идет дело применению, вот здесь возникают сложности, потому что не каждый готов. Я уверен, что начиная этот год, у каждого, наверное, есть свои задачи поставленные. Я вам поделюсь одной из своих задач, я ее озвучу сейчас, но я прошу Бога силы, чтобы мне действительно справиться с этой задачей. Одна из моих задач – это прочитать Библию за 90 дней. Знаете, для того, чтобы иметь полный обзор Писания. Я понимаю, что за 90 дней нереально все вещи уловить, посмотреть, но я считаю, что для любого христианина очень важно всегда помнить весь контекст Писания, чтобы мы знали, о чем Ветхий Завет говорит, о чем Новый Завет говорит, чтобы мы с вами жили в этом духе. И это одна из моих целей. Вы знаете, я никогда этого не делал. Одно время мы с братьями молодыми начинали это сделать. И вы знаете, тогда я не дошел до конца. Вот. И я хочу еще, и еще я ставлю эту цель перед собой. И я молюсь Богу, чтобы Господь помог мне. Но я хочу сказать, братья и сестры, что каждому из нас нам нужно ставить какие-то практические цели в своей жизни. Вы знаете, есть много пожеланий, я уверен, что многие здесь пользуются Вайбером, есть хорошие пожелания на Вайбере и пожелания, которые мы друг другу даем в устной форме. Мы говорим, мы хотим познавать Господа, мы хотим в этом году стать ближе к Богу. Братья и сестры, а как вы представляете себе стать ближе к Богу? Как вы представляете себе познать Бога больше? Не иначе, как через нашу жизнь. И здесь апостол Павел раскрывает нам этот секрет. Если ты хочешь познать Бога больше, если ты хочешь стать ближе к Богу, что тебе нужно сделать? Тебе нужно понять, что с твоей плотью нужно поставить точку. Тебе нужно
представить свою плоть в жертву. Конечно же, хочу сделать поправку сразу для всех, кто, может быть, смотрит нас через интернет, что здесь не идет речь о самоубийстве, здесь не идет речь о том, что христианину Бог повелевает покончить жизнь, абсолютно нет. Но здесь идет речь о том, что наша плоть, она играет большую роль в нашей духовной жизни. И, к сожалению, это не в положительном смысле, это в отрицательном смысле. Наша плоть является вот тем якорем, который сегодня дьявол очень часто использует для того, чтобы действительно придавить нас к земле, для того, чтобы не было никакого движения. И это, братья и сестры, та реальность, в которой каждый из нас живет. Нету здесь ни одного человека, который бы сказал бы, ну, это не для меня, потому что у меня с плотью проблем нету. Вы знаете, у каждого из нас есть большая проблема. И сегодня Писание, я хотел бы, чтобы мы напомнили для себя через эти слова, чтобы мы поняли, что Господь хочет видеть нас в определенном месте. Вот вы знаете, когда Павел здесь пишет о том, чтобы представить наши тела, вот это слово «представить», я его посмотрел, где оно еще употребляется, и вот этот глагол, он в основном связан с местом нахождения. Я вам скажу, почему это важно. Это очень важно, потому что есть место, в котором Господь хочет нас видеть. Вы знаете, в каком месте мы можем представить наши тела? Если мы вспоминаем историю Ветхого Завета, когда приносились жертвы, как вы думаете, жертвы приносились на всяком месте? Ну вот возникло у человека желание жертву Богу принести. Нашел он козленка, да, зарезал его здесь же. И все, вот сказал: «Господи, вот тебе». Я такого не читаю. Я знаю, что когда человек приходил к сознанию или пониманию такого, что нужно принести было жертву, во-первых, строился жертвенник. И когда уже после жертвенника, или же это время прошло, и когда была скиния, когда был храм, да, то было определенное место, куда люди приносили. Они не могли дома зарезать ягненка и сказать: «Господи, ну вот моя жертва, что мне ходить туда? Вот, Господи, здесь прими». Нет, мы понимаем, что все-таки это было связано с местом. И когда апостол Павел говорил верующим, он говорит, что вам нужно принести свое тело именно в жертву, принесите тела ваши в жертву. И, как я уже сказал, что есть многие места, где мы проводим время с удовольствием, да, ну, мы уже не вчера, по-моему, об этом говорили, на рыбалке люди проводить, да, на охоте, на отдыхе. Это места, куда не надо заставлять идти. Мы туда бежим, нам, наоборот, тяжело воздержаться от этих мест, но туда плоть наша влечет. Есть другие места, где мы по принуждению, да, в кабинете зубного врача, там по принуждению, в каком-то на приеме у врача по другим проблемам, тоже по принуждению. В школу даже дети наши ходят, тоже в какой-то мере по принуждению. Я еще не встречал студентов, которые, ну, с удовольствием летели бы в школу, ну, за редким исключением, конечно, И на работу мы тоже, по большому счету, ходим только лишь потому, что нам нужно. Но есть места, которые наша плоть хочет избегать любой ценой. Знаете, если бы ей дать волю, она бы стерла эти места с карты, так, чтобы никто их не нашел, эти места. И одно из важнейших мест, которые Господь учредил, это место, где мы действительно можем поклониться Богу, где мы можем принести Богу жертву. Вот. Я не хочу сказать, что церковь – это единственное место, где мы приносим Богу жертву, но вместе с тем это нельзя учитывать или убирать со счетов, что это место, это особое место, Господом определенное место. Я не имею в виду нашу поместную церковь, да? Есть много поместных церквей, но все-таки церковь – место, где собираются верующие души, это особое место. Оно всегда было таким особенным местом. Даже во времена Новой Заветии, тогда, когда апостолы совершали свое благовестие, они ходили, делились Евангелием, мы с вами многократно читаем в книге Деяний, когда они находили места, где собирались верующие. Да, они проповедовали в городе, но было время, когда они шли в синагоги, когда они шли в дома молитвы, так и называет Писание, дома молитвы, там, где собирались христиане. И они совершали там это служение вместе. Поэтому мы, братья и сестры, должны помнить, когда Павел здесь напоминает нам о том, чтобы представить себя в жертву, свои тела в жертву, мы должны понять, что наша плоть, ее нужно принести в определенное место.
Мы не можем приносить Богу жертву с удобного кресла в нашем доме. Мы не можем. Конечно, мы можем помолиться. Конечно, мы можем походатайствовать перед Богом и петь общим пением, мы можем дома. Но есть все-таки что-то особенное в том, чтобы принести себя в то место, где происходит действительно поклонение Богу. И я хочу, чтобы каждый из нас, мы сегодня могли, проверяя себя, проверить, насколько мы готовы к этому. Вы знаете, сегодня нету христиан, которые бы отрекались от своей веры, ну, в смысле таком, чтобы ярко для себя, да, что я в Бога не верю. Нет. Сегодня все верующие. Даже люди, которые в церковь никогда не приходят, они себя считают верующими. Оно как-то свободно, и верить свободно, и люди к этому расположены, вот, пока нету гонений никаких. Но вы знаете, вот когда нужно принести себя в церковь, да, где-то в то место, где верующие собираются, и это не обязательно, как я уже сказал, поместная церковь, может быть, какая-то группа пошла на посещение, к примеру. И человеку тяжело, тяжело просто там примкнуть, потому что плоть дает о себе знать, да, потому что начинается вот это давление со стороны плоти, и уже здесь начинается борьба. И здесь кто победит? Победит Дух Христов или победит плоть? И Павел говорит, он знает эту борьбу, он прекрасно ее осознает. И в этом же послании, в предыдущих главах, он говорит о том, насколько серьезна эта борьба и в его жизни, и в жизни любого из нас верующего. Но эту борьбу мы не избежим, братья и сестры. И в этой борьбе вопрос в том, кто остается победителем. Потому что Господь должен остаться победителем. И наша плоть должна быть подчинена Ему. И что я хочу здесь подчеркнуть для нас, это... Три критерия, которые здесь Павел подчеркивает, связаны с этой жертвой. Когда мы приносим свое тело для того, чтобы поклониться Богу, когда мы, наше тело, которое где-то там стонет, потому что оно болеет, где-то оно невыспанное, где-то оно еще... Вы знаете, у нашего тела столько есть причин не быть в церкви. Мы иногда, я наверное, сам себе удивляюсь, да, какие могут быть причины, по которым мы думаем, может быть, не сегодня, может быть, не сейчас, не так важно. У меня есть дела поважнее. Вы знаете, пусть Господь действительно поможет нам в этом новом году правильно его начать, чтобы мы посвятили свою жизнь Господу, потому что вчера уже брат напоминал нам из послания Иакова, много есть слушающих, да, но мы и так с вами читали, что в Иакова 1 глава написано: «Будьте не слушателями только, обманывающими себя, а будьте исполнителями». Нужно стремиться к тому, чтобы быть исполнителем, не просто слушателем. И Господь здесь напоминает нам: «Представь тела в жертву». И какую жертву? Жертву живую. Жертву живую. Я уже когда-то говорил отсюда, я помню, мне нравится этот пример, который я когда-то услышал, что живая жертва – это проблемная жертва. Почему? Потому что живая жертва, она постоянно имеет тенденцию слезть с жертвенника, потому что она живая. Да? Но мы должны понять с вами, что Господь хочет живого служения. И есть разное служение, которое мы можем совершать. И, наверное, каждый из нас, мы можем вспомнить себя в такие моменты. Были моменты, когда мы приходим для того, чтобы послужить Богу, но внутри пусто. Я это говорю за себя, что бывали такие моменты. Бывали. И мне стыдно за такие моменты, когда ты приходишь, и у тебя что-то здесь не в порядке. Братья и сестры, вот мы с вами, сталкиваясь друг с другом, уверен, что такая фраза, как «ну что ты, как неживой», она знакома всем нам. Правда? Наверное, и мы задавали этот вопрос другому человеку, и, может быть, нам кто-то задавал. Но имеет ли это в виду люди? Действительно ли они сомневаются в том, что у нас есть жизнь, что мы дышим? Абсолютно нет. А почему задают такой вопрос? А потому что нету энергии никакой, потому что безжизненность какая-то. Смотришь на тебя, да, или на тебя кто-то смотрит, и они не понимают, ты вообще здесь, ты не здесь, о чем ты думаешь, где ты летаешь, где ты мечтаешь о чем. И вот мы с вами, братья и сестры, должны также посмотреть на наше представление нашего тела в жертву живую. Господь хочет, чтобы то, что мы делаем, чтобы мы делали это с особенным восторгом, чтобы это действительно приносило радость нам на сердце, и тогда оно будет зажигать других. Послание филиппийцам, 2 глава, 2 стиха я прочитаю, там сказано так: «Все делайте, — говорит апостол Павел, — без ропота и сомнения.
Все делайте без ропота. Хочу сегодня акцент сделать на этом. Делать без ропота. А при чем тут ропот? А потому что ропот подстерегает нас на каждом углу. Понимаете? Откуда ропот происходит? Ропот происходит тогда, когда с телом что-то не согласовано. Это не потому, что Святой Дух видит какие-то вещи. Нет. Это потому, что наше тело дает о себе знать. Оно недовольно. Оно не согласно. И у человека возникает ропот, если человек не контролирует, если человек не поражает эту мысль сразу на корню, а дает ей место жить, вы знаете, она вырастает. И она просто закрывает наши отношения с Богом. Мы уже не чувствуем никакой радости. И действительно, Бог может сегодня посмотреть на нас и спросить нас, а ты живой вообще или нет? И поэтому я хотел бы, чтобы сегодня Господь и меня, и каждого из нас, братья и сестры, действительно наделил вот этим желанием быть живой жертвой. Тело нужно принести в живую жертву, которая бы могла действительно без ропота, без какого-то уныния, но чтобы мы славили Бога всегда. Вы знаете, всегда. Сегодня уже напоминалось вот эти через стихи, брат Сергей тоже говорил о десяти девах. Вы знаете, вот этот момент, когда придет Христос, мы с вами понимаем, что это будет чудесный момент. И мы понимаем, что люди, они будут не готовы в какой-то мере, потому что мы не знаем ни дня, ни часа. Но что бы то ни было, может быть, мы будем спящими. Вы знаете, этот момент, он должен постоянно быть каким-то особенным моментом встречи с Богом. И этот момент к этому моменту мы можем с вами готовиться уже сейчас, когда мы каждый раз, когда мы приходим на общение друг с другом, когда мы участвуем в служении, когда мы делаем это с радостью. Вы знаете, когда Господь придет, мы будем готовы. И пусть Господь действительно благословит сегодня каждого, чтобы мы учились приносить тела наши в жертву живую. Какую еще? Святую. И это тоже немаловажный фактор. Жертва наша должна быть святой. Что значит святой? Слово «святой», первое его значение – это отделенный, это полностью посвященный Богу. Мы не можем быть святыми на 50%. Мы не можем быть святыми на 75%. Господь хочет, чтобы мы с вами были святыми. И, конечно же, святость наша не от наших дел. Мы никогда не осветимся с вами, какие бы мы праведные не были с вами. Вот. Святость наша, она приходит от Христа. Только Христос может действительно своей кровью осветить нас. И Он это делает. И наша задача с вами помнить о том, что Христос осветил нас. И поэтому все, что мы делаем, мы должны это делать для Него. Ни для кого другого. И третье, что здесь нужно подчеркнуть, это то, что эта воля, вернее, не воля, а жертва, она должна быть благоугодной Богу. И это тоже очень важный момент. Не кому-то другому человеку, благоугодный. То есть Бог на эту жертву смотрит и говорит, мне нравится эта жертва. Как часто мы, может быть, делаем вещи, и это нравится нам. Я думаю, что в этот момент нужно обязательно спросить, а Богу это нравится? Мне нравится, но я человек грешный. У меня очень много мотивов, которые могут меня просто обмануть. И я думаю, вау, как хорошо я сделал, как хорошо у меня получилось. Так ли Бог смотрит на меня? Так ли действительно Бог оценивает эту жертву? Потому что, может быть, я сделал это, но у меня там были какие-то свои мотивы. Может быть, я сделал Богу что-то, но с другой стороны, и люди обо мне начали говорить, и я поднялся как-то в глазах у других. Вы знаете, есть множество каких-то таких маленьких деталей, маленьких моментов, где мы что-то делаем для Бога, что-то, наоборот, не делаем. Думаю, а что я буду делать? Обо мне же никто не узнает, если я сейчас это сделаю, и никто об этом знать не будет. И у меня нет какого-то стимула. И вы знаете, вот это те моменты, с которыми нужно бороться. Потому что Богу, ну, нужно делать так, чтобы это было благоугодно Богу и только Богу. И Господь тебя видит на каждом месте, тебя и меня. Поэтому, что бы ты и я ни делали, Господь воздаст, Господь это оценит. Самое главное, чтобы это было сделано с правильными мотивами.

Напоминаем, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Баптистской Церковью города Сейлом.

И следующая часть, которую я хочу обратить ваше внимание, это то, что тело, оно очень сильно привязано к нашему разуму. И об этом второй стих говорит, что «и не сообразуйтесь с веком сим». То есть здесь Павел говорит, одно дело, вам нужно совладать с вашей плотью, но другое, вы не должны и разум свой тоже убрать. Он тоже пропитан грехом. Любой член нашего тела, он пропитан этим грехом. То есть он испорченный. Как сильно он испорченный? На 100% испорченный. Поэтому Господь здесь через апостола Павла напоминает, что есть тенденция у человека, да, сообразоваться. Он говорит, и не сообразуйтесь с веком сим. Сообразоваться – это быть подобным, быть похожим. Если мы говорим об уме, да, думать так, как думает этот мир. И он говорит, обратите внимание, что происходит с вашим умством. Может быть, сегодня тело вы и приносите, но что происходит у вас в разуме? О чем вы думаете? Что привлекает ваш разум? И он здесь говорит, вы не сообразуетесь, потому что это то, что можно делать без какого-то даже давления, или же оно само собой происходит. Мы с вами как-то вспоминали о том, что в этой вселенной есть закон энтропии, так он называется. Может быть, кому-то это слово непонятно, незнакомо, но это закон, который говорит о том, что материя, она обязательно будет разрушаться, она не созидает себя. К этому ученые давно пришли уже, давно, неверующие ученые. Для этого не нужно им Библию было читать, они увидели это. Но мы-то с вами знаем из Писания точно, что ничего не созидается, да, из плохого ничего не происходит, не происходит ничего хорошего. Но хорошее, оно имеет тенденцию без какого-то воздействия, просто под влиянием времени, под влиянием других материй и всего прочего, оно разрушается всегда. И Павел здесь приводит этот же пример, он говорит, что уму человека очень легко сообразоваться. Вы знаете, тяжело настроить себя думать о возвышенном, думать о горнем, как Павел пишет. Но очень легко думать так, как думают все. Очень легко поддастся этому влиянию. Почему, как говорят, что не говорят, а написано, что худые сообщества, они разрушают добрые нравы. А почему не наоборот? Вы не задавали себе вопрос, а почему не хорошие сообщества разрушают худые нравы? Нет. Потому что очень тяжело это дается. Можно, но очень тяжело. Здесь большая борьба будет. А вот худому сообществу делать не надо. Там никто не будет тебя учить, вот сделай это или сделай то. Вы знаете, человек сам видит все и как-то автоматически, можно сказать, попадает на эту волну. И апостол Павел здесь предупреждает, он говорит, не будьте похожими, не оставляйте все в какой-то действии таком, которое не подчинено вашему контролю, но возьмите себя в контроль. Не сообразуйтесь, но преобразуйтесь обновлением вашего ума. И вот это, братья и сестры, лично для меня это хорошее напоминание, хороший стих, который я хочу взять на этот год и вообще на всю свою жизнь, чтобы преобразоваться обновлением своего ума. Наш ум очень коварный, и нужно, чтобы Господь его преобразовал. Но вы знаете, братья и сестры, это не получится, если мы свое тело не начнем приносить на жертвенник. Не получится. Если мы просто думаем, я прочитаю эту книжку, я послушаю эту проповедь, мне так нравится этот проповедник, и мы, вы знаете, мы будем слушать и ходить на конференции, и наполнять себя вот этими вещами, вы знаете, это будет как мертвое море. Да, мы неоднократно об этом с вами говорим. Проблема мертвого моря в чем? Нету источника. Да, два моря, есть Галилейское, есть мертвое море. Но Галилейское море – чистейшее море. Почему? Потому что туда речка впадает, и оттуда она выходит, Иордан. А мертвое море, оно только собирает себя. Вот поэтому оно и мертвое, потому что нету никакого движения. Вы знаете, как христианину легко сегодня стать мертвым морем, принимать вот это услышал, вот это, и вот это хорошее, и вот, а вот это ты слышал. И вы знаете, мы собираем. А Господь говорит, так теперь вот то, что ты имеешь, возьми и примени это в жизнь. Вот принеси свое тело в жертву. Не сообразуй свой ум, преобразуйся обновлением ума. И это то, что, братья и сестры, ложится на каждого из нас. Это волевое решение, которое каждый из нас должен принять в своей жизни. И поэтому я сегодня хочу поощрить нас всех, к тому, чтобы мы преобразились своим умом. Вы знаете, я даже, думая об этом, могу дать вам некоторые направления, в которых размышлять можно. Опять же, это такие общие направления, есть более специфические направления, но каждый из вас, пусть Господь действительно нам сам подскажет.
Может быть, кто-то здесь в этих вещах увидит себя, кто-то, может быть, увидит в чем-то другом. И дай Господь, чтобы вам открылось это через Духа Святого. Но вот одно из таких проявлений – это разумное служение. Разумное служение в плане пророчества, да? В плане проповеди мы понимаем, что это в современном виде это звучит как пророчество. Когда-то апостол Павел Римлянам вот в этой же главе, в 6 стихе пишет так: «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчество по мере веры?» Он говорит, если ты имеешь этот дар, если у тебя сегодня есть возможность передавать волю Божию, то пребывай в этом даре, пророчествуй по мере веры. В Коринфянам 14 глава 1 и 3 стих, там мы читаем так: «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». И 3 стих: «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение». Это особый дар. Дорогие братья, я приглашаю, чтобы сегодня, может быть, мы продумали, мы посмотрели на свою жизнь. Есть те, которые когда-то себя пробовали в этом. И вы знаете, есть разные причины, по которым этот дар не стал развиваться. Но дай Бог, чтобы это действительно вы понимали, что это не ваш дар. А может быть, это ваш дар. Может быть, где-то просто лень пришла в жизнь. Может быть, где-то вы просто с неохотой к этому отнеслись, и у вас не было времени, чтобы, может быть, где-то читать Писание. Больше им наполняться, чтобы у вас было что дать другим. И Писание об этом напоминает. И разумное служение, вот обновление нашего ума, оно обязательно должно быть с этим связано. И если у тебя есть этот дар, если Господь тебя где-то уже использовал, и, может быть, ты уже оставил это по различным причинам, осуетился, забыл вообще, что у тебя этот дар есть, то хочется, чтобы вот в этом новом году Господь обновил твой ум, чтобы ты обновил свои отношения с Богом, чтобы ты обновил этот дар, который Бог тебе дал. Еще один дар, который тоже мы с вами все хорошо знаем, и в церкви он у нас развит, это уста, прославляющие имя Господа. Мы об этом читаем в послании к евреям, 13 глава, 15 стих. «Итак, будем через Него, то есть через Христа, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Братья и сестры, мы неоднократно об этом говорим. Вы знаете, что, какое переживание у меня – что почему-то есть какая-то стена, вы знаете, вот говорим, и никакого движения особого нету. И я переживаю о том, чтобы действительно мы не остались с вами слушателями забывчивыми, потому что есть люди, вы знаете, и мы с вами знаем же хорошо друг друга, и мы знаем, кто что может, ну, относительно. Вот, и поэтому понимаю, что если есть у человека способность, вы знаете, Господь дает эту способность, Господь дает этот дар, и Он может его забрать. Он может его забрать. И вы знаете, и Писание неоднократно говорит, и есть даже конкретные притчи, которые говорят о том, что когда придет встреча с Богом, да, и когда будут вот эти дары, которые Бог наделил нас талантами, и они не будут востребованы, воспользованы здесь, на земле, то это жалкая участь такого человека. Поэтому хотелось бы, чтобы сегодня, возможно, наши друзья, кто поет, у кого есть слух, друзья дорогие, есть нужда в том, чтобы участвовать в хоровом служении. Мы участвуем в общем пении, и это слава Богу. Братья и сестры, это важное служение. Я не хочу, чтобы кто-то сказал, что общее пение – это так, вот хор – это… Нет, я считаю, что и в общем пении нужно петь стройно, громко, так, чтобы оно действительно было слава Богу от всего сердца. Но есть и хоровое служение. И вы знаете, оно было всегда, оно, вернее, как всегда, ну, с момента тогда, когда… Храм восстановлен был. Мы с вами читаем об этом в книгах вот, Ездры и Неемии. Там есть повествование. Там даже Бог дает определенное повеление, как все должно проходить. Там хора были. Там не один хор был маленький. Да? Там были большие хора. И Писание об этом говорит. И оно говорит, как Бог расставлял или давал повеление, как эти хоры не должны существовать были, как они должны были участвовать. И сегодня мы с вами понимаем, что это есть возможность такая. И если у тебя сегодня, может быть, какие-то есть причины, да, я хочу сегодня воззвать, может быть, к бабушкам и дедушкам. Хочу сегодня, чтобы дорогие родители, у которых есть уже взрослые дети, если вы уже сегодня не просто папа и мама, а вы бабушка и дедушка, то, может быть, вы сегодня можете быть
вот этой помощью, чтобы вы благословили своих детей, и, может быть, посидеть надо с внуками где-то, и сказать, знаешь что, дорогой или дорогая, пойди на спевку, пойди, поучаствуй в этом служении, поучаствуй. А я вот просто не могу уже, но я могу посидеть с твоими детьми. Вы знаете, братья и сестры, это правильное размышление, это благословенное размышление. Вы много принесете Богу славы через это. И это, опять же, это ваша жертва будет. Это вы свое тело, да, которое, я понимаю, что с возрастом мы все с вами ослабеваем, нам всем хочется покоя, чтобы оставили нас всех, не приходите, не беспокойте. Я понимаю это, ну, хотя, может, не до конца, не в той степени, как понимают люди старше меня намного. Но, братья и сестры, мы же жертву приносим в любом возрасте. В любом возрасте. Вы знаете, Господь смотрит на молодых людей, и он ожидает от них жертвы. Это же не написано для определенного возраста. Написано для всех нас. Нужно учиться приносить жертву. И поэтому и в пожилом возрасте уже это тоже одна из жертв. Я считаю, это одна из реальных жертв, в которой вы можете поучаствовать. Вы можете быть в благословении для своей церкви и для Господа. Если вы посидите с вашими детьми и благословите своих детей, чтобы они пошли и поучаствовали в хоровом служении. Есть у нас и музыкальное служение. Я имею в виду, у нас есть оркестр. Оркестры у нас. И слава Богу за это. Потому что у Господа есть особое желание слышать. И это мы читаем с вами книга псалмов. Она просто наполнена этим. Господа прославляли на инструментах. На всех инструментах, Псалом 150, я надеюсь, все его хорошо помнят, несколько стихов оттуда прочитаю. «Хвалите его со звуком трубным, Господа хвалите, хвалите его на псалтыре и гусле, хвалите его с тимпаном и ликами, хвалите его на струнах и органе, хвалите его на звучных кимвалах, хвалите его на кимвалах громогласных». Все дышащее да хвалит Господа. Братья и сестры, Господь желает, чтобы те дары, которые Он дал, чтобы мы приносили это все для Его славы. Поэтому, может быть, сегодня кто-то нуждается в обновлении своего ума с тем, чтобы тот дар, который Бог ему дал, играть на музыкальном инструменте. Дорогой друг, почему ты сегодня его не используешь? Почему? Какая причина? Потому что плоть, наверное, где-то говорит другое. Потому что нужно идти на сыгровку, а хочется это время провести где-то в другом моменте или же в другом месте. Вот здесь как раз и приходят вот эти слова. Нужно представить себя в жертву. И пусть Господь действительно поможет, чтобы и музыкальное служение, оно тоже могло развиваться, и чтобы те, кто имеет этот дар, друзья, не смущайтесь, не думайте, что ну, я не такой, как вот кто-то играет там. Вы знаете, Господь вас использует и может использовать. Для Него нету больших и маленьких. Вы знаете, наоборот, я считаю, есть одна большая проблема. Есть люди, которые достигают каких-то высоких вершин вот, в какой-то сфере, пусть это музыкальная. Вы знаете, такие люди чаще падают, потому что начинают уже за себя очень много думать, и Богу меньше славы возникает. Поэтому, если вы хоть немножечко умеете играть, используйте. Господь вас так сильно благословит, превыше вашего ожидания. Поэтому пусть Господь действительно благословит обновление в этом ума нашего. Еще есть один момент такой, это наша общительность, наше благотворение, о чем Евреям 13:16 написано. «Не забывайте также благотворение и общительность, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Это еще где нужно обновить свой разум. Что мы с вами призваны к тому, чтобы стремиться к общению. Братья и сестры, бывает такое, что собрание еще не закончено, люди уже уходят, бегут домой. Я понимаю, есть разные причины, абсолютно, и никого не хочу осуждать, абсолютно. Но я хочу, чтобы сердце все-таки наше, оно было право перед Богом, чтобы мы понимали, что это великое блаженство, что мы с вами имеем друг друга, что мы с вами собираемся вместе, что у нас есть возможность пообщаться, не просто прийти, но отсидеть служение и уйти, и ни с кем не поздороваться. Это жертва общительности. Это жертва общительности. И тогда, когда мы выходим на природу, и когда мы еще какие-то мероприятия устраиваем, дорожите этими моментами. Люди, которые прожили до нас, даже вот многие из нас, кто уже в годах, мы с вами знаем, это был дефицит общения. Дефицит общения. Люди хотели, люди мечтали о том, что мы сегодня имеем вот так вот просто. Люди не могли даже мечтать некоторые о таких вещах, о таких моментах, о таком времени. А мы живем в это время. Поэтому будем дорожить. Это милость Божия, большая милость Божия. Пусть Господь обновит наш разум,
чтобы мы стремились к этому жертве общительности, к жертве благотворения. Есть еще один момент, это пятый момент, это странноприимство. Это странноприимство, о котором мы тоже читаем с вами, и Римлянам есть стих «В нуждах святых» 12-13. «В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве, ревнуйте о странноприимстве». Евреям 13:2 сказано так: «Странолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». Странолюбие. Я понимаю, мы живем с вами в очень сложное время, когда ты не знаешь, кто этот человек и что он может принести с собой. Но здесь играет вопрос все-таки доверия Богу. И с другой стороны, у нас есть много моментов, мероприятий, когда мы с вами принимаем другую молодежь, может быть, кто-то приезжает к нам. И поэтому пусть Бог действительно научит нас и поможет нам быть странолюбивыми, любить, ревновать об этом. Еще один из моментов, шестой момент, это наше материальное служение. Вы знаете, братья и сестры, это то служение, которое Господь всегда в процессе, вот и в Ветхий Завет, и в Новом Завете, оно проходит. Кто-то посчитал и сказал, что о деньгах Библия говорит больше, чем о чем-то другом. Я не считал сам для себя, но вы знаете, она говорит действительно о деньгах. Она говорит о нашем материальном служении. И поэтому хочется, чтобы Господь действительно обновил наш ум и в этом направлении, потому что это одно из важнейших служений. Не потому что кто-то что-то от этого имеет, а мы считаем, что эти средства, которые Бог дает нам, мы понимаем, что как минимум десятая часть – это не наша часть. Это не наша часть. Это было так в Ветхом Завете. Господь так определил. Он говорит, десятина, она не твоя, она Божья, отдай ее Богу. А мы с вами, как христиане, мы должны понимать, что мы по благодати, как мы говорим, живем. Да, и есть место Писания, которое мы время от времени вспоминаем, из послания Коринфянам, 2 глава, 9 глава, 7 стих. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог». Братья и сестры, если есть какой-то определенный лимит, если Господь сказал, что вот десятина, да, вот это мой закон был, это был закон, десятина. А мы говорим, а мы христиане, мы по благодати живем. Но не может благодать стать меньше, меньше того, что Господь требовал. Больше она может быть, но не меньше. Поэтому пусть Господь действительно поможет нам обновить наш разум, чтобы мы понимали, что чем больше мы будем отдавать, опять же, для церкви мы понимаем, что здесь мы где-то сделаем сборы, когда-то какой-то миссионер приезжает, какая-то нужда возникает. Мы имеем регулярные сборы на развитие нашей церкви. Братья и сестры, если мы будем это делать без принуждения, если мы действительно будем работать над своим сердцем, потому что здесь Павел говорит, что доброохотно дающего, вы знаете, а что делать недоброохотному? А что делать, когда сердце не лежит? Может быть, братья и сестры, мы должны понять, что проблемы наши все наши беды в том, что и тело в жертву мы не можем принести, и ум наш не преобразуется, потому что мы очень много советуемся с плотью и кровью. Много советуемся с ней. Вы знаете, это не та личность, с которой нам нужно советоваться. Нужно с Богом советоваться. А когда мы начинаем советоваться с плотью и спрашивать, как ты себя плоть чувствуешь, хочешь ты этого, не хочешь, тебе больно от этого, тебе не больно. Вы знаете, это плохой советчик, потому что она всегда сделает и будет советовать то, что не угодно Богу. И Павел это хорошо знал. Он говорит, я не стал советоваться с плотью и кровью. В книге Деяний, 20 глава, 24 стих, на этом стихе я закончу свою проповедь, он говорит так: «Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божьей. Аминь».

Итак, наша радиопрограмма «Благая весть», подготовленная Славянской Баптистской Церковью города Сейлом, подходит к концу. Если Господь продлит жизнь, напоминаю, что наши радиопрограммы вы можете слушать на волне 11.30 в субботу с 7 часов вечера и в воскресенье с 7 часов утра. Кроме этого, наше участие в сетке вещания «Радио на пути» из города Эджвуд, штат Вашингтон, можете слушать по четвергам и субботам с 00 часов утра в расчете для дальнего зарубежья и с 10 часов утра еженедельно. Благословенной вам жизни со Христом во славу Господа, дорогие друзья, эти праздничные рождественские дни, и спасибо, что слушали нас.

0: Сиэтле час ночи.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Прослушайте, пожалуйста, программу передач на этот час. Вначале выйдет ежедневная программа «Открывая Писание». Ее проведет Александр Осадчий. После нее слушайте передачу «Для всех военнослужащих», ведущий Александр Захария. И в конце часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме.
2: Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
4: Лень. Я хотел бы начать со слов Антона Павловича Чехова, как он говорил о лени. Она, как авторитетно утверждают мои родители и начальники, родилась раньше меня. Правы они или нет, но я знаю только, что я не помню ни одного дня в моей жизни, когда бы я не принадлежал ей и не чувствовал над собой ее власти. Она не покидает меня день и ночь. Я тоже не высказываю поползновения удрать от нее. Связь стала быть крепкая, прочная. Но не завидуйте, юная читательница. Эта трогательная связь не приносит мне ничего, кроме несчастий. Во-первых, моя она не отступает меня день и ночь, не дает мне заниматься делом. Она мешает мне читать, писать, гулять, наслаждаться природой. Я пишу эти строки, а она толкает меня под локоть и ежесекундно, как древняя Клеопатра, не менее древнего Антония, манит меня к ложу. Во-вторых, она разоряет меня, как французская кокотка. За ее привязанность я пожертвовал ей всем – карьерой, славой, комфортом. По ее милости я хожу раздет, живу в дешевом номере, питаюсь ерундой, пишу бледными чернилами. Все-все пожирает она ненасытная. Я ненавижу ее и презираю. Давно пора развестись с ней, но не развелся я до сих пор. Не потому, что московские адвокаты берут за развод 4000. Детей у нас пока нет. Хотите знать ее имя? Извольте. Она поэтично напоминает Лилию, Лелю, Нелли. Ее зовут Лень. Эти слова Чехов написал в 1885 году. То есть уже давным-давно, больше 100 лет назад. А когда вообще возникла лень? К чему она приводит? Как нам ее избегать? Это все есть в Священном Божьем Слове Библии. Итак, истоки лени. Если мы прочитаем Бытие, 2 глава, стих 15, то мы увидим, что сначала лени никакой не было. Итак, «И взял Господь Бог человека, которого создал, и посадил в саду Эдемском, чтобы возделывать и хранить его». Мы сразу видим, что после создания человека Бог поручил ему трудиться. Поселил в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. О чем мы говорим? О том, что лени не было изначально. Человек до согрешения был другим. Он не был ленивым. Он был не ленивым, он был бодрым. Он был рукодельным, совершенно другим. Даже мы не можем полностью описать это словами, каким был человек до грехопадения. Самое главное, что мы знаем, что он не болел и не умирал. Но и не был ленив, потому что Бог поручил работу, и он должен был ее исполнять. И он бы ее исполнял с радостью, потому что это творение, которое зависит от Творца, от его воли. Творение, безусловно, должно подчиняться. Но все произошло вскоре иначе. Мы говорим о преступлении Адама. О том, что он сделал вместе со своей женой Евой. Как нарушили Божью заповедь. Тогда все изменилось. Именно тогда и появилась лень. Бытие 3 глава стих 19. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, пока не затишься в землю, из которой ты взят, потому что ты прах, и ты в прах возвратишься». Пот лица, тяжелый труд — это обрек себя так человек своим поступком, своим преступлением против Творца. Именно тогда и появилась лень. Потому что человек уже от благословенного труда, который он совершал в Эдемском саду, перешел к другой форме земледелия. Поте лица твоего. Когда в поте лица, когда работа не доставляет удовольствия, ты должен работать просто, чтобы питаться, содержать свою семью. Это совсем другое дело. Это совершилось после грехопадения. Тогда появилась лень. Потому что человек не всегда хотел работать. Он работал не потому, что он хочет это делать, потому что он должен. Но если бы можно было не работать, он, конечно, не работал. Вот истоки лени. К чему лень приводит? Она приводит, безусловно. Потому что не привести к чему-то она просто не может. Ведь от лени люди становятся другими. Как называют ленивого человека? Лодырь. Ленивец. Есть какие-то еще слова? Это другой человек. Потому что основная масса людей, хотя и имея склонность к лени, все-таки стараются с ней бороться. И здесь важный аспект. Все мы в себе имеем истоки этой лени, ведь мы живем в этом теле, которое досталось нам еще со времен Адама, смертное тело. Но каждый человек по-разному распоряжается с нею. Итак, к чему приводит лень? Очень много этому пункту посвящено в книге притч. Например, 6 глава, стих 6. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на его действия и будь мудрым». И далее. «Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготавливает летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. До каких пор, ленивец, ты будешь спать, когда встанешь от своего сна? Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник». Итак, первое, самое главное последствие лени — бедность. «Придет, как прохожий, бедность твоя, нужда твоя, как разбойник, бедность». Понимаете, что физическая лень, человек ленивый, он никогда не сможет достичь чего-то. Он даже не сможет достичь средней, допустим, так образно говоря, зарплаты в том регионе, где он живет. Лень не позволит ему это сделать. Лень – это нежелание работать. Второй аспект. Желание ленивца убьет его, потому что руки его отказываются работать. Всякий день он сильно алчит, а праведник дает и не жалеет. О чем здесь идет речь? Желание ленивца убьет его. Опять в контексте работы, но это немножко другой уже аспект. Всякий день он алчит, а праведник дает и не жалеет. То есть ленивый человек, который не способен работать, он не способен и правильно жертвовать. Правильно жертвовать. Как? Смотрите, праведник дает и не

Дверь ворочается на крючах своих, а ленивец на постели своей. Ленивец опускает руку в свою чашу, ему тяжело донести ее до рта своего. Ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно. Очень интересное место. Почему ленивец думает, что он мудрее семерых? Потому что такой образ жизни у ленивца. Образ жизни — лень. Лень становится образом жизни. И в результате этого возникают проблемы с адекватным восприятием себя. Человек теряет связь с действительностью. Когда человек ленится, когда он дает лени власть в своей жизни, тогда он перестает адекватно воспринимать себя. Да, есть и другие аспекты, почему человек может перестать адекватно воспринимать себя, но лень — это один из больших аспектов в этом вопросе. Именно из-за лени происходит неправильное восприятие себя. Потому что когда человек ленится, он смотрит на мир другими глазами. Ему кажется все по-другому, что и другие должны делать так же. Но он не понимает одного, что адекватное восприятие возможно только при подавлении лени. Только тогда, когда лень не будет руководить нами. Тогда мы, как уже не ленивые люди, сможем разыскивать какую-то информацию, не верить в лжи СМИ, читать Божье Слово, но об этом сейчас еще мы скажем. Хорошо, мы видим в Библии примеры, к чему приводит лень физическая. Но помимо лени физической, есть лень и духовная. Духовная лень, о чем мы говорим. Евреям 6 глава с 9 по 12 стих. «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так. Ведь не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которого оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые веру и долготерпение наследуют обетование». Духовная лень. В этом месте Писания, в Римлянам 6 глава 9 по 12 стих, идет переплетение как лени физической, так и духовной. Мы видим, то есть о физической мы уже поговорили, что касается лени духовной, то лень духовная – это прямой плод лени физической. Человек, который можно назвать ленивец, ему лень или влом. Почему ты не хочешь делать что-то? Мне влом. Вы слышали такое? Ответ от кого-то? Да, можно слышать постоянно. Человек, который ленится по жизни, он будет лениться и в вере. Лень читать Божье Слово. Даже лень читать Божье Слово людям, про которых, в принципе, не скажешь, что они ленивцы. А им лень читать Божье Слово. Вот здесь два аспекта, физический и духовный. Если мы ленивы, будет это сказывается на всем. Если мы по жизни ленивы, но мы ленивы в духовности нашей, нашей вере, тогда надо задать вопрос себе. Кто мы? Кто мы? Подлинны ли мы христиане в соответствии с Библией? Лень. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца. Чтобы вы не обленились. Облениться в вере означает, во-первых, недополучение Божьих благословений, во-вторых, нереализация тех талантов, которые дал Бог каждому христианину. Духовная лень. Переплетение физической лени, духовной лени и все под общим наименованием. Лень.

мы можем сказать, подводя итоги этой темы? Не ленитесь, смотрите за собой. Не ленитесь ни физически, ни тем более духовно. Всегда выделяйте время для Бога. Упражняйтесь в молитве. Изучайте Библию, даже когда это, скажем, неохота. И всегда знайте, что когда Бог на первом месте, все остальное окажется на своих местах, само по себе. Лени нет. Да, поиску Царства Божьего и Его праведности каждый день жизни. На сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывай Писание». До свидания.

0: В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу для всех военнослужащих, которую подготовил и ведет Александр Захария. После нее слушайте передачи «Момент творения» и «Капля росы».
1: Здравствуйте, дорогие друзья-радиослушатели! Вы слушаете радиопередачу для всех военнослужащих. Мы готовим ее для тех, кто по долгу службы находится далеко от своих родных и близких, для солдат и матросов, для сержантов и старшин, для младших и старших офицеров, для всех тех, кто ищет духовного успокоения, и для тех, кто уже приобрел его, для людей высокообразованных и для тех, кто не имеет большого образования. Независимо, какой вы профессии или звания, какого вы возраста и национальности, для тех, кто думает не только о материальном, но и о духовном. В этой радиопрограмме вы сможете услышать, что пишут нам наши радиослушатели, их размышления и комментарии на духовные темы. Вы сможете услышать ответы на ваши вопросы, а также интервью и живые свидетельства наших дорогих радиослушателей. Слушатель, если вы решите участвовать в этой радиопрограмме для нашего общего духовного возраста, тогда мы ждем ваши комментарии, размышления, свидетельства. На ваши вопросы вам ответит ведущий радиопрограммы. С вами сегодня у микрофона Александр Захария. Итак, что же принесла нам почта, друзья? Что пишут нам военнослужащие? Что пишут вообще слушатели наши? Каковы комментарии? Сегодня, друзья дорогие, к нам пришло письмо из города Чита, письмо электронной почты, и пишет его Павел Николаевич. Он говорит так. «Александр, слушал вас недавно, и мне кажется, что, слушая вас, появляется во мне какая-то вера и надежда. Мне уже скоро 40 лет, а я еще холостяк. Офицер пограничных войск. Честно говоря, в этой глуши не вижу никакого выхода для будущей жизни. Чувствую себя тонущим во грехе. Как-то я слышал из ваших радиопрограмм о прокаженном. Вы читали о нем из Нового Завета. И мне кажется, что моя душа и вся моя жизнь – как та болезнь прокаженного, вся во грехах, вся в пятнах проказы греха. Честно говоря, мне так не хочется жить. Что же делать? Пишет Павел Николаевич. Сам себя я изменить не могу. Что же говорить о том, чтобы кому-то помочь? У нас таких, как я, полным-полно. Я не один, но это меня, конечно, не радует. Я хочу помочь, особенно молодым ребятам, солдатам и офицерам, но им я чем могу помочь? Я самый несчастный человек. Я сам себе не могу помочь». Вот так пишет офицер пограничных войск из города Чита, дорогие слушатели, Павел Николаевич. Дорогой Павел Николаевич, я благодарю вас за ваше очень важное, интересное письмо и очень важная тема, которую вы затронули, которая в вашей душе. Это жизнь прокаженного, жизнь во грехах. Вы знаете, есть одна замечательная христианская песня именно на эту тему, на тему прокаженного, и на тему о том, что есть кто-то, кто может исцелить человека навсегда. исцелите из этой страшной проказы греха. Нет более страшной болезни, чем сам грех. Он как рак расползается по всему нашему телу. И для этого нужен кто-то, кто может очистить человека, кто может простить человека. Это Мессия. Это Мессия Иисус Христос. Именно об этом я хотел бы поразмышлять сегодня, друзья дорогие. Я приглашаю вас оставаться на нашей волне после этой прекрасной песни, чтобы вместе поразмышлять именно на эту тему о проказе.

Да, друзья дорогие, грех – это страшная проказа, как я сказал уже в начале нашей беседы, в начале нашей радиопрограммы. И сегодня я хотел бы именно поговорить об этом, что именно из-за этого греха, из-за, так сказать, этой проказы, которая вошла в человека, стала прерванной наша коммуникация с Богом живым, Богом Отцом Небесным. И человек потерял именно вот эту коммуникацию. Вы знаете, в нашу эпоху, когда хорошо развиты высокие технологии, есть слова, которые человеку не нравятся. Так, например, слово «грех». Это слово не хотят употреблять, особенно правители стран, в своих выступлениях, не хотят употреблять и в прессе, и в радиопередачах. Все меньше и меньше мы слышим об этом. Мало встретите это слово и в телевизионных, и в киносъемочных постановках. И чтобы не ранить тонкий слух прихожан, в некоторых церквях вообще не хотят употреблять это слово, а заменяют его полностью и просто-напросто словом «вина». Но то, что мир этот старается скрыть, уже нельзя скрыть, слушатели дорогие. Грех живет среди нас, как страшное привидение. Его мы видим, чувствуем и вдыхаем ежедневно, даже в таких местах, где мы никогда раньше его и не ожидали видеть. Весь мир находится во грехе, и как бы человек ни старался его упрятать, он находится везде. Грех все больше и больше портит человека, расстраивает общество и разрушает целые нации. Сегодня грех царствует во всех слоях человеческой жизни. Его хотят скрыть, преображают, смешивают в таких концепциях мышления, что трудно понять то, о чем в самом деле идет речь. Сегодня о нем говорят как о новости дня и называют реальностью, грубостью, жестокостью, хитростью и тому подобное. Эти уловки не помогут, потому что для Бога все, что не по вере, все, что Его не прославляет, все, что стоит против Его слова, что разрушает Божьи указания, это грех. Все, что против Божьего послушания, все, что против Бога, это грех. Господь грех называет его именем – грех. Но самое страшное – это то, что грех отделяет Бога от человека точно так, как во время Христа отделяли прокаженных от общества, так и человек отделен от Бога именно из-за греха. Почему? Потому что Бог свят. Бог, написано, трижды свят. И Он ненавидит грех. Он не может быть вместе со грехом. Когда умирал знаменитый вождь Израиля Иисус Навин, мы читаем об этом в книге Иисуса Навина в 24 главе 19 стих, то Он говорил, Он, то есть Бог, Бог-ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Да, друзья, Бог не потерпит беззакония, и Бог не потерпит никакого греха. Какие же бывают последствия греха, слушатель дорогой? Нужно в самом деле сказать, что все последствия греха начинаются с того момента, когда человек отошел от Бога, когда слава Божья отошла от человека. Написано: потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Да, все согрешили и лишены славы Божьей. Потеряв славу Божью, человек стал жить своей жизнью, жизнью просто животного. Первое. Живя под властью греха, человек потерял ту прекрасную троичную связь, которую имел, во-первых, с Богом Отцом, во-вторых, с ближним и, в-третьих, с самим собой. Во-вторых, человек отделился от Бога до такой степени, что теперь
не может у него ничего просить, кроме прощения грехов. В-третьих, Бог не может употребить такого человека. В-четвертых, человек теряет время, думая, что он сам способен что-то сделать, чтобы улучшить свою ситуацию и связь с Богом. Но Бог ожидает, чтобы человек возвратился к точке падения, склонился перед Богом и преклонился перед Ним. В-пятых, грех в согрешившем верующем человеке, например, доводит его до такой обстановки, что тот теряет радость в своей жизни. В-шестых, грех делает человека игрушкой в руках дьявола. В-седьмых, через грех человек теряет авторитет. В-восьмых, такой человек играет со своим умственным и физическим здоровьем. В-девятых, грех приводит человека к еще более тяжелым формам греха. В-десятых, грех заставляет Бога принимать меры и в конце концов приводит человека к самым тяжелым последствиям. Как только грех раскрывает связь с Богом, тогда теряется контакт с Ним и правильное отношение к человеку и к самому себе. Наверное, вы помните библейскую историю о жизни царя Давида. Прочитайте ее. Он был изуродован грехом и понес самые страшные последствия в своей жизни, моральные и духовные. Об этом можете подробнее прочитать во второй книге царств, в 11 и 12 главах особенно. Пока согрешивший человек не вернется с покаянием Богу, он остается сухим духовно, как пустыня. Давид, будучи глубоко верным Богу, согрешил, и пока он не покаялся, его жизнь была как сухая пустыня. Об этом Давид хорошо говорит в Псалме 31, а также в 51. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука Твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Да, он говорил: это мой грех, который ненавидим Господом. Пока человек не придет с покаянием грехов к своему Спасителю, такой человек будет духовно, как тот прокаженный. Потому что, слушатели, сама болезнь проказы является символом греха, и человек нуждается в полном исцелении и нуждается в полном прощении, чтобы стать снова плодоносным. Однажды Давид вышел на балкон, чтобы прогуляться. Нечаянно его взгляд упал на дом вблизи, где на террасе купалась женщина. Он ее пожелал и решил позвать ее к себе. После того, как Давид с ней побыл и переспал, он отправил ее обратно к себе домой, будто ничего такого не случилось. Он занялся делами своей стороны. Но Бог так не думал. Скоро Давид узнает, что от него родится ребенок. И здесь грех приобретает страшные последствия, как мельничное колесо. Он начинает сокрушать много прекрасного в жизни Давида. Давид, узнав, что будет отцом, решает призвать из рядов своей армии хорошего воина, то есть мужа той женщины, с которой он переспал, Урию. Урия же не соглашается идти в дом жены даже тогда, когда его нарочно напоили. Тогда Давид решает послать его на первую линию фронта, чтобы отделаться от него, и именно там Урия и погибает, будучи всегда преданным солдатом Давида. Вот такие последствия одного греха. Давид никогда не думал, что дойдет до таких страшных последствий, когда пожелал ту женщину. Но Господь, хотя пока и молчал, Он все же смотрел внутрь Давида. Что же произойдет в нем? И вот среди этого греха появляется пророк Божий и приводит пример с ягненком. Давид понял, что пророк не шутит, а прямо указывает на его грех. И тогда Давид в самом деле кается.
Пока Давид молчал и не каялся, он был в тяжелом положении. Его душа не находила покоя. Он днем и ночью искал успокоения своей души и нигде не находил, пока не пал пред Богом и не покаялся. Много лет позже Зигмунд Фрейд, знаменитый всем психоаналист, говорил об этом как о катарсисе, то есть о том, что человек должен излить свою вину, признаться перед кем-то, лишь бы признаться. Но, друзья дорогие, разница в том, что никто не сможет простить грех человека, как только Господь Спаситель и Святой Бог, который в самом деле может раз и навсегда простить наш грех. Дело не только в том, что мы признаемся. Есть грешники, которые признаются в своих грехах, но они не прощены. Господь их не простил, потому что они не пришли с покаянием в своей душе к Нему. Конечно, для этого процесса нужно человеку преклониться пред Творцом, сознаться в бессилии своем. Только тогда человек сможет обрести полную свободу души и духа, дорогие друзья. Пока человек не покается и не наладит свою связь с Богом, он будет находиться связанным грехом и будет находиться как в пустыне, постоянно желая пить, и будет думать о свободе, будет как прокаженный в болезни. Грех не только разрушает жизнь человека, он также уродует общество и постепенно даже разрушает целые империи, как, например, это случилось с Римской империей, где грех царствовал во всех областях общества и дошел до такой степени, что люди только заботились о материальных благах, о роскоши и о распутной жизни». История для нас, друзья, является хорошим учителем, и мы должны учиться на фактах. Пока человек и общество, и целые нации не вернутся на правильный путь, пока не оставят грех, страна, общество и такой человек идут к разрушению. Божье правило к человечеству записано на страницах Его же Слова. Бог ясно ставит условия. Читайте вторую книгу Паралипоменон, 7 глава, 14 стих. «Пока человечество не смирится перед Ним, святым и всесильным Богом, не будет иметь, конечно, благословения. Бог может возобновить связь с любым человеком, если тот придет в смирении к Нему, точно так, как поступил с Давидом, когда пришел к Богу в покаяние». Иначе, как мы читаем в Евангелии Луки в 13 главе 5 стих, «Если не покаетесь, все также погибнете». Бог является царем, царем над жизнью, и Он решает нашу жизнь. Если мы смиренно приходим к Нему, Он прощает, Он поднимает нас, хотя мы были полностью разрушены, делает в нас полную реставрацию и возобновляет нас, и мы, становясь Его детьми, можем только благодарить и прославлять Господа. Благословен тот, кто со смирением приходит к Нему.

Да, дорогие слушатели, Христос всегда с нами, со мной, с вами. Христос всегда слышит мои и ваши нужды. Христос всегда тронут моей и вашей нуждой. Если в самом деле, если мы приходим искренно в покаяние к Нему. Я думаю, слушатели, что нет такого греха, нет такого греха, который Он бы не простил. Конечно, кроме хулы на Духа Святого, как говорит нам Священное Писание. Поэтому можно прийти к Богу, пока мы еще живы, пока мы еще дышим. И хотя, может быть, как писал слушатель, военнослужащий из пограничных войск, из города Читы, как писал Павел Николаевич из города Читы, и хотя у нас в душе мы слышим и чувствуем эту проказу, проказу греха, есть прощение, пока есть жизнь, и пока в самом деле Господь держит открытой эту дверь, дверь прощения, дверь благословения, дверь любви. Он принимает каждого приходящего к Нему. Поэтому Он и пришел в этот мир, потому что Он так возлюбил мир, что отдал свою жизнь за нас, дорогие друзья. Друзья, стоит задуматься. Мессия стоит у ваших дверей, вашего сердца и стучит. Все зависит от вас. Откроете ли вы дверь Ему?

Друзья, дорогие, наше время подошло к концу. У микрофона с вами был Александр Захарья. Если вы решите писать нам, пишите на адрес радиостанции или же лично мне, Московская область, город Мытищи. Абонентский ящик 65, почтовый индекс 141 тысяча. Всего вам прекрасного, друзья. До свидания.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения.
2: Сказочка про белого кита. Эволюционисты утверждают, что эволюция млекопитающих протекала на суше. Однако многие млекопитающие, например, киты, обитают в океане и никогда не смогли бы жить на суше. Эволюционное объяснение этого факта ясно демонстрирует нам, какие трудности испытывает теория эволюции на каждом шагу. Согласно этой теории, некогда, ни много ни мало 45 миллионов лет назад, на берегу моря жили-были звери, похожие на коров, и очень уж они любили рыбкой полакомиться. А больше всех рыбы доставалось тем, у кого хвост был подлиннее. Они и плавали получше, и детей у них было больше. Вот прошли миллионы лет, ноги у этих зверушек исчезли за ненадобностью, хвосты вытянулись, ноздри сдвинулись на макушку, так и появился первый кит. Эта история похожа на сказочку для детей дошкольного возраста. Хотел бы я посмотреть на такую нестандартную корову. Не мудрено, что по сей день не найдено ни единой косточки этого странного существа. И это нынче называется научной теорией. Трудно представить себе науку, использующую подобные гипотезы. Напротив, современная наука ясно свидетельствует нам о том, что киты были сотворены по роду их, а вовсе не произошли от рыбоядных коров. История о коровах, ныряющих за рыбой, не более чем сказка про очень необычного белого бычка.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Вы слушаете радиобеседу «Капля росы» номер 8, посвященную последовательному ознакомлению с книгами Священного Писания. Сегодня мы продолжим нашу беседу и в ее основании возьмем послание Ефесянам. Послание апостола Павла Ефесянам, 1 глава, прочитаем 2 стиха, 15 и 16. «Посему и я, услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих». Так пишет апостол Павел церкви в Ефесе. Церковь в Ефесе была растущей, умножающейся церковью. Это радовало апостола Павла, особенно когда он получал хорошие вести об этой церкви, что она возрастала не только количественно, она возрастала в любви и вере, что важнее всего, что дороже всего. Чувство благодарности за все у апостола Павла так велико, что оно переливается в молитву. В этих двух стихах мы находим не только великую благодарность апостола за великие дела Божии, но также находим и молитву о нуждах верующих в Ефесе. Апостол Павел сам говорит, что то, что он услышал, побуждает его благодарению и молитве. Апостол благодарит Бога за добрые вести. Хорошие слухи всегда рождают хорошее в сердцах людей, хорошее настроение, хорошие мысли. Представим себе того гонца от Ефесской церкви, который прибыл в Рим и рассказал апостолу Павлу о великих делах там, о верующих в Малой Азии. Он мог бы говорить о них что-нибудь и плохое, ведь всего бывает в жизни. Ведь всегда были, есть и будут верующие, которые не могут поговорить с верующим полчаса без того, чтобы не сказать что-нибудь недоброе о другом. Но, к счастью, гонец из Ефеса был благожелательным. Они говорили только хорошее. И мы сегодня читаем: «Посему и я, — пишет апостол Павел, — услышав о вере и вашей во Христа Иисусе и о любви ко всем святым». Возможно, что апостолу рассказывали о менее важных делах, но он выделил самое важное, слышанное им о вере и о любви. Друзья мои, как важно и для нас запоминать и выделять самое главное, когда нам говорят люди. Как важно уделять внимание на существенное, а не на пустяки, которыми зачастую изобилует наша земная жизнь. Вера и любовь очень важны не только для каждой церкви, но и для каждого человека. Без веры нет и не может быть живого общения с главою церкви. Не может быть общения со Христом. А без любви нет и не может быть живого общения с другими верующими. Многое нужно нам в земной жизни, но от чего зависит успех нашей земной жизни? Можно жить и без ковров, без картин, без книг, без телевизора, даже без стола, без кровати. Но, друзья мои, ведь нельзя жить без пищи, без воды, без тепла. Мы, конечно, не будем выбрасывать мебель, мы не будем выбрасывать другие вещи, они нам нужны. Без них, конечно, хотя жить вам возможно, но мы пользуемся ими. Вот так и в духовной жизни. Мы не отказываемся от традиционных форм общинной жизни, ибо они нужны. Но главное для духовной жизни – это вера и любовь. Апостол Павел пишет верующим в Ефесе так: «Непрестанно благодарю Бога за вас». Какой хороший пример для всех верующих! Как часто мы благодарим Бога за успехи других верующих, за тех, кто вблизи, кто вдали от нас, но остается верными Богу. Часто мы вспоминаем в молитвах наших о таких людях. Апостол подчеркивает, что он вспоминает Ефесскую церковь в молитвах своих постоянно. Какой хороший пример для других верующих вспоминать свою поместную церковь в молитвах и все церкви перед престолом Господа вспоминать. В молитве есть великая сила, друзья. Это хлеб души. Когда христианин молится о других, он возрастает духовно сам. Это проверено многовековым опытом. Для человека же,
еще не примирившегося с Богом, нужно в первую очередь обращение к Богу с покаянием. И что удивительно, получив прощение грехов и радость спасения, грешник, прощенный Господом, сразу же начинает молиться о других, начинает делиться радостью спасения с другими. Молитва – это пища души, повторяю. Не может верующий жить радостной, победоносной жизнью, если он не имеет молитвенного общения со своим Богом через Иисуса Христа. Молитва – это таинственная сила. Пусть же она будет не традицией, пусть она будет частью нашей жизни. Дорогой друг, радиослушатель, к вам наше коротенькое слово. Мы не знаем, как давно вы слушаете наши радиобеседы, но мы об одном просим вас. Если в вашем сердце живет вера с горчичное зерно, вера в живого Бога, почему бы вам сразу же, сейчас же, вот после окончания этой беседы, наше время подошло к концу, и мы кончаем беседу, почему бы вам не преклонить колени и не открыть Богу свое сердце? Скажите Ему все, что у вас есть сегодня на душе. Он поймет вас, Он ответит, да благословит Господь ваше желание. Вел беседу Николай Водневский. До свидания, дорогие друзья. До следующей встречи в эфире. Да хранит вас милосердный Господь в своей могучей руке. Аминь.

0: Говорит радио «На пути».
1: В течение этого часа мы предложим вам, дорогие наши радиослушатели, послушать разбор Слова Божьего, записанный в церкви Голгофа в городе Харьков.

0: Exodus chapter 9.
1: Итак, книга Исход, 9 глава.
0: We are currently in the middle
1: Мы находимся по
0: the plagues.
1: Тех the 10 plagues казней, that God 10 казней, sends upon Бог Pharaoh послал and the nation на фараона of Egypt. И на народ египетский.
0: Today we will cover
1: Сегодня мы
0: three
1: покроем еще
0: plagues.
1: Три казни.
0: The fifth, sixth, and seventh plague.
1: Пятая, шестая и седьмая казнь по счету.
0: And so you know the history,
1: Поэтому вы знаете историю
0: God called
1: о том, как Бог призвал
0: Moses
1: Моисея,
0: in
1: когда
0: the
1: Моисей был в пустыне.
0: And says, Moses, I want you
1: Написано,
0: to go
1: что
0: to Pharaoh, speak
1: Бог сказал Моисею, Моисей, я хочу, чтобы ты пошел к фараону, поговорил с ним и сказал, отпусти мой народ.
0: Now you know Moses
1: и вы знаете, что
0: said,
1: Моисей
0: Lord,
1: сказал,
0: I think
1: Господь, ну,
0: you got the wrong guy
1: я думаю,
0: here.
1: Ты ошибся, я не тот.
0: I can't talk, I can't
1: я
0: speak, I can't
1: говорить
0: talk
1: особо
0: to Pharaoh.
1: Не умею, там, а еще и с фараоном говорить, так это вообще.
0: But then the Lord encourages him and says,
1: Но Господь
0: I'll be
1: ободрил
0: with
1: его
0: you.
1: И сказал, я буду с тобой.
0: And that's all you need.
1: И это все, что тебе надо.
0: That's all we need.
1: Это все, в чем мы нуждаемся.
0: And so he goes to Pharaoh and he
1: Поэтому
0: says,
1: он идет к фараону, и он говорит, фараон,
0: the Lord says, Let my
1: Господь
0: people go.
1: Сказал, отпусти мой народ.
0: And Pharaoh's response was,
1: ответил как?
0: Who is the Lord?
1: Кто такой Господь?
0: And from that point on,
1: И
0: God,
1: с того момента,
0: the Lord has been showing himself to Pharaoh, who he is.
1: Господь, он начал открывать себя фараону, показывая, кто он такой.
0: Pharaoh says, who is
1: Фараон
0: he
1: сказал,
0: that I should
1: такой?
0: Obey
1: кто
0: him?
1: Кто такой Бог, что я должен ему повиноваться?
0: Lord says, I'll show you who
1: Господь
0: I am.
1: Сказал, я тебе покажу, кто я такой.
0: And so, chapter 9,
1: Итак, 9 глава,
0: verse 1,
1: первый стих.
0: In the midst of the Lord showing Pharaoh who
1: Господь
0: he is.
1: Продолжает показывать фараону,
0: verse 1,
1: такой.
0: The Lord said to Moses, Go in unto Pharaoh and tell him, Thus says the Lord of the Hebrews, Let my people go, that they may serve me.
1: И сказал Господь Моисею, Пойди к фараону и скажи ему, Так говорит Господь, Бог евреев, Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение.
0: If you refuse to let them go and will hold them still, behold, the hand of the Lord is upon your cattle, which is in the field, upon the horses, upon the donkeys, upon the camels, upon the oxen, and upon the sheep. There shall be a very grievous pestilence.
1: Ибо если не захочешь отпустить и еще будешь удерживать его, то вот рука Господня на скоте твоем, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на волах и овцах, будет мировая язва, весьма тяжелая.
0: Now the Lord has already said to Pharaoh four times, more than four times, let my people go.
1: И вы знаете, Бог уже говорил фараону четырех раз, что отпусти мой народ.
0: And each time Pharaoh said, no way.
1: И каждый раз фараон сказал, не, нифига.
0: And the Lord four times has sent
1: Вот,
0: a plague upon
1: Господь
0: the nation of Egypt
1: четыре раза
0: and Pharaoh.
1: Уже послал казнь
0: well,
1: на
0: here,
1: этого фараона.
0: The fifth plague, the fifth time the Lord says,
1: И здесь пятый раз Господь
0: let
1: говорит, фараон, отпусти мой народ, чтобы они мне могли послужить.
0: You're holding them here. They're in bondage. Meaning they're in a place where they don't want to be.
1: Месте, где они не хотят быть.
0: They're in a place where they're hindered from being able to do what they're meant to do.
1: У них стоит препятствие вот на пути, чтобы они делали, занимались тем, чем они хотели.
0: God says, "Let them go."
1: И Бог говорит фараону, допусти их.
0: Let them go not just so that they can be free.
1: Не просто чтобы они быть Они свободные.
0: You know, look, we're free. We can do anything we want.
1: То есть, чтобы они стали свободны, вот теперь мы свободны, и мы будем делать все, что мы хотим. Потому что мы свободны.
0: Let them go. Or the Lord says, let them go so that they can
1: их, чтобы они могли служить мне.
0: The Lord is saying through Moses that
1: И вы знаете, Господь
0: Pharaoh,
1: говорит через
0: you're keeping
1: Моисея,
0: my people in bondage and you're hindering them
1: фараону,
0: from being able to
1: фараон,
0: serve
1: ты
0: me.
1: Удерживай здесь народ в рабстве, и ты препятствуешь этому народу служить мне, ихнему Богу.
0: Now, earlier, as Moses
1: и вы
0: spoke
1: знаете,
0: to Pharaoh,
1: раньше, когда
0: as God
1: Моисей
0: would
1: говорил
0: Moses
1: фараону,
0: say,
1: когда Бог говорил Моисею, что ему сказать
0: Moses
1: фараону,
0: went to Pharaoh and said, Pharaoh, God says, let my people go so that they can hold a feast for me in the wilderness.
1: И ранее Моисей сказал фараону, фараон, отпусти мой народ, чтобы они могли совершить мне праздник.
0: And what you're doing in keeping these people in bondage, in slavery, is you're keeping them from holding this feast to me.
1: И то, что ты делаешь, фараон, ты удерживаешь здесь, чтобы эти люди, они не могли пойти иметь праздник со мной.
0: Now, the feast, a feast to the Jews,
1: и для иудеев праздник этот, он был очень особенный.
0: The Jews, a feast was a place where you enjoyed fellowship with the one that you were eating with.
1: Для евреев праздник — это было то место, где они общались друг с другом, где они ели вместе.
0: Anytime you sat around a table
1: with another person, сидите за столом с другим человеком,
0: same loaf of bread,
1: и вы едите тот же самый хлеб,
0: or you were dipping that bread in the same sauce there on the table,
1: или вы там этот хлеб опускаете в тот же самый соус или масло,
0: from the same pot of borscht.
1: Вот.
0: It didn't matter. Whatever you
1: или
0: were
1: там
0: doing, борщ you were
1: с одной кастрюлей своей тарелкой наливали. Но неважно, если вы сидите с этим человеком на одном столе,
0: что-то
1: minds, с ним делаете,
0: Jewish
1: то
0: mind,
1: в иудейском понимании ты становишься одним с тем человеком, с которым ты ешь.
0: Fellowship.
1: То есть это было общение для них. Это становилось, как бы, что ты и тот человек один. И теперь Господь говорит
0: фараону,
1: удерживая мой народ в рабстве, ты удерживаешь их от общения со мной.
0: Fellowship with me, from being one with me, and
1: вот от того, чтобы они стали одно со мной, о том, чтобы они пережили меня в своей жизни.
0: Well, then, the Lord sends Moses again.
1: И потом Господь посылает Моисея снова, и всякий раз фараон он отвергает Господа.
0: And he says, this time, Pharaoh, let my people go so that they can sacrifice to me.
1: Фараон, отпусти мой народ, чтобы они принесли мне жертву.
0: Let them go so they can go into the wilderness and they can offer sacrifices to me.
1: Отпусти их, чтобы они могли пойти в пустыню и принести там мне жертву.
0: The people want to worship me.
1: Люди хотят поклоняться мне.
0: Sacrifice
1: они хотят жертвовать мне.
0: And you keeping them here in bondage and slavery is keeping them
1: from worship.
0: It's keeping them from worshiping me the way that they desire to, the way that I desire for them to.
1: Я, Господь, хочу, чтобы они это сделали.
0: And then here in chapter 9,
1: дальше,
0: the Lord says, let them go.
1: Господь говорит, отпусти их, чтобы они могли служить мне.
0: Keeping them in bondage, you're keeping them.
1: Когда ты держишь их в рабстве, ты удерживаешь их не просто

0: их от рабства в Египте, чтобы они потом могли пойти в пустыню и заниматься своей жизнью, там, идти по своему пути дальше, кто куда хочет.
1: He wants to bring them out
0: Нет,
1: of Egypt,
0: он хотел вывести их из Египта,
1: so they can do,
0: чтобы они могли
1: so
0: делать и быть,
1: what he's called them to be and what he's called them to do.
0: Делать то и быть тем, кем Бог их призвал быть.
1: And again, what Pharaoh was
0: знаете,
1: doing in keeping these people in bondage
0: то,
1: was he was
0: делал,
1: keeping them from fulfilling the call of God on their lives.
0: Еврейский в рабстве, то он удерживал их от призвания Божьего в их жизни. Это был Божий народ, и у них было призвание. Они были призваны познавать своего Бога, они были призваны поклоняться своему Богу, переживать Его, служить Ему. Это было призвание на их жизни. И из-за рабства они были удержаны, они не могли исполнять свое призвание. Но потом Господь здесь посреди избавления их из рабства.
1: We also are called.
0: И мы с вами также призваны.
1: We are God's people.
0: Мы Божий народ.
1: And God has called us.
0: И Бог призвал каждого из нас.
1: And he's called us
0: и Он призвал нас,
1: to fellowship with
0: чтобы иметь общение
1: right?
0: с Ним.
1: We too once were
0: мы
1: a people
0: также
1: that lived
0: однажды
1: stuck in our sin.
0: Мы были Мы застряли полностью в нашем грехе. Мы были безнадежны, потерянные. Но Господь, Он послал Своего Сына, чтобы тот умер на кресте. Чтобы если мы просто верим в Него, мы были освобождены. Почему Иисус умер на кресте? Какая Его была цель? Зачем? Ну, как минимум, чтобы простить мой грех.
1: And that's true.
0: Наш
1: that's
0: и
1: right.
0: Это правда. Это правильно.
1: But he died
0: Но он умер,
1: to restore
0: чтобы
1: broken
0: восстановить нарушенное общение между нами и Отцом.
1: Back in the Garden of Eden,
0: которое произошло
1: God
0: еще
1: created
0: в
1: Adam and Eve.
0: Саду Эдемском, когда Бог сотворил
1: and
0: Адама
1: he
0: и Еву, и Он сотворил
1: to
0: их
1: fellowship,
0: для общения с ними.
1: Where God would come and walk
0: Бог,
1: with them in the garden.
0: Ходил с ними в саду, Он говорил к ним в саду.
1: But then on that tragic day,
0: Но потом в этот трагический день, когда Ева была обманута змеем,
1: ate the forbidden fruit,
0: она скушала запретный плод,
1: husband,
0: вот, муж тоже пришел, тоже съел,
1: sin entered the picture.
0: То грех вошел в жизнь людей. И этот грех, он нарушил общение человека с Богом.
1: On,
0: и с того момента далее, грех, это было как стена разделения, которая отделяла человека от общения с своим Творцом. Поэтому пришел Иисус, чтобы простить грех. Но Он пришел не только для этого. Он пришел, чтобы восстановить нарушенное общение, чтобы разбить эту стену разделения, чтобы вы и я могли делать и быть тем, кем Бог нас призвал, Его народом, и общаться с
1: To know him,
0: чтобы мы могли
1: to
0: знать
1: experience
0: его,
1: him.
0: Переживать его в своей жизни.
1: We're called also to worship him.
0: И мы также призваны поклоняться
1: and really,
0: ему.
1: Worship is
0: И на самом деле поклонение
1: —
0: это
1: it's a response
0: прямой
1: to knowing.
0: Ответ на то, что мы познаем
1: the more
0: его.
1: You know God,
0: чем больше
1: the more
0: мы познаем Бога, тем больше мы осознаем, насколько Он сильный, насколько Он любит нас, насколько Он потрясающе благословил нас.
1: The more you can't help but respond
0: и как бы вы ничего не можете сделать, но ответить в поклонении на все это Богу.
1: And we're also called to serve him.
0: И мы также призваны служить Богу.
1: God has a calling on each and every one of
0: У Бога
1: our lives.
0: Есть призвание на каждую нашу
1: and,
0: жизнь.
1: And what is that calling?
0: И что это за призвание?
1: To be a missionary or
0: быть
1: to be a
0: миссионером
1: or to be...
0: или пастырем?
1: Maybe.
0: Может быть.
1: Praise the Lord, if
0: Слава
1: that's
0: Богу.
1: It. But he's called
0: будет.
1: Each and every
0: Но
1: one of us.
0: Но Он призвал каждого из нас,
1: to walk
0: чтобы
1: in the good works
0: в тех добрых
1: for us.
0: Делах, которые Бог
1: Ephesians chapter 2, verse 10.
0: 2 глава, 10 стих.
1: Paul declares that you and I are Christ's workmanship. We are God's workmanship.
0: Павел, он говорит, что мы с вами, мы Божье творение.
1: And we were created for good works.
0: И мы были сотворены на добрые дела.
1: That he has prepared ahead of time.
0: Приготовил уже
1: Meaning,
0: для нас.
1: You were born,
0: То есть перед тем, как вы были рождены,
1: he's ordained
0: Бог
1: things,
0: уже предназначил, уже
1: you.
0: Приготовил все для вас.
1: For you to
0: все те добрые дела,
1: in,
0: в которых
1: Paul
0: вы
1: says.
0: Бы могли ходить.
1: And then Paul goes on to say
0: that everything

0: Все, что Бог подготовил для нас, чтобы ходить в этих благих делах, в этом призвании Божьем в нашей жизни, это намного, намного больше того, о чем мы можем подумать или просить. Божье призвание для нас — это пережить все эти благие дела, которые Бог подготовил для нас.
1: It's to experience Him, it's to know Him. That's God's call on each and every one of our lives.
0: Переживание Бога в нашей жизни.
1: Now, if that translates into being a pastor or being a missionary, then great. But the call of God on all of our lives is to know Him.
0: Чтобы вы стали миссионером, пастором или кем-то еще, то делайте это, но как бы цель, чтобы вы все-таки исполняли призвание Божье на свою жизнь.
1: And looking at the cross.
0: И смотря на крест.
1: That's what it does.
0: Именно это крест.
1: The cross,
0: крест
1: of Christ gives us the ability, the opportunity to experience all that God has for us.
0: Переживать все то, что Бог
1: through the blood of Christ we've been washed clean, we've been made clean, we've been forgiven.
0: Что Бог, Он омыл нас, что Бог простил нас, мы прощены, и у нас есть этот доступ к Нему.
1: But just like in this story,
0: но так же, как в этой истории,
1: bondage,
0: рабство,
1: was keeping these people
0: оно
1: from
0: удерживало
1: from doing
0: этих
1: these
0: людей от того, чтобы они делали все
1: Now,
0: это.
1: It was a bondage that was placed on them by Pharaoh, by
0: И вы
1: the
0: знаете,
1: enemy.
0: Тогда это было рабство, которое на них было возложено фараоном, ихним врагом.
1: But it was keeping them
0: но оно удерживало их
1: from fulfilling what God had
0: от исполнения
1: called them
0: того, что Бог призвал
1: bondage.
0: Их делать. И вы знаете,
1: will do the same in our lives.
0: Рабство то же самое делает в нашей жизни. Оно будет убивать нас, оно будет удерживать нас от исполнения всего того, к чему Бог нас призвал.
1: Where does bondage come from? How do
0: откуда
1: we ever end up in a place where we are stuck?
0: Как вообще мы можем оказаться в том месте, где мы застряли, где мы не можем выбраться, где мы не можем переживать Бога так, как Бог этого хочет?
1: Well, there are lots of different ways.
0: Ну, вы знаете, есть много разных путей, я уверен.
1: Some ways that bondage creeps into our lives as we allow things into our lives.
0: Но один из путей, каким рабство входит в нашу жизнь, это через наше позволение. Мы разрешаем этому рабству войти.
1: How compromise is one of those ways we allow
0: bondage into our lives. И пару недель назад мы говорили о том, как компромисс, который мы допускаем в своей жизни, это и есть те врата, через которые рабство входит нам. Грех.
1: Sin is bondage.
0: Грех — это также рабство.
1: You know, sometimes it's the enemy,
0: знаете, иногда
1: and the enemy lies to us.
0: Враг, он лжет нам.
1: He tries to deceive
0: us. Он пытается обмануть
1: нас. And so then in that case, it's just like Pharaoh, where the enemy is trying to keep us in a place of bondage, where we're not experiencing the Lord.
0: И таким образом, этот враг, он как фараон, он пытается просто удержать нас в том месте, где мы находимся в рабстве, чтобы мы не шли дальше, не служили Богу.
1: And the issue isn't necessarily how do we get into that place or who's trying to keep us there. The issue is what are we gonna do if we ever find ourselves in that place of bondage. We're not experiencing the Lord the way we're supposed to.
0: Дело не в том, кто нас как бы в это рабство загнал, там как это произошло, но что мы делаем, когда мы оказались все-таки в таком положении.
1: If for some reason
0: если по какой-то причине
1: like,
0: вы чувствуете,
1: you know what,
0: что вы переживаете уже
1: right
0: Бога, так как вы должны были бы переживать его, вы не чувствуете его уже в своей жизни.
1: What do you do?
0: Что же нам делать?
1: Or what if there comes a point in your
0: или что, если приходит такой момент
1: you know,
0: в вашей
1: future,
0: жизни,
1: where
0: когда
1: realize,
0: когда-то в будущем вы осознаете, что как бы, ну, все то, что в моей жизни происходит, это не так, как было раньше, оно изменилось.
1: You know, a great example, a great place to look,
0: на который мы можем посмотреть,
1: for a what to do,
0: вот, который
1: is in Revelation
0: нам,
1: chapter 2 and 3.
0: Нам делать. Такие ситуации, это откровение.
1: Churches,
0: где мы видим церкви, у которых проявляется по-разному рабство, то есть они не переживают Бога так, как они должны были бы, и Господь им напрямую говорит. Вам нужно вспомнить вашу первую любовь. Вам нужно вернуться назад и покаяться. И дело в том, что
1: for the Jews here in Exodus chapter 9, for Moses and the guys, they were in bondage and they were looking forward to a soon but future deliverance.
0: Они смотрели и предполагали, что будет искупление для них.
1: But for the Christian,
2: Вот. Но для христианина,
1: man,
2: знаете, что искупление и освобождение, оно уже свершилось.
1: That's
2: оно уже произошло. Иисус уже это сделал на кресте. Он уже висел на кресте, и Он взывал и говорил, свершилось.
1: This work that I came to
2: Эта
1: do,
2: работа,
1: it is finished. The work that I came to do
2: to
1: set people free from bondage, to set people free, to enable them
2: людей,
1: to be and to experience God
2: то,
1: the way that He designed it to be
2: призвал,
1: who God has called them to be. That's a done deal.
2: Это уже свершенное дело,
1: свершенная работа.
2: Поэтому для кого-то из вас, кто чувствует себя в таком месте рабства или когда-нибудь попадет в такое место рабства.
1: We look to the cross, we look to what's been done for us, that deliverance
2: has already happened. Смотрите, что уже было сделано для нас, что освобождение, но уже произошло на кресте. И если мы как-то попались в это рабство, если как-то враг обманул нас, то мы взираем на крест и говорим, это уже совершено, сегодня я могу быть свободен.
1: I mean, it's as easy as in your chair,
2: и это так же легко, как будто бы в вашем стуле
1: сидят.
2: Говоря, Господь, вот я в этом рабстве, Господь, исправь все в моей жизни. Потому что мы с вами,
1: мы
2: не хотим часто жить жизнью, которая урезает как-то Бога в наших отношениях, в нашей жизни. Потому что Бог, Он сказал, что все то, что я приготовил для вас, оно намного больше того, о чем вы даже можете подумать. И поверьте,
1: That's
2: мы хотим с вами этого. Мы хотим пережить это в нашей жизни. Вот, и никто из нас не хочет меньше того, что Бог приготовил для нас.
1: Say,
2: поэтому молитесь и говорите, Господь, спасибо за освобождение. Спасибо за то, что Ты сделал, и просто ходите с Ним по вере.
1: Alright, well, verse 4.
2: Четвертый стих.
1: The story continues.
2: Продолжается.
1: The Lord shall serve between the cattle of Israel and the cattle of Egypt, and there shall nothing die of all that is in the children of Israel.
2: И разделит Господь между скотом израильским и скотом египетским, из всего скота сынов Израилевых не умрет ничего.
1: And the Lord appointed a set time, saying, "Tomorrow the Lord shall do this thing in the land."
2: И назначил Господь время, сказав, завтра сделает это Господь в земле сей.
1: Now, don't miss this here in verse
2: 5. Не упустите это в пятом стихе.
1: Where the Lord says, okay, and Moses says, communicates to Pharaoh, this is going to happen tomorrow.
2: Как бы Моисей, он говорит фараону, что фараон, все это произойдет завтра.
1: You know, we can look at these 10 plagues and say, man, God is pretty harsh. He's pretty severe in how he's dealing with Pharaoh.
2: И вы знаете, мы, смотря на эти казни, мы можем думать,
1: I mean, it's
2: вот это Бог, он такой, ну, такой довольно-таки жесткий в том, как он разбирается со своими врагами.
1: Killing all the cattle in Egypt.
2: Погубить весь скот в Египте.
1: You know, sending hail from heaven out of the sky to bombard the fields and the cattle in the fields.
2: Вот посылать там чуть ли не огонь с неба, там огненные шары, там и так
1: Killing
2: далее,
1: град, sons,
2: чтобы поубивало все растения и все плоды, там убивать первородных в каждой семье.
1: That's hardcore.
2: То есть это довольно-таки жестко.
1: But yet, Moses
2: Но тем не менее Моисей приходит к фараону
1: and says, the Lord
2: говорит,
1: says,
2: Господь
1: let my people go.
2: Говорит, отпусти мой народ.
1: If you don't,
2: если нет,
1: then he's gonna send
2: то
1: another plague.
2: Он пошлет еще одну казнь.
1: But he's gonna do it tomorrow.
2: Но он сделает это завтра.
1: Meaning you have 24 hours to change your mind.
2: Знаешь, что у тебя на самом деле есть 24 часа, чтобы ты передумал. Ты можешь покаяться в любой момент. 24 часа, подумайте об этом. То есть Господь, Он предлагает время. И Он говорит, что вы все в Египте можете быть здоровы, казни больше не надо, если вы только отпустите народ израильский. Фараон говорит, нет. Нет, почему?
1: God in the midst of these 10 plagues,
2: in the midst of this
1: fifth plague, is
2: patient. Бог, он проявляет терпение.
1: He's long-suffering.
2: Долготерпение даже.
1: And he's merciful.
2: И он милосерден.
1: And waiting and giving opportunities to Pharaoh.
2: Он ждет, он дает возможность покаяться фараону.
1: God isn't up in heaven sending these plagues saying, "Woohoo! All right, that was exciting. I like that one."
2: Бог там не на небесах не сидит, как бы не развлекается этими казнями. То есть, о, давайте дождик пошлем огненный, так, вот это да, классно полетело. То есть, как бы, Бог, он не такой.
1: God is just.
2: Бог он справедливый.
1: And God will judge.
2: И Бог будет судить.
1: But he's not happy about it. He's not excited about the opportunity to send a person's soul to hell for eternity.
2: Там какая-то душа, она уходит в ад, потеряв возможность покаяться. На самом деле сокрушает его сердце.
1: And to do this to Pharaoh, to do this to the people
2: вот
1: in
2: казни,
1: Egypt,
2: все, что Бог делал для фараона и для людей в Египте, на самом деле это разбивает сердце
1: But
2: Бога.
1: Pharaoh's heart is hard.
2: Фараона so сердце, оно уже сточилось. Поэтому Бог, он будет судить, потому что Бог, он справедливый.
1: But yet he gives
2: opportunity for repentance. Но тем не менее, Бог, он дает возможность покаяния.
1: Well, verse
2: 6. Шестой стих.
1: The Lord did that thing on the morrow, and all the cattle of Egypt died. But of the cattle of the children of Israel died not one.
2: И сделал это Господь на другой день, и вымер весь скот египетский, и скота же сынов Израилевых не умерло ничего.
1: Now it says in our Bibles that all of the cattle of Egypt died.
2: И в наших Библиях написано вымер весь скот египетский.
1: That ought to be translated better: all of the cattle that died were Egyptian cattle.
2: Вот и на самом деле перевод должен, ну смысл такой, что весь скот, который умер, это был скот египтян.
1: Simply because.
2: Почему? Потому что
1: in the next few plagues, more cattle will die.
2: В следующих казнях еще больше скота умрет.
1: And so if all the cattle died in
2: Поэтому
1: the fifth plague, then there would be no cattle left to kill in the sixth plague.
2: То для шестой, седьмой просто не осталось бы как бы скота.
1: So.
2: Поэтому все, кто умерли, это были.
1: That every cattle that died belonged to the Egyptians.
2: Египетский
1: and none
2: скот.
1: Of the cattle of the Israelites died
2: вот,
1: at all.
2: И ни один скот израилевых не умер. Это казнь.
1: Well, verse 7.
2: Седьмой стих.
1: Pharaoh sent, and behold, there was not one of the cattle of the Israelites dead, and the heart of Pharaoh was hardened, and he did not let the people go.
2: Фараон послал узнать, и вот из скота израильтян не умерло ничего, но сердце фараонова ожесточилось, и он не отпустил народа.
1: So there's Pharaoh in his palace.
2: Так вот фараон в своем палате.
1: And this plague has now taken place, and the people start to come to Pharaoh, and they're telling Pharaoh,
2: как бы
1: Pharaoh, all of our cattle are dying.
2: И люди приходят к фараону и говорят: фараон, наш скот умирает.
1: They're all dead.
2: Они все умерли.
1: And Pharaoh goes out and he sees the destruction. He
2: идет,
1: sees
2: он исследует,
1: what this fifth plague has done to his people,
2: пятая казнь сделала. Он видит, что скот поумирал.
1: And he's got to be thinking to himself.
2: И он думает
1: this is
2: себе,
1: what
2: hmm,
1: Moses said was going
2: подожди,
1: to happen.
2: Моисей сказал, что это произойдет.
1: But then he thinks that Moses also said that none of the Israelite cattle would die.
2: Но потом он вспомнил, подожди, Моисей сказал, что из израильского скота никто не должен будет умереть.
1: And so it says in verse 7 that
2: и в седьмом стихе написано,
1: went
2: что
1: to check this out.
2: Он решил это проверить, исследовать, так ли это.
1: He went to see,
2: то есть он пошел посмотреть,
1: sure, whether or not
2: чтобы убедиться,
1: what Moses said was true,
2: правда ли то, что Моисей сказал или нет.
1: What God said through Moses
2: что Бог
1: had
2: через
1: happened.
2: Моисея сказал.
1: And he found out
2: и
1: that it
2: когда он пошел,
1: exactly like Moses
2: то он
1: said
2: обнаружил, что точно так, как сказал Моисей, так и произошло.
1: And what did he say? What did
2: и
1: he
2: что,
1: do?
2: Же мой, что же фараон этот сделал?
1: Said,
2: он сказал, а?
1: And
2: ну,
1: he hardened his heart.
2: И он ожесточил свое сердце.
1: Here's a guy that
2: человек,
1: the Lord says, okay,
2: которому Бог
1: tomorrow,
2: говорит, послушай, завтра,
1: specifically tomorrow,
2: завтра,
1: all of your cattle
2: четко
1: are gonna
2: дата стоит,
1: and none of the children
2: здесь
1: of
2: твой
1: Israel's
2: скот
1: cattle
2: умирает, и ни один скот из народа израильского
1: and
2: не умирает.
1: Pharaoh checks it out, and
2: фараон на
1: следующий день исследует,
2: и все так и произошло, как Бог, Слово Божие сказало.
1: And he says, oh, well.
2: Что же он делает? Ну ладно.
1: Big deal.
2: Что тут такого? Что дальше?
1: And I read that and I see, you know,
2: и я читаю это, и я думаю,
1: how many people
2: насколько
1: are like that today?
2: Много людей в наши дни, в нашем мире, они похожи на фараона.
1: Where we come to them,
2: когда
1: and
2: мы
1: say,
2: общаемся с ним, мы приходим
1: we
2: к ним и говорим,
1: the
2: послушайте,
1: Old Testament,
2: Ветхий Завет,
1: there are over 300
2: там
1: prophecies about
2: более
1: Jesus Christ
2: 300
1: and the Messiah.
2: Пророчеств о Иисусе Христе и о Мессии.
1: How, where he would be born,
2: о том, где он будет рожден,
1: how he would be born,
2: как он будет
1: how
2: рожден,
1: he would live, how
2: как
1: he
2: он
1: would
2: будет
1: die.
2: Жить, как он умрет.
1: We say, the Old Testament
2: то есть мы говорим,
1: was written before Jesus was born.
2: Все эти пророчества они были написаны задолго до того, как Иисус еще родился.
1: And we say,
2: и тем не менее, когда Иисус
1: you can,
2: родился,
1: you can,
2: это все произошло, и вы это можете проверить.
3: You can look, it's solid, it's happened exactly like God said it would happen.
2: Все абсолютно произошло точно так же, как Бог сказал через эти пророчества.
3: They say, oh, yeah.
2: Они скажут, ну, okay. Ну да, так и произошло.
3: Oh, well.
2: Ну и что? Ну и что? Какая мне разница?
3: And they're in that place of Pharaoh.
2: И они находятся в таких же, таком же состоянии, как фараон, когда они ожесточают свои сердца.
3: The writer of Hebrews tells
2: и писатель книги евреям,
3: it's unbelief that leads to a hard heart.
2: Вот он говорит, что неверие ведет к ожесточению наших сердец.
3: It's hearing the word.
2: Это когда мы слышим
3: and knowing that it's
2: слово
3: true,
2: Божие, мы знаем, что оно правда.
3: I'm saying, wow,
2: и мы говорим,
3: I don't believe it enough
2: я
3: to...
2: не хочу в это верить.
3: That's what Paul's addressing in Romans chapter 1.
2: Именно это Павел он поднимает в Римлянам.
3: Where he's saying that all of creation testifies to the fact that there is a creator.
2: Свидетельствует о том, что есть Творец этого
3: всего. And then he says that when the people
2: realized
3: that that was true, that God
2: это было правда,
3: exists,
2: что Бог таки существует.
3: They said,
2: они сказали,
3: oh well,
2: ну что ж,
3: so what?
2: И что дальше?
3: I don't care.
2: Нам все равно.
3: Says, for that reason,
2: и по этой причине
3: God gave them over to the
2: Бог
3: hardness of their heart.
2: Предал их в ожесточению сердца ихнего.
3: So, if you know somebody
2: поэтому,
3: like
2: если
3: that,
2: вы знаете кого-то, который такой,
3: pray for them.
2: Молитесь за них.
3: Pray.
2: Молитесь за него.
3: And keep sharing.
2: И продолжайте
3: keep
2: делиться.
3: Sharing the word.
2: Сейте слово.
3: Verse 8.
2: 8 стих.
3: The Lord said to Moses and to Aaron, take to you handfuls of ashes of the furnace and let Moses sprinkle it towards the heaven in the sight of Pharaoh.
2: Сказал Господь Моисею и Аарону, возьмите по полной горсти пепла из печи, пусть бросят его Моисей к небу в глазах фараона.
3: It shall become small dust in the land of Egypt and shall be boils breaking forth and sores upon man and upon beast throughout all the land of Egypt.
2: И поднимется пыль по всей земле египетской, и будет на людях и на скоте воспаление с нарывами во всей земле египетской.
3: They took the ashes of the furnace and stood before Pharaoh, and Moses sprinkled it up towards heaven, and it became came boils breaking forth with sores upon man and beast.
2: 10 стих. Они взяли пепла из печи и предстали перед лице фараона. Моисей бросил его к небу, и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте.
3: So this is plague number 6.
2: Это шестая казнь.
3: Where the Lord says, you go to this furnace and you take the ashes out of the furnace and you toss those ashes in the air.
2: Вот, и кинь это в воздух.
3: And then I'm going to cause it to
2: вот, и потом я сделаю так, что
3: boils and sores on the people.
2: Вот на людях и на скоте появятся эти нарывы.
3: Well, as a result, verse 11,
2: в результате 11 стих.
3: It says the magicians could not stand before Moses because of the boils, for the boil was upon the magicians and upon all the Egyptians.
2: И не могли волхвы устоять перед Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было на волхвах и на всех египтянах.
3: Now there are those that say that the Egyptian priests were all about cleanliness.
2: Cleanliness.
3: Being clean.
2: И есть люди, которые говорят, что священники все египетские, которые они очень сильно заботились о чистоте ихней.
3: They took being clean very seriously.
2: Вот, и они как будто чистота для них была номер один.
3: To the point where if you were dirty or had some kind of pimple on your nose or something like that, you wouldn't be able to then minister to that God as a priest or stand before people.
2: Ты должен был настолько быть чистый, чтобы никакая грязь тебя не пристала и никакой там волдырик или что-то не выскочило на лице там или чтобы ты был весь чистый, потому что если бы ты был нечистый, то ты не мог служить тому Богу, которому ты хотел служить в Египте.
3: So here's this plague that God sends
2: и это казнь,
3: people,
2: который Бог он посылает на людей.
3: Now have lots of pimples all
2: вот,
3: over
2: то есть
3: their
2: как
3: body.
2: Бы священники египетские, у них теперь
3: like
2: полно нарывов, больших нарывов на их телах. Они нечистые. И я уверен, что они
3: itched and they were pussing and
2: вот.
3: Gross and diseased and gross.
2: Вот, они были плохие, они были там взрывались, а там мясо было видно.
3: So as a result,
2: плохие нарывы были.
3: They were unable to minister to their gods.
2: И в результате эти священники египетские, они не могли служить своим богам.
3: They couldn't stand before the people.
2: Они не могли перед людьми устоять.
3: In the presence of Moses and Aaron.
2: Вот, и перед Моисеем тоже не могли предстать.
1: And so it was this issue.
2: И в чём же была проблема?
1: Issues. In some people's cases, they actually had issues flowing from them. Kept them from ministering and standing before the people.
2: Вот, то есть, в общем, вот эта вот вещь, она удерживает.
1: Yeah, the priest. It was this issue in their lives that kept them from.
2: Вот, и это в жизни священников египетских, вот эти нарывы, как бы они не могли поэтому служить своим богам.
1: And the reason was because they took this whole being clean thing seriously.
2: Вот и причина, почему они не могли это сделать, потому что они думали, вот как бы человек должен был полностью быть совершенно чистым, чтобы он мог служить Богу.
1: And I read that and I thought,
2: я прочитал об этом, и я думаю,
1: I wonder if there aren't Christians that feel the same way.
2: Ну, христиане, которые точно так же себя чувствуют.
1: They shouldn't, but they
2: они не должны, но как бы они так себя чувствуют.
1: And what I mean is,
2: то есть
1: now,
2: то, что Peter, я имею в виду, это
1: Peter tells us that we are kings, Peter that we are priests
2: говорит нам,
1: to
2: что
1: our
2: мы
1: God.
2: Цари, мы священники для нашего Бога.
1: Okay. And we sometimes feel as Christians,
2: иногда чувствуем, как христиане,
1: that in
2: что
1: order to minister
2: чтобы
1: to the
2: мы
1: Lord,
2: могли служить Богу,
1: in order to come to church,
2: чтобы мы могли
1: in order
2: прийти
1: to
2: в церковь,
1: worship the Lord,
2: чтобы мы могли
1: that
2: поклониться
1: we need
2: Богу,
1: to be right
2: нам
1: first.
2: Нужно быть правильными.
1: We need
2: нам нужно быть чистыми.
1: We can't have issues in our lives.
2: У нас не могут быть проблемы в жизни.
1: Lives, then,
2: если у нас есть проблемы в жизни, то как можем в церковь приходить
1: Lord?
2: Или как можем Богу поклоняться? То есть нам нужно разобраться со своими проблемами, сначала чиститься, а потом уже мы можем служить Богу, мы можем поклоняться Ему, вот, стоять в церкви среди других людей и так далее.
1: And I thought about, I wonder,
2: я думал,
1: how many people
2: как многие из
1: aren't here today,
2: тех, кто не здесь сегодня,
1: because they feel this way.
2: Вот, чувствуют себя таким образом.
1: Because they feel like
2: потому
1: I've
2: что они чувствуют, у меня проблемы в жизни.
1: I've got things in my
2: у меня
1: heart that aren't right.
2: В сердце моем есть те вещи, которые, ну, неправильные.
1: Some pussy, yucky sin in
2: my life. Какой-то такой грех отвратительный в моей жизни, и я не могу ходить из-за этого церковь, как бы поклоняться Богу, я грязный.
1: Or they say, oh, I can't go
2: скажут,
1: stand
2: ну,
1: for people.
2: Я не могу перед людьми стоять.
1: I mean, if the people knew
2: то
1: what was going on in my life,
2: что в моей жизни происходит,
1: they'd be sitting on the other side of the room.
2: Там меня камнями
1: they
2: закидали.
1: They wouldn't even talk to me if they
2: то
1: knew
2: даже не
1: the issues
2: со мной,
1: in my
2: если бы они
1: heart.
2: Знали проблему моей жизни, в моем сердце.
1: And they're not here because of that.
2: Эти люди, они не здесь из-за этого.
1: I wonder how many people almost didn't come today because of that.
2: Многие из вас, вы почти не пришли сюда сегодня по этой причине. Вот нам с вами нужно осознать, что мы все имеем разные проблемы. Мы все грешники.
1: The issues aren't gonna go away.
2: И эти вещи, проблемы, они не уйдут. Плоть, как бы она никуда не денется. И Павел говорит, что есть всегда битва и проблемы в нашей жизни. Между плотью и между духом. И эта битва, она будет продолжаться всегда. Мы не оставим эту плоть.
1: So what we need to realize is that
2: и то, что нам нужно
1: Lord
2: осознать, это
1: of being clean first.
2: Приходить к Богу, чтобы приходить к Богу, нам не нужно быть чистыми сначала.
1: Coming to the Lord is how we get clean.
2: Вот через прихождение к Богу мы на самом деле очищаемся.
1: The Lord was pleading with His people in Isaiah chapter 1, where He says to the people, He says, You're in this condition. There are open wounds on your bodies. There are these boils and sores all over. And I'm pleading with you. Come to me. Let's talk about it. I'll help you. I'll fix you up.
2: Знаете,
1: I'll clean the wounds
2: Бог,
1: and heal you.
2: Бог, как бы, то есть он умолял Isaiah, в книге Исаии, вот он умолял народ израильский, чтобы они пришли к нему, потому что народ израильский, они были в язвах, у них были проблемы. Но Бог говорил, придите ко мне, я очищу вас, я заберу это все от вас. Он умолял их.
1: He says, come to me, because I'll
2: heal
1: you.
2: И до нас Бог говорит, придите ко мне, потому что я исцелю вас.
1: If you got issues,
2: если у вас есть проблемы,
1: that's not the reason
2: то
1: to stay away.
2: Как бы,
1: that's
2: это не причина, чтобы вы отходили от меня, это причина, чтобы вы наоборот приходили ко мне. И он приглашает всех нас, говоря, придите ко мне, все обремененные, все труждающиеся, все те, у кого есть проблемы, придите ко мне.
1: He's the doctor.
2: Он доктор наш.
1: If you're sick,
2: если вы больны,
1: what do you do?
2: Что вы делаете?
1: Say, I'm sick. I'm not going to the doctor.
2: Я больной, доктор нельзя.
1: I go to the doctor when I'm healthy.
2: Нет, доктору надо идти только когда я здоровый.
1: Well, you're silly.
2: Нет, вы глупый
1: тогда
2: человек.
1: When you're sick.
2: Вы к доктору идете, когда вы больной.
1: Home when you're healthy.
2: А дома вы сидите, когда вы здоровый.
1: And so I don't want us to get this backwards.
2: Я не хочу, чтобы мы наоборот все понимали. Когда
1: our
2: дело идет о нашей духовной жизни, жизни как христиан, нам нужно знать, что если есть какая-то болезнь в нашей жизни,
1: kind of
2: есть какие-то проблемы, то нам нужно к доктору, нам нужно к Богу идти. Потому что Он тот, у которого есть ответы. Он тот, который может помочь. Он тот, который исцелит нас.
1: So
2: и эти волхвы, вот эти священники в Египте, они заботились о своей чистоте, своей совершенности. Вот, и я надеюсь, что это не мы сегодня. Если вы знаете кого-то, кто не здесь сегодня, из-за этой причины, что не чувствует себя чистым, то ободрите их, поделитесь это с ним, этим с ними. Скажите, послушай, не волнуйся о своей чистоте. Приходи в церковь, Бог, Он поможет тебе. Он даст тебе силу в следующий раз победить этот грех, Он тебя простит.
1: Verse 12. And the Lord hardened the heart of Pharaoh, and he hearkened not unto them, as the Lord had spoken to Moses.
2: Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как и говорил Господь Моисею.
1: The Lord said to Moses, Rise up early in the morning, and stand before Pharaoh, and say to him, Thus says the Lord God of the Hebrews, Let my people go, that they may serve me.
2: Сказал Господь Моисею, 13. Завтра встань рано и явись перед лице фараона, и скажи ему, так говорит Господь, Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение.
1: I will at this time send all my plagues upon your heart, and upon your servants, upon the people, that you may know that there is none like me in all the earth.
2: Ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле.
1: So after reading about six different plagues, if you're thinking again, why is the Lord going through all this trouble? 10 plagues, 6
2: вот
1: have done, and 4 more to go.
2: Те, кто из вас уже ознакомились с этими шестиками, вот, то мы думаем, ну, если вы думаете, почему Бог, Он как бы делает это, почему Он Бог допустил это, то есть 6 казней уже свершилось, и еще 4 произойдет на жизнь людей.
1: In verses 14, 15, and 16, the Lord is telling us His purpose, why this is going on, why this is happening.
2: In 14, 15, Бог, Он говорит нам свою цель, Он показывает нам, почему Он это делает.
1: The first reason is so that you can know.
2: Первая причина это, чтобы вы знали,
1: that there's nobody
2: что есть никто,
1: like the Lord.
2: То есть нет никого, как Бог.
1: Verse
2: 15.
1: And now I'll stretch out my hand that I might smite you with and your people with pestilence, and you shall be cut off from the earth.
2: Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты истреблен был бы с земли.
1: And in very deed for this cause I have raised you up, to show in you my power.
2: Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою.
1: So to show his power.
2: Чтобы показать его силу. Это
1: And
2: еще одна причина.
1: Verse.
2: И потом в конце стиха.
1: That my name may be declared throughout all the earth.
2: Чтобы возвещено было имя мое по всей земле.
1: So that you can know that there's nobody like me.
2: Первое, чтобы вы знали, что нет никого похожего на меня.
1: My power.
2: Вот второе, чтобы вы знали мою силу.
1: So that my name will be declared throughout all the earth.
2: И третье, чтобы имя мое провозглашено было по всей земле.
1: Now the Lord.
2: И вы знаете, Господь.
1: Is dealing from a position of His sovereignty, of His foreknowledge.
2: Вот,
1: of his wisdom.
2: Он суверенен, и все, что он делает из своей суверенности, из того, что он знает наперед, что произойдет.
1: God is infinite.
2: Бог, он бесконечен.
1: We are not.
2: Вот, а у нас
1: It's
2: есть
1: very
2: конец
1: hard to try
2: в нашей жизни,
1: and understand
2: и нам
1: a God
2: очень
1: that is
2: тяжело
1: infinite.
2: Иногда понять, что Бог, он безграничен,
1: Through
2: бесконечен.
1: His son,
2: вот, но через Его Сына,
1: through His word,
2: через Его Слово,
1: we get glimpses
2: нам
1: of this God
2: кусочки такие
1: that we worship. But
2: вот,
1: He's
2: понимание
1: so far
2: дается о том,
1: anything
2: кто
1: we could
2: такой
1: think
2: Бог,
1: or imagine.
2: О том, кому мы поклоняемся. Но вы знаете, Бог, Он намного больше того,
1: and,
2: чего,
1: and he says, part
2: о чем
1: of the
2: вы можете
1: purpose,
2: подумать. И Он говорит, часть
1: plagues,
2: причины этих 10 казней, вот того, что я разбирался с фараоном,
1: so
2: то, что его сердце было ожесточено, чтобы имя мое, Бог говорит, было известно по всей земле.
3: Now, as the Lord is speaking this to Moses,
2: поскольку, ну, по ходу того, как Бог говорит это Моисею,
3: he's thinking about a woman.
2: То Бог, Бог, он думает о женщине.
3: When this was written, she's only a little girl.
2: И может быть, когда это было написано, то эта женщина, она была еще маленькой девочкой в то время. И может быть, еще не родилась, но Господь знал ее.
3: Because 40 years later, a little over 40 years from now,
2: чуть-чуть больше 40 лет спустя этого стиха, который мы сейчас читаем,
3: there are a couple guys that are going to sneak into a walled city called Jericho.
2: Вот.
3: As Joshua had led the people into the promised land,
2: будет пару ребят, вот, которые проникнут в город Иерихон, когда Иисус Навин, он ведет народ израильский в обетованную землю. И в городе Иерихоне была женщина, которая приняла этих людей, двух соглядатаев израильских. Она спрятала их у себя. Вот, она их утаила, скрыла у себя. И в результате она, ее семья была спасена, а весь остальной Иерихон, он был уничтожен полностью. Когда эти соглядатаи пришли и вошли в этот город, она сказала: «Я знаю, кто вы. И я слышала. Я слышала о вашем Боге. Я слышала о том, что ваш Бог сделал в Египте». Это было 40 лет назад. Но она говорит: «Я боюсь вашего Бога. Ваш Бог — это Бог, которому я хочу поклоняться». И она так и сделала. Она была спасена. Поэтому Бог, он говорил: «Я делаю это с целью, чтобы все по всему миру знали». Эта женщина в Иерихоне 40 лет спустя. И скажите, что же такого значительного в одной женщине в Иерихоне? Ну, она просто так случайно получилась. Она была прабабушкой величайшего царя в Израиле. И вот, бабушка потомка вот того, кто родил Иисуса Христа.
3: And so God knows what he's
2: Поэтому
3: doing.
2: Бог, he knew what Он знает, doing. Что Он делает.
3: He
2: Бог,
3: says, for this purpose,
2: Он всегда знает, что Он делает. И он говорит: для этой цели, у меня есть цель в жизни. И даже когда вы смотрите на это, вы думаете: почему так жестоко? Почему фараон там? Почему то? Почему это? Бог сказал: я знаю, что я сделаю. Я знаю, что я делаю. Вы можете это не понимать, и вы можете не понять еще 1400 лет, что я делаю, но я знаю, что я делаю.
3: Поэтому,
2: может быть, происходят в вашей жизни какие-то вещи, и вы скажете: Господь, что происходит? Почему ты это делаешь? Почему это происходит в моей жизни? То я вам скажу: просто доверяйте Богу. Доверяйте тому, что Он знает, что Он делает. И есть цель за этим. Вы можете не знать еще следующие 400 лет вот о том, что же эта цель была такая великая. Но вы можете доверять, что у Бога есть цель.
3: 17
2: стих. Ты еще противостоишь народу моему, чтобы не отпустить его.
3: Behold, tomorrow about this time I will cause it to rain a very grievous hail, such as not been in Egypt since the foundation thereof, even until now.
2: И вот, я пошлю завтра в это самое время град весьма сильный, которому подобного не было в Египте со дня основания его до ныне.
3: Send therefore now and gather your cattle and all that you have in the field, every man and beast which shall be found in the field, and shall be brought into the home, and the hail shall come down upon them, and they shall die.
2: Итак, пошли собрать стада твои и все, что есть у тебя в поле, на всех людей и скот, которые останутся в поле и не соберутся в домы, пойдет град, и они умрут.
3: So the Lord says the hail is coming. That's the next plague.
2: Град. Град грядет. Это следующая
3: And again, he says it's going to happen tomorrow.
2: И снова таки он говорит: это произойдет завтра. У тебя есть 24 часа, чтобы передумать.
3: Bring your servants and your cattle into the homes.
2: И также у тебя есть 24 часа, чтобы свой скот и своих людей завести в дом. Если ты это сделаешь, фараон, то они останутся в живых.
3: If you leave them out in the fields,
2: если ты оставишь их на полях, то они все погибнут.
3: Verse 20. He that feared the word of the Lord among the servants of Pharaoh made his servants and his cattle flee into the house.
2: Те из рабов фараоновых, которые убоялись слова Господня, поспешно собрали рабов своих из стада свои в домы.
3: А
2: кто не обратил сердце своего к слову Господню, тот оставил рабов своих из стада свои в поле.
3: This is a great little picture of what James
2: очень классная
3: is trying to communicate to us.
2: Маленькая картинка о том, что Яков пытается нам
3: передать. To be hearers of the word.
2: Вот. Он говорит, что слышать, быть слушателями слова, это недостаточно.
3: You gotta be a doer.
2: Вам нужно быть делателями слова.
3: Both groups of people heard the word of the Lord.
2: Обе эти группы людей, которых мы сейчас прочитали, они слышали слово
3: Божье.
2: Но именно та, которая ответила на это слово, именно та, которая сказала, что да, я сделаю, что Господь сказал, то они спаслись, они стали живы.
3: Responding to the word, doing the word.
2: Отвечайте на слово, делайте, что там говорится.
3: It's a matter of life and death.
2: Вот, это касается вашей жизни или вашей смерти.
3: Now in this story, it's a physical.
2: И в этой истории это физически говорил, физическая смерть.
3: Your life is prolonged. But,
2: но
3: spiritually speaking,
2: духовно говоря,
3: it's spiritual life and death.
2: Вот, это для нас духовная жизнь или духовная смерть.
3: Responding to the word, doing the word of God,
2: отвечание на слово Божье.
3: Eternal life.
2: То, когда мы делаем Слово Божье, то это ведет нас в вечную жизнь.
3: Life,
2: не в том смысле, что вы, делая Слово Божье, заслуживаете вечную жизнь. Нет, но это то, что
3: God.
2: Иисус говорил, что жизнь вечная стоит в том, чтобы вы познавали Бога. Чтобы
3: being
2: вы знали Бога.
3: Word,
2: поэтому, когда вы являетесь исполнителями Слова Божье, то
3: That's
2: это
3: life.
2: Ведет
3: That's
2: вас в живые отношения с Богом. И это именно та жизнь, о которой Иисус говорил в Иоанне 17 главе, Евангелие от Иоанна.
3: Вот.
2: И когда мы не слушаемся, когда мы отрекаемся от Слова, не делаем Его, то это уведет нас от Бога, уведет нас от отношений с Богом, уведет нас от общения с Богом. И это смерть.
3: To be separated from God,
2: вот быть отделенным от Бога — это смерть. Вот можете называть это как хотите.
3: So, it's best just to hear the word,
2: лучше просто слушать
3: Бог,
2: слышать Слово и отвечать на Слово.
3: Say, I've tried it.
2: Вы скажете, ну я пытался.
3: I tried doing the word.
2: Я пытался делать Слово.
3: It's hard.
2: Тяжело.
3: It's hard to keep all the rules.
2: Тяжело вот все правила вот эти вот
3: no, it's not.
2: Пытаться сохранить. Не, на самом деле не тяжело.
3: Because God has given you
2: потому что Бог,
3: His power.
2: Он дает нам Его силу.
3: The Holy Spirit.
2: Силу Святого Духа.
3: His grace.
2: Его благодать.
3: God has put into you everything
2: Бог, Он вложил в вас все, необходимое, что Он хочет от вас получить. Если Он просит вас что-то сделать, если Он говорит вам, что послушай, вот это если сделать, что будет для тебя самым лучшим, то Он дает вам способность это сделать своей силой, по Своей благодати. Поэтому
3: 22 стих
2: и до конца главы вот все это рассказывает о том, что произошло в тот
3: Moses
2: день,
3: out,
2: что Моисей, он пошел,
3: sky,
2: он простер свои руки на небо,
3: вот,
2: и град, он начал просто спускаться дождем на землю. Вот.
3: Crops,
2: вот, и все растения, они их смело просто этим градом.
3: И все
2: те животные и рыбы, которые были на поле, они также поумирали.
3: Pharaoh says, okay,
2: Фараон
3: that's
2: сказал,
3: enough of that.
2: Все,
3: I've lost
2: достаточно.
3: Too many people,
2: я
3: too
2: слишком
3: many animals,
2: много людей потерял.
3: All of the crops.
2: Все,
3: Moses, you gotta
2: все
3: tell
2: мои растения,
3: God to stop it.
2: Моисей, скажи своему Богу, чтобы он прекратил это.
3: So then Moses says, okay,
2: Моисей говорит, хорошо,
3: I'll leave,
2: я уйду,
3: I'll stretch out my
2: hands
3: я
2: пойду простру свои руки на небо и прекратится казнь.
3: And it stopped.
2: И так и произошло.
3: And then verses 34 and 35.
2: 34-35 стихи.
3: Now Pharaoh saw that the rain and the hail and the thunders were ceased. He sinned yet more and hardened his heart, he and his servants.
2: И увидел фараон, что перестал дождь и град и гром, и продолжал грешить. И это и тяготил сердце свое сам и рабы его.
3: And the heart of Pharaoh was hardened, neither would he let the children of Israel go, as the Lord had spoken by Moses.
2: И ожесточилось сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых, как и говорил Господь через Моисея.
3: So the battle
2: Итак, битва
3: between God and Pharaoh
2: между Богом
3: continues.
2: И фараоном продолжается.
3: Now we know who's gonna
2: и мы
3: win.
2: Знаем, кто выиграет.
1: But we'll pray and we'll pick it up in chapter 10.
2: И следующей неделе начнем с 10 главы.

0: по следам Иисуса.
1: На волне радио «На пути» вы услышите в течение этого часа две получасовые передачи: проповедь Александра Васильевича Карева и программу «Поворотный момент», ведущий Давид Джеремая.
2: Дорогие братья и сестры, сегодня мы должны увидеть еще одну картину неба, нарисованную нам на страницах Откровения. Мы прочтем из книги Откровения, 14 глава, стих 1. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе». Апостол Иоанн был самым долголетним из всех апостолов. Он дожил до самой глубокой старости и умер в городе Ефесе, где находилась благословенная церковь, известная нам с вами под названием Ефесской церкви. Послание, которое этой церкви написал апостол Павел, показывает нам всю красоту вот этой Ефесской церкви. Вот в этом городе, в этой Ефесской церкви апостол Иоанн был многие годы пресвитером, и Господь ему позволил закрыть глаза в этом ставшем для него любимым городе. После смерти апостолов Петра и Павла руководство церквами того времени перешло к апостолу Иоанну. И вот он путешествует по всем церквам того времени, и великое дело совершает в этих церквах того времени, а именно дело сближения. Слушайте, дело сближения верующих из язычников и верующих из иудеев. Для нас не должно быть новостью вот такая работа апостола Иоанна по сближению детей Божьих своего времени. Мы с вами должны знать, что и в дни апостолов вопрос единства верующих волновал сердца многих детей Господних, в том числе и самих апостолов. Причиной разногласий в церквах апостольского времени был ветхозаветный закон, братья и сестры. Вот что тогда разделяло детей Божьих в дни апостолов, служило причиной больших разногласий, больших дискуссий и споров горячих. Это вопрос о ветхозаветном законе. Надо ли христианам Нового Завета его исполнять или не надо? И вот этот вопрос о ветхозаветном законе буквально нарушал покой в церквах Христовых того времени. Вот это мы с вами тоже должны знать. Нас может удивлять, что мы сегодня занимаемся так много вопросом единства верующих. Нет, это вопрос очень древний, очень старый. А вопрос апостольского времени даже. Со дней апостолов вот идет этот вопрос о сближении верующих, о мире между верующими. И вот эти верующие из язычников с одной стороны и верующие из иудеев с другой стороны годами не могли прийти к миру. И сколько труда положил апостол Павел и этот вот чудный долголетний апостол Иоанн, чтобы сближать вот эти два лагеря христиан, не иудеев и христиан, то есть христиан из язычников уверовавших и христиан из иудеев уверовавших, их сближать, их примирять, их к единству проводить. Это была очень трудная работа. Апостол Иоанн и апостол Павел хорошо бы поняли нас, братья и сестры, сегодняшних детей Господних, которые так волнуемся по поводу разных разделений в церквах Христовых наших дней. Апостол Павел был не, то есть апостол Иоанн, был не только самым долголетним из апостолов, на его долю выпало великое счастье получить весьма драгоценные откровения от самого Христа, и эти откровения он получил, как мы знаем, на пустынном острове Патмос, куда он был сослан римским императором Домицианом за свидетельство об Иисусе Христе. Там, на этом острове, жители которого существовали в основном рыбной ловлей, апостол Иоанн неоднократно видел отверстие неба, и он дал нам на страницах своей книги «Откровения» такие картины неба, что одна христианка, лежавшая на одре смерти, прочитав эти описания неба в Откровении, даже сказала так: «О, теперь я знаю, куда я иду». И небо стало для меня таким знакомым местом, что мне кажется, что я там уже бывала. Дорогие мои, так описано небо на страницах книги Откровения. По Божьей милости мы несколько картин неба с вами уже увидели, уже рассмотрели. Сегодня мы слышим слова апостола Иоанна: «И я взглянул, и вот Агнец стоит на Сионе». Вот нам сейчас показывается другая картина неба. Агнец стоит на Сионе. Эти слова делают таинственное небо, по крайней мере, для многих из нас оно было таинственным, хотя вот после тех картин, которые мы с вами видели, тоже некоторые сказали так, подобно этой умирающей христианке: «Мы теперь как будто уже осваиваться начали с небом, который нас ожидает, куда мы с вами идем и придем, мы стали с ним осваиваться». Да, дорогие мои, страницы книги Откровения хорошо нам говорят о небе. И дай Господь, чтобы мы с небом освоились все, чтобы небо стало нашим родным домом. Родным домом. И мы не боялись туда пойти. И вот особенно Агнец Божий, дорогие мои, закланный за грехи мира, он так часто вспоминается апостолом Иоанном, когда он нам показывает небо, нашу небесную отчизну. Так часто речь идет об Агнце Божьем. И он, Агнец Божий, закланный за грехи всего мира и за грехи каждого из нас в отдельности, он делает небо поистине необыкновенно прекрасным местом. Я помню, дорогие мои, когда я приехал несколько лет тому назад в город Вену, где недавно были наши дорогие братья, я не знаю, может быть, за короткое время моего отсутствия они уже об этом рассказали, но когда я вот приехал в этот город Вену, мне тогда один житель этого города сказал такие слова: «У нас в Вене много прекрасного, но самое прекрасное – это собор святого Стефана». Когда мне житель этого города сказал, что, по его мнению, самым прекрасным в этом чудесном городе Вене является собор святого Стефана, я попросил меня туда свести. Это нечто действительно прекрасные, несказуемо прекрасные, братья и сестры. Но что я сегодня хочу сказать, так это то, что все небожители в один голос скажут нам: у нас на небе много прекрасного, но самое прекрасное – это Агнец Божий Христос. Это самое прекрасное у нас на небе – Агнец Божий Христос. Мы читаем в Слове Божьем об отсутствии слез на небе. Это нас радует, братья и сестры.

наклонностями. Вот причина наших слез. Все наши вот эти согрешения, наши ошибки, наши неправильные поступки в христианской жизни, вот что заставляет нас здесь плакать. Это основная причина наших слез здесь на земле. А там, в небесах, плоти с ее греховными наклонностями не будет, братья и сестры, не будет. И для общения со Христом не будет никаких преград. Как чудно, правда, братья и сестры? Вот почему наша радость, наше блаженство, наше счастье на небе будет безоблачным, буквально безоблачным. Радость неба в постоянном созерцании Христа, в постоянном общении со Христом и в постоянном в нашем служении Христу. Мы уже рассмотрели картину служения Христу там, в небесах, искупленным Его, которое будет происходить днем и ночью, непрерывно. Правда, мы взяли эти слова вот о безмолвии на небе на полчаса. Мы сказали, что как будто какой-то перерыв в этом непрестанном служении Господу в небесах наступил. И мы тогда уделили внимание этому получасу безмолвия. Я думаю, что вы не забыли, о чем мы тогда говорили. «И я взглянул, — пишет Иоанн, — и вот Агнец стоит на Сионе, то есть в самом центре небесного Иерусалима, в самом центре неба, дорогие мои, стоит Агнец Божий. Знакомясь с небом, мы все больше убеждаемся, что центром неба поистине является Христос, поистине является Агнец Божий, и что вся жизнь там, на небе, вращается вокруг Него, братья и сестры, вокруг Него вся жизнь там вращается. Если в небесах мы будем видеть Христа как Агнца, то это значит, что крест Голгофы будет сиять вовеки перед нашими глазами. Свет креста Голгофы будет постоянно сиять перед нами. Здесь на земле Голгофа на одно время погрузилась во тьму, и от нее никакого света не исходило. Но там в вечности крест Голгофы будет сиять непрестанно, братья и сестры, потому что Агнец Божий будет свидетельствовать именно об этом кресте. Но вот мы должны с вами знать, слушайте внимательно, что я вам сейчас хочу сказать. Мы должны знать, что Агнец на Голгофе и Агнец на Сионе имеют не одинаковый вид. Еще раз эту мысль хочу положить вам на сердце. Агнец на Голгофе и Агнец там, в небесах, на Сионе, имеют не одинаковый вид. Агнец на Голгофе имел самый уничиженный вид. Указывая на распятого Христа, Пилат мог бы повторить свои слова: «Се человек!» С жалостью мог бы сказать о распятом Христе: «Се человек! Посмотрите, какой он несчастный, какой он униженный, какой он оплеванный, вами, иудеями, оплеванный». А Агнец на Сионе сияет славой и честью, как мы читаем в послании к евреям во 2 главе в 9 стихе: «За претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус». Слышите, братья и сестры? «За претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус». Вот этой славы и чести мы еще не видим у Агнца Божия на Голгофе. Мы пока этой славы там не видим. Но она теперь сияет ослепительным светом у Агнца Божия на Сионе. Глянемся в эту славу и честь Агнца Божия в небесах, братья и сестры. Вот в этот вечер глянемся в эту славу и честь. Вот как она описывается
в Откровении, в 4.

4 главе, 6 по 8 стихи. Слушайте. «И пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола и вокруг престола 4 животных, исполненных очей спереди и сзади, и каждое из 4 животных имело по 6 крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог, Вседержитель, который был, есть и грядет». О, как часто задают дети Божии вопрос: что это за 4 животных вокруг престола находящихся? Что это за 4 животных? Надо иметь в виду, дорогие мои братья и сестры, что, по крайней мере, мне известны только 2 перевода Нового Завета, в которых употребляется слово «животные». Это, во-первых, перевод Мартина Лютера, которым я часто пользуюсь, между прочим, чтобы уяснять себе то или другое место Писания. А второй перевод – это наш родной русский Новый Завет. Вот пока что я лично знаю только о 2 переводах, где говорится о 4 животных. Наши дорогие братья из Финляндии сегодня здесь. Я очень был бы рад. Один из них фин, другой из них швед. Один имеет родным языком финский язык, а другой имеет родным языком шведский язык. Я бы очень хотел узнать, как в Новом Завете финском и как в Новом Завете шведском сказано об этих 4 животных. Действительно ли так сказано и у вас, дорогие братья? 4 животных. Но во всех других переводах, которые только я сумел просмотреть, братья и сестры, там не говорится 4 животные, а сказано «живые существа». Живые существа. Потому что мы с вами привыкли на животные смотреть именно как на животные. И вдруг пред престолом Бога и Агнца 4 какие-то животные. А вот по другим-то переводам это живые существа. Братья пусть потом скажут, как у них сказано. И если у них тоже животные, тогда я извинюсь и скажу, но я не знал, что еще есть переводы, где слово «животные» употребляется. Ну а что же такое эти живые существа, или пусть как в русском переводе сказано, животный. Дорогие мои, вот сколько я уже просматривал слово Господне и так с толкованиями других братьев старался познакомиться, этими живыми существами являются представители ангельского мира. Это высшие, так сказать, ангелы неба, те самые серафимы, которые днем и ночью прославляют сидящего на престоле Бога и Агнца, и которые еще в дни Исаии этим словословием, прославлением возвеличивали Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном. Ангелы, серафимы, дорогие мои, почему 4 их? Потому что они как бы на все 4 стороны Вселенной возвещают славу Бога и Агнца, сидящего на престоле. Будем помнить, дорогие мои, это. Но, может быть, кто-то имеет другое мнение об этих 4 животных. Я буду рад получить записочки ваши, братья и сестры, как я уже много получаю от моих дорогих, уважаемых слушателей, когда они говорят: а вот у нас такое мнение. Если кто из братьев, если кто из сестер напишет мнение, которое ему раньше было известно об этих 4, как у нас в русском переводе сказано, животных,
обо всех других переводах, живых существах, прошу еще раз, напишите мне. Но вот далее, славу и честь Христу, мы слышим из уст 24 старцев. Вместе с четырьмя этими животными, окружающими престол Бога и Агнца. Дорогие мои, значит, престол Бога и Агнца. Перед нами сегодня. Вот картина неба. Теперь ближайшими ко Христу, к Агнцу Божьему, существами являются на небе ангелы. А затем нам показываются какие-то 24 старца. Кто они? Нет сомнений, что это представители всех искупленных детей Господних, как Ветхого, так и Нового Завета. Представители всех искупленных детей Господних. Эти старцы имеют от своего Искупителя две награды. Две награды. Обратите на это внимание, братья и сестры. Они имеют две награды. Во-первых, они награждены особой близостью к престолу Бога и Агнца. Это награда. Это их награда. Вот на первом месте, повторяю, эти животные, ангелы, серафимы. На втором месте мы видим старцев с особой верностью, послуживших Господу нашему Иисусу Христу в дни своей земной жизни. Вот эта близость их к престолу Бога и Агнца дана им как награда за их верность и особую ревность в служении своему Господу. А вторая награда, которые они имеют от Господа, это их венцы, братья и сестры дорогие. Это их венцы. Но ни особая близость к престолу Бога и Агнца, ни венцы на головах их не наполнили их гордостью и самовосхвалением. Нет. Наоборот, свои венцы они полагают, слушайте, они полагают к ногам того, кто их искупил, как мы читаем в Откровении в 4 главе, в 10 стихе, и полагают венцы свои пред престолом. Дорогие мои братья и сестры, выведем отсюда урок полезный для самих себя, еще продолжающих наше земное странствование в небесную отчизну. Апостол Павел призывает всех нас, верующих, к стремлению получить венцы. Да-да, он так и говорит. Бегите, чтобы получить. Что получить, прочитайте сами. Первое послание Коринфянам, 9 глава, 21 стих. Венцы! Стремитесь получить. И мы будем с вами стремиться, братья и сестры, чтобы труд наш для Христа, говорю это к дорогим харистам, которые поют во славу Христа. Говорю это к братьям проповедующим здесь, вот сидящим. Говорю вам, которые свидетельствуете о Господе Иисусе Христе. Может быть, вам кажется, что ваше свидетельство ничего не стоит? Нет. Если оно от сердца исходит, это великое служение. Но будем нести наш труд, каков бы он ни был, так, чтобы он был достоин венца. Дорогие мои, это значит на отлично работать для Господа. И дай Господь, чтобы никто из нас не оказался без награды от Господа. Дай Господь, чтобы никто не оказался без награды. Но когда мы с вами получим венцы, мы поступим, братья и сестры, по примеру этих вот старцев. А что же мы сделаем? Мы возьмем эти венцы, полученные от Господа, в награду за наш труд, и положим их
пронзенным ногам Иисуса. Дорогие мои, Он достоин того, чтобы мы наши венцы с вами сложили к Его ногам. И я думаю, что мы этот пример не забудем, пример 24 старцев, которые сняли свои венцы и положили к престолу Бога и Агнца. Дорогие братья и сестры, другой урок, полезный для нас. Мы должны также стремиться к особой близости ко Христу, Иисусу нашему Господу, к особой близости. Но мы должны понимать разницу между близостью ко Христу и близостью к Его царственному престолу. Поймите, пожалуйста, эту разницу. Близость ко Христу и близость к Его престолу – это не одно и то же. Мать сыновей Зеведеевых, мы все помним эту мать, в своем материнском честолюбии просила Христа дать ее сыновьям сесть одному по правую, а другому по левую сторону Христа, когда Он воссядет на Своем престоле. Мать это хотела для своих сыновей хорошего, по ее мнению, то есть такой близости ко Христу, чтобы одному сидеть по правую руку, а другому по левую. Да, но близость к престолу, я вот подчеркиваю, близость к престолу Христа, это награда, доступная не для всех. 24 старца получили ее, это мы уже видим сегодня, они прямо вместе с четырьмя животными, то есть представителями ангельского мира, находятся вот у престола Бога и Агнца. А кто еще эту награду получил, такую близость к престолу Бога и Агнца, я лично не нашел ответа на это нигде. Мы не знаем, кто еще, кроме 24 старцев, получил такую награду от Господа. Вот быть в такой близи от сидящего на престоле Бога и Агнца. Но близость к сердцу Христа, вот поймите разницу, близость к престолу, сияющую славой Иисуса Христа, это одна близость. А близость к сердцу Агнца Божия Иисуса Христа, это другая близость. И она, слушайте, доступна для самой маленькой овечки доброго пастыря. Вот, дорогие мои, эта близость доступна для самой маленькой овечки Христа. Для любой сестрицы здесь, самой чувствующей себя такой немощной, милая сестра, для тебя эта близость, особая близость к сердцу Христа доступна. Только ты стремись к ней. А вот близость к престолу Бога и Агнца – это уже дело другое. Кому уготовит Господь такую близость к Его престолу, кроме 24 старцев, повторяю, мы пока не знаем, кому еще. Но и не будем обязательно желать, как мать Зеведеев, занять место по правую или по левую сторону Христа. Это кому Он назначил, кому Он эту награду даст, да будет Его воля. Но стремиться к этой особой близости, к сердцу Христа, вот к этой близости давайте стремиться, братья и сестры. Итак, давайте трудиться, чтобы труд наш был увенчан венцом славы. Тогда мы действительно будем для Господа искренне от всего сердца трудиться, какой бы этот труд ни был, хотя бы самый маленький. И давайте стремиться еще и вот к этой особой близости к сердцу Христа. Как хорошо быть около сердца Христа. Это то приблизительно, что апостол Иоанн на Тайной вечере испытал, когда приложил свою голову на грудь своего учителя и даже чувствовал, как бьется его божественное сердце. Вот к такой близости мы все можем стремиться, и все должны стремиться. И помоги нам эту близость всегда достигать и достигать в нашей земной жизни. Эту особую близость к сердцу дорогого Господа Иисуса Христа. Аминь.

Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать передачу «Поворотный момент». Ее автор и ведущий – известный пастор и богослов Дэвид Джеремайя.

У вас кончились силы? У вас нет сил, чтобы строить свою судьбу, строить будущее нации, вашу карьеру, создавать капитал и даже прожить один день. Мы ведем духовную битву за свое сердце и ум. И порой у нас нет сил, чтобы одержать победу. Сегодня я расскажу вам о том, кто может дать силы победить эмоциональный, физический и духовный хаос в нашей жизни. Я расскажу вам о том, кто дает силу стать не просто победителем, чемпионом и героем, а настоящим триумфатором. Бог оценивает нас, триумфаторов, не испытаниями, а победами. Триумфатор, наденьте Божьи доспехи, которые защитят вас от врага и дадут вам силу побеждать самые сложные обстоятельства. Господь призвал нас побеждать. Мы призваны жить в победе, мире, силе и любви. Когда я спрашиваю, как дела, люди отвечают, судя по обстоятельствам, нормально. Но мы не должны водиться обстоятельствами. Мы принадлежим другому миру. Мы не в проигрыше, мы победители. Аминь. Пользуйтесь неудержимой силой, непоколебимой верой и невероятной мощью. Узнайте о том, как вы можете стать триумфатором. Сегодня мы поговорим о теме, которая для некоторых остается нерешенным вопросом, то есть о правде. Скажите слово «правда». 25 июня 1899 года в Денвере не происходило ничего интересного. Четыре репортера из местных газет бродили возле вокзала, надеясь, что на глаза им попадется знаменитость или что они услышат сплетню, которую они превратят в материал для выпуска. Ничего интересного не происходило, поэтому они вернулись в отель «Оксфорд» обсудить проблему в баре отеля. Вот что было далее. Репортера Элла Стивенса осенило. Почему бы нам не придумать историю, придав ей правдоподобный вид? Второй сказал, случай происходит в Китае, чтобы никто не смог его проверить. Они согласились. Группа американских ученых, инженеров остановилась в Денвере. Вчера вечером они едут в Китай, чтобы предложить стране снести Великую Китайскую стену. Подожди, а зачем Китаю сносить свой памятник древности? А вот какую причину придумали репортеры. Это акт доброй воли, это знак открытия страны для мира и приглашение для внешней торговли. На месте Великой Китайской стены будет построена дорога в 2500 километров. Очень хитро. Каждый из них, четырех репортеров, написал свою версию этой басни и передал своим газетам. Что же дальше? Газетная утка из Денвера была напечатана в четырех местных газетах, а потом они узнали в Европе и Китае. Мировое сообщество поверило в то, что Америка отправила инженеров для сноса Великой Стены. Просто диву даюсь, к чему приводят слова, в которых нет правды. Дорогие слушатели, представьте себе, тот вымысел, та газетная утка всколыхнула государство. Братья и сестры, я считаю, что нет большего искушения для нас, чем простая и обыкновенная ложь. Если мы полагаем, что ложь безобидна и не причиняет зло, то мы встаем на опасный путь. Мы видим обман повсюду. Это изменники своим супругам, нечестные коллеги, мужчины, которые пользуются женщинами, и наоборот — хамы, тролли в соцсетях, члены семьи, которые, злоупотребляя нашей любовью и щедростью, обманывают нас. Вот что наш Господь Иисус Христос сказал в Евангелии от Иоанна о сатане. Он не устоял в истине, потому что в нем нет никакой истины. Когда видите ложь, помните, она исходит от сатаны. Сатана подначивает людей идти на обман. Смотрите, в опорном библейском фрагменте из 6 главы послания к Ефесянам, к
который лег в основу этих проповедей, Павел сказал так: «Встаньте, подвязаясь поясом истины». И мне кажется странным, что святой апостол Павел на первое место поставил пояс как деталь экипировки. Он говорит: «Подвяжитесь поясом истины». Пояс — это не оружие, и он, конечно же, не защищал, но пояс выполнял очень важную функцию, помогая солдату, у которого было снаряжение. На нем было облачение, которое закрывало его примерно до колен. Римский солдат носил очень громоздкие нагрудные доспехи, которые хорошо защищали его. Они фиксировались кожаными ремешками по бокам, на талии и на плечах. Очень громоздкие. Пояс широкий, толстый, с петлями и прорезями, на него крепили оружие и вещи. Пояс был очень важен. На нем крепились меч, мешочек, кошелек с деньгами, дротики. Все, в чем нуждался воин при ближнем бое, находилось у него прямо под рукой. Примечательно то, что когда воин Римской империи нужно было бежать, солдат поднимал тунику, затыкал ее за пояс, и теперь он мог свободно бежать и перемещаться. В Библии об этом говорится следующим образом: припоясывать чресло. Это означает поднять тунику, заткнуть ее за пояс для того, чтобы передвигаться быстро, и, разумеется, пояс не был оружием нападения. Это был элемент обмундирования, на котором крепились многие предметы, благодаря чему солдаты римской армии были готовы к любой ситуации. Вот что это значит для христиан 21 века. Дамы и господа, все держится на истине, и Божья истина помогает нам быть верными. Мы ставим истину в Иисусе во главу угла, и мы сами устремляемся к центру жизни, к истине Господа Бога. Если у нас нет истины, то у нас нет ничего. Без истины мы пусты. Если у нас нет истины, то нам нечего предложить миру и нечего дать. А когда мы знаем истину и живем ею, то у нас есть быстрый доступ к духовному арсеналу, и нам ничего не нужно бояться в этой жизни. Жить с истиной лучше и проще, чем без нее. Когда живешь во лжи, ты все время оглядываешься с опаской, а вдруг кто-то узнает всю правду. Когда не говоришь правду, приходится снова лгать, чтобы покрыть первую ложь. Проблема растет и лишает сил. Мне нравится принцип «правда проста». Говори правду, всегда говори правду. Во втором послании к Коринфянам, 4 главе, сказано: «Мы отвергаем любые нечестные методы, за которые бывает стыдно. Мы никогда не обманываем и не искажаем Слово Божие. Напротив, мы открыто возвещаем истину, и пусть каждый человек судит нас в своей совести перед Богом. Правда дает смелость устоять перед врагом дьяволом». Почему нужно говорить правду? Потому что у сатаны противоположное оружие. Чем воюет сатана? Он воюет ложью и обманом. Сатана хочет обмануть вас и уничтожить. А еще сатана хочет лишить вас влияния в этом мире. Он действует против истины Господа Бога в вашей жизни. Послушайте из благовествования от Иоанна 8 главы 44 стиха. «Когда он лжет, то делает то, что ему свойственно, потому что он лжец и отец лжи». Ложь приходит от врага. Если вы слегка приврали, то я скажу вам, это не пришло от Бога, но от сатаны. А сатана является отцом всей лжи. Ложь не приходит от Господа Бога. Когда мы стоим на истине, мы говорим не от себя, но мы говорим истину, открытую нам в Библии Святым Духом. Говорить правду не всегда удобно, и это сущая правда. 2000 лет назад римский правитель задал сей глубокий вопрос человеку, которого должны были казнить. Прокуратор спросил его: «Что есть истина?» «Мы не знаем». Задал ли он этот вопрос с серьезными намерениями или сарказмом? Минуты спустя он привел Иисуса к разгневанной толпе, а потом предал на распятие. Мои друзья, а вот что важно признать и отметить следующее. Понтий Пилат судил истину, допрашивал истину, издевался над ней и распял ее.
Когда он спросил Христа, что есть истина, она была перед ним. Иисус является истиной. Ирония в том, что в то мгновение Пилат смотрел на идеальное воплощение истины Господа. Тот, кто является истиной, сказал ему: «Тот, кто слушает меня, тот от истины». С тех пор, как Пилат спросил об истине, все задаются этим вопросом. Истина. Она доступна всякому желающему. Ос Гиннес сказал: «Если истина в любом объективном, абсолютном смысле не пребывает в разуме того, кто постигает ее, то она не существует». Вот иллюстрация о том, что такое истина. Я читал о трех бейсбольных империях, которые дискутировали о разных стилях своего управления. Одна говорила: «Есть мячи и страйки, и я их называю их именами». Вторая ответила: «Нет, есть мячи и страйки, и какими я их вижу, так я их и называю». Третья империя сказала: «Чего ходить вокруг да около? Есть мячи и страйки, и пока мы не дадим им названия, они не существуют». Теперь толкование. Первая империя из истории — это традиционный взгляд человека на правду. Объективный, не зависящий от разума и скептицизма. Есть мечи и страйки, я их называю их именами. Вторая — это релятивизм, где понимание истины зависит от мнения того, кто смотрит на нее. Я не вижу, что это правда. Это ты так видишь. У каждого своя правда. Третья империя выражает радикальную, релятивистскую позицию эры постмодерна. Правду не нужно открывать, каждый создает свою правду. Согласно релятивистам, правду создает каждый, и объективной истины нет. Твоя правда отличается от моей, у меня моя правда, у тебя твоя, и в итоге настоящей правды нет. Вот анализ всего. Подлинная правда — это правда, выраженная в точке зрения Первой империи. И эту правду или истину мы находим в Боге. Великий Бог является истиной. Слова «вначале Бог сотворил» — это ответ на все. Ведь Бог — это главная личность во Вселенной. Так что же есть истина? Бог. Вначале был Господь Бог. Он является самосуществующим, и Он Создатель всего сущего. Бог — это истина и вся правда. От Него. Библия говорит нам о Боге истины. Бог Отец является истиной. 30 Псалом, 6 стих. «В Твои руки я отдаю мой дух. Ты искупил меня, Господи, Боже истины». Иисус — это второе лицо Троицы. Кто-то удивится, но Христос является истиной также. В Библии написано: «Иисус Христос полон благодати и истины. По сей причине драгоценный Владыка и Мессия изрек: Я путь, истина и жизнь». Истиной являются не только Отец и Сын, но Святой Дух является истиной также. Сын говорит: «Когда придет Помощник, которого Я пошлю от Отца, Дух истины, который исходит от Отца, то Он будет говорить от Меня». Истина не туманна, не призрачна и не подвергается изменениям, не является теоретическим предположением. Истина надежна, ясно определима и непреложна. Она важна, реально существует и пребывает в триедином Боге Вселенной. Истина Господня не подлежит переоценке и пересмотру. В следующий раз, когда кто-то заведет беседу о его или ее истине, не водитесь на такие дебаты. Есть лишь одна истина — истина Бога. Когда мы с Богом, мы обладаем истиной, а если мы не с Ним, то мы во лжи. Публика, вариантов истины не существует. Ведь истина лишь одна. Истина — это сам Господь Бог. Теперь вопрос. Если нам требуется победить обман истины, то как нам это сделать? Я дам вам пищу для размышления о том, как победить обман правдой. Во-первых, мы побеждаем обман истины, когда мы ищем правду Божию самостоятельно. Чтобы сражаться с духовным недругом,
Верующий должен знать правду о Боге, истину об Иисусе Христе и правду в книге, которую зовем Библией. Как это чудесно! Мы можем извлечь отсюда две истины. Во-первых, изучай истину, и вот что важно признать. Я вырос в культуре служителей, которые почти заглушили правду Слова Божьего. Если в их проповедях я слышал 5 фрагментов из Библии, это было счастье. Из-за этого прихожане не приносили Библию в церковь. Как можно быть пастором и служителем, если ты не читаешь Библию? Какой тогда смысл проповедовать? Истина крайне важна, потому что кроме нее у нас нет ничего. Вся наша жизнь опирается на Слово Божие. Хочу признаться перед вами, что мне стыдно, что многие верующие не понимают это. Приходи к нам в церковь на библейскую проповедь. Я не мотиватор, но надеюсь, я верно проповедую по Библии. Но я не мотиватор, это не мое ремесло. Я не специалист по пиару, я проповедник Библии. Поэтому послушайте меня, не стыдитесь изучать истину Господа Бога. Нет исключения из правил для христиан, которые не познают правду. Ты не хвастаешься своим незнанием Библии? Для того, чтобы победить обман правды, ты должен изучать истину Господа. А систематизированная истина содержится в Священном Писании. Прошу вас дать ответ на вопрос моего друга Стью Уэббера. Изучаете ли вы Библию постоянно, последовательно и беззаветно? Если нет, то чем вы вообще занимаетесь? Главное духовное оружие — ум укреплен учением, а душа черпает силы в познании Святой Библии. Если бы народ Божий сделал знание Творца и Библии целью своей жизни, то враг, приходя разделять, обманывать и уничтожать, пал бы духом и проиграл. Чтобы сыскать правду, нужно усердно изучать Писание. Поэтому мы изучаем Писание. По радио, по телевидению, через интернет, издаем книги. Ведь Божья истина защищает нас, она дает надежду о будущем. Пока другие витают в воздухе, пребывая во лжи новостных выпусков, я познаю правду, познаю истину моего Спасителя Иисуса Христа. Он есть путь, истина и жизнь. Важно не только изучать истину, но и послушаться ей, слушаться во всем. В том году мне выпала честь написать предисловие к труду моего друга, который недавно стал президентом Южной Баптистской конвенции. Это Джей Ди Гриер. И он написал книгу «Узнай Бога лучше». «Твой миф о личном Иисусе Христе». А вот что он написал в этой главе. «Бог явил себя Моисею и сказал: «Я есть тот, кто я есть. Я не такой, каким ты хочешь меня видеть. Какое оскорбление мы наносим Богу, когда пытаемся исказить Его образ в угоду своим предпочтениям. Если бы кто-то попытался переделать нас, мы бы очень обиделись на такого человека. Но сами думаем, что искажать истину, характер нашего Создателя — это нормально. Или мы считаем, что наше представление о Господе лучше, чем Он является на самом деле. Обратите внимание, никто не подделывал истину о Господе так, как человечество, живущее в 21-м столетии. Вы слышали об этом раньше, да? «Мой Бог желает, чтобы я был богатым. Бог, в которого я верю, никогда и никого не отправляет в ад». Как посмел ваш Бог считать себя единым на небесах? Когда мне говорят, мой Бог не делает так, я отвечаю: вы правы, ведь ваш Бог не существующий. Ваш Бог не существует. А почему? Дорогие мои, мы создали образ Бога, который не мешает нам жить так, как мы хотим. Есть много божеств, но только один из них — Бог истины. Не выбирай идолов, не лепи изваяний богов, угодных тебе. Если хотите жить праведно, не говорите: Богу все равно до морали. Бог не с вами. Дорогой, у вас Бог выдуманный вами.
Бог остается самим собой. Его не изменить. Его цель — изменить нас. Мы его не изменим. Мы живем в окаянное время, когда, к сожалению, распространен вид лжи, которым пытаются оправдывать неправду. Он называется лавировать. Это объяснять факты в исковерканном виде. Так, как это выгодно тебе. Обманщик не говорит правду, объясняет факты таким образом, что он сглаживает углы, дабы не обидеть слушателей и достичь своей цели. Для Господа Бога лавирование является обманом, и 90-процентная правда также является обманом. Правда — это правда на 100%. Библия говорит о Боге так. 6 вещей ненавидит Господь. Даже 7, что ему отвратительны. Надменные глаза, лживый язык, руки, что льют безвинную кровь, сердце, что вынашивает нечестивые замыслы, ноги, что с коры бежать козлу, лжесвидетель, что дышит ложью, и тот, кто меж братьями сеет раздоры. Святое Писание говорит, Бог ненавидит ложь. В притчах также сказано, «Мерзость пред Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодны Ему». Дорогие христиане, если мы что-то сказали или написали и отправили адресату, то мы не вернем наши слова. Они порождают кислый плод. И даже если этот плод срезать и раздавить, то все равно репутация лгуна навсегда испорчена. Итак, вот новый тезис. Триумфатор не лжет, а учится говорить правду. Как побеждать ложь истиной? Начни с себя. Говори правду. Хватит приукрашивать факты и выставлять себя в хорошем свете, когда реальность другая. Говори правду. Стань человеком правды, и ты будешь свободен. Во-первых, Бог призвал говорить правду. Братья и сестры, вот еще один важный, божественный принцип. Библия заповедует не только говорить правду, но и говорить ее с любовью. Наверняка все мы встречались с пылкими и рьяными правдолюбцами. Такие ребята говорят правду час, а ты приходишь в себя неделю. В Святой Библии написано «говори правду смело и с любовью». Также сказано «говори правду с благодатью». Я слышал об учителе, который выздоровел после операции и получил открытку от учеников. Мы желаем вам скорейшего выздоровления. Из 29 учеников за это проголосовали 15. Я не знаю, является ли письмо выдумкой или былью, но здесь мы не видим настоящей любви. Все узнают, что мы ученики Иисуса, если между нами будет любовь. Мы должны говорить правду, но нужно говорить с любовью. Так повелел Иисус. А Господь полон благодати и истины. Давайте поступать, как Он. Итак, мы с вами побеждаем ложь, когда ищем истину. И в-третьих, мы побеждаем ложь, когда живем истиной. Триумфатор должен одеваться в истину и правду и носить ее на себе ежедневно. Послушайте цитату из краткого письма святого апостола Иоанна. «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Бог рад, что мы изучаем истину и говорим правду. Он желает, чтобы мы поступали поистине. Будь честен с собой и с Богом». Я читал о двойной жизни людей. У них подве жены, которые живут в разных частях страны, и значит, две жизни. Уму непостижимо, как так можно существовать в мире и как они выживают. Благодаря истине мы понимаем, кто мы в Боге. Давайте жить истиной. Господь дал совершенную иллюстрацию этого. Только послушайте. Когда его враги пришли арестовать его, он спросил их, «Кто из вас обличит меня во грехе?» Никто не ответил. А почему? Тем людям нечего было отвечать. У них не было повода обличать, потому что его слова были правдой. Римский центурион, смотря на распятого Иисуса Христа, сказал, «Истинно, человек сей был сыном
Божиим. Как же он это понял? Он видел. Иисус умирал так же, как и жил. Сотник, бывший на Голгофе, видел, что Иисус подтвердил слова делами, являя качества, которыми мог обладать только Сын Бога. Разбойник, висевший рядом с Иисусом, сказал, «Он не сделал ничего плохого». Почему он так сказал? Потому что он увидел, как вел себя Христос в самых страшных обстоятельствах своей судьбы. Уважаемые слушатели, что сводит? Влияние церкви на нет. Христиане, которые не живут по вере. У этих членов церкви две жизни. Общинно-религиозная жизнь и их нечестивая мирская. Мир видит все это, мир не глуп. Мирские люди видят наши грехи и всю нашу нечестность. Им и перенимать от нас не надо ничего, они и так грешны. Если мы перестанем обманывать и выбирать ложь вместо истины, то для этого нужно искать истину, нужно говорить истину, и самое главное, нужно жить по истине. Будь последователен во всем и всегда. Бог позволяет этому происходить. Во многих церквях начинается духовное пробуждение и молитвенное предстояние, сопровождаемое постом. Мы снова становимся теми, кем должны быть. Когда церковь делает это, то никто не одолеет ее, никто. Если бы мы поднялись в духе истины, что бы тут началось, а преображение? Братья и сестры, давайте станем частью доброго и истинного возрождения. Давайте сиять в мире лжи, который хочет уничтожить нас, и вернемся к истине. Где найти истину? Она в Библии. И что она говорит? Вас освободит истина. Освободит. Аминь. Вы перестанете оглядываться и нервно вспоминать, что вы сказали в прошлый раз. Библия говорит, вас освободит познание истины. Станьте триумфаторами и побеждайте обман истиной. Расскажите людям правду об Иисусе. Возвысьте голос. Аминь.

0: Помните, вы призваны быть триумфатором. Зритель, вы призваны жить в победе, силе и любви. Вот первый и самый важный шаг к этому — поверьте в триумфатора Иисуса Христа. Вера и близкое общение с Богом наделят вас силой и смелостью побеждать в любых испытаниях. Если вы не каялись перед Богом и не приняли Его Господом и Спасителем, то, пожалуйста, сделайте это сейчас. Потом расскажите об этом другим христианам и станьте частью церкви в вашем населенном пункте и продолжайте расти в вашей вере. Пусть Бог благословит вас, и я жду вас в следующий раз в передаче «Поворотный момент».
1: Говорит радио на пути. По следам Иисуса.
2: Говорит радио на пути. Приглашаем вас послушать краткую проповедь Чарльза Сперджина. После этого прозвучит короткий р�сказ, затем получасовая программа «Читаем христианскую литературу» и за 15 минут до окончания часа проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
3: «Я вознес избранного из народа». Псалом 88, стих 19. Почему Христос был избран из народа? Скажи, мое сердце, ибо сердечные мысли — это лучшие мысли. Не потому ли, чтобы Он мог стать нашим братом по благословенным узам родственной крови? О, какое родство связывает Христа и верующего! Верующий может сказать: «У меня есть брат на небе. Пусть я беден, но у меня есть брат, который богат. Он царь. И разве допустит он, чтобы я имел в чем-то нужду, пока он находится на своем престоле? О, нет, он любит меня. Он мой брат». Верующий, носи эту благословенную мысль, как бриллиантовое ожерелье на шее своей памяти. Одевай ее, как золотое кольцо, на перст своего размышления и пользуйся ею, как личной печатью царя, заверяющей ходатайство твоей веры уверенностью в успехе. Он — брат, который рожден, чтобы помогать в несчастьях. Воспринимай же его именно таким. Христос был избран из народа еще и для того, чтобы Он мог знать наши немощи и мог сострадать нам. Он, который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Во всех наших бедах мы имеем Его сострадание, искушение, боль, разочарование, слабость, усталость, нищета. Он знает все это, ибо Он все испытал. Помни об этом, христианин, и пусть это утешает тебя. Как ни трудна и болезненна твоя дорога, она отмечена следами Спасителя. И даже когда ты достигнешь мрачной долины смертной тени и войдешь в глубокие воды бушующего Иордана, ты найдешь следы Его ног и там. И куда бы мы ни пошли, Он был там прежде нас. Каждое наше бремя когда-то было возложено на плечи Эммануила. Был путь Его злее и мрачнее, чем мой. Господь, Ты страдал, мне ли жаждать покой? Поэтому мужайся. Ноги царя оставили на дороге кроваво-красный след и осветили тернистый путь навеки.

0: Чудо Божьей милости. Наступивший день, казалось, ничем не отличался от предыдущих. Теплая осень прощалась с землей, уступая надвигающимся холодам. Все были заняты своими обычными делами, как вдруг тишину прибрежного города прорезал пронзительный, леденящий душу вой сирены. По главной дороге с включенной мигалкой мчались пожарные и милицейские автомобили, скорая помощь, машина аварийной службы и еще какие-то специальные машины. Обычные автомобили съезжали на обочину, освобождая дорогу. На одной из широких улиц собралось много народа. Люди теснились у забора высокого дома с красивой надписью «Дом молитвы евангельских христиан-баптистов». В одно мгновение дом оцепили работники службы безопасности, милиция, пожарные. Толпа любопытных заполнила улицу. Недоумевая, люди наперебой спрашивали друг друга: «Что здесь случилось? Теракт? В том доме живут Климовы», пояснял кто-то, указывая на одноэтажную постройку рядом с молитвенным домом. «У них много детей, что-то их нигде не видно», переживали соседи. «Где же они все?» «Если бы они пострадали, их бы на скорую увезли», предположил кто-то. Люди возбужденно рассказывали друг другу, как минут 15 назад прогремел взрыв. После него одна стена дома почернела от пламени и дыма, а из трубы газопровода со зловещим свистом выходил газ. «Где же Ира с детьми?» – чуть не плача спросила одна из соседок и, приподнявшись на цыпочки, заглянула во двор. «Неужели с ними что-то случилось? И кому не нравится этот дом?» недоумевала пожилая женщина в резиновых сапогах с пластмассовым ведром в руке.
1: «Тут баптисты собираются, мусульман наших затягивают в свою веру», сердито пояснил уже немолодой мужчина.
0: «А дети тут при чем?» возмутилось сразу несколько человек. «Так ведь и нам недолго взлететь на воздух». Собравшиеся бурно обсуждали происшедшее.
1: «Непонятно, кому эта газовая труба мешала?» – недоумевала все та же соседка.
2: «Не труба, а молитвенный дом мешает», – деловито поправил ее кто-то.
0: «А, вон и Алексей идет», – пронеслось в толпе.
3: К дому торопливо пробирался хозяин. Стоявшие у самой калитки люди поспешно расступились. Бледный от волнения и неопределенности, Алексей решительно подошел к сотрудникам службы безопасности. Но они, занятые своим делом, не обращали на него внимания. Одни составляли акт, другие обсуждали небывалое в их практике происшествие. По какой причине не воспламенился газ, бьющий мощной струей?
4: «Это просто какая-то загадка», недоумевали газовщики.
3: «Для вас это загадка, а для нас чудо милости Божьей», вставил свое слово Алексей, твердо убежденный в том, что только Бог поставил в этот раз защиту над молитвенным домом.
0: В то осеннее утро Климовы, как обычно, завтракали за большим столом в летней кухне. «Дети, сегодня нам надо заняться уборкой во дворе», — сказала мама, разливая чай по чашкам.

Кити!» – крикнула мама и захлопнула дверь. После минутного оцепенения перепуганные дети разразились громким плачем. «Дети, давайте молиться!» – упала на колени мама. Молились почти все и одновременно. Сквозь плач дети каялись, просили у Бога прощения за непослушание, капризы и ссоры, просили у Бога помощи и защиты. «Господи, защити нас, сохрани дом молитвы, чтобы он не взорвался, на Тебя уповаем!» Со слезами молилась мама. После молитвы она позвонила мужу и сообщила о постигшей беде. Вскоре, сначала издалека, а потом где-то уже совсем рядом, раздался вой сирены. Дети, всхлипывая, прижались к маме. Она крепко обняла малышей и с уверенностью в голосе сказала: «Не плачьте. Господь знает, что мы в опасности. Он спасет нас». А во двор уже вбежали пожарные, милиция и много других людей. Одни настороженно выясняли причину взрыва, другие тянули пожарные шланги, третьи пытались поскорее перекрыть газ, который мощной струей бил из пробитой трубы. Притихшие дети испуганно смотрели во двор, наблюдая за снующими туда-сюда людьми. «Вон наш папа!» — хриплым голосом крикнула Лиза, и слезы снова неудержимым потоком полились из ее глаз. Заплакали и другие дети. «Деточки, не плачьте!» утешала их мама. «Господь ответил нам. Слышите, газ уже не идет, его перекрыли». После обеда во дворе Климовых воцарилась тишина. Только выбитые стекла, опаленная стена и беспорядок во дворе говорили о несостоявшемся злом умысле противников дела Божьего. Удрученные страшным событием, кто на чем, сидели дети. Мама присела на крылечко, рядом с ней устало опустился папа. «Еще утром мы не знали, что принесет нам этот день», — нарушил он непродолжительное молчание. «И вот случилась беда. Вы знаете, дети, что в нашем братстве это уже не первый случай». Папа стал перечислять места, где недруги дела Божьего пытались уничтожить помещения, в которых собирались верующие. Названия некоторых городов детям были хорошо знакомы из срочных сообщений, которые читали на собрании. «Папа, а почему такое случается?» — спросила Оля. «Разве Бог не может запретить им?» «Бог все может», — уверенным тоном сказал папа. «Но Он иногда допускает беды в нашей жизни». С одной стороны, Он хочет, чтобы мы больше ощущали свою нужду в Нем. С другой стороны, Он хочет, чтобы мы всегда были готовы к смерти. Думаю, что это испытание Господь допустил для свидетельства. Если кто в нашем городе и не знал, где находится молитвенный дом, то теперь узнает. Господь все, что не делает, делает очень хорошо. Он всегда заботится о спасении человека. Отец замолчал. Дети пристально смотрели на него, как бы ожидая продолжения, и он снова заговорил. Противники дела Божьего всегда были и есть. Они смогли как-то незаметно подложить взрывное устройство на газовую трубу и рассчитывали, что мощный взрыв разрушит дом и похоронит всех нас. Действительно, так и случилось бы, если бы от взрыва воспламенился газ. Но милующий Господь распорядился по-другому. Господь наш, Бог-хранитель. Для людей осталось загадкой,

почему газ не воспламенился, а мы понимаем, что это Бог совершил чудо. «Папа, я так сильно испугался!» — прервал отца 4-летний Игорь. Папа улыбнулся. «Сынок, мы с мамой хоть и не маленькие, а тоже испугались. Если бы Господь не защитил нас, мы ничем не помогли бы себе. Господь сохранил и нас, и дом молитвы. Для соседей это тоже хорошее свидетельство силы Божьей». «Газ так шипел!» — взволнованно добавила Лиля. «Мы сразу даже не поняли, что это такое». «Хорошо, что мама была дома», — заметил Славик и сильнее прижался к ней. «Папа, мы сразу стали молиться, и Бог сохранил нас», — убежденно сказала Нина. «Хотя было очень-очень страшно». «А пожарка так сильно сигналила», — вставил Игорь. Перебивая друг друга, дети стали вспоминать, как завывала сирена и как искренне они молились Богу. Осеннее солнце спряталось за крышей соседнего дома, и из-за угла сразу потянуло холодом. «Да, Господь сохранил нас», — поднялся папа. «Невозможное людям, возможно Богу. Он много милостив. Дети, что же нам остается сделать?» «Поблагодарить», — в один голос ответили они. «Правильно, пойдем в дом, помолимся». Дети и родители преклонили колени перед Богом, сознавая, что Ему одному обязаны жизнью. Сегодня они пережили настоящее чудо.

0: Говорит радио «На пути».
1: В эфире «Радио на пути». Ежедневно в это время на нашей волне чтение христианской литературы. Через полчаса слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
2: В своих мыслях мы полагали, что США – самый лучший выбор. Это была страна огромных возможностей. Нас притягивало в эту страну все. И то вежливое обращение, которое мы видели у американских солдат в Германии, и то, что именно американцы поддержали нас, когда болела мама. Именно они помогли нам добиться разрешения остаться здесь и не возвращаться в Советский Союз. И то, что именно американец помог мне, когда я сильно заболела, и отправил меня в санаторий, где я могла поправить свое здоровье. Именно американцы давали нам еду, чтобы мы не умирали с голода, как люди в других оккупационных зонах. Конечно, все это делало для нас Америку такой притягательной, но чтобы отправиться туда, требовалось запастись терпением, так как в США была установлена квота, ограничивающая число иммигрантов, которые США могли принять за год.

1949-1955 годы. Мы подали заявление в отдел по иммиграции и натурализации в Мюнхене. Когда мы получили чистые бланки, то мы их аккуратно заполнили и отправили обратно по почте. Через 2-3 месяца мы получили еще дополнительные бланки, которые также надо было заполнить. Там было много вопросов о нашем образовании, о нашем местожительстве. Наконец, нас пригласили в отдел по иммиграции в Мюнхене, чтобы мы могли лично ответить на вопросы по нашим анкетам. Через переводчика служащий задал маме вопрос. «Вы сами заполняли анкету?» «Да», — ответила она, — «с помощью дочери». Человек посмотрел на анкету мамы и затем спросил. «Вы замужем?» «Да». «Сколько лет вы состоите в браке?» «Я вышла замуж в 1920 году, уже почти 30 лет». «А где сейчас ваш муж?» «Я не знаю». «Он жив?» «Я не знаю». «Когда вы видели его в последний раз?» «В 1938 году. Его забрали в исправительно-трудовой лагерь в Сибирь». «Получали ли вы от него известия с того времени?» «С тех пор, как началась война, нет. После того, как немцы захватили Советский Союз, я не получала более писем». «Значит, он может быть еще жив. Я могу только надеяться на это». Через несколько месяцев мы получили извещение прибыть в Людвигсбург, расположенный в часе пути на поезде от Гёппингена. В Людвигсбурге иностранцы со всей Германии проходили медицинское обследование в качестве последней стадии перед эмиграцией. Томас Н., так теперь я буду звать Тарасика и Ганусю, мама и я поехали туда на поезде. Нас поместили вместе с другими иностранцами в большом здании, в котором когда-то размещались немецкие солдаты. Каждое утро мы должны были появляться в главном здании в нескольких кварталах от нашего общежития и проверять длинные списки, которые вывешивались на стене рядом с отделом по иммиграции. Если в списке появятся наши имена, то тогда мы должны ждать рядом со зданием, пока нас не вызовут на собеседование или обследование. Если имена не появлялись, тогда нам надо было приходить еще и снова проверять списки. 3 месяца мы пробыли в Людвигсбурге, вытерпев всю эту мучительную бюрократическую волокиту. В это время брат подружился с одним молодым человеком, направлявшимся в Чикаго, которому разрешили иммиграцию. «Я помогу тебе, как только доберусь до Америки», — сказал он брату. «Так тебе легче будет приехать. Спонсор — это обязательное условие. Он отвечает за обеспечение тебя жильем и поиск работы для нового иммигранта». Это было хорошим известием и лучом надежды для всех нас. В этот период ожидания мы также познакомились с молодым человеком по имени Миша, Майк, словаком, у которого спонсором для иммиграции в Америку выступал его дядя. Энн с Майком быстро подружились и часто встречались на протяжении нескольких недель. В конце концов поступило известие: Энн отказали в иммиграции. На ее рентгеновском снимке были какие-то пятна, и доктор объяснил ей, что он должен быть уверен в том, что эти пятна вызваны неактивным туберкулезом. Он также сказал, что, может быть, через год они вызовут ее для еще одного обследования. У Томаса же новости были отличными. Ему дали добро на иммиграцию. У него было хорошее здоровье, и его друг сдержал слово, как только приехал в Чикаго, сразу же выслал ему бумаги спонсора. Все это радовало и одновременно пугало нас. Мы слышали, что в Чикаго много гангстеров. Мы слышали о крупных городах в США и о том, как сами граждане США были обеспокоены уровнем преступности и числом правонарушителей. В Германии не было ничего подобного. Маме также дали добро, но ей не хотелось оставлять Энн в Германии одну. Поэтому было принято решение, что Томас едет в Америку, а я, мама и Энн останемся в Германии. Фрау Ойлер устроила прощальный вечер в своей квартире. Она пригласила друзей Томаса и нашу семью, чтобы отпраздновать такую удачу
и пожелать всего наилучшего, так как ему предстояло совершить долгое путешествие. Когда вечер подходил к концу, у меня состоялся разговор с братом наедине. «Ты не боишься?» – спросила я. «Требуется большое мужество, чтобы в одиночку отправиться в незнакомую страну и большой опасный город». «Я верю, что все будет хорошо», – сказал он. «Я поеду и узнаю все об Америке. А вскоре и вы приедете и присоединитесь ко мне. Я знаю, мне не стоит даже говорить об этом, но не оставляйте маму. Вы знаете, как мы все ее любим». У меня слезы потекли из глаз, когда он напомнил мне о том, как все мы любили и просто обожали свою маму.

Майку дали разрешение в то же самое время, что и моему брату. Но Майк решил остаться и подождать, пока не прояснится вопрос с Сен. Они поженились в Гёппингене, и на протяжении 3 лет Майк работал в городе. У них родился мальчик, которого они назвали Томом, как и моего брата. В то же самое время мы ожидали нового вызова на обследование. В течение 3 лет после того момента, как моей сестре отказали во въезде, ее здоровье улучшилось, так что местный специалист уверил ее, что следы от прошлого активного туберкулеза уже не представляют опасности. Так мы отправились на обследование, чтобы повторить попытку выезда, но столкнулись с еще одним разочарованием. Энн и Майку разрешили въезд в Америку, но пятна обнаружились теперь в легких у мамы. Поэтому Энн с Майком уехали, а мы с мамой остались в Германии. Мы с нетерпением ждали известия из Мюнхена о вызове на повторное обследование. Раз в год мы получали извещение о том, что наши бумаги рассматриваются. Это было извещение, отпечатанное типографским способом, и несло оно только одно сообщение – ждать. В следующий раз, когда нас пригласили в Мюнхен, результат был опять-таки плачевный. Нам сказали, чтобы мы поехали в другой город – Швабиш-Гмунд. Мы прошли еще несколько обследований и опять маме отказали. Мы ждали 7 долгих лет. Это ожидание становилось еще более мучительным, так как Энн и Томас были уже в Америке. За эти 7 лет я превратилась из ребенка в молодую девушку. Чем старше я становилась, тем более я понимала, что раз мы хотим отправиться в Америку, я не могу полностью погружаться в немецкий образ жизни. Я была довольно образованной, и много молодых немцев из числа моих знакомых хотели встречаться со мной. Но я всегда находила отговорки, отказывая им. Я знала, что Германия – это не мой настоящий дом. Об этом часто также говорила мама. Это было временным местом пребывания. Я знала, что не могу вернуться на Украину, и что в Германии мы также не останемся».

Лето, 1955 год. По воскресеньям время после полудня было отведено для визитов к друзьям. Мы часто проводили время с пожилой парой, которая жила на окраине Гёппингена. Господин Шеховцов был русским, и он с женой работал у одного фермера. Ему было уже почти 60 лет. Госпожа Шеховцова была немкой, но могла разговаривать и по-русски. Ей также было около 60, но выглядела она намного старше. Мы с мамой часто сидели с этой супружеской парой возле их амбара и подолгу разговаривали. Обо многом мы говорили. Никто не боялся сказать лишнего, даже когда наш разговор перескакивал на политические темы. В Германии люди могли свободно выражать свои мнения о коммунизме и Сталине. Господин Шеховцов рассказал нам, что родом он из небольшого местечка под Киевом и что у него там осталось много родственников. «Вы когда-нибудь получали известия от них?» — спросила мама. «Я написал 2 или 3 письма, но получили они только одно. Они на него ответили. Граница находится под строжайшим контролем, и у советских властей настоящий комплекс шпиономании. Каждое письмо ими рассматривается как закодированное послание. Это же абсурд. Поэтому, когда я пишу, я спрашиваю их только о здоровье. Они боятся писать о чем-нибудь еще. «Я еще не пыталась написать своим родственникам», — сказала мама. «Мужа арестовали в 1937 году и отправили в Сибирь на 10 лет». Мама вздохнула. «Я не знаю, жив он или мертв, но я никогда не отчаивалась. Я живу с надеждой, что когда-нибудь увижу своего Федора». Через несколько недель в один из воскресных визитов господин Шеховцов рассказал нам, что получил письмо от своего брата в России. «Это второе письмо от них с тех пор, как кончилась война», — сказал он. «А где живет ваш брат?» — спросила мама. «В 50 километрах к югу от Киева», — сказал господин Шеховцов. «Не смогли бы вы спросить его, когда будете писать в следующий раз? Не бывает ли он или его родственники иногда в районе Константиновки?» «А почему вы об этом спрашиваете?» «Мы родом из того района. Я просто подумала, не смог бы ваш брат или родственники порасспросить о моем муже Федоре. Я была бы очень признательна, если кто-то смог бы узнать, жив ли мой муж». «Конечно, я буду рад сделать это для вас, Мария Денисовна. Попытка не пытка. Через несколько дней я напишу ему ответ». И господин Шеховцов на куске коричневой оберточной бумаги записал имя отца. «Федор Филиппович Василенко», — сказала мама. «Если он еще жив, то, скорее всего, живет в поселке Дружковка. Может быть, они смогут узнать, что с ним теперь?» Я была удивлена и обрадована этой просьбой мамы. Трудно было надеяться на что-то, но, может быть, действительно отец еще жив».

Глава 15. Разговор по душам. Осень. 1955 год. Вероятность того, что мой отец еще жив, породила у меня множество вопросов. Я сгорала от любопытства. Однажды вечером, после ужина, я спросила: «Мама, ты расскажешь мне об отце?» Мама вздохнула, и ее глаза невидяще уставились в одну точку. На секунду мне показалось, что она не расслышала моего вопроса, но затем она ответила: «Конечно, доченька, пришло время, когда ты должна узнать о нем». Тем вечером мы начали разговор, который длился с перерывами несколько недель. Я начала с вопроса: «Мама, а как вы встретились с отцом?» Мама улыбнулась, и я в первый раз увидела на какое-то мгновение ее вновь молодой женщиной. Она не сразу ответила, силясь что-то вспомнить. «Мы встретились в Дружковке, в том поселке, где ты родилась. О, его трудно было не заметить. Федор носил белые костюмы, и у него было привлекательное лицо. Я знала, что он работал учителем. Он был специалистом по украинской литературе. Но у меня не находилось повода с ним заговорить. Правда, как в большинстве деревень и поселков, наши семьи, конечно же, знали друг друга». Мама засмеялась. «Был один парень, Василь, он был влюблен в меня. Но он был ужасно застенчив. Он не знал, как сказать мне о своих чувствах. Он был другом Федора, который вовсе не был таким застенчивым. Василь постоянно рассказывал Федору обо мне и спрашивал совета, как ему лучше объясниться со мной. Должен ли он мне сначала написать, как и что он должен говорить мне? Он так часто говорил обо мне Федору, что через некоторое время тот и сам заинтересовался мною». «А ты любила Василя?» — спросила я. «Совсем нет», — засмеялась она. «Он был симпатичным парнем, и я знала его много лет. Но он был для меня просто другом, соседом, который жил в деревне неподалеку от Дружковки. Вот и все. Он стал писать мне любовные письма, а Федор подсказывал ему, что написать. Письма были хорошими, но я не воспринимала их всерьез. Затем как-то мы устроили вечеринку в доме у моей подруги. Мы пели и веселились. И вдруг открывается дверь. А там Федор и Василь. Они тоже пришли на вечеринку. Они осмотрелись, увидели меня с подругой и направились к нам. На Федоре был белый костюм, и он шел едва заметно прихрамывая. Он был очень симпатичным и общительным. Вся комната наполнилась его присутствием. В то время как остальные парни были неловкими и неуверенными в себе, он как-то умел подойти к девушке. Федор увидел меня. «Ах, вот эта девушка, о которой ты так много мне говорил!» — воскликнул он, обращаясь к Василию. Он улыбнулся, и его темно-синие глаза прямо посмотрели в мои. Я покраснела и смутилась. Он протянул руку, а я застенчиво пожала ее. «Сколько лет ему тогда было?» — спросила я маму. 21, а мне было 16. После вечеринки он спросил, нельзя ли ему проводить меня домой. Он был очень вежлив. Он попросил Василия найти другую девушку и стал постоянно приходить ко мне. Мои родители не одобряли этого знакомства». «Почему?» «Знаешь, они были простыми людьми, а Федор их совершенно не интересовал, так как происходил из семьи, которая не нравилась моей маме, твоей бабушке. У мамы были также твердые убеждения о том, какими качествами должен обладать мужчина, и она считала, что как раз их и не хватает твоему отцу. Поэтому вначале мне даже приходилось тайком убегать из дома, чтобы встретиться с ним. Однажды вечером я сказала маме, что иду к подруге, но вместо этого пошла на свидание с Федей. Мы весело провели время. Кажется, это было наше третье свидание. Было уже совсем темно, когда твой отец привел меня к каменной стене рядом с нашим домом, где мы обычно прощались. В
тот вечер он приготовил для меня сюрприз. Он вытащил из кармана коробочку и подал ее мне. «Что это?» — спросила я его. «Открой ее», — сказал он. Я открыла ее, и, к моему удивлению, там лежали часы. Мне они очень понравились, но я боялась родителей. Что они подумают, когда узнают, что я получила такой дорогой подарок в самом начале нашего знакомства? Поэтому мне надо было решить, как спрятать от них часы. Сначала я решила спрятать их между камней в стене и вынимать их, выходя из дома. Но вдруг пойдет дождь. Нет, надо их спрятать где-нибудь в доме. Итак, когда твой папа попрощался и ушел, я прошмыгнула в гостиную. Все спали. Я огляделась, света практически не было, за исключением небольшой лампады, горевшей перед иконами в углу комнаты. Места, чтобы надежно спрятать часы, просто не было. Этот подарок начинал уже тяготить меня, и вдруг я увидела самое лучшее укромное место — икону Девы Марии, держащей на руках младенца Иисуса. Никто же не будет тревожить святые иконы. Я осторожно положила часы в узкую щель за иконой и решила, что спрятала их достаточно надежно. С облегчением я разделась и легла в постель. На следующее утро за завтраком отец как бы, между прочим, спросил, «У кого это из моих дочерей появились часы?» Все с удивлением посмотрели друг на друга. Ни у кого в нашем доме не могло быть такого дорогого предмета. Сердце ёкнуло у меня, когда отец глянул на меня. «Это твои часы, Мария?» Дрожа от страха, я призналась в том, что это мои часы. Он вывел меня во двор и задал мне хорошую трёпку за то, что я обманула его и маму. Позднее, когда все успокоились, он рассказал мне, что и произошло. Он проснулся ночью и услышал доносившееся откуда-то странное тиканье. Он внимательно прислушался. Да, он отчетливо слышал этот приглушенный звук. Тик-так, тик-так. Он не захотел будить маму. Тихо встал и пошел по направлению странного звука. Звук шел от иконы. Он испугался. Вдруг это знак от Бога? Он подошел поближе и прислушался. Затем дрожащей рукой вынул это тикающее из-за иконы. Теперь он узнал, что его так испугало, и сильно рассердился. Я дорого заплатила за это. Я хихикнула при мысли о дедушке, которого я никогда не видела, испугавшегося тиканья часов в ночи. Маму также развеселили эти воспоминания. В другой раз я спросила маму, «Ты была моложе меня, когда вышла замуж?» «Да, мне только-только исполнилось 16. Тогда это было в порядке вещей. Моя мама вышла замуж тоже приблизительно в таком же возрасте, и она даже не могла выбирать себе мужа». «Ты имеешь в виду, что все браки устраивались заранее?» «Совершенно верно. Она рассказала мне, как однажды, когда она уже легла в постель, к ним домой пришли соседи. Это были родители одного хорошего парня, которого они хотели женить на девушке, из семьи примерно одного с ними достатка. Моя мама тогда еще не уснула и слышала разговор, который шел за перегородкой, разделявшей комнату. Там начали говорить о приданном. «У вас столько земли и столько скота, а у нас вот столько земли и столько скота» и так далее. Родители говорили о браке своих детей так, как будто это была деловая сделка. Да, наверное, так оно и было. Мама рассказывала, что она встала с постели и заглянула через перегородку, чтобы посмотреть на своего возможного жениха. В отчаянии она показала ему язык и подумала, «Я никогда не выйду замуж за этого парня». Но родители уже пришли к соглашению об объединении своих детей и части собственности. И так моя мама вышла за того парня, и у них родилось 5 детей, и это был счастливый брак. Мама посмотрела на меня и улыбнулась.

0: В эфире «Радио на пути» звучит проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: По какой-то неизвестной причине наша соседка, пожилая женщина, которая живет одна, находится в постоянном страхе. Она выходит из своей квартиры только если это крайне необходимо, и как только возвращается домой, очень поспешно закрывает за собой дверь и запирает ее. Мы тоже запираем дверь, но наша соседка запирает ее не на один и не на два, а на три замка. У нее на двери три замка. Чего она боится? Мы не знаем. Но это напоминает нам о том, что дверь – стратегически очень важная часть дома. Именно через дверь в дом пытаются проникнуть недоброжелатели. И если вы хотите, чтобы ваша семья была в безопасности, дверь должна быть крепкой. Когда Неемия руководил строительными работами по восстановлению городской стены в Иерусалиме, он обращал особое внимание на то, чтобы ворота были надежными. В Иерусалиме насчитывалось, по крайней мере, 12 ворот, и каждая ворота представляли собой предполагаемое место вражеского проникновения. Поэтому Неемия назначил сторожей. И вот что он сказал им. «Пусть не отворяют ворот Иерусалимских, доколе не обогреет солнце. И доколе они стоят, пусть замыкают и запирают двери. И поставил я стражами жителей Иерусалима, каждого на свою стражу и каждого напротив дома его». Неемия был озабочен безопасностью каждого дома, каждой семьи. Вот почему он приказал сторожить ворота. Я верю, что христианин по предназначению Божию должен быть сторожем, призванным сторожить в слабых, незащищенных местах и быть готовым любой ценой защитить семью. Продолжая серию программ, посвященных семейной тематике, основанных на воззвании Неемии «Сражаться за семью», сегодня мы хотим обратить особое внимание на ворота в наших семьях. Ворота представляют собой те области семейной жизни, через которые враг пытается вторгнуться в наши семьи, проникнуть в них и со временем разрушить. Но с Божьей помощью мы можем сделать ворота крепкими и надежными. Когда войска выходили из Иерусалима на сражение, они проходили через конские ворота. Я думаю, не случайно, что в Библии из 10 упоминаний о конях в 9 случаях есть ссылка на какое-либо сражение. Итак, конские ворота в Иерусалиме ассоциируются с войной и конфликтом. Мы хотим использовать конские ворота в качестве прообраза конфликтов в семье. В семье конфликты неизбежны, и поэтому мы должны научиться поступать так, чтобы удачно справляться с ними и прилагать усилия для предотвращения серьезных конфликтов. Если в отношении разногласий в семье не принимаются немедленные и притом правильные меры, могут появиться неизлечимые раны. Из-за того, что при возникновении семейных конфликтов многие просто не знают, как вести себя и что сказать, сатана расценивает конфликт как возможность использовать ситуацию. Сатана ненавидит христианскую семью, и он старается способствовать конфликтам и неприятностям, пытаясь разрушить семью. Прежде чем посмотреть, каким образом возможно разрешить конфликт, мы хотели бы привести пример, иллюстрирующий один тип конфликтов, которые могут возникнуть в семье. Семейный конфликт, о котором мы читаем в 5 главе книги Неемии, типичен для многих семей и в наши дни. Конфликт называется фаворитизм. И Двайт прочтет нам о том, каким образом этот конфликт возник в Иерусалиме. Двайт прочтет из 5 главы книги Неемии. и сделался большой ропот в народе, и ужен его на братьев своих иудеев. Были такие, которые говорили: «Нас, сыновей наших и дочерей наших, много, и мы желали бы доставать хлеб и кормиться и жить». Были и такие, которые говорили: «Поля свои и виноградники свои и домы свои мы закладываем, чтобы достать хлеба от голода». Были и такие, которые говорили: «Мы занимаем серебро на подать царю под залог полей наших и виноградников наших. У нас такие же тела, как и тела у братьев наших, и сыновья наши такие же, как их сыновья. А вот мы должны отдавать сыновей наших и дочерей наших в рабы, и некоторые из дочерей наших уже находятся в порабощении. Нет никаких средств для выкупа в руках наших. И поля наши, и виноградники наши у других». Когда я услышал ропот их и такие слова, я очень рассердился».
2: Иными словами, это настоящая семейная ссора. Сражение проходило не за стенами, а внутри. Это личный конфликт, столкновение воль, растущая враждебность между братьями. Некоторые израильтяне пользовались особыми привилегиями, и родители тех детей, которые их не имели, расстраивались. Они были очень огорчены, узнав о таком лицеприятии, так как, по их словам, сыновья наши такие же, как их сыновья. Как важно, чтобы наши семьи были ограждены от пристрастия и фаворитизма. 11 стих 2 главы послания Римлянам, в котором сказано: «Ибо нет лицеприятия у Бога», указывает нам на образец совершенного Отца. Бог не проявляет фаворитизма. Он одинаково любит всех своих детей. Но многим из нас следует признаться, что в этой области мы допускаем промахи.
1: Вы когда-нибудь замечали, насколько чутко дети различают, что справедливо и что нет? «Это несправедливо. Ему дали больше шоколада, чем мне». «Это несправедливо. Мне не позволяли этого сделать, когда я был помладше». «Это несправедливо. Сашу никогда не наказывают, а меня постоянно». Дети немедленно реагируют, когда им кажется, что с ними поступили несправедливо. Разумеется, многие жалобы — это не что иное, как эгоистичные просьбы о внимании. Но фактом остается факт. Ребенок очень скоро обнаруживает фаворитизм, и это приводит к огорчению. Например, возьмем семью, в которой двое детей. У одного ребенка тихий, спокойный характер, а у другого более подвижный, веселый. Спокойный ребенок редко решается на серьезное непослушание, тогда как резвый ребенок, кажется, всегда должен быть в центре событий. При такой ситуации опасность и искушение оказывать предпочтение одному за счет другого. Ребенок, которого легче воспитывать, причиняющий меньше беспокойств, вознаграждается большим количеством расположения и внимания, чем другой, более трудный ребенок. В результате такой трудный ребенок делает вывод: «Мои родители больше любят моего брата, чем меня». Несомненно, этому выводу последуют огорчение и непослушание. Посмотрите на другой пример из Библии, из Ветхого Завета. Ревека оказывала больше внимания Якову за счет Исава, тем временем как Исаак, отец, проявлял расположение к Исаву за счет Якова. Каким был результат? Яков и Исав начали ссориться между собой, и Исав оставил родительский дом в горечи и возмущении. Лицеприятие испортило эту семью. Будем поэтому хранить свои семьи от фаворитизма. Будем просить Господа, чтобы Он дал нам любовь и помог проявить чуткость каждому члену семьи, будь он спокойный или подвижный, молчаливый или же любитель шуток и веселья.
2: Неемия был сопоставлен семейным конфликтом. Как он отреагировал? Какие он принял меры? Чтобы ознакомиться с деталями, вы можете самостоятельно изучить пятую главу книги Неемии. Мы хотим перечислить только основные пункты, а вы можете самостоятельно остановиться на подробностях. Принципы, которым мы можем научиться у Неемии, помогут нам разрешить наши семейные конфликты. Во-первых, вы заметите, что Неемия очень рассердился, когда узнал о ссорах в Иерусалиме. Гнев – естественная реакция при конфликте. И начальная стадия гнева – это особо критический момент, потому что именно это решает исход конфликта. От того, насколько человек способен проконтролировать накипевший гнев в его самой начальной стадии, во многом зависит, будет ли конфликт разрешен или же положение станет еще хуже. Неемия знал это. Как мы считаем, он повременил, чтобы, так сказать, остыть. Этот важный момент, к сожалению, не совсем понятен из нашего русского перевода. У нас в 7 стихе написано «Сердце мое возмутилось», но в еврейском подлиннике сказано «Я посоветовался сердцем своим». То есть Неемия повременил, чтобы подумать, прежде чем приступить к действиям. Некоторые люди советуют в моменты гнева посчитать до 10. А если ты все еще не в состоянии контролировать свой гнев, то считай до 100, прежде чем сказать что-либо или сделать что-то. Итак, это наш первый принцип. Чтобы стать миротворцем, чтобы разрешить конфликт, продумай свой гнев.
1: Успокоившись, Неемия проанализировал перед народом проблему. Он решительно, но справедливо подвел итог сложившейся ситуации, точно объясняя суть проблемы. Очень часто мы забываем об этом или просто выпускаем этот важный факт при разрешении конфликта в семье. Когда в семье возникает ссора, чаще всего это результат недопонимания. Нужно поэтому уделить время тому, чтобы рассмотреть разные стороны и разные мнения, и на основании этого определить, в чем заключается суть проблемы. Если о чем-то ссорятся двое детей, родителям следует убедиться, что они знают, о чем идет речь, прежде чем начать с безразличием наказывать. Узнайте вначале, из-за чего они ссорятся. Обратите их внимание на конфликт и объясните им, почему нехорошо ссориться. И это наш второй принцип. Внимательно исследовать и справедливо определить, в чем заключается суть проблемы. А затем обсудите конфликт с участниками ссоры.
2: В-третьих, Неемия предложил приемлемое для обеих сторон разрешение конфликта. Когда обе стороны в гневе и спорят, им очень трудно рассуждать трезво. Они видят только одну сторону проблемы и редко могут предложить что-либо, чтобы объективно разрешить конфликт. Здесь следует вмешаться родителям, не только для того, чтобы наказать детей за спор, но чтобы предложить им приемлемое для обоих разрешение конфликта. В противном случае они снова начнут спорить о том же самом, как только их родители отвернутся. Недостаточно наказать своих детей за то, что они ссорятся. Научите их практически разрешить свои конфликты.
1: Теперь давайте подведем итог первым трем принципам, ведущим к миру в семье. Во-первых, обуздайте свой гнев. Во-вторых, определите, в чем заключается суть проблемы, и назовите ее по имени. В-третьих, предложите практическое разрешение конфликта. И теперь, в-четвертых, постарайтесь послужить добрым примером в своих поступках и отношениях. Неемия послужил хорошим примером в своем смирении и гостеприимстве, в то время как другие допустили промахи именно в этих двух областях. Вместо того, чтобы эксплуатировать других и воспользоваться своим положением руководителя, как это делали в Иерусалиме другие, Неемия твердо намерен был послужить хорошим примером, и нам следовало бы научиться у него. Как нетрудно нам в этом признаться, но наши дети очень многое перенимают от своих родителей, как хорошее, так и плохое. Хотя конфликты наверняка могут возникнуть в любой семье, но вы можете послужить хорошим примером для детей тем, как вы лично относитесь к конфликтам. Миротворец ли ты? Если при возникновении конфликта ты гневаешься, выходишь из себя и поступаешь совершенно неразумно, то будь уверен, что твои дети станут поступать точно так же. Смотри, чтобы твоя жизнь послужила хорошим примером для детей.
2: С Божьей помощью, придерживаясь принципов, записанных в Его Слове, мы можем применить правильные меры в отношении семейных конфликтов. А теперь последнее слово к тем, кто говорит: «Очень трудно быть Неемией, когда я единственный христианин в семье». Постарайся, дорогой друг, быть миротворцем, таким, каким Иисус Христос, князь мира, призывает тебя быть. И недолго ты будешь единственным христианином в семье. Попробуй, и ты убедишься. В заключение я хотел бы сказать несколько слов тем, кто еще не уверовал в Иисуса Христа и не обратился к Нему за спасением. Библия говорит, что ты находишься во вражде с Богом. Ты находишься в конфликте со всемогущим Богом. Единственный способ разрешить этот конфликт – это уверовать в Иисуса Христа. Он один может спасти тебя от твоих грехов. Хочешь ли ты открыть Ему свое сердце? Апостол Павел говорит, что когда мы принимаем Иисуса Христа как своего Спасителя, то во Христе Иисусе мы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир наш. Иисус пришел, чтобы установить мир между Богом и людьми. Он является миротворцем. А как обстоит дело с тобой? Живешь ли ты в мире с Богом? Если нет, то приди к Нему сегодня. Он даст тебе мир, настоящий мир.
0: Тихоокеанское время, 5 часов утра.
3: В эфире радио «На пути».
0: Вы находитесь на волне радио «На пути». Русский библейский институт по радио, так называется передача, которая выйдет в эфир сейчас, а через полчаса слушайте молодежную программу «Пит-стоп».

Русский библейский институт по радио представляет книгу всемирно известного христианского проповедника Билли Грэма «Мир с Богом». Автор глубоко убежден в том, что обычный человек изголодался душой и разумом и жаждет мира с Богом.

Великое искание началось для вас с того момента, когда вы родились. Может быть, прошло много лет, прежде чем вы это поняли, прежде чем вам стало ясно, что вы беспрерывно ищете. Ищете что-то, чего у вас никогда не было. Ищете то, что важнее всего в жизни. Иногда вы пытались забыть об этом. Иногда старались забыться, чтобы не оставалось ни времени, ни мыслей для чего-либо другого, кроме самых ближайших дел. Иногда вы, может быть, чувствовали даже, что освободились от этой необходимости искать то, чему нет даже названия. Бывали моменты, когда вы были уже почти в состоянии совершенно бросить эти поиски, но вас снова охватывало это чувство, и вы всегда начинали поиски заново. В самые одинокие минуты вашей жизни вы смотрели на других мужчин и женщин и спрашивали себя, ищут ли они тоже, ищут то, чего не могут назвать, то, почему они тоскуют и что им нужно. Некоторые из них, казалось, были гораздо счастливее, чем вы. Их ноша была легче. Одни, казалось, нашли удовлетворение в браке и семейной жизни, другие отправились за славой и богатством в чужие страны, третьи остались дома и благоденствовали, и, смотря на них, вы, может быть, думали, у этих людей нет великих исканий. Они нашли свой путь, они знали, чего хотели и смогли это взять. Только я иду по дороге, которая никуда не ведет. Задаю себе вопросы, ищу, спотыкаюсь на этом темном пути, приводящем в отчаяние, потому что на нем нет указателей. Но вы не одни. Все человечество в пути вместе с вами, потому что все человечество охвачено этим исканием. Все человечество ищет ответа своему смятению, ответа на нравственную немощь, на духовную пустоту, гнетущую мир. Все человечество взывает о руководстве, о том, чтобы о нем позаботились, чтобы дали ему мир. Нам говорят, что мы живем в эпоху тревоги. Историки указывают, что только несколько раз за всю историю мира человек испытывал такой страх и неуверенность. Снесены все привычные устои. Мы говорим о мире, но нам грозит война. Мы придумываем подробные планы для безопасности, но ее у нас нет. Мы хватаемся за всякую плывущую мимо соломинку, но если даже нам удается схватить ее, то она как бы исчезает. В течение многих поколений мы неслись, как испуганные дети, из одного тупика в другой. И каждый раз говорили себе, «Это правильный путь, он приведет нас туда, куда мы хотим». И каждый раз мы ошибались. Один из первых путей, который мы избрали, назывался «Политическая свобода». «Дайте каждому политическую свободу, — говорили мы, — и мир будет счастлив. Дайте нам самим избрать своих правителей, и у нас будет правительство, при котором будет стоить жить». Итак, мы достигли политической свободы. Но мир не стал лучше. Газеты ежедневно сообщают о подкупах на верхах, протекции любимцев, об эксплуатации, о лицемерии, которые не уменьшились, а иногда даже превосходят деспотизм древних королей. Политическая свобода – драгоценная и важная вещь, но она одна не в состоянии дать нам тот мир, к которому мы стремимся. Другой путь, на который возлагались большие надежды, назывался образование, и в него верили многие. Политическая свобода плюс образование – это верное лекарство, говорили они, и мы все, сломя голову, кинулись на путь образования. Он казался таким ярким, светлым, разумным путем долгое время, и мы шли по нему, окрыленные надеждой. Но куда он нас привел? Ответ вам известен. Мы сейчас самые осведомленные люди за всю историю цивилизации и самые жалкие. Наши студенты знают о физических законах мира больше, чем величайшие ученые во времена Аристотеля. Но хотя наши головы набиты познаниями, наши сердца пусты. Самым ярким, самым заманчивым путем из всех остальных был тот, который назывался «высокий жизненный стандарт». Почти каждый считал, что он может довериться ему, что он автоматически приведет его к лучшему, радостному миру. Этот путь казался самым правильным. Стоит только нажать кнопку, и все будет готово. Этот путь вел через прекрасные,
ярко раскрашенные объявления журналов, мимо сияющих новых автомобилей, сверкающих холодильников и автоматических стиральных машин, мимо жирных куриц, жарящихся в самых модных, блистающих кастрюлях. Мы были уверены, что на этот раз мы поставили на верную карту. Может быть, другие пути вели в никуда, но этот путь уж точно приведет куда нужно. Хорошо, огляните сейчас вокруг. Вот в эту самую минуту Америка, страна, в которой политическая свобода достигла такой степени, что многим странам цивилизованного мира такое и сниться не может. В Америке создана величайшая, далеко идущая система образования, и нас восхваляют и дома, и за границей за наш высокий жизненный стандарт. Американский образ жизни – так мы любим называть нашу полностью электрифицированную, полностью автоматическую, сверкающую хромом и никелем экономику. Но разве она сделала нас счастливыми? Разве она дала нам радость, удовлетворение и смысл жизни, который мы искали? Нет. И когда мы самодовольно гордимся достижением того, о чем только мечтали столько поколений, когда мы пересекаем наши океаны за несколько часов вместо месяцев, когда мы производим чудодейственные лекарства, вылечивающие самые страшные болезни, когда мы воздвигаем здания, перед которыми Вавилонская башня кажется жалким муравейником, когда мы познаем все больше и больше тайн в глубинах океана и проникаем все дальше и дальше в межпланетное пространство, теряем ли мы хоть на йоту это ощущение пустоты внутри нас? Могут ли все эти современные чудеса дать нам чувство завершения? Могут ли они объяснить нам, почему мы живем? Могут ли они указать на то, чему нам предназначено научиться? Разве это ужасное чувство пустоты не продолжает существовать дальше? Разве каждое новое открытие многогранности Вселенной дает нам чувство покоя, и мы меньше ощущаем свое одиночество и беспомощность, чем раньше? Разве противоядие против человеческого страха, ненависти и испорченности может быть найдено в какой-нибудь лабораторной пробирке или в трубе телескопа? Мы не можем отрицать, что наука дала человеку много вещей, которые ему были нужны, по его мнению. Но та же наука наградила нас сейчас самым ужасным даром, который когда-либо вручался человечеству. От этого дара науки зависит жизнь и будущее всякого живого существа на этой планете. Он поднимается грозной тенью над нашей пробуждающейся мыслью. Он проникает

ведет никуда, кроме трясины. Мы запутались в паутине собственного мышления. Мы так прочно сидим в умно придуманной западне, что не видим больше ни причины, ни средства против болезни, причиняющей нам смертельные мучения. Если правда, что против всякой болезни есть средство, то мы должны поспешить найти его. Песчинки на часах цивилизации быстро струятся вниз. И если путь, ведущий к свету, если путь назад к духовному здоровью еще есть, то мы не должны терять ни часа. Многие спотыкаются в это время кризиса и видят, что все их усилия приводят лишь к тому, что они вязнут еще глубже. Ежегодно американцы расходуют $125 миллионов на предсказания гадателям. $125 миллионов истраченных, сметенными, испуганными людьми на таких же заблуждающихся людей, чтобы те дали им ложные ответы на мучающие их вопросы. Ежегодно свыше 16 тысяч американцев, не смогших получить даже и таких ложных ответов, кончают с собой, предпочтя смерть дальнейшему блужданию в этих созданных человеком джунглях, носящих название цивилизации. Итак, спросите вы, где же мы находимся теперь, где мы сейчас и куда идем? Позвольте мне сказать вам, где вы и что вы из себя представляете. Мы – нация опустошенных людей. Наши головы забиты знаниями, в то время как наши души – это духовный вакуум. Мы жалуемся на то, что молодежь нашей страны потеряла свой пыл, свой стимул, охоту к работе и к движению вперед. Каждый день мне приходится слышать от родителей, что они не понимают, что такое с их детьми. Они не хотят делать над собой никаких усилий, они только требуют, чтобы им все давалось. Родители, по-видимому, не осознают, что их хорошо образованные, тщательно воспитанные дети в сущности совершенно пусты внутри. Они не исполнены того духа, претворяющего труд в радость. Они не исполнены решимостью, делающей продвижение вперед удовольствием. Почему же они пусты? Потому что они не знают ни того, откуда они пришли, ни почему они здесь, ни куда они направляются. Они похожи на ряды автомобилей, детали которых выработаны до совершенства, но бензиновые баки которых не наполнены бензином. Изумительная внешность, а внутри пустота, лишающая их силы. Поэтому они стоят на месте и ржавеют. Ржавеют скукой. Говорится, что Америка стоит на первом месте в мире по той скуке, которая приходится на голову каждого жителя. Мы знаем это, потому что у нас самое большое разнообразие и больше всякого вида развлечений, чем в любой другой стране. Люди стали такими опустошенными, потому что они не могут даже занять самих себя. Они должны платить другим людям, чтобы те их развлекали, заставляли смеяться, пытались создать им на несколько минут ощущение тепла, радости, приятного удобства, старались бы заставить их забыть это ужасное чувство опустошенности, внушающее такой дикий страх, чувство потерянности и одиночества. Может быть, вы считаете, что скука имеет не такое большое значение? Каждому человеку иногда становится скучно. Это естественно. Но позвольте мне рассказать вам о скуке, об этой опасной апатии, которая охватывает всю страну, умы и сердца людей. Человек – единственное Божье создание, которое в состоянии испытывать скуку. Ни одно живое существо, кроме человека, не может наскучить самому себе или ему может наскучить окружающая его обстановка. Это очень показательно, потому что наш Создатель ничего не делает бесцельно. И если Он наделил человека способностью скучать, Он сделал это с определенной целью. Скука – одно из самых верных средств для мерила своей внутренней пустоты. Она также точна, как термометр, и точно показывает нам, насколько у нас пусто на душе. Человек, который постоянно скучает, живет и работает в пустоте. Внутри него – пустота, а природа не терпит пустоты. К числу непоколебимых законов мира относится закон о том, что всякая пустота должна быть заполнена, и притом немедленно. Нам не надо возвращаться к древности, чтобы убедиться, что происходило с нациями опустошенных людей.
Не стоит заглядывать

прошлое дальше недавней истории некоторых европейских стран, чтобы увидеть, с какой невероятной быстротой природа заполняет пустоту в человеческих душах. Никакие измы не могут найти место в сердце и душе человека, если он исполнен Духом Божьим, но они легко проникают в умы и сердца тех, кто опустошил себя и ждет наполнения. Природа не терпит пустоты, но от нас, как от индивидуумов, зависит решить, чем будет заполнена наша внутренняя пустота. Вот в каком положении мы находимся сегодня, нация опустошенных людей. Мы пытались заполнить наши души наукой и образованием, лучшим образом жизни и развлечениями и многими другими вещами, которых мы, по нашему мнению, хотели, но мы все-таки пусты. Почему же мы так пусты? Потому что Творец создал нас для себя, и мы никогда не обретем нашей цельности и полноты без общения с Ним. Иисус Христос сказал нам уже давно, что не хлебом единым жив человек, но мы не обратили на это внимания. Мы стали пичкать себя хлебом всякого рода, мы пичкали себя, пока не заболели. Мы не можем выдержать ужасной пустоты в наших душах, мы не можем смотреть на одинокую дорогу отчаяния, лежащую впереди нас. Мы отчаянно устали от ненависти, жадности и страстей в наших душах, но бессильны избавиться от них и наполнить их чем-нибудь лучше. Время имеет большое значение. Орудия полного уничтожения даны нам в руки, и мы не можем больше бродить по ложным путям, не можем больше исследовать никаких неизвестных путей, не можем больше позволить себе попадать в тупики. У нас нет больше столько времени, ибо наше поколение завершило то, что другие поколения только пытались сделать или только мечтали об этом в самые безумные минуты упоения властью и беспринципностью. Мы добились орудия полного уничтожения. Мы — свидетели апогея человеческого безумия, ибо атом расколот. Как же должны были смеяться демоны, когда самые блестящие умы на земле бешено работали целые годы, чтобы добиться этого ужаса? Расщепленный атом, разделяй и властвуй, раскалывай и разрушай, потрясай, снеси, разметай. Тот с копытом сделал свою работу, и люди стремились помочь ему. Мы видим теперь шедевр сатаны, его умный профиль на фоне расщепленных языков божественного огня, ибо и сатанинский огонь, и божественное пламя идут сверху. Эти огни разметываются, освещают, мгновенно преображают все, чего они касаются. Но только с какой разницей? С той разницей, которая есть между адом и небом. Мы живем в мире, в котором все поставлено вверх ногами, все находится в смятении. Будьте уверены, что это смятение входит в сатанинские планы. Библия говорит нам, что сатана – великий обманщик и посвятил себя нашему самообману и тому обману, который разделяет все народы мира. Он заставил нас поверить, что жизнь будет лучше, когда на самом деле она становится все хуже. Блестящий английский ученый доктор Генри Битт сказал: «Удобный эгоизм 90-х годов, когда считалось почти что гарантированным, что мир автоматически движется вперед к совершенству, теперь невозможен. Смутная надежда на то, что образование, гуманизм и прогресс постепенно и неизбежно приведут к своего рода утопии, была полностью опровергнута событиями за последние 25 лет. Все это не так просто. Сатана не умер, власть и сила тьмы все еще жива, и весь мир все еще находится во зле. Мы все сознаем, что с начала этого столетия мир радикально изменился. Мы отдаем себе отчет в его ускорившемся темпе, в духе революции, сметающем установленные границы и традиции, в той быстроте, с которой наш язык, моды, обычаи, жилища, наш образ жизни и мыслей переродились и изменились. Только несколько лет тому назад дети восхищались мыслью отправиться на пристань и посмотреть на пришедшие большие пароходы. Сегодня они равнодушно смотрят на геликоптеры и турбинные самолеты. Мы, считавшие раньше чудом телеграф, теперь совершенно равнодушны к такому чуду, как телевидение. Не так давно еще многие человеческие болезни считались безнадежными и неизлечимыми.
Теперь у нас есть такие действенные лекарства, что многие болезни старости стали уже редкостью. Мы многого достигли, в этом нет никакого сомнения. Но при всем этом прогрессе человек не разрешил основной проблемы человеческого рода. Мы можем построить высочайшие здания, быстрейшие пароходы, длиннейшие мосты, но мы все еще не можем управлять сами собой и жить в равенстве и мире. Мы можем создавать громадные новые школы искусства и музыки, открывать все новые и лучшие витамины, но наши заботы остались теми же самыми. И это те же заботы, которые всегда были у человека, только они умножились и увеличились. Они могут предстать перед нами в новом образе, они могут причинять нам все более острые мучения и большую тревогу, но в основном мы подвержены тем же искушениям, тому же суду, тем же испытаниям, которым всегда было подвержено человечество. Ибо всегда, с того самого момента в саду Эдема, когда человек избрал свою волю вместо воли Бога, человека мучили те же самые проблемы. Причина их изложена в первой книге Бытия. Ужасные последствия, созданные ими, изложены в первой главе послания к римлянам. И Евангелие Иисуса Христа дает нам исцеление от них. Испорченная и грешная природа человека наполняет его душу ненавистью, завистью, жадностью и ревностью. Проклятие греха на его плоти, и он от века и до ныне преследуется страхом смерти. Его изобретательный ум позволил ему изменить все, кроме самого себя. Ибо человек, несмотря на громогласно восхваляющийся прогресс нашего времени, остается таким же самым, каким он был и в начале. Грех тоже остался без изменений, хотя человек сделал все возможное, чтобы изменить его. Мы пытались нарядить его в другие имена. Мы приклеивали новые этикетки на эту же самую бутылку с ядом. Мы старались отскоблить старый сарай и выдать его за новое строение. Мы пытались назвать грех ошибками или заблуждениями или недостатками сознательности, но грех оставался тем же самым. Совершенно безразлично, как бы мы ни пытались спасти свою совесть, мы все равно знали, что люди все еще грешны, и следствием греха все еще остаются болезни, разочарования, потеря иллюзий, отчаяние и смерть. Страдание тоже не изменилось. Оно началось, когда Адам и Ева с разбитым сердцем смотрели на безжизненное тело их убитого сына Авеля и впервые познали раздавливающую тяжесть горя. И оно продолжалось до сегодняшнего дня, когда страдание стало всемирным языком человечества. Никто не избегнет его. Каждый испытывает его. Одному из утешавших Иова казалось даже, что это страдание – цель жизни, ибо он сказал: «Но человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх». Смерть тоже осталась той же. Люди пытались изменить ее внешность. Гробовщик стал похоронным бюро. Мы пытаемся смягчить суровость погребальных обрядов, но как бы мы ни называли это, как бы мы ни приукрашали и ни подрумянивали, холодная, жесткая реальность смерти не изменилась за всю историю человечества. Три фактических обстоятельства составляют подлинную историю человечества. Его прошлое полно грехов, его настоящее заполнено страданием, и в будущем его ожидает абсолютная уверенность в смерти. Библия говорит: «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд». Для рядового человека это кажется жестоким и безнадежным. Сотни философских теорий и многие религии были придуманы людьми в их попытках обойти слово Бога. Современные философы и психологи все еще пытаются сделать вид, что есть какой-то другой путь, кроме пути Христа. Но человек испробовал их все, и ни один из них никуда его не привел. Христос пришел, чтобы дать нам ответы на три извечных вопроса о грехе, страдании и смерти. И только Иисус, и Он один, вечен и неизменен. Иисус Христос вчера и сегодня, и вовеки тот же. Все остальное может меняться, но Христос остается неизменным. В бездонном океане человеческих страстей Христос стоит спокойно и твердо,
готовый приветствовать всех, кто обратится к Нему и примет благословение безопасности и мира. Ибо мы живем в век благодати, в котором Бог обещает, что каждый желающий может прийти и принять Его Сына. Но этот век благодати не будет длиться бесконечно. Мы живем теперь лишь благодаря долготерпению Божию.

наша программа подошла к концу. Ее продолжение вы сможете услышать на наших волнах в это же время ровно через неделю. Текст читал Евгений Платонов, за операторским пультом Андрей Штиль. Пишите нам по адресу: Россия, 121-019, Москва, абонентский ящик 106, Радио Церковь, программа «Русский библейский институт» по радио.

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. Сейчас выйдет в эфир молодежная передача «Пит-стоп».
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Дорогие друзья, это вновь «Пит-стоп», наш гараж, и вы заехали сегодня к нам. Так же, как сегодня к нам заехал Богдан, Наташа, Лена и Сергей. А сегодня у нас очень важная тема, звучит она так: уважение к старшим. Это, так скажем, очень широкая тема, но мы ее попытаемся сузить.
3: У него другой талант, он хочет заниматься не медициной, а в юриспруденцию идти. Родители могут воспринять это как, ну, как в штыки, то, что вот он меня не уважает, но почему? Mm-hmm. Они тебя не воспитывали, ты кое-как выкарабкался, mm-hmm. и они вообще все забросили. Как мы можем...
2: Получается, их уважать не нужно. Как вы понимаете, слова в Библии записаны, которые я уже читал. «Почитай отца и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле». Хочу с такого начать вступление. Современные подростки и молодежь с пеленок считают, что они самые умные. Правда? Ну, вы подумайте, сейчас мы продолжим. Они думают, что родители их не понимают, что вокруг все не правы, а только они правы. Согласны ли вы с этим утверждением? Было ли это в вашей жизни? Что вы на этот счет думаете?
3: Не то, что мы не всегда, ну, правы, они тоже правы. Тут нету кого-то правых, виноватых. Просто мы думаем так, какое поколение сейчас идет, мы же выросли в нем. И есть, правда, аспекты, в которых мы мудрее. Ну, разве нет? Время меняется, традиции меняются. Мы узнаем что-то новое, рассказываем их, они принимают это в штыки. Мы смотрим на них, они принимают это в штыки. И делаем то же самое, когда они нас наставляют.
4: Вообще, что такое уважение? Уважение же надо заслужить.
2: Вот, давайте перед тем, как мы это перейдем, все-таки хотелось еще один вопрос еще раньше сказать. Как вообще вы думаете, сегодня молодежь, подростки относятся к взрослым? Вот вы смотрите вокруг, ваши друзья, ваши близкие, вы сами как относятся к взрослым людям?
4: Мне кажется, из-за того, что очень часто, ну, взрослые же, они наставляют, учат, а иногда у них это переходит границы, вот эта черта. И поэтому подростки, они либо воспринимают это как людей, которые сейчас опять будут учить, и меня вообще не будут слушать и понимать, либо как людей, которые могут дать какой-то отдельный совет. Все зависит от самого
2: взрослого. Чаще как все-таки человек, который сейчас меня будет учить, наставлять, и мне этого не хочется.
4: Ну, я думаю, все мы такие самостоятельные сейчас пошли люди.
5: Я думаю, ничего не поменялось. Из поколения в поколение все повторяется. Просто есть всякие случаи частные. В каких-то семьях строго воспитывают, в каких-то семьях дети, ну, ни шагу назад, ни шагу там влево-вправо, в каких-то семьях наоборот, и это везде всегда повторяется. В каждом возрасте, там, до 10, там, одно, после 10 другое, в целом всегда все одно и то же, я думаю, и нет никаких отклонений.
2: То есть так же, как раньше уважали или не уважали взрослых?
5: В каком-то возрасте приходит уважение, в каком-то еще хочется самовыражаться, такой вот бунтарский дух. Вот, поэтому я не думаю, что что-то меняется.
2: Но есть же все-таки критерии культуры. В какой-то культуре больше уважения к старшим, к взрослым.
5: Да, в какой-то
2: согласны,
5: культуре...
2: Где-то восточно-восточных культурах отец или старший, вообще любой.
4: Там мать, даже, главное, ну, граничит старший. Со страхом.
2: Со страхом, да.
4: Там, есть... Ну, это говорю... как бы, я не считаю, что это очень здоровое мышление, скажем так.
5: Они считают, что у нас особо здоровое. Это везде. У них тоже из поколения то же самое.
4: Сейчас зависит от родителей, я считаю. Как они воспитывают, дают свободу, не дают свободу. Кто-то считает, что мы должны сами набить шишки, а кто-то думает, зачем ему набивать свои шишки, если у меня есть мои шишки, и я ему расскажу.
2: И он не набьет свои.
4: Да.
2: Что такое уважение к старшим? Как вы это понимаете?
4: Место
2: как это правильно делать?
4: В автобусе выступать.
2: Место в автобусе.
4: Ну, я думаю, всегда учитывать мнение этого человека, всегда, ну... Ну, его ставить во что-то ценное, потому что неуважение – это когда человека ставят ни во что, и что бы он там ни говорил, даже если мы его послушаем, нам вообще все равно. А если мы этого человека уважаем, мы все равно, ну, вольно-невольно прислушаемся к нему, если он какие-то советы будет давать, дельные.
2: И вот теперь самый главный вопрос.
5: Уважение – это не всегда возраст.
4: Ну да, ну сейчас вот, речь идет о старшем.
3: Ну то, что Наташа сказала вначале, его надо заслужить, ну, уважение, да.
5: Мы говорим об уважении именно к старшим или вообще об уважении?
2: Ты спросил, нет, что мы такое говорим уважение, уважение к старшим. Мы говорим именно о уважении к старшим, к родителям, или это будь то это родители или кто-то другой. Не родственник тебе вообще, бабушка или дедушка, или мужчина в автобусе, женщина старше тебя.
5: Ну да, но уважение, оно как бы, оно всегда должно быть по умолчанию стоять. А уже там какой человек, уже от этого ты отталкиваешь. Ты изначально как бы от себя делаешь все, то есть ты как бы, я не знаю, где-то там что-то, ну, идешь на уступки какие-то, прислушиваешься там как бы, ну, а потом со временем ты уже понимаешь, что человек, ага, ну, в принципе-то вот здесь его можно и не слушать, не такой уж он этот, и все. И потихонечку, может быть, уважение к нему, как бы просто уважение как к человеку, как просто вот. То, что человек, я вот не буду сейчас ему ставить подножку, чтобы он упал лицом в лужу.
4: Он плохо с тобой обращался, этот человек. Если этот человек вообще какую-то гадость
5: сделал.
4: Ну,
5: я ей говорю, ну и все. Ну,
2: то есть, нет, Богдан говорит, как раз таки, то есть человека, если ты не знаешь, априори должно быть уважение. Но да. Потом, когда ты его узнаешь, ты делаешь вывод, отношение к нему может измениться.
5: Ну да, то есть я его не знаю, кто он там, он президент там, или он что-то другое делает. Я просто его уважаю, потому что
2: Это на самом деле очень легко уважать человека, которого ты не знаешь. Ну, он тебе ничего не сделал.
5: Ну, а потом?
2: Давайте тебе сложнее. Вот наши родители, взрослые, которых мы знаем, и которые решение или их мнение, или их совет нам не очень нравится, или вообще не нравится. Нужно ли их уважать просто потому, что они старшие?
5: Я думаю, это не от, ну, оно как бы не зависит друг от друга. Ты можешь уважать, но при этом как бы ты можешь и поспорить, и еще что-то.
2: Так что же тогда уважение тогда с таким старшим?
5: Уважение – это отношение к человеку, наверное, просто в целом.
4: Да, вне зависимости от того, ну, следуешь ты его советам или нет, если мы говорим
2: это. Значит, уважать. Я тебя уважаю, но я тебя слушать не буду. И советы твоим не буду.
4: К примеру, старший дает какой-то, ну, родитель дает какой-то совет. Вот, ты понимаешь, что ты, ну, не можешь пойти по этому совету, знаешь какой-то альтернативный вариант или что-то еще. Но ты этого человека слушаешь.
2: Это твое чисто субъективное мнение.
4: Ты человека этого слушаешь, ты с ним соглашаешься, даешь ему свою точку зрения, показываешь ему как-то более-менее спокойно. То есть не отворачиваешься от него сразу, не посылаешь его куда подальше, а просто обоюдно и, ну, как бы решать этот вопрос. Если человек уважает себя тоже, как бы это же должно быть взаимное уважение, то он тебя выслушает и все-таки твою точку зрения тоже как-то одобрит.
3: Вот, допустим, пример. То, что если ребенок не идет по стопам родителей, многие же родители хотят, чтобы они шли по его стопам. То, что ребенок не идет не по их стопам, это же не неуважение, правильно? У него другой талант, он хочет заниматься не медициной, а в юриспруденцию идти. Родители могут воспринять это как в штыки, то, что вот он меня не уважает, но почему? Ну, как бы, он может для того, чтобы воспользоваться их советами, то, что будь упорным, там, да, занимайся, еще что-то. Он уважает их, и он берет что-то для себя, ну, как бы. Это не значит, что он их не уважает, правильно?
2: Да, хорошо, спасибо. Я хочу прочитать стихи библейские, которые говорят четко, прям безапелляционно. «Слушай, сын мой, или дочь моя, да, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей». «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей». Еще очень нам известная заповедь, пятая в законе Божьем. «Почитай отца и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле». Как вы понимаете эти слова? И можно ли в какие-то, ну, частные случаи, так скажем, исключения из правил привести вот к этим заповедям, к этим словам?
4: Если твои родители ведут такой образ жизни, ну, бывает же всякое, что они выпивают, ну, или, не знаю, вообще пьяницы, вот просто они тебя не воспитывали, ты кое-как выкарабкался, и они вообще все забросили. Как можно...
2: Получается, их уважать не нужно.
5: Нет, я думаю, их уважать нужно.
4: Да, их надо уважать.
5: Уважение будет даже просто в том, что ты увидишь, что он валяется, ты поможешь встать, доведешь, там, не знаю, укроешь. Ну, нет, тебе не обязательно после этого, я не знаю, он скажет, что сынок, там, бери мою тачку, езжай сейчас в клуб, там, у меня еще остался алкоголь, допивай.
4: Если вот эти, ну, родители будут давать вот такие же советы, почему я должна их слушать? Я не собираюсь их слушать.
3: Мне кажется, мы уже пришли к тому, что слушать советы и уважать это, ну, прям
2: хорошо.
3: По разным сторонам.
2: Да, по разным сторонам. Давайте теперь немножко в другую степь. Сегодня у нас очень-очень много возможностей получать информации. Интернет, телевидение, друзья наши, самые достоверные источники информации, как мы называем, да, то есть и еще много-много путей. И один из них – это родители, которые, может, говорят: сынок, я жил, я знаю, в наше время, то есть я имею опыт. Вот на одной стороне опыт родителей на чаше весов, на другой стороне информация, которую мы можем взять сегодня из мира. Да, компетентная информация, много вариантов возможности ее получить. Что бы вы выбрали? И чем бы вы руководствовались больше? Родительским опытом или опытом взрослых? Или информацией, которую можно почерпнуть сегодня отовсюду?
4: Ну, можно же воспользоваться и тем, и тем. Допустим, там, я заболела. Вот. Мама знает, как меня лечить. Но в интернете также есть еще много новых способов, которые, ну, которые другие люди советовали. По факту, интернет — это же все равно люди. Это все туда сливают.
2: Да, да.
4: Вот. И поэтому, почему я не могу воспользоваться социальными, ну, сетями и не вылечиться?
2: То есть, и то, и то ты будешь. Мама тебя
4: Конечно.
2: Лечит одним? И ты еще добавляешь там присыпки с другого.
4: Ну, я думаю, это полезно питать информацией оттуда и оттуда.
5: Я думаю, что они, ну, интернет и родители, как бы, ну, нельзя ставить, что вот родители здесь, интернет здесь. Это источники информации просто. Где-то можно взять чуть-чуть такую
2: информацию.
5: Рано
2: или поздно ты должен будешь выбор сделать. Где-то, например, мама говорит вот так тебе.
5: Но если она мне говорит, что...
2: А ты в интернете прочитал совсем по-другому.
5: Но если она мне говорит, что, не знаю, парацетамол от желудка, а я читаю в интернете, что парацетамол от головы, то понятно, что вот такие случаи. А, ну...
4: От сферы деятельности зависит. Ну, как бы...
2: В каком смысле сферы деятельности?
6: Ну, допустим, зачем мне... Ну, я приду к бабушке и спрошу, там, как мне заблокировать карту? Ну, грубо говоря, да? Потому что она мне расскажет. Ничего. Ну, даже если она расскажет, скажет, вот, пойди в банк. Зачем мне идти в банк и мучиться с этим, если я могу загуглить это? Ну, и узнать то, что я могу там ввести какой-нибудь этот и заблокировать. Мне кажется, просто зависит, там, допустим, я доверяю родителям в плане друзей, допустим. Потому что они мудрые, они правда видят людей насквозь. Но если я буду спрашивать что-нибудь про интернет, про компьютер или еще что-нибудь, правильно, я не к ним пойду.
2: Понятно. Ну, давайте не будем это трогать.
5: Я не думаю, что это вообще к уважению относится. В принципе, ты просто, ну, ты можешь слушать каких, как и кого-то другого, и при этом все равно уважать. Уважение, я думаю, все равно должно быть вообще, вот, ну, всегда должно быть уважение, особенно к родителям.
2: Я вот опять же хочу вернуться к тому, что я не говорю, не обсуждайте ситуации, когда у вас, например, мама, она вообще с доктором, с медициной ничего общего не имеет, а у вас тут есть рядом, так скажем, какая-то хорошая статья про это, про лекарства и так далее, и вы, конечно, будете руководствоваться ей, потому что, ну, этой статьей, например, если она более компетентна в этой сфере, да, я имею в виду те сферы, там, где действительно и родители могут подсказать, и интернет или что-то другое, или ваши друзья-ровесники могут чем-то
4: пример.
2: Сказать.
4: Ну, дай нам пример. Я хочу набить татуировку.
6: О.
4: Мне родители советуют, точнее даже
5: убирайся
4: говорят.
5: В
4: салон. Нет, они мне говорят: Наташа, ты испортишь кожу, у тебя будет все так плохо, ты так. Вообще нормально, ты понимаешь, зачем тебе ты всю жизнь себе испортишь просто. Что говорят мне социальные сети, интернет? Счастливые люди выкладывают фотографии со своими татуировками, они радуются, пишут там цитатки.
2: Друзья тебе твои говорят,
4: я
2: что
4: читаю
2: это круто.
4: Отзывы, да, друзья говорят, что это круто. Я читаю отзывы, говорят, вот я так рада, что набил тату, на-на-на, никакого вреда коже, есть специальные 100 методов, как это, за ней ухаживать и так далее.
2: Так вот, что ты в этой ситуации сделаешь?
4: То, что хочу. Да.
2: То, что
6: есть
2: хочешь.
6: Еще же ты. Ну, как бы, есть мнение, а есть ты, который это все фильтруешь.
2: То есть и вы, получается, мнение родителей не учтете. Или учтете, но все же сделаете.
6: Ну, оно пройдет фильтрацию в голове. Ну, взвесить за, против.
2: То есть ты скажешь с родителями: да, родители, я понимаю, может это повредить кожу, может это сделать это, но я принял решение, я это сделаю. Я понесу все последствия, которые,
6: да,
2: как вариант, вы сказали, могут случиться.
4: Ну и они должны уважать же наше, мое мнение. Угу. Кажется,
2: то есть давайте будем подводить итоги. Уважение родителей или взрослых. Что это значит? Что значит уважать взрослых? Прислушиваться к каждому их мнению или слушать их, а делать свое?
4: Думаю, просто ценить как человека,
6: ценить который как родил тебя, вырастил.
2: Угу.
4: Который вкладывался в тебя, ну, это важно.
5: Да, да, и уважать просто за какие-то, ну, не знаю, достижения или еще что-то, за то, что они делают, продолжают делать. Вот.
3: За что они поддерживают тебя, даже если ты идешь и делаешь это тату. Ну, как бы.
2: А, точно поддерживают. Не все, наверное, так
3: они,
2: было, да?
3: Они, да, не проверяли. Но они, как минимум, если у них взаимное уважение к тебе, ну, как к человеку, как к личности, который ты стал, который на минуточку, они же выросли, то они как бы скажут: окей, это твой выбор, ты это сделал, но от этого мы не перестанем тебя уважать. Ты наш ребенок, которого мы вырастили. Да, ты сделал не так, как мы тебе сказали, но мы все еще любим тебя.
2: Как вы понимаете слова в Библии записаны, которые я уже читал? «Почитай отца и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле».
5: Если ты все-таки пошел сделал татуировку, родители тебя побили. Твои дни сочтены.
2: То есть это физически, буквально, да? То есть если не будешь слушаться...
4: Ну, мудрые советы, вот, допустим, папа мне... Ну, я хотела там пойти работать в сетевой маркетинг. Он мне сразу сказал: Даша, это просто вот... Это не твое, вот не надо туда идти. Но я пошла, конечно же. И я
2: попробовала?
4: Да, сама. И попробовала, потеряла время и деньги. И я, конечно, папе не пришла, не сказала, что был прав. Они все это не увидят. Вот. Но на самом деле я это признала, и я такая, да, надо было, конечно, послушать.
2: Вот. Так, исходя из опыта Наташи, можно сделать вывод, что лучше прислушаться?
5: Не делать тату.
4: Ты знаешь, раз на раз не приходится.
2: То есть, а иногда не оправдывается, да?
4: Не знаю, не всегда же. Ну, это работает так.
5: В общем-то, надо пробовать, набивать все на своей коже.
2: Да, и вот главный вопрос. Стоит ли, если родители говорят, что я уже пробовал, меня уже набил шишки, я не хочу, чтобы ты наступала на мои грабли, да, я уже это знаю, не делай. Стоит ли, так скажем, пойти, решиться на это, чтобы свой опыт иметь личный, не учиться на ошибках родителя, а именно свои ошибки? Говорят, что да, лучше на своих ошибках учиться. Согласны ли вы с этим?
5: Смотря в чем.
4: Есть такие ситуации, да, вот, допустим, моя мама, ну, у нее два раза она чуть ее, в общем, на улице чуть с ней неприятность не случилась, поздно вечером, вот. И она, ну, всегда говорила: не ходите, старайтесь не ходить поздно вечером по улицам одни девочки, это вообще не надо. Вот, и я с тех пор, не знаю, как-то очень все-таки брезгливо к этому отношусь и прислушиваюсь, и это, придерживаюсь этого правила. Ну, чтобы действительно...
2: Это...
4: Я бы не хотела на эти грабли наступить сама.
2: То есть такой опыт не хочется получить. А какой опыт вы согласны сами пойти и думаете, что лучше его самим?
3: Выбрать неправильную профессию.
5: 100%.
3: Я могу переучиться. Ну, как бы, это не такое.
2: А не потеряешь ли ты из этого времени своего, своей жизни? Я сейчас говорю, как твоя мама, наверное.
3: Ну и что, это будет моя шишка. Ну, как бы. А если пойду не на ту профессию, на которую мне родители сказали, да, они тоже в этой сфере не разбираются. Я набью свои шишки.
5: Ну, ты, по сути, хочешь делать то, что делаешь правильно. Наташа вот не хочет, чтобы к ней кто-то приставал на улице, поэтому она как бы прислушивается. Но она хочет татуировку, например, поэтому она идет делать татуировку. Как бы, ну, все, что хочется.
2: Спасибо, пойдет. Ребят. Было очень важно и интересно вас послушать. Я думаю, что интересно для наших зрителей. Друзья, мы сегодня говорили об уважении к старшим, к родителям. Господь советует нам прислушиваться и почитать наших родителей, старших, потому что мудрость, которая есть в них, она действительно может послужить нам залогом к успеху и к счастливой жизни. Мы желаем вам Божьих благословений. Пишите нам, оставляйте ваши отзывы. Пока.
5: Пока.

0: В программе передач этого часа вы услышите программу «События через призму Писания», ведущий Александр Осадчий. После этого из поэтической тетради «Христианское хоровое пение» и в конце часа проповедь Андрея Рудыка.
1: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. А вы знали, что в исламе многие и многие народы променяли свою одежду на одежду арабского типа? Множество народов, которые сегодня в подавляющем большинстве составляют мусульмане, имело изначально другую одежду. Красивую национальную одежду. Но когда пришел ислам, во многие страны мира, не во все, во многие, одежда стала черный, арабского типа. Давайте посмотрим Библию, что сказано там. Не про одежду, про нечто другое. Галатам 3:28. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Единство христиан заключено на основании Христа, который стал жертвой за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Римлянам 4, 25 стих. Несмотря на наше разное происхождение, каждого из нас, мы объединены им. Мы объединены Христом вне зависимости, кто вы, где вы живете, кого ваше происхождение. Но единство не означает отказ от своих корней, от своего национального языка, кухни, одежды. Ислам, как и учение Христа, тоже учит единству, но не такому. Он учит единству арабскому. Поэтому все женщины, вне зависимости от нации, в исламе должны носить арабскую одежду. Чадра, никап, паранджа и другое. Дорогие сестры, будьте благодарны Богу, что объединенные Христом вы настолько разнообразны. Дорогие братья, благодарите Господа, что ваши жены не носят одежд, которые от личности оставляют не более тени. Радостная весть от Матфея, 7 глава, с 15 по 16 стих. Берегите же пророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их, собирают ли с терновника виноград или серпенника смоквы. Овечья одежда – это не что иное, как образ некого добряка, который, в кавычках, любит людей и Бога. Образ, но не суть. Суть внутри таких псевдовец совсем другая. Их суть – это хищные волки. Один из примеров. Некая любвеобильная, в кавычках, овечка, которая стоит на лестнице, украшенной цветами ЛГБТ-флага, приглашает разных людей на некое богослужение. Кто придет туда? Возможно, придут люди, которые не знакомы с Библией. Возможно, специально придут так называемые содомиты. Что ожидает там людей? Ничего. Под прикрытием богослужения Божьего Слова там проповедуются сатанинские идеи. Так вот, такие псевдовечки многих людей погубили, отвратив их от Божьей истины. Не верьте никому, кто бы как ни прикидывался. Смотрите на дела, которые показывают, кто есть кто, и соответствуют ли они единственно верному критерию – Слову Божьему. Население Земли на сегодня составляет более 8 миллиардов человек. Для сведения, население Земли в 1804 году, это чуть более 200 лет назад, составляло всего 1 миллиард человек. Чтобы понять, какие есть перенаселенные районы мира, нужно посмотреть такие страны, как Индия, Бангладеш. Там, в некоторых местах, торговля идет прямо на железнодорожных путях, потому что других мест для торговли у людей попросту нет. Когда идет поезд, торговцы быстро сворачивают свои прилавки. Это видео и другую полезную информацию вы найдете в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». За 200 лет численность людей выросла в 8 раз. Именно сегодня, не 100, не 200, не 300 лет назад – армии мира в общей сложности никогда не были способны выставить на поле боя сотни миллионов человек. В книге Откровения 9 глава, где описывается Третья мировая глава с использованием ядерного оружия, это стихи с 13 и до конца. Третья мировая война. И там написано в этом месте Писание: число конного войска тьмы тем на современном языке это сотни миллионов. Сотни миллионов человек на поле битвы. Никогда, ни 100, ни 200, ни 300, ни 400 лет назад такого было невозможно. Сегодня, когда больше 8 миллиардов человек на Земле, это стало возможно. Это показывает, что мы живем непосредственно в близости и при последних днях этого мира. Самое важное для нас в этом, чтобы никакое событие, которое происходит или еще должно произойти, не могло поколебать наше упование на Господа. Книга «Песнь песней», 2 глава, с 11 по 12 стих. Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Какие слова! Какие удивительные природные события мы видим! Приход весны. Люди, которые живут вечным летом, этого не способны увидеть. Но те, кто живет от зимы к лету, для тех очень хорошо это видно. Удивительное время года, весна, которая готовит к лету. А лето готовит к осени, а зима готовит к весне, и так по кругу, как установил Творец. Но весна – это особое время. Ведь именно весном начинается цветение. Как все распускается, это удивительное зрелище. Ведь каждый цветок распускается, как некое чудо. Со всеми этими другими чудесами стоит Творец, который создал все настолько прекрасным, что этому мы никогда не перестанем удивляться ни в этой жизни, ни в жизни на новой земле, под новым небом. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

христианское чтение. Уходит, уходит, ушла. Книга Притч, 23 глава, 5 стих. Устремишь глаза твои на богатство, и его уже нет. Шутовской художник Бэнкси придумал очередной розыгрыш. Его картина «Девочка с воздушным шаром» была продана на аукционе Сотби в Лондоне за 1 000 000 фунтов стерлингов. Через несколько мгновений после того, как аукционер выкрикнул «Продано!», прозвучал сигнал, и картина стала опускаться в измельчитель, вмонтированный в нижнюю часть рамы. Бэнкси разместил в Твиттер фото покупателей, которые в ужасе смотрят на уничтожение шедевра. Подпись гласила: «Уходит, уходит, ушла». Бэнкси получал удовольствие, подшучивая над богатыми людьми. Впрочем, если бы он этого и не делал, у самого богатства припасено много таких шуток. Бог говорит: «Не заботься о том, чтобы нажить богатство. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья и как орел улетит в небо». Немногие вещи исчезают так же быстро и неожиданно, как деньги. Мы тяжело трудимся, чтобы их заработать, и при этом теряем их самыми разными путями. Инвестиции не работают, инфляция растет, приходят счета, крадут воры, случаются пожары и наводнения. Даже если мы сумели сохранить деньги, время на то, чтобы их потратить, безвозвратно улетает. Мгновение, и ваша жизнь уходит, уходит, ушла. Что же делать? Бог говорит несколькими стихами ниже: «Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем, потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна». Инвестируйте свою жизнь в Иисуса Христа. Он один сохранит вас навечно. В какой сфере ваша жизнь ненадежна? Как это может направить вас ко Христу? Боже, помоги мне предать свою ненадежность Тебе и довериться Твоей доброте и верности. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать программы из поэтической тетради, затем христианское хоровое пение и проповедь Андрея Рудыка.
1: Летней розе. Что так долго и жестоко не цвела ты, дочь Востока, гостья нашей страны? Пронеслись они, блистая, золотые ночи мая, золотые дни весны. Знаешь, тут, под тенью сонной, ждал кого-то, и влюбленный пел немолчно соловей. Пел так тихо и так нежно, так глубоко безнадежно об изменнице своей. Если б ты тогда явилась, как бы чудно оживилась песня, полная тоской, как бы он, певец крылатый, наслаждением объятый, изнывал перед тобой. Словно перлы дорогие на листы твои живые тихо б падала роса, и сквозь сумрачные ели высоко б на вас глядели голубые небеса. Алексей Апухтин.
2: Июнь. Что выделывают птицы? Сотни радостных рулат. Эхо по лесу катится, еле ухом шевелят. Так и этак, голос пробует певец. Цицивити между веток, тьори-фьори под конец. Я и сам в зеленой клетке, не роскошен мой уют, но зато мне сосны ветки словно руки подают. В небе гром наперекат, с небом, видимо, не шутки. Реактивные свистят, крыльями кося, как утки. Николай Асеев.
1: Глаголом о лете. Подари мне ковер земляничный, раскидай по нему медуницу, примешай аромат ежевичный, растревожь сладкогласную птицу. Одурмань меня, магия лета, и вплети в мои косы травинки. Будь щедра, чтобы солнце монета золотила девчоночьи спинки. Подари мне просторы степные, бесконечное море соцветий, и анисовки свет наливные припаси на душистом рассвете. Подари мне ковер земляничный, раскидай по нему медуницу, примешай аромат ежевичный, отогрела ты сердце синицу. Елена Шуваева. Опустилась на город июньская ночь, и отправился день на заслуженный отдых. Летний ветер уносит сомнения прочь. Как же здорово пахнет мерцающий воздух! Мне далекий фонарь, как родная звезда. Сколько в мире тепла и как много улыбок! Этот город остался в душе навсегда. Этот мир уберег от случайных ошибок. Я смотрю на цепочки нечетких огней. Я люблю этот город, люблю это лето. Как я счастлива жить на планете своей! Я всего лишь ребенок с душою поэта. Светлана Галкина.
2: Люблю деревню я и лето, и говор вод, и тень дубров, и благовоние цветов. Какой душе не мило это? Быть так, прощаю комаров. Но признаюсь, пустыни житель, покой пустынный в ней любя, комар двуногий, гость-мучитель, нет, не прощаю я тебя. Евгений Боротынский.
1: Стая туч на небосклоне собралася и растет, на земном иссохшем лоне все живое влаги ждет, но упорный и докучный ветер гонит облака, зной все тот же неотлучный, влага жизни далека. Так душевная надежда гонит прочь житейский шум, голос злобы, крик невежды, вечный ветер праздных дум. Владимир Соловьев.
3: Старая мельница. Змейка извилисто вьется через поле тропинка. Утром повсюду росы серебристой слезинки. Холм в отдалении, на нем у высокого клена мельница старая хмелем обвита зеленым. В ярких лучах восходящего солнца красивы даже лопух и репейник, и дебри крапивы. Ласточки, голуби в дырах разваленной крыши, ласковый ветер разбитые крылья колышет. Мирное зрелище старая мельница, светом яркого солнца залита она и согрета. Ждет она ночи, а ночью она превратится в страшную черную злую чудовище-птицу. Из-под дырявой, прогнувшейся, сломанной крыши шумом взлетают на воздух летучие мыши. Что-то сверкает во мраке, подобно алмазам. Филина — это два ярких недремлющих глаза. Ветер врывается в окна отверзые очи. Мнится, что кто-то внутри исступленно хохочет. Кто-то рыдает и хлопает кто-то в ладоши. Мельница ночью страшна запоздалым прохожим. Кажется, хочет подняться чудовище-птица, хочет крылами взмахнуть и за тучами скрыться. Лишь когда солнце целует всю землю влюбленно, снова стоит она мирно у старого клена.
1: Утро. Начинается с дымки рассвета, с птичьих песен, из первых лучей. Вот проснулся в ольшанике где-то и запрыгал, забулькал ручей. Освежает лесная прохлада, а земля еще в поле тиха. Начинается с выгона стада, с беспокойных хлопков пастуха, с первой пробы усталых моторов, что покрылись как потом росой, с первых теплых дождей, что над бором прошумели, прошли полосой. Все в природе и просто, и мудро, и всему есть начало, исток. Для меня начинается утро, когда солнце румянит восток. Дождь прошел, дождь прошел, омытой, свежей, яркой зеленью взъерошились луга, а на небе огненную аркой загорелась радуга-дуга. В сад нагнулась радуга сластена, рвет малину розовой рукой. Тучка, словно серый аистенок, проплывает тихо над рекой.
2: Иван Чай. Ничего я не знаю нежней Иван Чая. Своего восхищения ни с кем не делю. Он стоит, потихоньку головкой качая, отдавая поклоны челе и шмелю, узнаю его розовый-розовый конус, отличаю малиновый светлый огонь, подойду, осторожно рукою дотронусь и услышу мольбу: «Не губи и не тронь, я цвету». Это значит, что лето в разгаре, в ожидании благостных ливней и гроз, что луга еще косом стальным не раздали травяной изумруд в скатном жемчуге роз. Он горит, Иван-чай, полыхает, бушует, повторяет нежнейшие краски зари. Посмотри, восхитись, новоявленный Шуберт, и земле музыкальный момент подари. Виктор Боков.
3: Ночью у реки. Утонула речка в темноте, прячут тучи свет осенних звезд. Ночью я люблю в мечтах взлететь над землей печалей и угроз. Мимо туч и мимо злых дождей я промчусь в высокой синеве. Нет здесь места горю и беде, царствует вовеки яркий свет. В этом свете я мечтаю жить. Знаю, скоро-скоро буду там, и в порыве трепетном души ночью устремляюсь к небесам. Галина Везикова.
1: Летом. Давно черемуха завяла, и на сирене средь садов уж не качались опахала благоухающих цветов. По длинным жердям хмель зеленый вился высокую стеной, и рдели пышные пионы, нагнувшись низко над травой. Глядели звезды золотые в струи прозрачной реки, и словно очи голубые во ржи синели васильки. Мы дождались середины лета, но вешних дней мне было жаль, и с этой радостью расцвета прокралась в душу мне печаль. Лишиться вновь мне страшно стало всего, чем жизнь так хороша, чего так долго сердце ждало, чего так жаждала душа. Константин Романов. Зеленым морем хлынет лето, луга ромашкой наводнит, и коромыслом семицветным в бездонном небе зазвенит. И солнце взглянет удивленно с непостижимой высоты на мир июньский обновленный, непостижимой красоты. Летний вечер. Вечерний день томителен и ласков. Стада коров, качающих бока, в сопровождении маленьких подпасков по берегам идут издалека. Река, переливаясь под обрывом, все так же привлекательна на вид. И небо в сочетании с счастливым, обняв ее, ликует и горит. Из облаков изваянные розы свиваются, волнуются, и вдруг, меняя очертания и позы, уносятся на запад и на юг. И влага, зацелованная ими, как девушка в вечернем полусне, едва колеблет волнами своими, еще не упоенными вполне. Она еще как будто негодует и слабо отстраняется, но ей уже сквозь сон предчувствие рисует восторг и пламя августовских дней. Николай Заболоцкий.

В эфире радио «На пути». Приглашаем вас послушать христианское хоровое пение. После него слушайте проповедь Андрея Рудыка –

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать проповедь Андрея Рудыка.
1: Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней проповеди я буду говорить о символическом значении скинии и храма и как оно должно исполниться в Новозаветней Церкви. Трехдневное путешествие Авраама закончилось, и они пришли к своей цели и остановились у подножья горы Мория. Авраам разгрузил свой багаж, приготовленную ним вязанку дров он возложил на своего сына Исаака. Согласно преданий, Исааку в то время могло быть около 14 лет. Авраам взял в руки нож и огонь. Этим ножом он должен заколоть свою жертву и сжечь ее на огне жертвенника на этих дровах. Своим же слугам Авраам сказал: «Вы останьтесь здесь, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». Бытие 22:5. И когда они шли на гору оба, Исаак начал говорить отцу своему и сказал: «Отец мой». Авраам отвечал: «Вот я, сын мой». Исаак сказал: «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам ответил: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе, и пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил ее поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Не кажется ли нам, как торжествовали в этот момент все адские силы, думая, что Авраам заколет своего сына Исаака и тем самым пресечет нить исполнения пророчества о рождении Мессии? Но ангел Господень наблюдал за Авраамом, чтобы он не совершил этой роковой ошибки, потому что Бог всегда весьма строго осуждал приношение человеческих жертв. Делая это, Бог лишь испытывал Авраама, а может и самого себя. Сможет ли он отдать своего возлюбленного сына на Голгофский крест? Ангел Господень наблюдал за всеми действиями Авраама, каковы они, его мыслями и поступками. Цитирую: «Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал: „Авраам, Авраам“. Он сказал: „Вот я“. Ангел сказал: „Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего для меня“». Сказанное слово ангелом «для меня» означало, что этим ангелом Господним был Бог, вторая личность Святой Троицы. «И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего». Бытие 22, 6 по 13 стихи. На этой горе Бог открыл через пророка Нафану израильскому царю Давиду, чтобы на ней построить храм. Но храм этот построит не Давид, а сын его Соломон. 2 Царств, 7 глава. На этой исторической горе потом и был построен Соломонов храм, который просуществовал 1300 лет. У Бога тоже был единородный возлюбленный сын, которого Бог отдал на позорную смерть и страдания, чтобы вернуть вечную жизнь, которую потеряли Адам и Ева через свое непослушание и нарушение заповедей Божьей. Никто из людей на этой земле не мог спастись ни законом, ни своими добрыми делами, потому что если бы мог спасти закон или добрые дела, то не нужно было бы приходить Сыну Божию на эту землю и страдать на кресте Голгофском. Но Христос был обещанный Богом и предсказанный пророками. Христос был послан Богом для того, чтобы спасти. В Его жертве было спасение для всякого, кто примет эту жертву. Для того, чтобы совершить спасение, Ему нужно было исполнить закон. А в законе было написано, чтобы совершались ежедневные жертвы, говорящие символически, что только кровь Агнца Божьего, предназначена на жертву искупления, совершит это искупление, заплативши за это своей пречистой кровью. Кровь ежедневных, приносимых в жертву Агнцев, не могли совершить искупление, а она лишь напоминала, что придет Божье время и будет Богом принесена в особе Своего Сына Иисуса Христа совершенная жертва искупления. Много было принесено жертв за грехи в Скинии, а потом в Иерусалимском храме, но все они лишь напоминали о совершенной жертве Божьего Агнца, о которой говорится, цитирую: «Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь, святилища и скинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек». Евреям 8 глава. Все то, что совершалось в скинии и храме, было образом и тенью небесного. Не такой завет, какой заключил с отцами их в то время, а иной завет или новый завет, говорит Господь. «Вложу законы мои в мысли их и напишу на сердцах их, и буду их Богом, и они будут моим народом». Евреям 8:10. Говоря новый, показал ветхость первого, а ветшающие и стареющие близко к уничтожению. Стих 13. Не такая скиния, но скиния истинная. Не такой завет, но завет иной. Не такой первосвященник, потому что прежние первосвященники все умирали. А новый первосвященник, Христос, который воскрес и больше никогда не умирает. Не такая жертва, которую приносили в скинии и храме, но жертва совершенная, которая раз и навсегда совершит искупление от грехов. Спрашивается, почему было сказано Моисею, чтобы он сделал все в скинии так, как показал ему Бог на горе Синае? Потому что скиния и храм были лишь временными, тенью будущего, когда исполнится Божье время, и то, что символизировали скиния и храм, будет создано Иисусом Христом, и уже не будет временное, но вечное. И это удивительное строение будет создано уже не Моисеем, не Соломоном, не людьми, но будет создано Богом, который сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Если рассмотреть некоторые имена, данные в Священном Писании для иноминования новозаветной церкви Христовой, и сравнить то, что совершалось в скинии и храме, их устройство, совершаемые служения, жертвоприношения, которые совершались в них, то эти существующие символы стали реальностью в своем значении, а не тенью. Скиния и храм, и их установление, согласно Священному Писанию, отжили свое значение. Они лишь были тенью того, что произойдет с пришествием Мессии. Они выполнили свои предназначения. Так самый закон был данный Богу Моисею на горе Синае. Закон был добрым, как говорит святой апостол Павел. Но этот добрый закон никто из людей не мог выполнить, как единица или вся нация сообща. как об этом писали талмудисты, что если бы все евреи как нация сообща выполнили закон, то в тот самый день пришел бы Мессия. Но законы не могли выполнить ни личности, ни целый народ. То есть поделить этот закон на части. Ты выполнишь одно, а я другое. Но тенденциозность такого мнения очевидна. Все согрешили, и личности, и целый народ тем более. Все, согласно закону, были лишь грешниками. Если бы такое мнение было правильным, то не было бы для чего сюда на землю приходить Мессии, потому что, согласно учению Священного Писания, Мессия должен был прийти, чтобы страдать, умереть и воскреснуть, чтобы совершить искупление. А совершить искупление мог только совершенный, безгрешный Мессия, который, как говорит апостол, испытал все, кроме греха. Он был безгрешным, и потому он выполнил закон. Много раз сатана искушал его, но он не согрешил. Иисус, умирающий на кресте, был без греха и порока, и потому мог выполнить весь закон. И, умирая, он произнес: «Совершилось! Все исполнено! Завеса в Иерусалимском храме раздралась надвое, сверху до низу». И это тоже было символом того, что вход в Царство Небесное открыт. После своей смерти он воскрес, как и было пророчествовано о нем, что он воскреснет. Смерть не могла удержать его, потому что он победил ее. Я продолжу эту проповедь в следующей беседе.
0: Тихоокеанское время, 7 часов утра.
2: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Радио «На пути» приглашает вас послушать 15 минут пения прошлых лет. Это записи христианского пения, сохраненные в наших архивах. Через 15 минут выйдут в эфир две краткие передачи «Момент творения» и «Утро с Библией». Во второй половине этого часа ежедневная проповедь Романа Рейнхарта.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Очаровательные жгутики. Электронный микроскоп, изобретенный более 50 лет назад, помогает нам открывать секреты Божьего творения. Одно из наиболее удивительных открытий указывает на потрясающее сходство между жгутиками, посредством которых передвигаются некоторые микроорганизмы, и волосками, расположенными внутри нашего уха. Под электронным микроскопом видно, что все жгутики устроены одинаково. Тоненькие сдвоенные нити, окруженные 9 белковыми волокнами. Считалось, сокращение белковых волокон приводит жгутик в движение. Но несмотря на то, что эти мельчайшие структуры идентичны по строению, разные существа используют их по-разному. Внутри человеческого уха, как внутри уха любого позвоночного, находятся крошечные волосково-образные структуры, собранные вместе наподобие индийского вигвама. На каждом из этих островков есть выступ, в точности такой же, как жгутик. Но его задача не передвигать, а передвигаться самому под действием звуковых волн.

0: Эти структуры прикреплены к нервам, и их цель – обнаруживать звуковые волны. Они настолько чувствительны, что способны отправлять в мозг множество различной информации, которую мы в конечном итоге воспринимаем как звук. Не затем ли дан нам этот Божий дар, чтобы слышать Его слова?
1: Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Вновь рад вас приветствовать, дорогая церковь и все слушающие. И мы продолжаем некоторые зарисовочки из послания к евреям, где апостол Павел нам напоминает в 10 главе 32 стих. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то, принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии. Ибо вы моим узом сострадали расхищение имения вашего, приняли с радостью, зная, что у вас есть на небесах имущество лучшее, неприходящее». Я очень интересно, я заглавил «Имущество и страдания». И без крыши плохо, и когда приобретаешь дом, автомобиль, тоже страдаешь. Нужны деньги, страховки, ремонты. Но вот он говорит, с чего начинает. Когда мы были просвещены, друзья, когда просвещены Словом, когда Дух Святой нас просветил, нам все стало ясно. Нам стало ясно на земле кратковременность, греховность, обреченность, лживость этого мира. И нам стало ясно, кто в вечности нас ожидает, что Господь Иисус пошел приготовить нам место. Нам трудно переносить потери, утраты, особенно утраты нажитого своим трудом. Трудно смириться с маленькой пенсией в сравнении с чужой. Мы очень привязаны к земному комфорту, комфортной жизни, и поэтому мало радости, потому что много забот. И Павел напоминает, что мы не отягощались, друзья, заботами житейскими. Иаков также говорит, вот имея на сегодня заботы, пищу, одежду, довольствуйся, то есть радуйся. Друзья, мы боимся болезни, боимся гонений и поношений, но это участь христиан. Потому что, друзья, Христос прошел этим путем, говорит, гнали меня, будут гнать и вас. Но нам неприятно, нам не хочется, мы забываем, какова участь Христа. Что меня больше радует? Имущество земное или имущество небесное, друзья? А ведь в те время он пишет, вы принимая участие, и когда расхищали, конфисковали имущество, они не были привязаны. Особенно счастливы были те, которые пожертвовали в церковь, отдали, и у них ничего не отняли, друзья. Да поможет нам Господь жертвовать и служить Господу имуществом, и меньше страдать за все, что мы отдаем от славы Божию. Аминь.

Библия содержит в себе все истины, необходимые для спасения человечества. Библия является единственным руководством нашей повседневной жизни. При этом нельзя забывать, что выдергиванием отдельных текстов без связи с общим направлением евангельского учения можно дойти до изуверства. Поэтому Библию надо читать молитвенно. Библия сохранила истинность при переводах и переписке и является богодухновенным Словом Божьим. Прочтите об этом 2 послание Тимофею, 3 глава, стих 16. Пророчества Библии до сегодняшнего дня имеют особый интерес, как вернейшее пророческое слово. 2 Петра, 1 глава, стих 14. Все, кто не имеет Библию, или, по крайней мере, не имеет Евангелия, а желал ли бы иметь, напишите по адресу радиостанции письмо и просьбу свою, что вы желаете иметь Библию, и вам Библия будет выслана. Мы, конечно, не ручаемся, что вы ее получите, но мы готовы послать Библию или Новый Завет каждому, кто пожелает Слово Божье иметь своей собственностью.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поговорим с вами сегодня о высокомерии или гордости и смирении. Обратимся для этого к первому посланию Коринфянам, глава 4, стих 7. «Ибо кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил? И если получил, что хвалишься, как будто не получил?» Возьмем это место Писания за наш главный текст. Есть такие грехи, которые приносят нам затруднения и проблемы. Прежде всего, в первые годы или даже в первые месяцы нашей жизни веры. Впоследствии, когда мы духовно возрастаем и укрепляемся в вере, тогда в нашей жизни веры мы имеем меньше проблем и меньше риска. Есть такие грехи, которые нам не мешают стать такими духовными, какими мы хотим, и мы можем возрастать в вере. Но эти грехи, тем не менее, постоянно остаются для нас угрозой и риском. Об одном таком грехе с помощью Слова Божьего мы рассмотрим с вами сегодня несколько мыслей. Как я выше отметил, мы займемся с вами гордостью и смирением, или преодолением гордости с помощью смирения. Поэтому в начале нашей сегодняшней проповеди я хочу на основании второго послания Коринфянам, глава 12, коротко вам показать, что высокомерие – это нечто такое, что все, в том числе и верующие, много лет следующие за Господом Иисусом, рискуют его получить. Во втором послании Коринфянам, глава 12, апостол Павел сам рассказывает о себе. Возможно, и мы с вами согласимся, что Павел был известен тем, что он, как едва кто другой, нуждался в Боге. Мы с вами знаем, что если кто-то был примером веры, если кто-либо был примером самоотверженности как образ жизни, то это был апостол Павел. Я думаю, мы редко встретим в истории церкви человека, который бы так изменился перед Богом и остался бы все же нуждающимся в нем. Во втором послании Коринфянам, глава 12, стихи 7 по 9, Павел пишет о себе, что хотя он получал от Бога откровение, но, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, чтобы он бил меня кулаками, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Мы не знаем точно, как это происходило, что демон бил Павла кулаками, но это было очень неприятное явление. Поэтому Павел трижды просил Бога, чтобы он убрал этого демона. Но Господь Иисус ответил ему: «Я его не уберу, тебе необходимо, чтобы ты нес на себе эту тяжесть». Почему? Потому что в противном случае ты станешь надмеваться, станешь гордым. И мы точно знаем, что Господь Иисус не возложил бы на Павла эту ношу, если бы он в ней не нуждался. Вместе с тем мы видим, что гордость и высокомерие не являются мелочью, на которую можно не обращать внимания, но в глазах Господа Иисуса это что-то очень опасное. он потребовал от Павла, чтобы это унижение он почитал важным и правильным, как если бы он внешне был здоров. И я думаю, если Павел не был защищен от опасности превозношения, если сам Павел, этот Божий муж, нуждался в такой неприятной ноше, то наверняка никто из нас, детей Божьих, не может сказать себе: «Здесь мне нечего делать, я так унижен, смирен, что эта тема не для меня». Я думаю, если кто-то отважится так сказать, то он уже себя изобличил тем, что для него это очень важная тема. Поэтому попытаемся немного разобраться в том, что такое высокомерие и что такое смирение. Будет ли это высокомерием, если я, к примеру, взялся за какое-нибудь задание, которое Господь Иисус поставил предо мной, и оно мне удается? Господь Иисус благословляет меня в этом, я радуюсь этому и делюсь об этом с другими. Высокомерие ли это, если я другим рассказываю, что Господь Иисус благословляет меня в задании, которое Он делает через меня? Является ли высокомерием тот факт, если я рассказываю, сколько часов я молюсь и какие ответы я получаю на свои молитвы? Высокомерие ли это? Или наоборот, это есть смирение, когда я получаю на свои молитвы ответы и никому об этом не рассказываю? Смирение ли это, если я ежедневно повторяю одно и то же предложение? «Я ничто, я ничего не знаю, и я ничего не могу». Однажды я попытался с помощью объяснений, которые имеются в греческом языке, продвинуться немного дальше в вопросе понятия высокомерия и смирения. Меня смутило очень краткое сообщение по этому вопросу. Вдобавок ко всему, слово «высокомерие» имеет три значения, которые имеют одно направление. Одно из этих направлений можно выразить словом «ударяться». Другое направление можно выразить так: «намного быстрее, чем другие», или «светиться перед другими». А третье направление означает «быть высоко расположенным» или «стремиться к высокому». О смирении сказано очень просто. Смирение – это стремление к минимальному или быть низкорасположенным. И как это выглядит на практике? Если я рассказываю о том, что я привел к Господу Иисусу много людей – 10, 20, 100 и больше, не есть ли это стремление к высокому? Или, если я называю себя недостойнейшим слугой или незначительным работником, если я говорю: «я не могу ничего, я ничто, я ничего не знаю», то является ли это стремлением к минимальному? Значит ли это быть низкорасположенным? Именно так фактически понимают этот вопрос некоторые верующие и думают, что они смиренные, если они соответственно поступают, если один брат при встрече с другим называет или представляет себя «меньший брат во Христе Иисусе». Когда в Украине мне от братьев иногда приходится слышать это выражение, то это режет слух. Это не смирение. Смирение нужно на деле показать своим поведением в отношении к другим. Поэтому мы очень хорошо сделаем, если по этому вопросу обратим наше внимание на Господа Иисуса, когда Он в плоти находился на земле среди людей. Он в своем поведении был примером смирения для всех людей. И тем не менее, из его уст мы не слышали ни одного слова, подобное тому: «Я ничего не знаю, я ничто, я ничего не могу». Но мы слышим от него противоположные слова, которые нам, возможно, не покажутся так низко располагающими. Если он, к примеру, сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Евангелие от Матфея, глава 28, стих 18. Или он сказал в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 6: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Или он сказал в Евангелии от Иоанна, глава 8, стих 12: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». А также Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 9: «Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца?» И многие другие высказывания Иисуса. Тем, кто не знает смысла этих выражений, они покажутся, скорее всего, высокомерием. Итак, мы видим, что смирение не есть видимое, но это дар, который Господь Иисус дает Своим искупленным. Это то, что Он делает через нас, чтобы мы уменьшились. Поэтому фальшивая скромность не имеет ничего общего со смирением. В противном случае Господь Иисус поступал бы и рассуждал бы следующим образом: «Я, конечно, не являюсь прекрасным проповедником. Другие могут лучше Меня проповедовать». Или об исцелении болезней он мог бы тоже сказать. Собственно говоря, что тут особенного? Есть и другие, которые делают то же самое. Но Иисус никогда этого не говорил. Обратимся еще к одному всем нам очень знакомому месту Писания, где Павел призывает филиппийцев быть такими, как читаем во второй главе этого послания от стиха 3 по 11. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других, ибо в вас должно быть то же мышление, какое и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной, посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». В рамках нашей проповеди мы не можем подробно рассмотреть весь этот текст, но рассмотрим только его главный аспект, а именно на примере совершенного Господом Иисусом подвига на Голгофском кресте мы рассмотрим, что является настоящим смирением. Прежде всего, Павел призывает филиппийцев в смирении почитать один другого выше себя. В этом подходящем и удобном месте Павел, как бы между прочим, напоминает, что не является смирением, что является противоположным смирению. Он говорит: если кто-то в поисках тщетной славы что-то делает, если кто-то очень хочет себя поставить в центр внимания, если он хочет для себя иметь славу, то это не является смирением. Но в этом мы видим противоположное смирению. Или если кто-то что-то делает для любопрения, если он это делает для узкого круга верующих, для личных интересов и для своих взглядов, для своего влияния, хочет как-то выбиться в руководящие круги. Если он не как отдельная личность, но как группа добивается славы, то это также не является смирением. А теперь обратим наш взор на Господа Иисуса, который является для нас в этом вопросе прекрасным и истинным примером, а именно в том, что Господь Иисус делал так, как здесь описывает апостол Павел. Иисус не почитал это за разбой быть подобным Богу, но Он добровольно сделался ничем. Итак, Господь Иисус оказался в положении, на которое Он имел право выбора. Это положение, которое в действительности было намного ниже Его достоинства, Иисус выбрал добровольно. Это положение было намного ниже того, что Ему, как Сыну Божьему, было положено. Он был Сыном Божьим, через которого Бог и веки сотворил. Положение, которое избрал Господь Иисус, было действительно намного ниже Его истинного положения на небесах. Но Он избрал положение, чтобы стать человеком, как и мы. Что это именно означает, мы не можем себе даже приблизительно представить, потому что мы знаем только себя, и потому что мы можем только частично постигнуть самого Господа Иисуса и Бога. Что означает то, что всемогущий Бог стал человеком? В том факте, что Господь Иисус унизился от всемогущего Бога до человека в плоти, мы видим огромную дистанцию. А почему Он это сделал? На основании своего послушания. По этому поводу мы читаем в стихе 8. «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». «Смирил себя» — это то же самое выражение, которое мы имеем для слова «унижение». Поэтому можно было перевести «он унизил себя». Иисус был послушным в том, что унизил себя. Иисус прошел путь, который Небесный Отец предусмотрел для Своего Сына. При этом Иисус не заботился и не стремился о том, чтобы возвысить самого себя. Это задание Отца Иисус исполнил в совершенстве. И что сделал Отец в ответ на это? Он дал Сыну имя выше всех имен. Отец возвысил Своего Сына. Именно в этом мы немного видим Божий путь. Мы видим то, что Бог думает о смирении. Что такое смирение в действительности? Теперь мы можем сказать, что смирение – это состояние, когда я готов в послушании занять место, которое Бог для меня приготовил, независимо от того, какое бы это место ни было. Но я совершенно с этим соглашусь, независимо от того, буду ли я с точки зрения людей выглядеть высоким, средним или низким. Я полностью предаю Господу Иисусу то, когда и как Он меня возвысит, если Он это найдет нужным. Господь Иисус во всем этом является для нас примером, и в этом мы видим путь, которым Бог желает с нами идти. Это правило мы часто находим в Евангелиях. Яркий пример этого мы находим в Евангелии от Луки в главе 14, стихи 10 и 11. «Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: «Друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». В этом событии мы видим правило Бога. Бог дал нам в жертву своего Сына, дал нам самое дорогое, что у Него было для нашего спасения по благодати. И не только это, но в лице Иисуса Он дал нам одновременно классический пример смирения. Он хочет, чтобы все принимающие Иисуса своим личным спасителем подражали Ему. Но есть, конечно, и правило сатаны – самому возвышать себя без Бога и против Божьей воли искать свою славу. Мы с вами, конечно, знаем, что сатана имел в своем сердце намерение возвыситься до уровня Бога, быть как Бог. Мы также знаем, что после его низвержения с небес на землю сатана искушал в райском саду Еву и Адама словами и сказал змей жене: «Нет, не умрете». Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Бытие, глава 3, стихи 4 и 5. В этих словах мы видим путь сатаны – сами себя избавлять, присваивать себе славу и могущество Бога, мыслить и действовать против Бога. Путь Бога противопоставлен этому пути и заключается в том, чтобы мы себя унижали, смирялись перед Богом, а Он нас возвысит. Это путь, которым шел Господь Иисус. Конечно, в пути унижения и смирения, которым шел Господь Иисус, есть большая разница по сравнению с нашими путями смирения и унижения. В принципе, мы ничто, поэтому в том смысле, как унизился Господь Иисус, нам и унижаться не нужно. Мы, как люди по натуре, стоим на несколько ступеней ниже Иисуса, и на основании наших грехов мы вынуждены довольствоваться самой последней, самой низкой ступенью, какая только существует. Тем легче осознавать, что именно так мы должны думать. Выше мы с вами отметили, что путь Бога противопоставлен пути сатаны и заключается в том, чтобы мы себя унижали, смирялись перед Богом, а Он нас возвысит в свое время. Приведу по этому поводу несколько характерных примеров. Еще Давид, прообраз Господа Иисуса на время благодати, пророчески предсказывал в своем псалме 50, стихи 18 и 19. «Ибо жертвы, то есть жертвы животных, ты не желаешь, я дал бы ее, но к всесожжению не благоволишь». Жертва Богу – дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. К тем жертвам всесожжения, которые израильтяне при своем открытом идолопоклонстве приносили, Бог уже не благоволил. Поэтому настоящая жертва Богу – это дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Именно такое сокрушенное и смиренное сердце мы видим в жертве Иисуса. Конечно, это касается и детей Божиих. К этому смирению призывает апостол Петр детей Божиих в первом послании, глава 5, стихи 5 и 6. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям». Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Приведу еще один классический пример из Ветхого Завета о том, как Бог возвышает человека, если он смиряется перед Ним. Мы все с вами знаем Езекию, царя Иудеи, и какую положительную роль он сыграл. Знаем с вами также его сына Манассию, который глубоко пал в грех идолопоклонства. Но Бог не оставляет его и свой народ Израиль на произвол этих идолов и обращается к Манассии во второй книге Паралипоменон, глава 33, стихи с 10 по 16. «И говорил Господь к Манассии и к народу его, но они не слушали, и привел Господь на них военачальников царя Ассирийского, и заковали они Манассию в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон. А теперь будем внимательны. И в тесноте своей он стал умолять лица Господа Бога своего, и глубоко смирился пред Богом отцов своих, и помолился ему». И Бог преклонился к нему и услышал моление его и возвратил его в Иерусалим на царство его. И узнал Манассия, что Господь есть Бог, а то он уже и не знал, кто такой Бог Израилев. А теперь он не просто, но глубоко смирился пред Богом отцов своих. Стих 15. «И низверг чужеземных богов и идола из дома Господня, и все капища, которые соорудил на горе дома Господня и в Иерусалиме, и выбросил их за город, и восстановил жертвенник Господень, и принес на нем жертвы мирные и хвалебные, и сказал иудеям, чтобы они служили Господу Богу Израилеву». Итак, мы немного рассмотрели тот факт, что Бог понимает под смирением. Мы рассмотрели только три указанные в Библии шага, как мы можем прийти к тому, чтобы мы были смиренными в нашем сердце. Эти примеры мы с уверенностью можем умножить, но есть три служения, которые для нас очень важны. Поэтому вернемся еще раз к нашему главному тексту, в котором Павел ставит коринфянам два вопроса. «Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто бы не получил?» Первый вопрос совершенно простой, на который может ответить каждый ребенок. Что ты имеешь, чего бы не получил? Есть ли в вашей жизни нечто, чтобы вы могли сказать: «Этого я сам добился, это к Богу не относится, этого я добился своей силой, в этом я не должен быть Богу благодарен»? Ну хорошо, люди, которые живут без Бога, которые в Него не верят и говорят: «Если я что-то из еды имею на столе, то я для этого старательно работал 40 часов в неделю, а может и больше, поэтому я не должен за это быть кому-то благодарен. Деньги, которые я имею, я заработал честным трудом». Но каждый человек, который хотя немного вникал в Слово Божье, тот наверняка станет говорить через некоторое время: «Нет, такое рассуждение не годится, ибо все, что я имею, я получил от Бога. Мою собственную жизнь, все мое имущество, мои способности, даже веру я получил от Бога в подарок. Этого я не заслужил». Итак, ответ на вышепоставленный вопрос очень прост. Мы не имеем ничего. Мы все получили от Бога. Второй вопрос Павла заключается в том, что понимание ответа на первый вопрос в вас часто остается только теоретически висеть где-то в голове, но не дает никакого стоящего познания. Поэтому второй вопрос практически гласит: «А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» И если это так, если это действительно точно, что ты получил все подарки, то почему ты вообще говоришь обратное, что ты их как подарки не получил? Ведь это парадокс. Если мне кто-то подарит 1 000 000 евро, то я не могу похлопать себя по плечу и сказать: «Ты, парень, молодец, ты это действительно отлично сделал. Как я преуспел, посмотрите на меня, вот чего я в жизни добился». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.
0: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
2: В эфире радио «На пути».

0: В течение этого часа вы услышите передачи «Церковь и реформация», «Горизонт» и детская программа «Смотрите, радуга».
1: Церковь и реформация. Соли Део Глория. Одному Богу слава.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете радиопередачу «Церковь и Реформация», и вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска пастор Максим Николаевич Фокин. Сегодня в нашей передаче мы поговорим о полном посвящении, которого требует от своего народа Господь. В книге «Исход» в 8 главе мы читаем: «И призвал фараон Моисея и Аарона, и сказал: «Пойдите, принесите жертву Богу вашему всей земле». Но Моисей сказал: «Нельзя этого сделать. Мы пойдем в пустыню на 3 дня пути и принесем жертву Господу Богу нашему». И сказал фараон: «Я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне, только не уходите далеко». Из этого отрывка мы видим, что Господь требует от Израиля полного отделения от Египта, то есть полного посвящения для себя. Чтобы Господь принял жертву от народа израильского, этот народ должен был не просто выйти из Египта, но уйти далеко за пределы Египта на целых 3 дня пути в пустыню. Другими словами, чтобы поклониться Богу, необходимо радикально разорвать с Египтом. На месте поклонения Богу ничто не должно напоминать о власти греховного и враждебного Египта. Для нас, христиан, Египет символизирует весь греховный мир, который лежит во зле и власти лукавого. Фараон олицетворяет сатану, князя этого греховного мира. Мы можем многому научиться из рассмотренного нами отрывка. Так же, как фараон не желал отпустить народ израильский из территории Египта для полноценного поклонения Богу, так и князь тьмы сатана будет делать все, что в его власти, чтобы помешать нам поклоняться Богу и посвящать ему своей жизни до конца. Сначала сатана противостоит нашему обращению к Богу, но когда мы уже обратились, он делает все возможное, чтобы испортить наше поклонение. Он уже не возражает, чтобы мы поклонились Богу, но с одним условием: делали это в Египте, то есть на его территории, под его властью, под его контролем. Он говорит: «Не разрывайте со мной отношений, служите и мне, и Богу. Зачем вам превращаться в фанатиков? Для чего так уж сильно отличаться от людей, живущих под моим покровительством и по моим законам?» Когда мы отказываемся ему повиноваться, он согласен, чтобы мы вышли из греховного Египта, но опять же с одним условием: чтобы не уходили далеко, чтобы, когда возникнут трудности в пустыне, мы смогли легко вернуться обратно в дом рабства. Но вместе с Моисеем мы говорим: нельзя этого сделать. Мы пойдем в пустыню на 3 дня пути и принесем жертву Господу Богу нашему, а фараону не останется ни копыта. То есть мы радикально и окончательно порываем отношения с дьяволом и его царством. Мы отказываемся жить теплой половинчатой жизнью компромисса. Мы всецело и полностью посвящаем наши жизни святой воле Господа Иисуса Христа и готовы идти с ним далеко в пустыню для освящения. Так далеко, чтобы преодолеть точку невозврата и никогда не возвратиться назад. Для того, чтобы народ израильский продвинулся далеко в пустыню, Господь сопровождал их своим особым присутствием. Книга «Исход», 13 глава. «И двинулись сыны Израилевы, и расположились станом в конце пустыни. Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. Также и нам, для того, чтобы значительно продвинуться в освящении, уйдя как можно дальше от ценностей и мировоззрения этого развращенного и безбожного века, необходима особая божественная сила, которую Господь готов дать тем, кто решил решительно и без остатка посвятить свою жизнь Господу». Реформатский пастор Эндрю Мюррей, понимая необходимость полного посвящения, говорил: «Бог хочет чего-то большего и высшего. Господь хочет, чтобы мы искали Духа Святого для получения силы в наши сердца и в нашей жизни, чтобы победить наше «я» и избавиться от греха, чтобы отражать благословенный и прекрасный образ Иисуса в нас. Есть разница между силой Духа как дара и силой Духа как благодати святой жизни. Но человек, отделенный для Духа Святого, этот человек готовый сказать: «Отец,
Пусть Дух Святой имеет полную власть надо мной, в моем доме, над моим характером, над каждым словом в моих устах, над каждой мыслью в моем сердце, над каждым чувством по отношению с моими ближними. Пусть Дух Святой владеет мной во всей полноте». Дорогие друзья, будем помнить, что когда является сила Божья для нашего большего посвящения, то, как правило, приходит и особая атака врага. Когда мы молимся и исполняемся силой Духа Святого, в то же время колесницы фараона запрягаются, чтобы броситься за нами в погоню. Но если мы будем мужественны и тверды в нашей вере, если мы не дрогнем, услышав шум вражеских колесниц, если не будем оборачиваться назад, а смотреть только вперед на нашего Господа и продолжать свой путь, удаляясь все дальше от Египта, Бог знает, как и когда утопить армию фараона. Пусть нас не обескураживают различные трудности и даже скорби на этом пути освящения, как это случилось с народом израильским, когда они продвинулись к концу пустыни. Сыны Израилевы оглянулись, и вот, египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы к Господу, и сказали Моисею: «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта?» Исполнение Святым Духом, помазание, явление славы Божьей ведет к большей свободе и святости, а также к атаке сил тьмы и борьбе с дьяволом. Если мы слышим грохот приближающихся колесниц, значит, мы ушли достаточно далеко от Египта, и нам есть за что благодарить Господа. На примере Христа мы видим, что до того, как Он вышел на служение, Он не являлся предметом атак и нападок сатаны и его семени. Но стоило плотнику из Назарета креститься и исполниться Святым Духом для служения и полной отдачи Отцу, как он был атакован сатаной, и эти нападки закончились только с его победоносной смертью. Евангелист Лука сообщает нам: «Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на Него. Иисус, исполненный Духа Святого, поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней Он был искушаем от дьявола. Иисус победил его. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею». Любая пустыня нашей жизни предназначена нам для того, чтобы, окрепнув в ней духовно, победить врага и перейти от силы в еще большую силу. В Псалме 83 сказано: «Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе». Как бы хотелось исполниться Духом Святым так, чтобы никогда больше не испытывать борьбы, а жить в полной победе, быть недосягаемым для искушений и неприкасаемым для дьявола. Джон Уайт в своей книге «Борьба» писал: «Насколько было бы проще, если бы один божественный ливень раз и навсегда наполнил нашу жизнь славой Божьей. Но был ли кто-либо когда-либо более полон Святым Духом, чем Иисус? Разумеется, нет. Но вместе с тем никому и никогда не приходилось более мучительно бороться, чем Ему, когда Он готовился к последнему шагу нашего искупления. Дух вел Его ко кресту. Отец послал Его умереть в жертву за грех. Согласно распространенному представлению о том, что означает быть исполненным Духом Святым, эпизод в Гефсимании как будто невозможен. Исполненный, как никто другой, Духом Святым, он мог бы без малейшего усилия избавиться в тот же самый миг от мрака и ужаса, освободиться от всего того, что ему предстояло. Он мог бы идти на крест с ясной победной улыбкой. Но такое представление о полноте Святого Духа не согласуется с Писанием. Зато оно полностью соответствует современной философии, обучающей не божественной реальности, а тому, как добиваться успеха в жизни. Следуя за Иисусом, нам тоже придется испытывать наши маленькие Гефсимании. Когда нас пронзит боль, мы будем вновь исполнены Духом Святым, если сумеем из глубины своей измученной души возопить: «Не моя воля, но Твоя да будет».
До Дня Пятидесятницы мишенью сатаны был Иисус, после Дня Пятидесятницы – апостолы. Причиной тому было их исполнение Святым Духом. Исполнение Святым Духом делает нас более преданными Богу и особо опасными для царства тьмы. Следовательно, мы должны особо бодрствовать, чтобы суметь отразить искушение этого мира, плоти и дьявола. Апостол Петр в своем первом послании в 5 главе говорит: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рычащий лев, ища кого поглотить». В своей книге «Христианин во всеоружии» Уильям Гарнер, пуританин 17 века, писал: «Кое-чему можно научиться и у потомков сатаны. Хотя они и уложили Христа в могилу, они по-прежнему принимают меры предосторожности. Они никогда не верили, что действительно одолели его, даже когда он умер. Поэтому они опечатали и охраняли его гроб. Вы должны сделать то же самое, чтобы помешать воскрешению своих грехов. Опечатайте их твердыми цепями и священными обязательствами и бдительно охраняйте их праведной жизнью. Мы мертвы, но продолжаем умерщвлять свою греховную плоть». В послании к Римлянам в 6 главе апостол Павел сказал: «Мы умерли до греха, как же нам жить в нем?» А в послании к Колоссянам в 3 главе он говорит: «Итак, умертвите земные члены ваши». Мы спасены, но мы продолжаем спасаться. В послании к Ефесянам во 2 главе мы читаем: «Ибо благодатью вы спасены через веру». А в послании к Филиппийцам во 2 главе: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Мы освящены, но продолжаем освящаться. В послании к Евреям в 10 главе написано: «Освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». А в послании к Фессалоникийцам в 4 главе: «Ибо воля Божия есть освящение ваше». Уильям Гарнер продолжает: «Возможно, вас обескураживает не только сила врага, но и ваша кажущаяся слабость и постоянные споры с грехом и с самим собой. Бодритесь! У христианина, в котором истина Божьей благодати борется с тягой к греху, есть большое утешение. Гедеон в отчаянии воскликнул: «Если Господь с нами, то отчего постигло нас все это?» Мы разделяем его недоумение, потому что испытываем такие же страдания,

Чтение Господу не будет легким, не будем роптать из-за трудностей и испытаний, встречающихся на нашем пути. Посему свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Вы слушали передачу «Церковь и реформация». С вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Николаевич Фокин. Пишите нам по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, с пометкой «Для передачи «Церковь и реформация». До свидания. Да благословит вас Господь.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую передачу «Горизонт» и после нее слушайте детскую программу «Смотрите, радуга».
1: Горизонт. Наши дни с точки зрения вечности.
2: Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Андрей Спац. Сегодня 1 июня, суббота. Самое время оглянуться на прошедшую неделю. После обзора событий и короткого интервью мы, как всегда, обратим свой взор вперед, в сторону горизонта. Афоризм, выбранный для этой недели, звучит так: «Бог ищет верных и делает их способными». Слова принадлежат Вере Сергеевне Кушнир. При этом она всегда добавляла «не наоборот», то есть «неспособных Бог делает верными». Замечательное ободрение для каждого трудящегося, на мой взгляд. Итак, события прошедшей недели, привлекшие мое внимание. Германия. Федеральный уполномоченный по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн. Я надеюсь, вы правильно расслышали. Федеральный уполномоченный в правительстве Германии по борьбе с антисемитизмом. Тот человек, который должен бороться с антисемитизмом, на этой неделе отличился. Он сказал: «Я бы не советовал евреям в Германии везде и всегда носить кипу». Заявление моментально отозвался президент Израиля Реувен Ривлин. Он назвал слова Кляйна капитуляцией. «Это капитуляция, — сказал он, — которая показывает, что евреи на немецкой земле снова не могут чувствовать себя в безопасности». Газета «Бильд», скандальная, но зато с самым высоким тиражом, тут же организовала акцию. Она поместила закройку кипы и предложила своим читателям ножницами вырезать кипу и надевать ее. И все это в поддержку евреев и в качестве протестов против слов уполномоченного по борьбе с антисемитизмом. Многие политики и так называемые звезды моментально поддержали акцию и в числе первых надели кипы. В воскресенье 26 мая патриарх Московский всея Руси Кирилл освятил храм всех святых в Страсбурге. Это первый православный собор в городе. В своем выступлении в парламентской республике Европы Кирилл озвучил интересную цифру: сколько православных храмов строится в России.
3: Сегодня я хотел бы сказать, что мы строим примерно в среднем 3 храма в сутки. Не ошибаюсь, в сутки, за 24 часа. 30 тысяч храмов за 10 лет.
2: Чтобы понять темпы строительства, нужно сделать сравнение. Ну, хотя бы со строительством самолетов, например. Так вот, авиаконцерн Boeing строит за 24 часа всего 2 самолета. РПЦ за это же самое время успевает построить 3 храма. Такая статистика многих удивила, в первую очередь, разумеется, в самой России.

0: и особенно на фоне конфликта в Екатеринбурге. Для протестантов эта тема особенно болезненна, поскольку их храмы, о чем мы рассказывали, например, в прошлой передаче, иногда равняют с землей бульдозерами. Не до хорошего. Кстати, о протестантах. Всеукраинский союз церквей евангельских христиан-баптистов на прошедшей неделе провел свой 28-й съезд и выбрал нового, а точнее сказать, переизбрал еще на один срок действующего ныне председателя Валерия Степановича Антонюка. В прошлую субботу я обещал вам задать ему несколько вопросов, и теперь с удовольствием исполняю свое обещание. Приветствую вас, Валерий Степанович. Во-первых, хочу поздравить вас с переизбранием на пост главы Союза Церквей Баптистов Украины. Это второй срок у вас, да?
1: Да, второй. Да. Второй срок.
0: Ну, я не знаю, поздравлять или нет, будет зависеть от того, как вы ответите на следующий, на первый мой вопрос. Что самое трудное или сложное в вашем служении?
1: Я думаю, что самое сложное – это оставаться верным поручениям, которые Христос оставил для Церкви. И в первую очередь оставаться верным достижению людей, вот, и исполнению великого поручения Христа.
0: А какая самая большая проблема на сегодняшний день в жизни баптистов Украины или в жизни церквей, объединения церквей, которые вы возглавляете?
1: Ну, я думаю, что свобода приносит всегда такое успокоение, удовлетворенность, которые приводят к посредственности и потере огня. Поэтому самая большая опасность, наверное, для церквей, которые живут в свободе, имеют эту свободу как подарок, это быть довольным тем, что есть, и не желать большего. Вот это, я думаю, самое опасное.
0: То есть научиться распоряжаться этой свободой, да? Другими словами говоря.
1: Да.
0: Интересно мне, и я думаю, моим слушателям тоже, как сегодня строятся отношения с российским братством после того, как там сменилось руководство. Я видел репортаж со съезда и видел, что там присутствовал Петр Вальтерович Мицкевич. Как бы вы обозначили или оценили отношения с российским братством сегодня?
1: Если говорить, может быть, одним предложением, я думаю, что это какое-то возобновление отношений и поиск вот каких-то конструктивных моментов в сотрудничестве. Уже в том контексте, который мы сейчас имеем, и в тех возможностях, которые мы имеем. Это мне кажется, это лучше, чем было, но, наверное, все-таки у нас очень много есть еще того, на что мы смотрим по-разному, наверное, и оцениваем по-разному. И сами возможности служения сейчас наших братьев, сестер, служителей в России, она минимальна.
0: Угу. Спасибо. Спасибо. Я обещал вам задать вопрос, вернее, обещал своим слушателям задать вам вопрос, который задал на своей странице в Фейсбуке. На этот вопрос я получил более 500 ответов, и все они разные. Мне хотелось бы знать, что ответите вы по этому поводу. Вопрос звучит так: какие ожидания, скорее положительные или отрицательные, вы имеете по отношению к новому президенту Украины? Сейчас, как вы сказали, с этим невозможно спорить, в Украине полная свобода. Вот, для верующих, для баптистов в том числе. Сменился президент. Какие у вас ожидания? Скорее положительные или отрицательные?
1: Ну, у нас ожидания, во-первых, чтобы возможности, которые имеют церкви, не только наши, а вообще церкви в Украине, вот в таких условиях свободы, чтобы эти возможности продолжились, и мы имели понимание со стороны президента, со стороны власти, и внимательный взгляд, вот скажем, на церковь и на все, что церковь делает. Это я это отношу к позитивному ожиданию. Какими будут эти отношения, мы не знаем. Надеемся, что все-таки они будут конструктивными и будут давать результаты. Вот. В отношении каких-то ожиданий чисто экономических или политических, я думаю, что многие люди у нас возлагают свои надежды на то, что новый президент Украины решит эти вопросы. Мне кажется, что будут еще большие разочарования, потому что не все может власть. И когда мы читаем Писание, смотрим на пророчества последнего времени, смотрим на тенденции, в которых живет современная церковь, я думаю, что это вызов, который больше любого президента, который сегодня есть в любой стране мира. Поэтому в этом смысле, как у нас говорят, будем посмотреть. Мы имеем надежду, вот, но мы очень мало знаем еще о новом президенте, поэтому мы молимся об этом. И вчера у нас был молитвенный завтрак, вот, который уже 8-й раз проводится в Украине. Много тех, которые представляют и парламент, и кабинет министров, бывший президент Кравчук был на этом завтраке. Многие люди из Украины, мэры городов, вместе молимся, и это движение идет по всей Украине. Это нас радует, и такие возможности мы имели при бывшем президенте. Что будет дальше, посмотрим, но мы рады будем, если следующий молитвенный завтрак будет вместе с новым президентом. Тогда, наверное, будет что-то более конструктивное.
0: И более ясное.
1: И более ясное, да.
0: Последний вопрос, Валерий Степанович, спасибо за ваши терпеливые ответы. Мы говорили в самом начале о вызовах, перед которыми стоит братство Украины. Один из вызовов, вопрос, на который не нужно было раньше отвечать, но сейчас все баптисты Украины вынуждены на него отвечать. У вас прошел съезд, может быть, вы там вновь поднимали этот вопрос. Есть ли у Союза баптистов категорический ответ на вопрос, защищать или не защищать свою страну в случае агрессии, защищать в том числе с оружием в руках? Есть ясный ответ у баптистов Украины на этот вопрос?
1: Конечно. Мы ничего нового не скажем из того, что уже было. Когда такие вызовы стояли еще в начале, скажем, 20-го столетия, когда начиналась Первая мировая война, и мы смотрим историю, мы видим, как эти вопросы решались тогда иванскими христианами, баптистами. И в 2014 году осенью у нас была конференция наших всех служителей в Украине, где мы очень подробно рассматривали этот вопрос, и ответ у нас очень, я думаю, библейский и простой. Да, защищать. И нет, если человек имеет пацифистские убеждения. Это дело совести каждого лично христианина. И те, которые принимают одно решение, не должны осуждать тех, которые занимают другую позицию. И именно такой посыл был дан для всех служителей, для всех церквей. И, конечно, позиции разные, но если кто-то не готов защищать с оружием в руках, как вы говорите, тот может на коленях защищать Украину. Но правильная оценка происходящего должна быть у всех. То есть зло мы должны назвать злом, агрессию агрессией, аннексию аннексией, независимо, где это происходит и кто первый проявляет вот такую греховную инициативу. Вот это наша позиция, которая не меняется уже в течение 5 лет войны.
0: Все понятно. Спасибо, спасибо огромное, Валерий Степанович. Еще раз хочу пожелать вам мудрости, силы, благословений на следующий срок вашего служения в братстве. Благословений, спасибо вам.
1: Да, Божьих вам благословений. Спасибо.

0: надежда. А теперь пребывают эти три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Первое послание Коринфянам 13:13. Библейское понятие надежды довольно специфичное человеку, далекому от Бога, не всегда понятно. Дело в том, что христианин не связывает своей надежды с благами земными. Он смотрит в будущее, за горизонт. Он ожидает встречи с тем, на кого уповает. Упование это не ограничено временем или каким-то отдельным периодом, оно актуально всегда в течение всей жизни. Надежда, подобно вере, окрыляет верующего. Проблемы, огорчения, разочарования и даже болезни притупляются, а то и вовсе теряют свою силу в той душе, где поселяется надежда. Нужно признать, что человек, чело вечное, вообще живет надеждой и, как известно, отказывается от нее в самую последнюю очередь. Кроме этого, для надеющегося на Бога надежда является еще дополнительным резервом, который не покидает его даже тогда, когда все другие столпы и основы уже разрушены. Эта надежда всегда связана у верующего с Творцом. С Творцом, который всегда верен своим обещаниям, кто никогда не разочаровал надеющихся на Него. «Ибо Ты, надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей», — так характеризует объект своей надежды мудрый царь Давид. Нужно подчеркнуть, что надежда, как и вера, не связана с какими бы то ни было подтверждениями или сигналами, или знамениями со стороны Бога. Ибо получившие четкое подтверждение, вера и надежда перестают соответствовать своей сути, становятся, по сути, уже знанием или опытом, но никак не надеждой. И вера, о которой мы с вами говорили в прошлый раз, и надежда – становятся для человека ключевыми факторами, посредством которых человек выстраивает свои отношения с Вседержителем. Как их можно вырастить? Как укрепить веру? Или как не потерять надежду? Нравится нам это или нет, но существует только один метод – через постоянные испытания. Как вера, так и надежда проверяются полным, по сути, абсолютным отсутствием каких бы то ни было подтверждений или видимых каких-то знаков, сигналов со стороны объекта веры. Когда увидел, когда подержал в руках, то уже ни вера не нужна, ни нет необходимости в надежде. Апостол Павел очень ясно это описал. «Надежда же, — говорит он, — когда видит, уже не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться?» Надежда не менее глубокое чувство, чем вера. Для надеющегося Бог всегда верен. Его любовь безгранична, благость не подвергаются никаким сомнениям. Даже тогда, когда, казалось бы, все разрушено, когда не осталось более видимых оснований для надежды, она не умирает. Еще одна зарисовка. Своеобразные ступени возрастания в надежде. Послушайте, хвалимся и скорбями, пишет апостол Павел, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда. А она, в свою очередь, не постыжает. Современный христианин нередко стремится получить какие-то подтверждения своей надежде. Как мы уже говорили, знания, сигналы какие-то от Бога. Где-то такой поиск можно и понять. Ведь верующий пытается пережить Творца, пережить Его присутствие. Но при этом, к сожалению, готов достигать этого всякими методами. Вплоть до того, что предлагает Богу некий обмен. «Я на Тебя, Господи, надеюсь, но Ты мне, пожалуйста, дай то или это. Иначе мне вроде бы как и смысла нет на Тебя надеяться». Ожидание любого рода дивидендов, каких-то сиюминутных благ, богатства, здоровья не есть надежда. Такое ожидание, повторюсь, своеобразный торг с Богом. Мы должны понять и помнить о том, что для Господа гораздо важнее воспитать в нас здоровую и красивую душу, нежели ублажить наше бренное тело. Вот что является Его основной целью по отношению к нам. «Ибо какая польза, — говорит Спаситель, — если человек приобретет весь мир, а душе своей повредит? Именно душа будет жить вечно. С этим, собственно, и связана наша надежда. Суть христианства, а значит и веры, и надежды, суть не в том, чтобы максимально что-то получать. Суть христианства в том, чтобы максимально отдавать. Но об этом в следующую субботу.
1: Что еще?
0: В немецкой миссии «Свет на Востоке» вышла новая книга «Намедни», так она называется. Автор книги, известный в евангельском сообществе человек Юрий Сипко. Книга содержит в себе его короткие эссе, жанр, который, на мой взгляд, мастерски оседлал Юрий Кириллович. Книга уже доставлена в Россию, об этом сообщил представитель миссии Петр Луничкин. На этом все. Прощаюсь с вами до следующей субботы. Чтобы не пропускать свежие подкасты, подписывайтесь на них. Берегите себя и храни вас Господь. Искренне ваш, Андреас Пац.

0: На наших волнах звучит детская передача «Смотрите, радуга», подготовленная Трансмировым радио.
1: Смотрите, радуга!

0: Какая радуга! Кто я нарисовал?
1: Привет, кабанчик! Ой, а что это ты такое напеваешь?
2: Ой, Белочка, как же ты меня напугала! Даже хвостик вон дрожит от страха.
1: Ну извини, кабанчик, я не хотела. Да и потом я и не думала, что кто-то меня испугаться может. Ты же говоришь, что вообще-то никого не боишься.
2: Да. Я храбрый и сильный. Прав.
1: Ну, возможно. Кабанчик, а какую же песенку ты пел?
0: А песенка называется «Радуга» и поет ее детский хор «Тропинка» из города Владикавказа. Ты что, не слышала? И посмотри, какая радуга, и кто ее нарисовал. Ой, Белочка, а ты случайно не знаешь, а кто же радугу-то нарисовал?
1: Да, конечно, знаю, кабанчик. Это Бог. Об этом же написано в Библии. Помнишь, когда закончился дождь, который лил 40 дней и 40 ночей. Он даже затопил всю землю. И спаслась только одна семья Ноя, потому что он построил огромный корабль, ковчег.
0: Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Что-то такое я припоминаю. Это же Бог посоветовал Ною построить ковчег. И кроме своей семьи, Ной взял еще на борт всех животных по паре. Ой, а там, наверное, спасались от ужасного ливня. И там и пра-пра-пра-пра-пра так далее дедушка с бабушкой. Ой, Белочка, как ты считаешь?
1: Да, думаю, мои тоже. Вот, когда Ной покинул со своим семейством ковчег и выпустил всех животных на сушу, он принес Богу благодарственную жертву. И Бог благословил Ноя и все его потомство. И даже пообещал, что больше никогда не будет посылать на землю потоп. И в знак этого обещания он и нарисовал радугу.
0: Вот значит дело-то как было. Ой, Белочка, что-то мне так захотелось почитать Библию. Что скажешь?
1: Ой, кабанчик, мне тоже нравится твоя идея. Бежим скорее к Бобрику. Я знаю, что он в это время как раз читает Библию. Давай к нему присоединимся.
0: Точно! А бежим на перегонки. Вот тут я обязательно прибегу первый.
2: Нет, Белочка, ну, это так, так нечестно. Ну, это я же должен был первый прибежать. Ой, а где Бобрик-то? А? Ой, он неужели сидит опять в своей хатке? Ну, нет, я в эту холодную воду нырять не буду.
1: А давай, кабанчик, позовем его. Бобрик!
0: Это мы, кабанчик с Белочкой. Мы пришли с тобой Библию почитать.
3: Не нужно так кричать, я все прекрасно слышу.
2: Ой, мама, я боюсь. Ты что, с дерева что ли свалился? Вот сегодня все только и делают, что меня пугают. Я наверное, скоро заикаться буду.
3: Никого я пугать не хотел. Только присел под этой осиной, Библию собирался читать, и вдруг вы тут прибежали. Камни в воду бросать стали.
1: Бобрик, а мы пришли вместе с тобой Библию почитать. Можно?
3: Конечно, присаживайтесь здесь на пригорке. Вот, у меня даже закладка приготовлена, где читать.
0: Ха, скажешь тоже, закладка, осиновый листочек.
3: А чем тебе, кабанчик, не нравится осиновый листочек в качестве закладки? Удобно и символично. Зеленый цвет – это же цвет роста. Знаешь, когда я читаю Библию, я тоже расту, только духовно.
1: Ах, Бобричек, а какая у тебя Библия необычная, с картинками.
3: Это мне дядюшка Лось на прошлый день рождения подарил. Библия для детей – 365 рассказов, пересказы интересные и картинки цветные, яркие.
1: Бобричек, а давай мы еще пригласим послушать Библию наших радиослушателей. мальчиков и девочек. Им, наверное, тоже интересно твою Библию послушать.
3: Пусть послушают. А назвать нашу передачу мы можем так: «Зеленая закладка». Ну как?
2: Ой, очень даже ничего. Зелененькая. Для духовного роста. Так, все, я уже готов слушать. Ну давайте уже начнем поскорее.
3: Будем читать по очереди. Я начну. Сотворение мира. Бытие, глава 1. В самом начале не было ни неба, ни земли, ни людей. Вообще ничего, был только Бог. И вот прежде всего Бог сотворил небо и землю. Но земля была пустынна и погружена во тьму. И тогда Бог сказал: «Да будет свет». По его слову появился свет и рассеял тьму. Свет осветил землю, сплошь покрытую одним большим океаном. Бог повелел водам океана отступить, и они отступили, обнажив сушу. Но суша была совершенно пустынной. Над ней царила тишина, нарушаемая лишь шорохом набежавшей на прибрежный песок волны, да воем ветра среди скал. Теперь, Белочка, ты читай.
1: Увидел это Бог и повелел, чтобы на суше выросли деревья, кустарники, травы и цветы. И как только раскрылись первые листики и распустились первые цветы, земля стала хорошеть прямо на глазах. Не забыл Бог и сотворенного им неба. Он создал солнце, чтобы оно ярко светило днем, и луну, чтобы и ночью землю не окутывала беспросветная тьма. А еще он украсил ночной небосвод мерцающими огоньками звезд. Небо и воды были прекрасны. Вот только никто не жил в них. И тогда Бог создал рыб. От самых мелких рыбешек до громадных китов, чтобы они плавали в морях, реках и озерах. А еще он создал птиц, которые запорхали в лесах и наполнили их своими звонкими голосами. Мир стал еще прекраснее, и Богу это очень понравилось.
2: Ну, а я? Ой, ну, когда же буду читать ее?
3: Ну, давай, кабанчик, продолжай читать.
2: Вот, чтобы сделать мир еще лучше, Бог населил сушу всякими зверями, большими, маленькими. И звери разбрелись повсюду, выбирая для себя места обитания в лесах, в степях, в горах и на равнинах. А рыбам, и птицам и зверям Бог повелел плодиться и размножаться, чтобы и на суше, и в море бурлила жизнь.
3: Окинул Бог взором сотворенный им мир и увидел, что он хорош.
2: Ну, только не говорите мне, что дальше мы читать не будем. Я весь одно большое ухо.
3: Хорошо, продолжим. Белочка, читай дальше.
1: Сотворение человека. Бытие, 1 и 2 глава. Бог с удовольствием взирал на величественную вселенную и прекраснейший ее уголок, землю. Все это было сотворено им, но самая важная и замечательная часть творения была впереди. «Теперь я по образу и подобию моему создам людей», — сказал Бог. «Я наделю их разумом, чтобы они могли мыслить и, понимая, кто я, любить меня. Я сделаю их хозяевами над всем, что только есть на земле. Они будут мудрыми и заботливыми хозяевами моего творения».
3: Первым Бог сотворил мужчину и дал ему имя Адам. Но Адам был один, и поэтому он не чувствовал себя счастливым. А как же иначе, если у каждого животного, у каждой птицы имелась пара? Им было о ком заботиться, с кем играть и кого любить. А у Адама не было никого. Увидел это Бог и создал женщину по имени Ева. Ева стала Адаму женой и другом, и отныне они делили все радости и заботы, любили друг друга и любили Бога. Бог благословил Адама и Еву и сказал им, что отдает в их распоряжение все, что он сотворил на земле. Как настоящие хозяева, Адам и Ева не только могли пользоваться всем, что было хорошего в мире, но и должны были следить за порядком в нем. Задача была нелегкой, но со временем у первых людей должны были появиться помощники, дети. Белочка, читай.
1: Люди стали хозяевами сотворенного Богом мира. Их святой обязанностью было во всем повиноваться Творцу. Бог лучше, чем сами Адам и Ева знал, что для них хорошо, а что плохо. Бог любил людей и желал им добра. И если люди будут послушны Ему, сказал Бог, они будут счастливы.
2: И Бог отвел Адаму и Еве прекраснейшее место на земле. Райский сад. И все деревья в этом саду гнулись под тяжестью ароматных спелых плодов. А чтобы утолить голод, надо было лишь протянуть руку и сорвать один из них. «Ешьте плоды из любых деревьев», — сказал Бог людям. «Только не трогайте тех, что растут на одном из деревьев посреди сада. Это дерево познания добра и зла. Как только попробуете ее плодов, умрете».
3: Бог привел к Адаму всех зверей и птиц, населявших землю, чтобы Адам дал им название. Как Адам назвал их, так звери и стали называться. Адам и Ева играли с ними, а животные подчинялись людям и слушались их. Так и жили. Адам и Ева в райском саду ухаживали за ним, выращивали цветы и деревья. По вечерам, когда на сад опускалась прохлада, к людям приходил Бог, чтобы побеседовать с ними и обсудить прошедший день. И до самой ночи, которая незаметно сменяла вечер и завершала очередной счастливый день, люди слушали Бога и рассказывали Ему, как они этот день прожили.
1: Ой, как же прекрасен был этот райский сад.
2: Да, сдается мне, что он будет получше нашего заповедника. Вот бы туда попасть.
3: О, а это уже другая, очень грустная история. Но они в другой раз. В следующей передаче «Зеленая закладка».
2: До новых встреч! В радиопередаче смотрите! Радуга! Ой, Бобрик, иди сюда скорее! Я сейчас тебя буду учить плавать!

0: 9 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие радиослушатели, приглашаем к радиоприемникам наших маленьких друзей. Для вас звучит библейский урок для детей. После этого прозвучат передачи «Голос друга» и «Во свете Писания».
2: Так, где мой телефон? О,
3: привет, ребят.
2: Как ваши дела? Я для вас кое-что приготовил. Сейчас увидите. Ох. Ну что ж, можно начинать.
4: Еще раз всем привет. Спасибо вам, что среди множества ваших дел и забот вы нашли время, чтобы включить и посмотреть этот урок. Я думаю, вам будет интересно. Итак, сегодня вы узнаете 5 фактов о человеке. Они здесь написаны на доске, мы будем их постепенно открывать. Итак, факт первый. Загибаем палец. Бог помнит обо мне. Бог помнит именно о вас. Не то, чтобы о людях или о толпе, или о каком-то народе. Бог помнит именно обо мне. Почему я с этого начал? Для того, чтобы вас ободрить. Может быть, вы сидите дома или одни, вам скучно, и вы думаете, что все про вас забыли, но это не так. Во-первых, есть мы, ваши друзья, которые помнят о вас, и есть Бог, который о вас не забывает, который вас помнит. Там Карина, Каролина, Рому, Никита, всех вас Бог знает по именам и не забывает. И что об этом говорит Библия? В Библии Бог, прямо обращаясь к человеку, говорит: «Я не оставлю и не забуду тебя». И еще в одном месте Бог говорит, что Он не изнемогает, и Богу нетрудно заботиться о вас, нетрудно слышать вас, нетрудно помнить о вас, когда вы к Нему обращаетесь, нетрудно отвечать на ваши молитвы, поэтому Бог о вас помнит. Что вам нужно сделать? Прямо сейчас поставьте вашу руку на сердце, покладите руку на сердце и скажите: «Бог помнит обо мне». Это был первый факт. Второй факт. Мы немножко вернемся назад и начнем с самого начала. Вернемся назад на лет 10-12, в зависимости от того, сколько вам лет. Итак, во мне подобие Бога. Опять же, это относится к каждому человеку. Ну, вы скажете: о чем ты говоришь, что за сказки ты там такие расскажешь, и где я, а где Бог? Какое подобие или какое сходство может быть между мной и Богом? О чем вообще речь? Но так говорит Библия. Я хочу с вами поделиться, это написано в первой книге Библии. С самого начала Бог об этом говорит, в 26 стихе. «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Бог, когда творил человека, творил его по своему подобию. Каждый из вас носит в себе образ самого Бога, носит в себе, имеет сходство с самим Богом, потому что так нас творил Бог, Он наш Творец. Вы уже знаете, что я сейчас скажу. Берем руку, кладем на сердце и говорим: «Я сотворен по Божьему подобию, я Божье творение». Не просто человек, не просто один из миллионов, но творение Божье. Такими, какие вы есть, вас задумал Бог. И это не просто случайность. Вы не из капусты произошли, как некоторые думают, но вас сотворил и задумал Бог. Возникает естественный вопрос. Если я похож на Бога, то в чем? В чем мое сходство Бога? В чем подобие мое Бог? И это наш третий факт. Внимание! Самое ценное, что есть в человеке, это душа. Именно это наша часть. Она дана нам Богом, и в душе нашей есть сходство с Богом, потому что наша душа вечна, как и Бог вечен. И подумайте просто об этом, что все мы сотворены прекрасными, чистыми, безгрешными и святыми. И душа наша, которую Бог нам даровал, это частица Бога в нас, она также сотворена светлой, чистой, незапятнанной. В этом мы схожи на Бога. Если вы заметили, тут у нас цветы есть в кадре. Это неспроста. Когда нас Бог творит, это мы как маленькое семечко, которое должно вырасти в прекрасный, красивый цветок, который будет всем приятен. Итак, какая цель Бога? Он нас создал, Но его цель, чтобы мы сохранили эту свою душу, сохранили ее чисто, незапятнанной, чтобы мы имели радость и чтобы, вырастая, мы превращались в такой прекрасный, действительно красивый цветок, который всем приятен. Вы еще дети, подростки, мы только растем, мы только созреваем. Если говорить, что взрослый человек – это созревшая, полноценная душа, то мы с вами еще просто душки. Приведу вам такой пример. Вокруг Иисуса Христа ходили толпы народа. Их было настолько много, что Иисус не то чтобы звал их, но наоборот, как будто бы убегал от людей. В Библии написано, что он уходил в пустынные места. Он просто шел в пустыню. И что происходило? Люди бежали к нему. Представьте, насколько прекрасной была душа у Иисуса Христа, насколько он мог дарить много тепла и любви людям, что они просто бежали толпами к нему даже в пустыню. Настолько, знаете, этот цветок, он благоухал, настолько он был приятен, что люди все бежали к нему. И вам сегодня такое пожелание: сохраните себя чистыми, сохраните свои души чистыми, и вы будете иметь счастье. В Библии очень много говорится о человеческой душе. Я хочу с вами поделиться только двумя коротенькими моментами. Первое, что говорит Библия: больше всего хранимого храни сердце свое. Сердце здесь имеется в виду как синоним нашей души. Итак, Слово Божие говорит, что это больше всего, драгоценнее всего, что мы имеем, это наше сердце, наша душа. Почему? Вы уже слышали об этом, что наша душа вечна. В отличие от всего остального, наша душа, она вечна. Поэтому Слово Божие говорит, что храните ее. Даже когда вы умрете, вас не станет, то ваша душа, она продолжит существовать. Поэтому больше всего хранимого храните свое сердце и душу. И вторая вещь. Библия прямо говорит, что если человек приобретет весь мир, вот кто из вас хотел быть богатым? Наверняка многие. Но Слово Божие говорит, если человек приобретет весь мир, представьте, это, ну, все, что есть на земле, будет его, а душе своей повредит, то ему нет ни в, в том никакой пользы. То никакой пользы, никакого смысла в этом нет, потому что у него много всего, но его душа, она запятнана, она грязная, и когда он умрет, его душа, она не очищена, и что с ним будет? Итак, мы с вами уже сказали о том, что наше подобие Богу – это в нашей душе. Тогда следующий вопрос, который у нас возникает – как же нам сохранить свою душу чистую? Как же нам уследить за ней? И чтобы ответить на этот вопрос, мы поговорим о четвертом факте – о человеке. Мы – Божие творение. Чтобы наша душа оставалась чистой, она должна соединиться со своим Творцом. Это как будто сложно звучит, но все вы помните, что много раз я вам говорил о молитве, о чтении Божьего Слова. Это как раз те вещи, которые питают нашу душу. Если наша душа, то это цветок, то ему надо как-то расти. Именно этой водой и хлебом, и пищей для нашей души является Слово Божие и молитва. Иисус, когда пришел на землю, он сказал такие простые слова, что «Я есть путь, истина и жизнь». Если вы хотите иметь жизнь, если вы хотите иметь чистую душу, то вам нужно стремиться к Иисусу Христу. Чтобы наша душа оставалась чистой и светлой, нам, как творению, нужно соединиться с нашим Творцом, жить в согласии с нашим Творцом, с Богом. И чтобы это делать, у нас есть Слово Божье и молитва. Два мощных и сильных оружия в наших руках. И ничто другое, ничего другое не заменит Бога человеку. Никакие богатства, как уже я сказал, никакие удовольствия или друзья, ничего не заменяет Бога. Потому что Он нас создал, и наша душа, она нуждается просто в Боге. И человек, когда приходит к Богу, он говорит: «Я нашел, это именно то, что я всю жизнь искал. Я к этому стремился, но не знал, где это. И я это нашел в Боге, в моем Творце». Когда творение встречается с Творцом, тогда наша душа освобождается. В подтверждение этому скажу такие слова, что в Библии написано: «Нет другого имени под небом, которым надлежало бы нас спастись. Только Бог может спасти ваши души». Мое пожелание вам – сохранить ваши души чистыми. Но тогда возникает следующий, может быть, такой печальный момент или печальный факт, что вы скажете: «А что мне делать, если у меня уже не получилось?» если моя душа уже где-то запятнана, если совесть моя уже меня мучает за какие-то мои поступки, за какие-то дела, за которые мне стыдно и не хочется о них говорить, что мне делать? Ведь я уже потерял, можно сказать, свою душу. Ну, чтобы решить этот вопрос, мы с вами откроем пятый факт. Так, внимание на экраны. Ошибки можно исправить. Об этом говорит Библия. И в Библии ошибкой называется грех. Если вы думаете, что существуют люди, которые святые, или, может быть, не дай бог, вы думаете, что я такой человек, который безгрешный, или существуют такие люди, которые ничего плохого не делают, и они вот такие светлые и всегда правильные, то вы ошибаетесь. Библия прямо говорит: все согрешили. Просто два слова: все согрешили. В этом можете не сомневаться. Но Слово Божие не только ставит нам диагноз и говорит, что вы грешники, но оно предлагает решение. Иисус Христос пришел в этот мир и пострадал за всех грешников. И поэтому мы, обращаясь к Богу, можем иметь прощение грехов. Ошибки можно исправить. Мы приходим к Богу и говорим: «Боже, Ты дал мне чистую душу, прости меня за то, что я не смог ее сохранить чистой, за то, что я ее запятнал». И Бог, Он нас прощает, Он для этого все сделал. Слово Божие говорит, что «приходящего ко мне не изгоню вон». Когда вы приходите к Богу, Он никогда вас не прогонит, никогда не оставит за дверью, но Он, наоборот, всегда готов вас принять, всегда готов вас простить, всегда готов вас обнять. Итак, первое, Бог знает и помнит обо мне. Второе, Он сотворил меня по своему подобию, я не случайно пришел и родился в этот мир. Третье, мое сходство с Богом – это моя душа, это самое ценное, что есть у человека, она вечная. Четвертое, чтобы сохранить душу чистой, нам как творению нужно найти возможность и жить в согласии с нашим Творцом, то есть с Богом. И пятое, ошибки можно исправить. Дамы и господа, если вы просмотрели этот урок, то напишите такую простую фразу в нашем чате: «Я Божье творение». Я буду знать, что, во-первых, вы посмотрели этот урок до конца, а во-вторых, что он вам понравился. У меня будет стимул создавать еще такие уроки для вас. А на следующем уроке я расскажу вам библейскую историю о человеке, который смог сохранить свою душу чистой и благодаря этому совершил великий поступок, который до сегодняшнего дня является примером мужества, примером силы и веры в Бога. До скорой встречи!

В эфире «Радио на пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем вас послушать 15-минутную передачу «Голос друга» и затем программа «Во свете Писания».

Приветствую вас, дорогие друзья. Тема, которую бы мне хотелось сегодня осветить, это тема, почему среди христиан есть разделение. И несут ли они какой-то позитивный или негативный характер. Ни для кого не секрет, что у нас сегодня существует не просто разделение, скажем, а результат этих разделений – это многочисленные деноминации. Мы живем сегодня в таком мире, где мы слышим очень много мнений и голосов. И порой такое впечатление создается, живу ли я сегодня в этом Вавилоне, потому что само слово «Вавилон», да, это как «confusion», это «замешательство». Там, где ты не знаешь уже и не отличаешь, что есть белое, а что есть черное. И поэтому человек, часто впадая в это замешательство, сегодня хочется плакать, и вроде бы люди ходят от одной деноминации к другой деноминации, и у них как будто бы сердце плачет, и они спрашивают, так где же вообще эта истина? Дорогие друзья, конечно, истина, она одна. Вы помните, что даже сам Иисус Христос молился такой молитвой, что дьявол, он будет сеять нас, как пшеницу. Он будет это делать. Но он молился о единстве. Во-первых, ни одна деноминация не может претендовать на право самой истинной деноминации. Ни одна не может этого сделать. Абсолютно. Потому что я не верю, что когда человек, который предстанет перед вратами Божьими и будет стоять, например, Христос, и будет впускать, например, если ты определенной деноминации, там, баптист, писятник, хорошо, там, заходи. Если ты уже там не писятник или не баптист, давай уходи отсюда и так далее. То есть мы понимаем, что в каждой деноминации есть какие-то минусы. Есть вещи, которые не соответствуют истине. Поэтому мы должны быть очень осторожными. Есть, возможно, деноминации, которые более живые, скажем, может быть, определенная какая-то деноминация. Так оно было всегда. К сожалению, мы делимся. Почему? От чего это происходит? По какой причине? Давайте возьмем даже самую первую. То есть была первая церковь, развивалась эта церковь. Когда она уже приобрела более официальный характер, вышла на официальный уровень Римской империи, то мы уже в то время замечаем, мы даже не будем ходить далеко, потому что уже при жизни апостолов мы читаем в Библии такие слова, что «остерегайтесь тех, кто вносит разделение», то есть надо и таких людей избегать и так далее. То есть уже тогда вопрос разделения четко стоял. Со временем, когда это уже приобретало более официальный характер, более официальное, скажем, учение церкви, то и оно привело уже к разделению основной церкви, которая была принята на официальном уровне, на две большие деноминации. Это православие и католицизм. То есть восточный мир больше пошел по византийскому пути, скажем, к Константинополе. Другой мир, латинский, римско-латинский мир, он уже пошел более по другому пути развития, то есть римскому типу развития, что стало причиной рождения католической церкви. И эти, конечно, две деноминации, я не побоюсь этого слова назвать так, потому что это, ну или скажем, две ветви христианства, они друг с другом совладать не могли. Они не находили уже точки соприкосновения. Хотя очень многое они разделяют это общее. Очень многое. Но мы понимаем, что этим руководила жажда власти, жажда каких-то личных амбиций и так далее. То есть все-таки привело это к разделению. Поэтому ни одна церковь, называя себя определенной конфессией, не может претендовать на истину, но только те, которые действительно живут согласно Слову Божьему и следуют за Господом по стопам Иисуса Христа, принимая Его кровь. Когда христианство, оно живое. Потом со временем, в XVI веке, это уже, когда уже эти закоренелые
закоренелая вот эта деноминация, да, то есть она уже превратилась опять в обрядовость, превратилась в источник финансового дохода, во власть и так далее, то есть уже папская власть существовала, то есть политическая власть, то люди, видя все это беззаконие, их держали под страхом своего закона человеческого, человеческих заповедей. Люди видят все это не беззаконие в церкви, внутри ее, среди служителей, священников, то тогда это выливается и в новое течение, которое мы называем с вами протестантизмом, да, то есть, или протестантство, то есть от слова протест, то есть мы изъявляем протест против того, что мы видим неверным. И казалось бы, мы сегодня, когда мы читаем такие строки в послании к римлянам, 16 главе, 17-18 стихи, здесь написаны следующие слова. «Умоляю вас, братья», то есть апостол Павел, обращаясь к нам, он не говорит просто «прошу вас, братья», он говорит «умоляю вас, братья». То есть вы понимаете значение этого слова? «Умолять что-то дать тебе». В английском переводе это как «I beg you». То есть кто такие beggars? Это те, которые попрошайки. Они просят, чтобы им поесть чего-то. Потому что если я не поем несколько дней, меня ждет смерть, неминуемая смерть. Поэтому я умоляю вас, дайте мне что-то. Вот таким образом нас просит апостол Павел. Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны. Мы могли бы на этом остановиться и сказать, что любой человек, который производит разделение, он не является Божьим человеком. Тем более, который вносит в церкви различные соблазны. Если мы уж берем церковь как вселенское тело Христово, да, то есть вселенское. И тогда мы можем остановиться на этом и сказать, действительно, это так. И знаете, даже во многих церквах сегодня, когда многие скажут, что вот он вносит разделение, это плохо, или она там, и так далее. То есть это плохо, давайте не будем обращать внимания, давайте не будем уже общаться с этим человеком. И вообще разделение считают грехом. Выход из церкви считают грехом. Знаете, друзья, это действительно так. Часто нами движут мотивы, которые исходят не от Божьего источника. Но всегда ли это так? Давайте будем откровенны и честны по отношению друг с другом. Ведь каждая деноминация образовалась в результате разделения. В результате некого, можем сказать, мятежа, бунта против той установленной церкви, которая была на тот момент признанной. То есть и мы, даже ругая людей за внесение разделений, не вспоминаем о том, что когда-то произошло разделение, и в результате этого появилась и новая деноминация. Когда-то произошло пробуждение, там, скажем, как в случае у методистов, да, то есть это родоначальник, можно сказать, этой деноминации, это Джон Уэсли. Была ли у него цель создать методизм? Я думаю, что нет. Я думаю, что просто англиканская церковь, англиканские приходы, они просто стали выгонять его, не принимать. Что делает Джон Уэсли? Он говорит, хорошо, тогда иду я к язычникам. Да? То есть как бы иду к людям другим, простым, которые действительно хотят настоящего живого слова. Возьмем Мартина Лютера. Разве у него была цель каким-то образом изменить, создать свое собственное направление в христианстве? Нет. Все, что он хотел сделать, это реформировать или сказать, возбудить в католиках уже, то есть в католической церкви, именно вот это желание изучать Священное Писание и жить согласно Священному Писанию, а не правило на правило, заповедь на заповедь, которые уже стали человеческими заповедями. У него не было такой цели, но вынуждено было, то есть это как его вынудило быть уже вне этой церкви. Почему? Потому что все там, что устоявшееся беззаконие,
оно уже было настолько закоренелым, что уже не было другого выхода. Он смотрел смерти в глаза. Поэтому, друзья, мы с одной стороны понимаем, что это действительно ужасный, большой грех. Об этом нас просит апостол Павел. Но смотрите, какие мы часто упускаем очень важные моменты. Что он произносит далее? Где он говорит: «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны». Он говорит причину. «Вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них». Интересно, теперь мы уже понимаем, почему уклоняться от таких людей. Кто на самом деле вносит разделения и соблазны? Это те, которые уже идут против учения, переданного апостолами. Конечно, мы сейчас можем говорить о том, что, Максим, ты сегодня думаешь так, я думаю иначе и так и далее. Но истина, она одна. Правда у каждого своя. Истина, она одна. И все будет разрешено там, на суде Божьем, Христовом, который просто уже рассудит, кто на самом деле был прав, а кто виноват. И, к сожалению, да, мы сегодня настолько устоялись именно в рамках своей деноминации. Вот я вырос, и меня именно вот так научили. И даже если я читаю Священное Писание и вижу, и чувствую это на уровне духа моего, что что-то не так, что-то не соответствует, это нужно как-то вновь воскресить и оживить, мы боимся этого. Почему? Потому что мы в рамках не учения Христова, а учение определенной деноминации. Поэтому, смотрите, разделение на самом деле в церкви, когда происходит, часто мы боимся идти против течения, плыть против течения. Бывает настолько уже беззаконие в церкви, что наоборот, оно может принести позитивный результат. Только в каком случае? Когда это вопреки учению, которому вы научились. Написано: «И уклоняйтесь от них». И 18 стих поясняет, почему, что это за люди. «Ибо такие люди служат не Господу нашему и Иисусу Христу, а своему чреву». То есть все, что они хотят, это, возможно, какие-то корыстные цели. То есть либо какую-то власть себе приобрести. Это люди тщеславие, любящие первенствовать, властвовать. Либо это люди, которые просто очень гонятся за финансовым прибытком. Да? То есть у них цель — заработать на этом деньги. Им все равно на паству. Им все равно. У них какие-то другие цели, корыстные цели. И смотрите далее. «И ласкательством, и красноречием». То есть ласкательством, а в английском даже переводе, в одном из английских переводов это звучит как flattering, то есть это как лестными словами, да, лестными словами и красноречием обольщают, то есть обманывают сердца простодушных, или в другом переводе наивных людей. То есть здесь мы понимаем, что действительно мы видим это в истории на протяжении столетий, когда где-то идет движение, Божье движение, оно живое, оно превращается в мертвое. И когда это мертвое, в это мертвое уже внедряется беззаконие, люди просто, мы сами по себе, мы люди, существа свободолюбивые. И если мы видим где-то несправедливость, мы ее хотим, мы ее требуем. Люди мерятся, на протяжении какого-то времени, но когда-то все-таки из-за беззакония, такого не бывает, что проходит бесследно, возникают уже люди и мужи Божьи, настоящие мужи Божьи, которые возвышают свой голос, которые не являются псами, которые не умеющие лаять, когда видят, как это об этом говорит Библия, когда они видят приближающуюся опасность, и они об этом молчат. Нет, они начинают плыть против течения, даже если против тебя идет большинство. И высказывай свое мнение смело и верно в силе Духа Божьего, потому что они не боятся говорить правду. И, к сожалению, у нас также Христос предупреждает, что будут люди, которые будут даже выгонять из синагог. То есть в настоящее время это церква. Даже будут выгонять.
Насколько я знаю и слышал также многие истории, к сожалению, мы живем даже и в такое время, когда действительно люди, которые борются за истину, когда они это делают правильно, в правильном расположении духа, это не раздражение, это не какие-то амбиции, поймите меня правильно, потому что можно это исказить и понять это превратно. Но я говорю о тех людях, которые действительно переживают за народ Божий. И, друзья, ведь это неудивительно. Мы читаем на протяжении Ветхого Завета о пророках Божьих, которые больше всего любили свой народ, народ Божий, народ израильский, но которые были в пренебрежении, в презрении и в посмеянии у этого же самого народа. Почему? Большинство шло против них, потому что они говорили правду. Они говорили о грехах, они говорили о святости, они направляли народ к живому Богу, а не уже укоренившейся какой-то традиции, мертвой религии. Нет, они воскрешали, оживляли слова Божьи в разуме людей. И люди, когда видят искреннее отношение к Богу, они будут все равно стремиться к этому. Поэтому здесь, когда мы говорим о разделениях, можно манипулировать этими словами. Можно сманипулировать и запугать людей. Остерегайтесь тех, которые приносят разделения. Но кто на самом деле вносит эти разделения? Мы видим ответ в Библии. Те, которые идут вопреки, то есть против учения нашего Господа. Те, которые идут против учения. Поэтому мы не можем категорию каких-то людей обозначить, что это те, которые внесли разделение. Нужно разобраться в ситуации. Нужно понять, чем мотивируется та группа людей, чем мотивируется другая группа людей и так и далее. Таким образом, мы должны быть всегда начеку. Мы должны всегда бодрствовать, как Христос нас об этом предупреждает. Первое слово — это бодрствуйте, потом молитесь. Бодрствуйте и молитесь, ибо враг лукавый, он не спит. Он ходит, как рыкающий лев. Действительно, есть люди, которые обманывают, истязают. Я даже называю это как духовным насилием над людьми. Это уже становится сектой. Потому что люди просто умирают духовно, психически. У них даже психические заболевания бывают. На этой почве развиваются. Такого у нас не должно быть. В настоящих отношениях между братьями и сестрами и с нашим Господом Иисусом Христом. Если, возможно, у вас есть такая ситуация, в которую вы попали, и вы бы хотели поделиться этим, или у вас есть какие-то вопросы, которые вы бы хотели задать, вы всегда можете это сделать, написав на адрес электронной почты, которую вы увидите в конце этого видео. И, дорогие друзья, будьте осторожны и внимательны. Изучайте Слово Божие, чтобы знать, где истина, а где ее нет. И в конце концов Господь рассудит там, где она действительно есть. Не наша истина, а Его личная. Всего вам доброго. До свидания.

На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Евангельско-Баптистской Церковью города Сейлема, штат Орегон.

милости Господа, еще один год остался позади. И как сегодня не вспомнишь слова известного христианского гимна, под пение которого формировалась наша христианская молодость, у кого-то может быть зрелость, а у кого-то и старость. Вот недавно были молодые, незаметно головы седые побелели, годы пролетели, и морщины тронули лицо. И в продолжении этой мысли я желаю прочесть слова, записанные в книге «Псалтирь», 89 по счету, 12 стихом. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». О чем просил автор этих слов Бога? Конечно же, «счислять дни так, чтобы приобрести сердце мудрое». Он просил Бога о том, чтобы не делать прошлых ошибок, жить так, чтобы критически относиться к каждой секунде, каждой минуте, каждому часу своей жизни. Это место учит нас сегодня, чтобы каждый из нас предоставил себя, как оживший из мертвых, и члены наши предоставил Богу в орудие праведности, чтобы Бог направлял наши желания и действия по своему хотению. Это первая мысль из прочитанного текста Писания. И вторая мысль. Наши земные дни, при всем нашем желании, мы не вернем обратно, чтобы прожить заново. И что важно отметить при этом, у Бога книга наших дней. Все наши дни сочтены, и каждый человек будет отвечать перед Богом за все, что делал, живя в теле, доброе или худое. Экклезиаст предупреждает, ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Эти слова адресованы не только людям, которые по своим годам должны, может быть, скоро умереть, но и молодым людям, которые в любой момент могут умереть, а потом Божий суд. И поэтому апостол Павел дает нам мудрый совет в послании к Ефесянам в 5 главе. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». Пусть эти краткие мысли будут сопровождать нас в течение нашего эфирного времени сегодня, размышляя над вопросом нашего временного земного проживания, чтобы мы преображались славой Божией. Оставайтесь с нами, дорогие друзья, и будьте благословенны.

пролетят стрелою молодые годы. Счастлив тот, кто сможет в старости глубокой вспомнить без упреков о весне далекой. Это только людям молодым кажется, что время бесконечно. Но спросите стареньких, седых, и вам скажут: нет, земная жизнь не вечна. И от юности до седины длинною не назовешь дорогу. Краткие нам Богом дни даны, даже 80 лет немного. И бегут, летят года, календарные листки меняя. Время не вернется никогда. Пролетают дни за днями, и не важно, сколько проживешь, долгим будет век или коротким, важно знать, зачем живешь, куда идешь, что там за последним поворотом. Важно знать, что стоит эта жизнь. Важно в ней искать не только хлеба. Важно знать, как на земле прожить, чтоб в конце пути увидеть небо. Если знаешь, счастлива душа, и по жизни ты идешь достойно, приближаешься за шагом шаг к вечному желаемому покою. Господи, дай дни считать нам так, чтобы сердце мудрое в нас было, чтоб за ценность не принять пустяк, чтобы главного, для чего дана нам жизнь здесь на земле, мы не забыли. Год еще один к концу пришел. Радости в нем были и печали. Было трудно и было хорошо. Завтра Новый год мы повстречаем. Господи, пошли нам благодать. Свято жить и ложным не прельститься. В жизни краткой все тебе отдать. И любить, и верить, и молиться.

Мир вам, дорогая церковь! Всех сердечно приветствую и поздравляю с Новым годом! Текст, который сегодня высвечивается в течение служения, там так и сказано, это слова из книги Откровения: «Се творю все новое». Когда-то апостол Павел 2 Коринфянам сказал следующие слова: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь». Дальше он говорит: «Древнее прошло, теперь все новое». Братья и сестры, вы чувствуете эту новизну в новом году? Но, наверное, не все еще достаточно проснулись. Но я хотел бы, чтобы сегодня мы действительно не просто в духе этого времени, не в духе начала Нового года, а в духе Писания посмотрели на то, что Господь любит творить новое. И на нас Он смотрит не просто на людей, которых Он привык уже видеть. Вы знаете, если в процессе нашей жизни мы останемся такими же людьми, какими Господь нас нашел в этом мире, спас, и мы такими остались, здесь не сработает тот принцип Писания, который очень ясно и четко в Писании сказан для нас. Господь хочет изменять нас. Господь хочет творить из нас нового человека. И этот новый человек, написано, помните, когда он со дня на день что? Обновляется. Это обязательная задача, братья и сестры, это не процесс, который происходит автоматически. Мне кажется, вот в этом моменте бывает у христиан одна такая большая сложность. Они думают, что раз запустили меня, раз я узнал Христа, все остальное, оно как-то само идет за мной. Я просто просыпаюсь, ложусь, стою, а вот что-то во мне обновляется. Вы знаете, Писание так этому не учит. Писание говорит о том, что здесь есть прямое участие человека в том, чтобы Господь творил в нас новое, но не без нашего участия. И сегодня я хотел бы вместе с вами обратиться к одному тексту, очень знакомому, очень сильному тексту. Я считаю, это лично для меня это один из девизов, которые я стараюсь не забывать в своей жизни. И верю, что Господь будет помогать и дальше каким-то образом стараться, чтобы Господь был прославлен. Вы знаете, ведь наша задача здесь – прославить Господа, угодить Богу, не так ли? Мы здесь не для того, чтобы угодить себе. Мы здесь не для того, чтобы просто прожить жизнь для себя. Наша задача – научиться жить для Бога, потому что в вечности мы будем вместе с Ним. Итак, наш текст записан в послании к Римлянам, 12 глава, 1 и 2 стих. Это очень знаменитые слова. Римлянам, 12 глава, 1 и 2 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Вот в этом тексте это неисчерпаемый источник истины Божией, которую

Послание. Это богословское послание, как его все считают. Это послание, где апостол Павел затрагивает очень многие богословские истины, какие не затрагиваются во всех других посланиях. И 12 глава является переломным моментом, потому что из теории, которую Павел выражает первые 11 глав, с 12 главы начинается практика. И она так и называется, что это практические главы. И здесь Павел и начинает эти слова, или же он начинает, говоря к римлянам, к верующим в Риме, он говорит о том, что вам необходимо обратить внимание на себя со всем вашим знанием. Да, и он об этом знании говорит 1, 11 глав. Он говорит о том, что вы познали Господа. Даже в начале первой главе он говорит, что вы освящены, вы святые в глазах Божьих. Он показывает их статус. Он говорит им о том, что они много значат в глазах Божьих, и они много познают, и он много еще открывает. Но приходит эта 12 глава. Братья и сестры, я хочу сказать, что в нашей жизни обязательно должна быть 12 глава, и причина, по которой она должна быть, потому что не всегда христиане или мы с вами находим себя в практике. Мы намного легче воспринимаем какую-то информацию, и это связано с любым человеком. Намного легче просто прослушать что-то, намного легче что-то узнать для себя, но тогда, когда идет дело применению, вот здесь возникают сложности, потому что не каждый готов. Я уверен, что начиная этот год, у каждого, наверное, есть свои задачи поставлены. Я вам поделюсь одной своей задачей, я ее озвучу сейчас, но я прошу Бога силы, чтобы мне действительно справиться с этой задачей. Одна из моих задач – это прочитать Библию за 90 дней. Знаете, для того, чтобы иметь полный обзор Писания. Я понимаю, что за 90 дней нереально все вещи уловить, посмотреть. Но я считаю, что для любого христианина очень важно всегда помнить весь контекст Писания, чтобы мы знали, о чем Ветхий Завет говорит, о чем Новый Завет говорит, чтобы мы с вами жили в этом духе. И это одна из моих целей. Вы знаете, я никогда этого не делал. Одно время мы с братьями молодыми начинали это сделать. И вы знаете, тогда я не дошел до конца. Вот. И я хочу еще, и еще я ставлю эту цель перед собой. И я молюсь Богу, чтобы Господь помог мне. Но я хочу сказать, братья и сестры, что каждому из нас нам нужно ставить какие-то практические цели в своей жизни. Вы знаете, есть много пожеланий, я уверен, что многие здесь пользуются Вайбером, есть хорошие пожелания на Вайбере и пожелания, которые мы друг другу даем в устной форме. Мы говорим, мы хотим познавать Господа, мы хотим в этом году стать ближе к Богу. Братья и сестры, а как вы представляете себе стать ближе к Богу? Как вы представляете себе познать Бога больше? Не иначе, как через нашу жизнь. И здесь апостол Павел раскрывает нам этот секрет. Если ты хочешь познать Бога больше, если ты хочешь стать ближе к Богу, что тебе нужно сделать? Тебе нужно понять, что с твоей плотью нужно поставить точку. Тебе нужно представить свою плоть в жертву. Конечно же. Хочу сделать поправку сразу для всех, кто, может быть, смотрит нас через интернет, что здесь не идет речь о самоубийстве, здесь не идет речь о том, что христианину Бог повелевает покончить жизнь, абсолютно нет. Но здесь идет речь о том, что наша плоть, она играет большую роль в нашей духовной жизни. И, к сожалению, это не в положительном смысле, это в отрицательном смысле. Наша плоть является вот тем якорем, который сегодня дьявол очень часто использует для того, чтобы действительно придавить нас к земле, для того, чтобы не было никакого движения. И это, братья и сестры, та реальность, в которой каждый из нас живет. Нету здесь ни одного человека, который бы сказал бы, ну, это не для меня, потому что у меня с плотью проблем нету. Вы знаете, у каждого из нас есть большая проблема. И сегодня Писание, я хотел бы, чтобы мы напомнили для себя через эти слова, чтобы мы поняли, что Господь хочет видеть нас в определенном месте. Вот вы знаете, когда Павел здесь пишет о том, чтобы представить наши тела, вот это слово «представить», я его посмотрел, где оно еще употребляется, и вот этот глагол, он в основном связан с местом нахождения. Я вам скажу, почему это важно. Это очень важно, потому что есть место, в котором Господь хочет нас видеть. Вы знаете, в каком месте мы можем представить наши тела?
Если мы вспоминаем историю Ветхого Завета, когда приносились жертвы,

Как вы думаете, жертвы приносились на всяком месте? Ну вот возникло у человека желание жертву Богу принести. Нашел он козленка, да, зарезал его здесь же. И все, вот сказал: Господи, вот тебе. Я такого не читаю. Я знаю, что когда человек приходил к сознанию или пониманию такого, что нужно принести было жертву, во-первых, строился жертвенник. И когда уже после жертвенника или же это время прошло, и когда была скиния, когда был храм, да, то было определенное место, куда люди приносили. Они не могли дома зарезать ягненка и сказать: Господи, ну вот моя жертва, что мне ходить туда? Вот, Господи, здесь прими. Нет, мы понимаем, что все-таки это было связано с местом. И когда апостол Павел говорил верующим, он говорит, что вам нужно принести свое тело именно в жертву, принесите тела ваши в жертву. И, как я уже сказал, что есть многие места, где мы проводим время с удовольствием, да, ну, мы уже не вчера, по-моему, об этом говорили, на рыбалке люди проводить, да, на охоте, на отдыхе. Это места, куда не надо заставлять идти, мы туда бежим, нам, наоборот, тяжело воздержаться от этих мест, но туда плоть наша влечет. Есть другие места, где мы по принуждению, да, в кабинете зубного врача, там по принуждению, в каком-то на приеме у врача по другим проблемам, тоже по принуждению, в школу даже дети наши ходят, тоже в какой-то мере по принуждению. Я еще не встречал студентов, которые, ну, с удовольствием летели бы в школу, ну, за редким исключением, конечно, и на работу мы тоже, по большому счету, ходим только лишь потому, что нам нужно. Но есть места, которые наша плоть хочет избегать любой ценой. Знаете, если бы ей дать волю, она бы стерла эти места с карты, так, чтобы никто их не нашел, эти места. И одно из важнейших мест, которые Господь учредил, это место, где мы действительно можем поклониться Богу, где мы можем принести Богу жертву. Вот. Я не хочу сказать, что церковь – это единственное место, где мы приносим Богу жертву, но вместе с тем это нельзя учитывать или убирать со счетов, что это место, это особое место, Господом определенное место. Я не имею в виду нашу поместную церковь, да, есть много поместных церквей, но все-таки церковь – место, где собираются верующие души, это особое место. Оно всегда было таким особенным местом. Даже во времена Новой Заветии, тогда, когда апостолы совершали свое благовестие, они ходили, делились Евангелием, мы с вами многократно читаем в книге Деяний, когда они находили места, где собирались верующие. Да, они проповедовали в городе, но было время, когда они шли в синагоги, когда они шли в дома молитвы, так и называет Писание, дома молитвы, там, где собирались христиане. И они совершали там это служение вместе. Поэтому мы, братья и сестры, должны помнить, когда Павел здесь напоминает нам о том, чтобы представить себя в жертву, свои тела в жертву, мы должны понять, что наша плоть, ее нужно принести в определенное место. Мы не можем приносить Богу жертву с удобного кресла в нашем доме. Мы не можем. Конечно, мы можем помолиться. Конечно, мы можем походатайствовать перед Богом и петь в общем пении мы можем дома. Но есть все-таки что-то особенное в том, чтобы принести себя в то место, где происходит действительно поклонение Богу. И я хочу, чтобы каждый из нас, мы сегодня могли, проверяя себя, проверить, насколько мы готовы к этому. Вы знаете, сегодня нету христиан, которые бы отрекались от своей веры, ну, в смысле таком, чтобы ярко для себя, да, что я в Бога не верю. Нет. Сегодня все верующие. Даже люди, которые в церковь никогда не приходят, они себя считают верующими. Оно как-то свободно, и верить свободно, и люди к этому расположены, вот, пока нету гонений никаких. Но вы знаете, вот когда нужно принести себя в церковь, да, где-то в то место, где верующие собираются, это не обязательно, как я уже сказал, поместная церковь, может быть, какая-то группа пошла на посещение, к примеру. И человеку тяжело просто примкнуть, потому что плоть дает о себе знать, да, потому что начинается вот это давление со стороны плоти, и уже здесь начинается борьба. И здесь кто победит? Победит Дух Христов или победит плоть? И Павел говорит, он знает эту борьбу, он прекрасно ее осознает. И в этом же послании, в предыдущих главах, он говорит о том, насколько серьезна эта борьба и в его жизни, и в жизни любого из нас верующего. Но эту борьбу мы не избежим, братья и сестры. И в этой борьбе вопрос в том, кто остается победителем.
потому что Господь должен остаться победителем, и наша плоть должна быть подчинена Ему. И что я хочу здесь подчеркнуть для нас, это три критерия, которые здесь Павел подчеркивает, связанные с этой жертвой. Когда мы приносим свое тело для того, чтобы поклониться Богу, когда мы, наше тело, которое где-то там стонет, потому что оно болеет, где-то оно невыспанное, где-то оно еще... Вы знаете, у нашего тела столько есть причин не быть в церкви. Мы иногда, я наверное, сам себе удивляюсь, да, какие могут быть причины, по которым мы думаем, может быть, не сегодня, может быть, не сейчас, не так важно, у меня есть дела поважнее. Вы знаете, пусть Господь действительно поможет нам в этом новом году правильно его начать, чтобы мы посвятили свою жизнь Господу, потому что вчера уже брат напоминал нам из послания Иакова, много есть слушающих, да, но мы так с вами читали, что в Иакова 1 глава написано: «Будьте не слушателями только, обманывающими себя, а будьте исполнителями». Нужно стремиться к тому, чтобы быть исполнителем, не просто слушателем. И Господь здесь напоминает нам: представь тела в жертву. И какую жертву? Жертву живую. Жертву живую. Я уже когда-то говорил отсюда, я помню, мне нравится этот пример, который я когда-то услышал, что живая жертва – это проблемная жертва. Почему? Потому что живая жертва, она постоянно имеет тенденцию слезть с жертвенника, потому что она живая. Да? Но мы должны понять с вами, что Господь хочет живого служения. И есть разное служение, которое мы можем совершать. И, наверное, каждый из нас мы можем вспомнить себя в такие моменты. Были моменты, когда мы приходим для того, чтобы послужить Богу, но внутри пусто. И я это говорю за себя, что бывали такие моменты. Бывали. И мне стыдно за такие моменты, когда ты приходишь, и у тебя что-то здесь не в порядке. Братья и сестры, вот мы с вами, сталкиваясь друг с другом, уверен, что такая фраза, как «ну что ты, как неживой», она знакома всем нам, правда? Наверное, и мы задавали этот вопрос другому человеку, и, может быть, нам кто-то задавал. Но имеют ли это в виду люди? Действительно ли они сомневаются в том, что у нас есть жизнь, что мы дышим? Абсолютно нет. А почему задают такой вопрос? А потому что нету энергии никакой, потому что безжизненность какая-то. Смотришь на тебя, да, или на тебя кто-то смотрит, и они не понимают, ты вообще здесь, ты не здесь, о чем ты думаешь, где ты летаешь, где ты мечтаешь о чем. И вот мы с вами, братья и сестры, должны также посмотреть на наше представление нашего тела в жертву живую. Господь хочет, чтобы то, что мы делаем, чтобы мы делали это с особенным восторгом, чтобы это действительно приносило радость нам на сердце, и тогда оно будет зажигать других. Послание филиппийцам, 2 глава, 2 стиха я прочитаю, там сказано так: «Все делайте, — говорит апостол Павел, — без ропота и сомнения». Все делайте без ропота. Хочу сегодня акцент сделать на этом. Делать без ропота. А при чем тут ропот? А потому что ропот подстерегает нас на каждом углу. Понимаете? Откуда ропот происходит? Ропот происходит тогда, когда с телом что-то не согласовано. Это не потому, что Святой Дух видит какие-то вещи. Нет. Это потому, что наше тело дает о себе знать. Оно недовольно. Оно не согласно. И у человека возникает ропот, если человек не контролирует, если человек не поражает эту мысль сразу на корню, а дает ей место жить, вы знаете, она вырастает. И она просто закрывает наши отношения с Богом. Мы уже не чувствуем никакой радости. И действительно, Бог может сегодня посмотреть на нас и спросить нас: а ты живой вообще или нет? И поэтому я хотел бы, чтобы сегодня Господь и меня, и каждого из нас, братья и сестры, действительно наделил вот этим желанием быть живой жертвой. Тело нужно принести в живую жертву, которая бы могла действительно без ропота, без какого-то уныния, но чтобы мы славили Бога всегда. Вы знаете, всегда. Сегодня уже напоминалось вот эти через стихи, брат Сергей тоже говорил о 10 девах. Вы знаете, вот этот момент, когда придет Христос, мы с вами понимаем, что это будет чудесный момент. И мы понимаем, что люди, они будут не готовы в какой-то мере, потому что мы не знаем ни дня, ни часа.
Но что бы то ни было, может быть, мы будем спящими. Вы знаете, этот момент, он должен постоянно быть каким-то особенным моментом встречи с Богом. И этот момент мы можем, к этому моменту мы можем с вами готовиться уже сейчас, когда мы каждый раз, когда мы приходим на общение друг с другом, когда мы участвуем в служении, когда мы делаем это с радостью. Вы знаете, когда Господь придет, мы будем готовы. И пусть Господь действительно благословит сегодня каждого, чтобы мы учились приносить тела наши в жертву живую. Какую еще? Святую. И это тоже немаловажный фактор. Жертва наша должна быть святой. Что значит святой? Слово «святой», первое его значение, это отделенный, это полностью посвященный Богу. Мы не можем быть святыми на 50%. Мы не можем быть святыми на 75%. Господь хочет, чтобы мы с вами были святыми. И, конечно же, святость наша не от наших дел. Мы никогда не освятимся с вами, какие бы мы праведные ни были с вами. Вот. Святость наша, она приходит от Христа. Только Христос может действительно своей кровью освятить нас. И Он это делает. И наша задача с вами помнить о том, что Христос освятил нас. И поэтому все, что мы делаем, мы должны это делать для Него. Ни для кого другого. И третье, что здесь нужно подчеркнуть, это то, что эта воля, вернее, не воля, а жертва, она должна быть благоугодной Богу. И это тоже очень важный момент. Не кому-то другому человеку, благоугодный. То есть Бог на эту жертву смотрит и говорит: мне нравится эта жертва. Как часто мы, может быть, делаем вещи, и это нравится нам. Я думаю, что в этот момент нужно обязательно спросить: а Богу это нравится? Мне нравится, но я человек грешный. У меня очень много мотивов, которые могут меня просто обмануть. И я думаю: вау, как хорошо я сделал, как хорошо у меня получилось. Так ли Бог смотрит на меня? Так ли действительно Бог оценивает эту жертву? Потому что, может быть, я сделал это, но у меня там были какие-то свои мотивы. Может быть, я сделал Богу что-то, но, с другой стороны, и люди обо мне начали говорить, и я поднялся как-то в глазах у других. Вы знаете, есть множество каких-то таких маленьких деталей, маленьких моментов, где мы что-то делаем для Бога, что-то, наоборот, не делаем. Думаю, а что я буду делать? Обо мне же никто не узнает. Если я сейчас это сделаю, никто об этом знать не будет. И у меня нет какого-то стимула. И вы знаете, вот это те моменты, с которыми нужно бороться. Потому что Богу нужно делать так, чтобы это было благоугодно Богу и только Богу. И Господь тебя видит на каждом месте, тебя и меня. Поэтому, что бы ты и я ни делали, Господь воздаст, Господь это оценит. Самое главное, чтобы это было сделано с правильными мотивами.

Напоминаем, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Баптистской Церковью города Сейлом.

И следующая часть, которую я хочу обратить ваше внимание, это то, что тело, оно очень сильно привязано к нашему разуму. И об этом второй стих говорит, что «и не сообразуйтесь с веком сим». То есть здесь Павел говорит, одно дело, вам нужно совладать с вашей плотью, но другое, вы не должны и разум свой тоже убрать. Он тоже пропитан грехом. Любой член нашего тела, он пропитан этим грехом. То есть он испорченный. Как сильно он испорченный? На 100% испорченный. Поэтому Господь здесь через апостола Павла напоминает, что есть тенденция у человека, да, сообразоваться. Он говорит, и не сообразуйтесь с веком сим. Сообразоваться – это быть подобным, быть похожим. Если мы говорим об уме, да, думать так, как думает этот мир. И он говорит, обратите внимание, что происходит с вашим умственным. Может быть, сегодня тело вы и приносите, но что происходит у вас в разуме? О чем вы думаете? Что привлекает ваш разум? И он здесь говорит, вы не сообразуетесь, потому что это то, что можно делать без какого-то даже давления, или же оно само собой происходит. Мы с вами как-то вспоминали о том, что в этой вселенной есть закон энтропии, так он называется. Может быть, кому-то это слово непонятно, незнакомо, но это закон, который говорит о том, что материя, она обязательно будет разрушаться, она не созидает себя. К этому ученые давно пришли уже, давно, неверующие ученые. Для этого не нужно им Библию было читать, они увидели это. Но мы-то с вами знаем из Писания точно, что ничего не созидается, да, из плохого ничего не происходит, не происходит ничего хорошего. Но хорошее, оно имеет тенденцию без какого-то воздействия, просто под влиянием времени, под влиянием других материй и всего прочего, оно разрушается всегда. И Павел здесь приводит этот же пример, он говорит, что уму человека очень легко сообразоваться. Вы знаете, тяжело настроить себя думать о возвышенном, думать о горнем, как Павел пишет. Но очень легко думать так, как думают все. Очень легко поддастся этому влиянию. Почему, как говорят, что а написано, что худые сообщества, они разрушают добрые нравы. А почему не наоборот? Вы не задавали себе вопрос, а почему не хорошие сообщества разрушают худые нравы? Нет. Потому что очень тяжело это дается. Можно, но очень тяжело. Здесь большая борьба будет. А вот худому сообществу делать не надо. Там никто не будет тебя учить. Вот сделай это или сделай то. Вы знаете, человек сам видит все и как-то автоматически, можно сказать, попадает на эту волну. И апостол Павел здесь предупреждает. Он говорит, не будьте похожими. Не оставляйте все в какой-то действии таком, которое не подчинено вашему контролю. Но возьмите себя в контроль. Не сообразуйтесь, но преобразуйтесь обновлением вашего ума. И вот это, братья и сестры, лично для меня это хорошее напоминание, хороший стих, который я хочу взять на этот год и вообще на всю свою жизнь, чтобы преобразоваться обновлением своего ума. Наш ум очень коварный, и нужно, чтобы Господь его преобразовал. Но вы знаете, братья и сестры, это не получится, если мы свое тело не начнем приносить на жертвенник. Не получится. Если мы просто думаем, я прочитаю эту книжку, я послушаю эту проповедь, мне так нравится этот проповедник, и мы, знаете, мы будем слушать и ходить на конференции, и наполнять себя вот этими вещами, вы знаете, это будет как мертвое море. Да, мы неоднократно об этом с вами говорим. Проблема мертвого моря в чем? Нету источника. Да, два моря, есть Галилейское, есть мертвое море. Но Галилейское море – чистейшее море. Почему? Потому что туда речка впадает, и оттуда она выходит, Иордан. А мертвое море, оно только собирает себя. Вот поэтому оно и мертвое, потому что нету никакого движения. Вы знаете, как христианину легко сегодня стать мертвым морем, принимать вот это услышал, вот это, и вот это хорошее, и вот, а вот это ты слышал. И вы знаете, мы собираем. А Господь говорит, так теперь вот то, что ты имеешь, возьми и примени это в жизнь. Вот принеси свое тело в жертву. Не сообразуй свой ум, преобразуйся обновлением ума. И это то, что, братья и сестры, ложится на каждого из нас. Это волевое решение, которое каждый из нас должен принять в своей жизни. И поэтому я сегодня хочу поощрить нас всех, к тому, чтобы мы преобразились своим умом. Вы знаете, я даже, думая об этом, могу дать вам некоторые направления, в которых размышлять можно. Опять же, это такие общие направления, есть более специфические направления, но каждый из вас, пусть Господь действительно нам сам подскажет.
Может быть, кто-то здесь в этих вещах увидит себя, кто-то, может быть, увидит в чем-то другом. И дай Господь, чтобы вам открылось это через Духа Святого. Но вот одно из таких проявлений – это разумное служение. Разумное служение в плане пророчества, да? В плане проповеди мы понимаем, что это в современном виде это звучит как пророчество. Когда-то апостол Павел Римлянам вот в этой же главе, в 6 стихе пишет так: «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчество по мере веры?» Он говорит, если ты имеешь этот дар, если у тебя сегодня есть возможность передавать волю Божию, то пребывай в этом даре, пророчествуй по мере веры. В Коринфянам 14 глава 1 и 3 стих, там мы читаем так: «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». И 3 стих: «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение». Это особый дар. Дорогие братья, я приглашаю, чтобы сегодня, может быть, мы продумали, мы посмотрели на свою жизнь. Есть те, которые когда-то себя пробовали в этом. И вы знаете, есть разные причины, по которым этот дар не стал развиваться. Но дай Бог, чтобы это действительно вы понимали, что это не ваш дар. А может быть, это ваш дар. Может быть, где-то просто лень пришла в жизнь. Может быть, где-то вы просто с неохотой к этому отнеслись, и у вас не было времени, чтобы, может быть, где-то читать Писание. Больше им наполняться, чтобы у вас было что дать другим. И Писание об этом напоминает. И разумное служение, вот обновление нашего ума, оно обязательно должно быть с этим связано. И если у тебя есть этот дар, если Господь тебя где-то уже использовал, и, может быть, ты уже оставил это по различным причинам, осуетился, забыл вообще, что у тебя этот дар есть, то хочется, чтобы вот в этом новом году Господь обновил твой ум, чтобы ты обновил свои отношения с Богом, чтобы ты обновил этот дар, который Бог тебе дал. Еще один дар, который тоже мы с вами все хорошо знаем, и в церкви он у нас развит, это уста, прославляющие имя Господа. Мы об этом читаем в послании к евреям, 13 глава, 15 стих. «Итак, будем через Него, то есть через Христа, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Братья и сестры, мы неоднократно об этом говорим. Вы знаете, что, какое переживание у меня – что почему-то есть какая-то стена, вы знаете, вот говорим, и никакого движения особого нету. И я переживаю о том, чтобы действительно мы не остались с вами слушателями забывчивыми, потому что есть люди, вы знаете, и мы с вами знаем же хорошо друг друга, и мы знаем, кто что может, ну, относительно. Вот, и поэтому понимаю, что если есть у человека способность, вы знаете, Господь дает эту способность, Господь дает этот дар, и Он может его забрать. Он может его забрать. И вы знаете, и Писание неоднократно говорит, и есть даже конкретные притчи, которые говорят о том, что когда придет встреча с Богом, да, и когда будут вот эти дары, которые Бог наделил нас талантами, и они не будут востребованы, воспользованы здесь, на земле, то это жалкая участь такого человека. Поэтому хотелось бы, чтобы сегодня, возможно, наши друзья, кто поет, у кого есть слух, друзья дорогие, есть нужда в том, чтобы участвовать в хоровом служении. Мы участвуем в общем пении, и это слава Богу. Братья и сестры, это важное служение. Я не хочу, чтобы кто-то сказал, что общее пение – это так, вот хор – это… Нет, я считаю, что и в общем пении нужно петь стройно, громко, так, чтобы оно действительно было слава Богу от всего сердца. Но есть и хоровое служение. И вы знаете, оно было всегда, оно с момента тогда, когда… Храм восстановлен был. Мы с вами читаем об этом в книгах вот, Ездры и Неемии. Там есть повествование. Там даже Бог дает определенное повеление, как все должно проходить. Там хора были. Там не один хор был маленький. Да? Там были большие хора. И Писание об этом говорит. И оно говорит, как Бог расставлял или давал повеление, как эти хоры не должны существовать были, как они должны были участвовать. И сегодня мы с вами понимаем, что это есть возможность такая. И если у тебя сегодня, может быть, какие-то есть причины, да, я хочу сегодня воззвать, может быть, к бабушкам и дедушкам. Хочу сегодня, чтобы дорогие родители, у которых есть уже взрослые дети, если вы уже сегодня не просто папа и мама, а вы бабушка и дедушка, то, может быть, вы сегодня можете быть
вот этой помощью, чтобы вы благословили своих детей, и, может быть, посидеть надо с внуками где-то, и сказать, знаешь что, дорогой или дорогая, пойди на спевку, пойди, поучаствуй в этом служении, поучаствуй. А я вот просто не могу уже, но я могу посидеть с твоими детьми. Вы знаете, братья и сестры, это правильное размышление, это благословенное размышление. Вы много принесете Богу славы через это. И это, опять же, это ваша жертва будет. Это вы свое тело, да, которое, я понимаю, что с возрастом мы все с вами ослабеваем, нам всем хочется покоя, чтобы оставили нас всех, не приходите, не беспокойте. Я понимаю это, ну, хотя, может, не до конца, не в той степени, как понимают люди старше меня намного. Но, братья и сестры, мы же жертву приносим в любом возрасте. В любом возрасте. Вы знаете, Господь смотрит на молодых людей, и он ожидает от них жертвы. Это же не написано для определенного возраста. Написано для всех нас. Нужно учиться приносить жертву. И поэтому и в пожилом возрасте уже это тоже одна из жертв. Я считаю, это одна из реальных жертв, в которой вы можете поучаствовать. Вы можете быть в благословении для своей церкви и для Господа. Если вы посидите с вашими детьми и благословите своих детей, чтобы они пошли и поучаствовали в хоровом служении. Есть у нас и музыкальное служение. Я имею в виду, у нас есть оркестр. Оркестры у нас. И слава Богу за это. Потому что у Господа есть особое желание слышать. И это мы читаем с вами книга псалмов. Она просто наполнена этим. Господа прославляли на инструментах. На всех инструментах, Псалом 150, я надеюсь, все его хорошо помнят, несколько стихов оттуда прочитаю. «Хвалите его со звуком трубным, Господа хвалите. Хвалите его на псалтыре и гусле, хвалите его с тимпаном и ликами, хвалите его на струнах и органе, хвалите его на звучных кимбалах, хвалите его на кимбалах громогласных. Все дышащее да хвалит Господа». Братья и сестры, Господь желает, чтобы те дары, которые Он дал, чтобы мы приносили это все для Его славы. Поэтому, может быть, сегодня кто-то нуждается в обновлении своего ума с тем, чтобы тот дар, который Бог ему дал, играть на музыкальном инструменте. Дорогой друг, почему ты сегодня его не используешь? Почему? Какая причина? Потому что плоть, наверное, где-то говорит другое. Потому что нужно идти на сыгровку, а хочется это время провести где-то в другом моменте или же в другом месте. Вот здесь как раз и приходят вот эти слова. Нужно представить себя в жертву. И пусть Господь действительно поможет, чтобы и музыкальное служение, оно тоже могло развиваться, и чтобы те, кто имеет этот дар, друзья, не смущайтесь. Не думайте, что я не такой, как вот кто-то играет там. Вы знаете, Господь вас использует и может использовать. Для Него нету больших и маленьких. Вы знаете, наоборот, я считаю, есть одна большая проблема. Есть люди, которые достигают каких-то высоких вершин вот, в какой-то сфере, пусть это музыкальная. Вы знаете, такие люди чаще падают, потому что начинают уже за себя очень много думать, и Богу меньше славы возникает. Поэтому, если вы хоть немножечко умеете играть, используйте. Господь вас так сильно благословит, превыше вашего ожидания. Поэтому пусть Господь действительно благословит обновление в этом ума нашего. Еще есть один момент такой, это наша общительность, наше благотворение, о чем Евреям 13:16 написано. «Не забывайте также благотворение и общительность, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Это еще где нужно обновить свой разум. Что мы с вами призваны к тому, чтобы стремиться к общению. Братья и сестры, бывает такое, что собрание еще не закончено, люди уже уходят, бегут домой. Я понимаю, есть разные причины, абсолютно, и никого не хочу осуждать, абсолютно. Но я хочу, чтобы сердце все-таки наше, оно было право перед Богом, чтобы мы понимали, что это великое блаженство, что мы с вами имеем друг друга, что мы с вами собираемся вместе, что у нас есть возможность пообщаться, не просто прийти, отсидеть служение и уйти, и ни с кем не поздороваться. Это жертва общительности. Это жертва общительности. И тогда, когда мы выходим на природу, и когда мы еще какие-то мероприятия устраиваем, дорожите этими моментами. Люди, которые прожили до нас, да и даже вот многие из нас, кто уже в годах, мы с вами знаем, это был дефицит общения. Дефицит общения. Люди хотели, люди мечтали о том, что мы сегодня имеем вот так вот просто. Люди не могли даже мечтать некоторые о таких вещах, о таких моментах, о таком времени. А мы живем в это время. Поэтому будем дорожить. Это милость Божия, большая милость Божия. Пусть Господь обновит наш разум,
чтобы мы стремились к этому жертве общительности, к жертве благотворения. Есть еще один момент, это пятый момент, это странноприимство. Это странноприимство, о котором мы тоже читаем с вами, и Римлянам есть стих «В нуждах святых» 12-13. «В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве, ревнуйте о странноприимстве». Евреям 13:2 сказано так: «Странолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». Странолюбие. Я понимаю, мы живем с вами в очень сложное время, когда ты не знаешь, кто этот человек и что он может принести с собой. Но здесь играет вопрос все-таки доверия Богу. И с другой стороны, у нас есть много моментов, мероприятий, когда мы с вами принимаем другую молодежь, может быть, кто-то приезжает к нам. И поэтому пусть Бог действительно научит нас и поможет нам быть странолюбивыми, любить, ревновать об этом. Еще один из моментов, шестой момент, это наше материальное служение. Вы знаете, братья и сестры, это то служение, которое Господь всегда в процессе, вот и в Ветхий Завет, и в Новом Завете, оно проходит. Кто-то посчитал и сказал, что о деньгах Библия говорит больше, чем о чем-то другом. Я не считал сам для себя, но вы знаете, она говорит действительно о деньгах, она говорит о нашем материальном служении. И поэтому хочется, чтобы Господь действительно обновил наш ум и в этом направлении, потому что это одно из важнейших служений. Не потому что кто-то что-то от этого имеет, а мы считаем, что эти средства, которые Бог дает нам, мы понимаем, что как минимум десятая часть – это не наша часть. Это не наша часть. Это было так в Ветхом Завете. Господь так определил. Он говорит, десятина, она не твоя, она Божья, отдай ее Богу. А мы с вами, как христиане, мы должны понимать, что мы по благодати, как мы говорим, живем, да, и есть место Писания, которое мы время от времени вспоминаем, из послания Коринфянам, 2 глава, 9 глава, 7 стих. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог». Братья и сестры, если есть какой-то определенный лимит, если Господь сказал, что вот десятина, да, вот это мой закон был, это был закон, десятина. А мы говорим, а мы христиане, мы по благодати живем. Но не может благодать стать меньше, меньше того, что Господь требовал. Больше она может быть, но не меньше. Поэтому пусть Господь действительно поможет нам обновить наш разум, чтобы мы понимали, что чем больше мы будем отдавать, опять же, для церкви мы понимаем, что здесь мы где-то сделаем сборы, когда-то какой-то миссионер приезжает, какая-то нужда возникает. Мы имеем регулярные сборы на развитие нашей церкви. Братья и сестры, если мы будем это делать без принуждения, если мы действительно будем работать над своим сердцем, потому что здесь Павел говорит, что доброохотно дающего, вы знаете, а что делать недоброохотному? А что делать, когда сердце не лежит? Может быть, братья и сестры, мы должны понять, что проблемы наши все наши беды в том, что и тело в жертву мы не можем принести, и ум наш не преобразуется, потому что мы очень много советуемся с плотью и кровью. Много советуемся с ней. Вы знаете, это не та личность, с которой нам нужно советоваться. Нужно с Богом советоваться. А когда мы начинаем советоваться с плотью и спрашивать, как ты себя плоть чувствуешь, хочешь ты этого, не хочешь, тебе больно от этого, тебе не больно. Вы знаете, это плохой советчик, потому что она всегда сделает и будет советовать то, что не угодно Богу. И Павел это хорошо знал. Он говорит, я не стал советоваться с плотью и кровью. В книге Деяний, 20 глава, 24 стих, на этом стихе я закончу свою проповедь, он говорит так: «Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божьей. Аминь».

Итак, наша радиопрограмма «Благая весть», подготовленная Славянской Баптистской Церковью города Сейлом, подходит к концу. Если Господь продлит жизнь, напоминаю, что наши радиопрограммы вы можете слушать на волне 11.30 в субботу с 7 часов вечера и в воскресенье с 7 часов утра. Кроме этого, наше участие в сетковещании «Радио на пути» с города Эджвуд, штат Вашингтон, можете слушать по четвергам и субботам с 00 часов утра в расчете для дальнего зарубежья и с 10 часов утра еженедельно. Благословенной вам жизни со Христом во славу Господа, дорогие друзья, эти праздничные рождественские дни, и спасибо, что слушали нас.

В течение этого часа вы услышите программы «Путь новой жизни», затем «Христианское пение», и во второй половине часа выйдет в эфир передача «Надежда сегодня»

Дорогие радиослушатели, дорогие братья и сестры, я вновь приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. И мы говорили в этих передачах о любви, о вере, а теперь мы поговорим о надежде, как мы и говорили, а сейчас пребывает сии три – вера, надежда, любовь. И вот мы поговорим о надежде и о Боге надежды. Мы уже читали из послания к римлянам, из 5 главы, и теперь я прочту с 1 стиха. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, а от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Итак, у нас есть здесь слово о вере и слово о надежде. А чем отличается вера от надежды? В 8 главе этого же послания, стих 24, написано: «Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеется. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». Итак, вера не видит и надежда не видит. Но в послании к Коринфянам, в первом послании, 9 глава, стих 10, эта разница открывается. «Ибо кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемое». В послании к евреям написано: «Приходящий к Богу должен веровать в то, что Он есть». Веровать мы должны, а что при этом делать? Ничего мы не можем делать, мы можем только принять верою, что Бог есть, и ищущим Его воздает. А пашущий, он уже что-то делает. Он распахивает землю, он хочет посеять семена и надеется получить урожай. Вот в чем разница. Когда мы веруем, мы сами ничего не делаем физически. Когда же мы надеемся, мы что-то делаем, как в физическом каком-то труде это выражается, так и в духовном труде. Мы имеем надежду, когда наше спасение уже началось. Мы имеем веру, что Бог может спасти нас. Смотрите, спасение еще не началось, но вера уже появилась, и верою мы присвоили спасение. А здесь спасение началось, и у нас есть надежда, что Бог и Иисус Христос доведет его до конца, и мы достигнем небесного царства. Мы прочитали, что мы хвалимся надеждою славы Божьей. Эту славу Божию мы должны видеть уже здесь, на земле, а уж тем более в вечности, когда достигнем Царства Божия. И переживая эти скорби, о которых дальше написано, мы имеем терпение, мы видим руку Божью во всем этом, мы видим, как вера наша испытывается, и надежда наша на Бога, конечно же, укрепляется. И нам не стыдно надеяться на Бога, и нам не стыдно говорить, что мы идем в небесное царство, а надежда не постыжает. Мы спасены в надежде. Надежда – это часть нашего спасения. Без надежды спасение не осуществится. Это значит, что мы тогда не верим в воскресение мертвых. Видите, как надежда связана с верой. Мы читали, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. И когда надеемся, чего не видим – тогда ожидаем в терпении.
Видите, как все это взаимосвязано. Наша практическая жизнь тоже связана с надеждой. В Римлянам главе 12, со стиха 11 прочитаем. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите, утешайтесь надеждою. В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». Надежда должна приносить нам утешение, что Бог нас приведет в небесное царство и успокоит от наших страданий и отрет всякую слезу с наших глаз. В этом же послании, глава 15, стих 13, говорится так: «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждой». Надежда есть наше богатство, в надежде мы имеем радость и мир с Богом. И сам Бог здесь назван Бог надежды. Бог ведь начал труд по созиданию царства вечного, непоколебимого. Это земное царство, оно пройдет. Но Бог начал этот труд, конечно, надеется его закончить. И непременно его закончит. Потому вот он и назван Бог надежды. И поскольку наша надежда на Бога, то она должна быть также непоколебима, как и наша вера. Потому что Бог нас не подведет. 1 Фессалоникийцам, глава 5, стих 8 написано: «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». И мы прочитали такие красивые слова: «Шлем надежды спасения». Но в них есть какой смысл? Дьявол хочет нашу веру повредить и нашу надежду похитить. Поэтому нам надо голову нашу, то есть мысли наши, чувства наши, защищать, чтобы дьявол не совратил нас с пути истинного. А для этого нам дается все оружие Божье, о котором написано в 6 главе послания к Ефесянам. И здесь тоже упоминается шлем надежды спасения. Первое послание апостола Павла к Тимофею начинается так: «Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего, и Господа Иисуса Христа, надежды нашей». Дорогие братья и сестры, мы уверовали во Христа Иисуса, а без Него мы не могли бы прийти к Богу. Мы приняли Духа Христова или Духа Святого. Христос ходатайствует за нас, Христос – первосвященник наш, Христос – глава Церкви, и мы идем ко Христу в небесное Царство, ибо Царство это приготовлено для Него. Потому Христос есть надежда наша. Давайте сейчас послушаем и псалом о надежде.

Дорогие братья и сестры, мы уже говорили, что мы в церкви должны трудиться для Господа. Если мы начали какой-то труд, то у нас тоже должна быть надежда на Господа, что Он в нем пошлет нам успех и добрый плод. Вот в наставлении к Тимофею, в первом послании, глава 4, стих 13 и дальше говорится: «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением, не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сём заботься, в сём пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден». А неуспех в деле Божьем, конечно, производит огорчение. Вот я напоминаю то, что читал из первого послания к Коринфянам, глава 9, что пашущий должен пахать с надеждой, и молотящий должен молотить с надеждой, получить ожидаемые. И дальше Павел задает вопрос: если мы посеяли у вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Так и мы должны наблюдать за собой, во что мы сеем, в плоть или в дух. Если сеем в плоть, то надежда наша ложная, она нас обманет. А если сеем в дух, то непременно будем в Царстве Небесном.

0: Вы слушаете «Радио на пути». Приглашаем вас послушать программу «Надежда сегодня».
1: В эфире «Радио Церковь», и вы слушаете еженедельную христианскую передачу «Надежда сегодня».

Добрый день всем радиослушателям. Я весьма благодарна Господу, что сегодня, невзирая на расстояние, снова имею встречу и общение с вами. Я искренне благодарна Богу, что мы имеем свободу и право размышлять над Священным Писанием, о нашей судьбе в свете Библии через радиоволны. Действительно, некогда далекие и чужие, а сегодня сроднены правдой Иисуса Христа. Прекрасно быть последователем Христа, прекрасно слушать и исполнять Его повеления, и прекрасно понимать, признавать и чувствовать, что ты – дитя вечного Бога. А Бог – это любовь, а любовь дарует жизнь и вечность. Слава, благодарность и поклонение Ему за это.

Я стою на коленях перед Отцом, которому подчинено все на небесах и на земле. И я молюсь, чтобы по богатству своей славы Он духом обновил силу и могуществом и вас для того, чтобы Христос верой жил в ваших сердцах, чтобы в основе всего, что бы вы ни делали, лежала любовь, чтобы у вас и всех святых была возможность понять, насколько безгранична и безмерна любовь Христа, чтобы вы познали эту любовь, которая превыше человеческого разумения, чтобы Бог полностью наполнял вашу жизнь. Аминь.

Тему нашей передачи сегодня решило письмо, которое мы получили из города Владивостока. Имя и фамилию нашей слушательницы по ее же просьбе мы зачитывать не будем. А само письмо послушайте, пожалуйста, ведь мысли и чувства этой женщины так совпадают с очень многими людьми. Просто кто-то об этом говорит, пишет, размышляет, а кто-то молчит или не желает думать об этом. Хотя это жизненно важное действие, которое должен успеть сделать человек во время земной жизни. Итак, письмо. Я уже много лет слушаю ваши передачи. Они мне очень нравятся, я с удовольствием их слушаю. Но вот Иисуса я никак не могу принять в свое сердце. Как вы говорите, я не понимаю этого. Хотя я умом уже верю, а в душе абсолютно ничего не чувствую. Не знаю почему. Хотя я хочу принять и жить с Богом. Я рада, когда люди свидетельствуют, как они утопали в грехах, как и я утопаю сейчас. А как приняли Иисуса, жизнь у них пошла в лучшую сторону. Как это хорошо. А я не могу принять, хотя и молюсь, как могу, 2 раза в день, но Богу я, наверное, не нужна. Бог мои молитвы не слушает. Помогите мне, как это сделать? Ведь в передачах никто не говорит конкретно, как сделать, чтобы Бог вошел в сердце. Говорят, молитесь вот так, и я молюсь, но без результата. Почему же так? У Бога есть избранные, которые ему нужны, наверное. А я никому не нужна, ни людям, ни Богу. Я инвалид 1-й группы. Вот я и потому не нужна никому. Я устала жить уже в одиночестве, я в отчаянии. Была надежда, что все-таки Иисус войдет в мою жизнь, но, увы, этого не случилось. Пропала надежда. Еще где-то забегает мысль, что если почитаю Библию, может и случиться чудо. Уважаемая подруга, прочитав это письмо, я поняла одно, что как бы ни было трудно вам на душе, вы все-таки ищете Бога. Поверьте, если вы честны и искренни перед Богом в своих мыслях, чувствах и желаниях, то встреча эта обязательно состоится. А как именно? Давайте мы все вместе подойдем сейчас к евангельскому колодцу и послушаем разговор Христа с женщиной-самарянкой. У микрофона проповедник Евангелия Петр Антонович Циона.

Беседа Христа с самарянкой. «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Иоанна 4, 10, 30. Этими словами Христос обратился к самарянке, у которой попросил напиться воды. На ее удивление, что он, будучи иудей, не гнушается пить из ее сосуда, Христос сказал вышепрочитанные слова. Не понимая значения сказанных Иисусом слов, она увеличила свое удивление. «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая?» Этот подсознательный вопрос самарянки положил прекрасное начало для продолжения диалога с Иисусом. Заметив ее искренний интерес, Христос отвечает: «Всякий, пьющий воду эту, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущим в жизнь вечную». Это еще больше увеличило интерес самарянки, и она воскликнула: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Таков постепенный подход Христа к разуму и воле каждого грешника. Он льна курящегося не угашал и трости надломленной не переламывал, но терпеливо и последовательно подходил к израненному пороками пленнику греха. И вот, когда хоть минимально была осознана потребность в спасении, самарянка сказала: «Дай мне этой воды, текущей в жизнь вечную». Путь к спасению души или жизни вечной был, есть и остается неизменно один, то есть сознание и покаяние в своих грехах. Этот же путь предложил Христос и самарянке: «Пойди, призови мужа твоего и приди сюда». Самарянка настороженно возразила: «У меня нет мужа». Христос такую, хоть подсознательную откровенность похвалил, говоря: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Эти слова, словно молния темной ночью, озарили разум и сердце самарянки. Она воскликнула: «Господи, вижу, ты пророк!» Удивительно, до сих пор она обращалась к своему собеседнику просто: «Господин», и вдруг увидела в нем Господа и пророка, когда он открыл ее порочное прошлое и показал это как греховное положение: «Не муж тебе». Такая закономерность действий Христа не изменилась и сегодня. Он приводит грешника к сознанию необходимости спасения или к воде, текущей в жизнь вечную. И когда человек осознает эту нужду и чувствует жажду, Христос для ее утоления предлагает необходимые условия – исповедь и практическое покаяние в своих грехах. Когда самарянка обратилась с просьбой: «Дай мне этой воды», Христос предложил ей для достижения цели тот же путь, то есть признание, исповедь и покаяние в своих грехах. В данном случае это выглядело так: «Пойди, призови мужа твоего и приди сюда».
Жаждущих спасения Христос приглашает прийти к Нему такими, как они есть, со всем багажом прошлых грехов и пороков, и в покаянии сложить их через молитву у ног Христа. Ибо ноги и руки Его как раз и были пригвождены ко кресту за грехи наши. Это плата за наше искупление, цена нашего спасения от вечной погибели. А жизнь вечная – дар Божий, который предлагается нам взять рукой веры и покаяния в наших грехах. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16. Самарянка поверила словам Христа и сразу спросила о месте поклонения Богу. «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться Богу, находится в Иерусалиме». Самарянка всю жизнь формально поклонялась Богу, но это ничуть не мешало ей вести аморальный образ жизни. Сколько теперь таких поклонников, которые пытаются совместить то и другое, служить и Богу, и греху? Но Христос сказал: «Двум господам служить не можете». И не течет из одного источника сладкая и горькая вода. Так это бывает и в наше время со многими приближающимися к познанию истины. Но поклонение в духе и истине, предложенное Христом, открыло самарянке глаза и произвело в ней коренную перемену. Она увидела себя такой, какой была в действительности. Живая вода Христовой науки, которой она напилась, моментально сделалась в ней источником воды, текущим в жизнь вечную. Она оставила свой водонос у колодца и немедленно поспешила пойти в город, возвестить всем гражданам о пережитой ею радости от встречи с Иисусом. Эта простая женщина, ставшая благовестницей о своих переживаниях, вызвала глубокий интерес многих самарян, и они пришли к Иисусу. Образовалось целое собрание, которому Христос проповедовал Царство Божье. Многие уверовали в Него по слову женщины. А вечером пригласили Иисуса к себе в город, где Он пробыл 2 дня.

Вспомним еще раз строки из письма. «Я Богу, наверное, не нужна. Бог мои молитвы не слушает. Друзья, как вы думаете, откуда вы эти мысли? Христос в Евангелии оставил слова: «Я есть путь, истина и жизнь. Я есть жизнь. Я есть надежда». Дорогие, если в вашей душе гнездится мысль, что надежды нет, что живу до гроба, а далее все, конец, тогда вы не с Христом. Ведь Христос дает продолжение жизни и после физической смерти. Поэтому, если имеете такие мысли, необходимы для вас советы Христа. Исповедовать перед Богом свою греховность, неправедность, после изменить свои помышления и, естественно, изменить поведение. Но помните, покаяние – это развернуть свои мысли, чувства, дела и прочь бежать от греха, направляясь к Богу, к Его правде, к Библии. Помните и еще один фактор. Покаяние – это условие, это требование Бога, если мы хотим освободить от греха свою душу и спастись.

0: Дорогие слушатели, уважаемый автор прежде прочитанного письма, пожалуйста, согласитесь и помните, что спасение – это бесплатный дар, который вы принимаете верой. Но помните, что молитва не спасает, хотя она есть способ конкретного выражения вашей веры во Христа. Доверьтесь Ему в этот момент и помолитесь. «Господь Иисус, Ты нужен мне. Я без Тебя не имею жизни. Я без Тебя не могу совершать свой жизненный путь. Благодарю Тебя за то, что Ты умер за прощение моих грехов и за то, что предлагаешь мне воскресение и жизнь вечную. Я принимаю верою Твой дар спасения. Духом Твоим святым научи меня своей любви и милости и новой жизни, которую Ты, вечный Бог, даруешь мне. Сделай меня тем человеком, каким Ты хочешь, чтобы я был. Я буду послушным. Я доверяю свое сердце, мысли, желания, чувства и надежду Тебе, Господь. Аминь.
1: Христос, Ты очень недуховный открыл и на погибельном пути остановил. И новый путь лежит к Тебе, Творец. Моя надежда на Тебя, Отец.

0: С надеждой.
1: Ну а теперь встреча для вас. Сегодня у нас в студии человек, с которым вы уже встречались в радиоэфире. Это Евгений Костынюк, в прошлом профессиональный художник и музыкант. Был хорошим профессионалом, но и преуспевающим безбожником и пьяницей. Сегодня для Евгения Христос – единственная правда и надежда.
2: Меня Бог спас от смерти, спас от такого большого греха и спас от такой большой болезни, от пьянства. Ну и когда я с ним составил договор, обет, когда дал ему, он мне пообещал же жизнь вечную. Вы знаете, в какой книге вы читали, чтобы кто-то вам пообещал жизнь вечную? Нигде никто вам, никакой не пророк, никакой человек, никакой профессор или какой-то философ или еще кто-то из людей не может обещать жизнь вечную. А Иисус Христос, Бог через Сына Своего дарует нам эту радость. И вы знаете, жизнь вечная – это как раз и тот смысл моей сейчас жизни на земле. И этот смысл, который сейчас у меня, должен быть у каждого человека. Потому что мы есть творение Божье, и мы должны Ему служить, мы должны Его прославлять, и мы должны Ему только спасибо говорить, и только перед Ним должны унижаться, преклонять свои колени, свои головы, потому что только Он единственный и достойный. Знаете, люди ищут правды. В этом мире правды нету. Вы только посмотрите вокруг себя. Не найдете вы правды. Единственное, где есть правда, это правда в Боге. Правда в Христе. Читайте Евангелие. Это вся правда.
1: Читайте Евангелие, это единственная правда жизни. Вот с такими пожеланиями на предыдущие дни мы прощаемся с вами, но оставляем наш адрес и ждем писем. 274-021. Украина, город Черновцы, улица Рылеева, 1. Передача «Надежда сегодня». Провела передачу Людмила Полей. Ищите Бога и правды Его. До свидания.

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, в течение этого часа мы предложим вам вначале получасовую проповедь Ярла Николаевича Пести, затем краткую проповедь Чарльза Спержена, страничку «Хлеб наш насущный», и в конце часа слушайте ежедневную программу «Злачные пажити».
2: Если вы постоянный слушатель этой программы, то должны были заметить, что уже в течение нескольких недель мы много говорили о семье. Семья является основной ячейкой общества, и Бог придает семье особое значение. В сегодняшней программе нам хотелось бы коснуться области семейной жизни, которая, как мне кажется, является одной из самых важных, но в действительности ею чаще всего пренебрегают. Я имею в виду то особое время, когда семья собирается вместе для чтения Библии, молитвы и поклонение Богу. О, но где найти время для семейной молитвы? Мы пытались, но это такая скука. Недостаточно ли детям того, что они слышат в церкви? Это только немногие возражения из тех, которые можно услышать, когда поднимается вопрос о семейной молитве. Некоторые, вероятно, никогда и не думали о возможности иметь семейную молитву. Многие возражения, а порой немое равнодушие, порождены простейшим незнанием, как провести это время. Мне пришлось быть во многих семьях, которые осознавали необходимость вместе провести время вокруг Слова Божьего, но очень часто это выглядит приблизительно так.
3: После ужина каждый член семьи был занят чем-то своим. Мария, старшая, разложила на столе большой лист бумаги, пытаясь с учетом своего размера составить выкройку. Время от времени она консультировалась с мамой, занятой Глашкой. Юра, подросток 12 лет, читал книгу в соседней комнате. 8-летний Витя и 6-летний Коля играли в скорую помощь. А самая младшая, 3-летняя Ирина, сосредоточенно раздевала свою куклу Катю. Со двора вошел чем-то рассерженный папа. Это был единственный день в неделе, который он мог провести в кругу семьи. И папа хотел провести время с пользой. Моя руки, он распорядился на ходу.
4: «Дети, бросайте все, живее, живее!» «Все слышали? Садитесь в большой комнате, будем читать Библию».
5: «Ну вот еще», — подумала про себя Мария. «Надо же в такой момент!»
3: Взяв на руки Ирину, в большую комнату прошла мама. С недовольной миной на лице за ней последовал Юра. Последними прибежали Витя с Колей. Папа, опустив голову, листал страницы Библии, а потом медленно начал читать вторую главу первой книги Паралипоменон.
4: «Вот сыновья Израиля: Рувим, Симеон, Леви, Иуда, Исахар».
3: Скучным голосом он уже почти дочитывал главу, но в это время Юра что-то шепнул на ухо Коле.
4: «Юра, не вертись! Наберись терпения выслушать. Мы читаем Библию».
3: По-прежнему монотонно глава семьи продолжил чтение.
4: «Моцу и Газеза. И Харан родил Газеза, сыновья Иегдая».
3: «А кто такой Иегдай?» — поинтересовался Витя, перебивая папу.
4: «Помолчи, дочитаем до конца, тогда будешь задавать вопросы».
3: Маленькая Ирина стала потихоньку посапывать, уснув у мамы на руках, а папа продолжал читать третью главу.
4: «Сыновья Давида, родившиеся в Хевроне, были: первенец Амнон от Ахинаами Изреилитянки, второй Далуия от Авигеи Кармелитянки, третий Авессалом, сын Махи, дочери».
2: «Нет, не так должно проходить это время общения в семье. Однако, приводя такой пример, мы ни в коем случае не намерены уменьшить значение и богодухновенность той или иной части Священного Писания. Библия целиком является Словом Божьим. Отрывок, прочитанный нашим воображаемым другом, имеет определенную пользу и значение при изучении Библии. Но гораздо разумнее было бы прочесть при семейной молитве такой отрывок из Священного Писания, содержание которого было бы доступно, а поэтому и полезно для всех членов семьи. Через несколько минут мы хотим поделиться с вами некоторыми практическими советами. Надеемся, что эти советы помогут провести время совместного общения и молитвы с пользой и успехом.
4: Часто в христианской среде придерживаются мнения, что основная обязанность отца заключается в том, чтобы обеспечить семью кровом и пищей, а также проявить заботу и любовь к своим детям. Но отцы забывают, что духовное воспитание их детей является такой же важной обязанностью. Очень легко переложить эту обязанность духовного воспитания на жену или на церковь. Но Божьим планом предусмотрено совсем другое отношение. В послании к Ефесянам в 6 главе, в 4 стихе мы читаем: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Существенной помощью в воспитании их в учении и наставлении Господнем является время совместного семейного общения вокруг Библии.
3: Когда и как часто семья должна собираться для этого?
4: Каждый день должно быть выделено специальное время. Это не должно быть слишком долго, часто не дольше 10-15 минут. Самым важным фактором является постоянство. Собирайтесь каждый день в одном и том же месте, в одно и то же время. Большинство семей соглашаются, что наиболее подходящее для этого время – сразу же после ужина. Пусть физическая пища последует хорошая духовная пища. Приступайте к этому немедленно, даже оставив на столе посуду, до того, как дети успеют отвлечься и заняться чем-то другим. Итак, немедленно после еды, постоянно, не дольше 15 минут. Это что касается времени и частоты таких общений.
3: Каким должно быть содержание нашего семейного общения?
4: Самое главное – Слово Божие, чтение из Библии. Молитва должна быть частью общения и, желательно, пение. Содержание будет зависеть также от возраста детей. Если все дети маленькие, оно должно быть как можно проще. Вместо того, чтобы читать длинные и сложные отрывки из Писания, которые будут не совсем понятны детям, изберите короткий и простой отрывок. Вы можете начать хорошо известными библейскими историями, например, о младенце Моисея, Иосифе, проданном братьями, о Давиде и Голиафе, или о Данииле в львином рву и так далее. Расскажите их своими словами. Сделайте библейские персонажи живыми для ваших детей. Хорошо рассказанная история сохранится в детской памяти на долгие годы.
3: А что, если в нашей семье дети разного возраста, совсем маленькие и постарше?
4: Хороший вопрос. Очень важно, чтобы внимание было уделено каждому ребенку. Коротко начните в расчете на самых маленьких, потому что их терпение и внимание ограничены. В эту часть общения вы можете вовлечь и старших детей, попросив их рассказать библейскую историю для младших. Но в таком случае будьте уверены, что старшие дети тоже извлекут пользу из рассказанного. Хотим повторить. Ваше общение – не должны быть длинными. Если семейному общению будет уделяться внимание каждый день, вы будете поражены, как много можно сделать в течение 15 минут. Как мы уже отметили, музыка и пение могут и должны быть частью семейных общений. Пойте песни с хорошими, несложными словами, которые помогут лучше знать Слово Божие. Здесь на Западе родились песни прославления Бога. Тексты многих песен основаны на стихах из Библии. Некоторые из них переведены на русский язык, и будет очень хорошо, если вы тоже разучите их на своих семейных общениях.
2: Вероятно, одно из наиболее известных мест Писания о воспитании детей в семье – это 6 глава книги Второзакония, в которой написано: «И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Говори об них, сидя в доме твоем». Эти слова могут послужить хорошим напоминанием иметь семейные общения каждый день после ужина, когда вся семья все еще сидит за столом. «Идя дорогою» — это другое напоминание для родителей. Использовать время в пути, проводить его так, чтобы и это время было употреблено с целью научить детей ходить Божьими путями. «И ложась, и вставая» — прививайте детям привычку каждый день начинать и оканчивать с Господом. Короткая молитва и стих из Библии, когда вы встаете и когда вы ложитесь, могут сотворить чудеса. «И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Слово Божие постоянно должно быть перед глазами всех членов семьи. Его должны не только слышать, но и видеть. Хорошо, когда в доме есть библейский текст. Многие из вас имеют тексты в своих домах. Но желательно время от времени менять их, таким образом подчеркивая содержание истин, которые вы вместе разбирали. Постоянное общение семей вокруг слова – очень важная часть семейной жизни. Нам хотелось бы убедить каждую семью осуществлять это на практике. Но Библия учит, что и этого недостаточно. Христианское воспитание не может быть ограничено короткими периодами семейного общения вокруг Слова Божьего. Это только часть воспитания. То, как вы проводите остальное время в течение дня, может оказать на ваших детей даже больше влияния, чем краткие минуты, проведенные в молитве и чтении Библии. Когда ребенок видит Слово Божие в жизни своих родителей, он будет готов слушать это слово. Но когда ваши дети слышат, но не видят реальности Христа в жизни своих родителей, они приходят в замешательство и разочаровываются. Родители, на вас лежит огромная ответственность. Но также вы имеете великое преимущество. Преимущество воспитать ваших детей так, чтобы они стали мужами и женами, которых может употребить Бог. Благодарите за это преимущество и не пренебрегайте своими обязанностями.

Мы уже слышали о том, как важно правильно пользоваться Библией во время семейной молитвы. О, если бы каждый христианин понял, какое неиссякаемое богатство мы имеем в Священном Писании, и то, какая ответственность лежит на нас, родителях, вложить это божественное семя в сердца наших детей. Семя это принесет свой плод в свое время. Оно живо и действенно. И это приводит меня к самому важному и основному учению Библии, а именно к тому, что Библия богодухновенна. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Так пишет апостол Павел в своем послании к Тимофею. Это значит, дорогие мои, что каждое слово в Библии от Бога и потому является абсолютной истиной. Если вы принимаете Библию просто, как, скажем, слово Моисея, Давида, Иоанна, Павла и Петра, тогда вы не поняли, чем в действительности является Библия. Она Богом вдохновенная книга. Правда, Бог употребил 40 разных людей, которые писали ее в течение 20 столетий, пока она не образовалась в Библию, как мы ее сегодня имеем. Дорогие мои, нет подобной этой книги. Это единственная богодухновенная книга в мире, и потому

Если бы оно не было в этом смысле человеческим, мы не поняли бы его. И если оно не было бы божественным, оно не могло бы для нас стать верным руководством. Это не значит, что Библия какая-нибудь волшебная книга. Нет, но в то же время она сверхъестественна. Да, если хотите, она чудотворная книга. Вот почему, если мы примем сказанное в ней, то она послужит нам благословением. Но если мы не примем, что в ней написано, тогда мы отречемся не только от этой святой книги, но и от ее автора, от самого Бога. Помните, что Иисус Христос сказал: «Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Вы понимаете, дорогие друзья, почему так важно принять эту книгу как Слово Божие? Вот почему богодухновенность Писания является наиважнейшей из всех доктрин Библии. На ней сыщется все остальное в ней. Если она не богодухновенна и потому непогрешима, тогда я имею основание сомневаться в ее истинности и действительности. Или, допустим, что она только отчасти богодухновенна. Как я тогда могу знать, что в ней от Бога и что от человека? Но благодарение Господу, что мы имеем твердые основания, что эта книга вечна, она богодухновенна, непогрешима, надежна, верна и неизменна. Слава и благодарение Богу за этот чудный дар, который Бог нам дал. «Небо и земля придут, но слова мои не придут», — говорит Иисус Христос. Хотя из того можно заключить, насколько значителен факт богодухновенности Библии, что дьявол с такой яростью в том или ином виде атакует эту истину. Вы заметили первые сказанные слова сатаной? Он только открыл свои уста, и первые четыре слова являются атакой на богодухновенность и потому на достоверность Слова Божия. Слушайте, что этот лютый, коварный враг Священного Писания говорит. «Подлинно ли, — сказал Бог?» — это его первые слова. Он подвергает сомнению сказанное Богом. И в течение всех веков он одним или иным способом клевещет на Слово Божие. Причины не нужно долго искать, почему атеисты и безбожники боятся Библии. Сперва они отмахивались, что, мол, Библия – книга полной сказок и небылиц. Но если это так, то почему же вести такую усиленную и ожесточенную борьбу против нее? Никто не запрещает читать, например, сказки детям. Почему тогда такая боязнь к Библии, если она, как они говорят, полна небылиц? Тогда она не может быть опасной. Но боятся они этой книги по той простой причине, что она говорит правду и разоблачает их гнусные дела. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Мой дорогой друг, поверь, что дьявол будет все делать, чтобы лишить тебя и твою семью Слова Божия. Если он не смог тебя удержать от слышания Слова, тогда он сделает все, чтобы воспрепятствовать тебе принять его в свое сердце. Он постарается похитить посеянное в твое сердце Слово, чтобы ты не уверовал и не приобрел жизнь вечную. Не думай, что он далеко от тебя. Он там стоит, у твоего радиоприемника, и нашептывает тебе неверие. Он не хочет, чтобы ты принял Слово Божие, ибо знает, что это Слово могуще тебе спасти. Да, сегодня тебе Христос говорит: «Истинно, истинно, говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышавши, оживут». Мой дорогой друг, это Слово Господне тебе, и ты можешь полностью на Него положиться. Прими его, и спасен будешь. Верь и живи. Да поможет тебе Господь. Аминь.

0: вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Сперджена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: «Я вознес избранного из народа». Псалом 88, стих 19. Почему Христос был избран из народа? Скажи, мое сердце, ибо сердечные мысли — это лучшие мысли. Не потому ли, чтобы Он мог стать нашим братом по благословенным узам родственной крови? О, какое родство связывает Христа и верующего! Верующий может сказать: «У меня есть брат на небе. Пусть я беден, но у меня есть брат, который богат. Он царь. И разве допустит он, чтобы я имел в чем-то нужду, пока он находится на своем престоле? О нет, он любит меня. Он мой брат». Верующий, носи эту благословенную мысль, как бриллиантовое ожерелье на шее своей памяти. Одевай ее, как золотое кольцо, на перст своего размышления и пользуйся ею, как личной печатью царя, заверяющей ходатайство твоей веры уверенностью в успехе. Он – брат, который рожден, чтобы помогать в несчастьях. Воспринимай же его именно таким. Христос был избран из народа еще и для того, чтобы Он мог знать наши немощи и мог сострадать нам. Он, который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Во всех наших бедах мы имеем Его сострадание, искушение, боль, разочарование, слабость, усталость, нищета. Он знает все это, ибо Он все испытал. Помни об этом, христианин, и пусть это утешает тебя. Как ни трудна и болезненна твоя дорога, она отмечена следами Спасителя. И даже когда ты достигнешь мрачной долины смертной тени и войдешь в глубокие воды бушующего Иордана, ты найдешь следы его ног и там. И куда бы мы ни пошли, Он был там прежде нас. Каждое наше бремя когда-то было возложено на плечи Эммануила. Был путь его злее и мрачнее, чем мой. Господь, ты страдал, мне ли жаждать покой? Поэтому мужайся. Ноги царя оставили на дороге кроваво-красный след и осветили тернистый путь навеки.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Оказать милость. Книга пророка Михея, 7 глава, 19 стих. «Ты вернешь пучину морскую все грехи наши». Когда случается трагедия или нам причиняют боль, появляется выбор – либо оказать милость, либо отомстить, сказал человек, недавно переживший утрату. «Я решил оказать милость». Жена пастора Эрика Фицджеральда погибла в автомобильной аварии, случившейся по вине уставшего пожарного, который по пути домой заснул за рулем. Прокурор хотел знать, будет ли муж требовать максимального наказания. Но пастор решил проявить то прощение, о котором часто проповедовал. К общему удивлению, мужчины в конце концов подружились. Пастор Эрик оказал милость, которую сам принял от Бога, простившего ему все грехи. Своими действиями он проиллюстрировал слова пророка Михея, который славил Бога за милость и прощение грехов. Пророк использовал яркий образный язык, чтобы показать, как Бог прощает свой народ. Он изгладит беззаконие и вернет наши грехи в пучину морскую. В тот день пожарный получил дар свободы, который приблизил его к Богу. Какие бы трудности ни возникали, мы знаем, что Бог обращается к нам с любовью и раскрытыми объятиями. Он любит миловать. Когда мы принимаем Его любовь и милость, Он дает нам силу прощать тех, кто причинил нам боль, как это сделал пастор Эрик. Что вы думаете об этой истории удивительного прощения? Нуждается ли кто-то в вашем прощении? Если да, попросите Бога помочь вам. Бог Отец, Ты любишь нас вечной любовью и прощаешь, когда мы обращаемся к Тебе. Облеки нас в Твою любовь, чтобы мы могли проявлять милость к тем, кто ранит нас.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: «Братья мои, имейте веру в Христа нашего Господа славы, невзирая на лица». Так начинает вторую главу апостол Иаков. Краток стих, но с глубоким духовным значением. Словами «братья мои» апостол обращается к верующим в Господа Иисуса Христа. Вне всякого сомнения, они имели веру во Христа. В первой главе этого же послания апостол называет их братьями возлюбленными. Первая глава, 19 стих. И если это так, то, казалось бы, призывать их к вере во Христа нет нужды. Но нам следует обратить внимание на последнее предложение этого стиха. Здесь сказано «невзирая на лица». Иначе говоря, апостол призывает их иметь веру во Христа, невзирая на лица. Что это значит? И именно на это обратим наше внимание. Иметь веру в Христа. Так как выражение «невзирая на лица» связано с выражением «вера во Христа» в данном тексте, то что имел в виду апостол Яков, когда он говорил о вере во Христа? Конечно, здесь может быть двоякое объяснение. Во-первых, апостол мог иметь в виду вероучение Господа Иисуса Христа, ибо уже в дни апостолов были случаи, когда от призвавшего благодатью Христовою некоторые переходили к иному благовествованию. Галатам 1 глава 6 стих. Во-вторых, с практической точки зрения апостол Иаков мог говорить и о жизни в вере. Например, апостол Павел так изъясняет эту истину. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Галатам 2:20. Следует заметить, что в Священном Писании очень часто говорится и о назидании в вере, Иуды 20 стих, и о подвязании в вере, Иуды 3 стих. Апостол Яков в своем послании упоминает и одно, и другое. Особенное ударение он делает на правильное хождение в вере. «Невзирая на лица». «Имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». Такова воля Божия в данном стихе. Мы вправе задать такой вопрос. Совместима ли вера во Христа со взиранием на лица? Оказывается, нет. А если нет, то почему? Начнем сначала. Что значит выражение «взирание на лица»? Во второй главе апостол Яков под воздействием Святого Духа раскрывает нам с 1 стиха по 13 смысл выражения «взирание на лица», пример, поясняющий, что это значит, и каковы результаты «взирания на лица». И поэтому будем пользоваться стихами из этого же послания. В стихе 9 апостол Иаков говорит о так называемом лицеприятии. А оно говорит нам о пристрастном отношении к чему-то или кому-то. Например, апостол Иаков говорит о том, как некоторыми встречается богато одетый человек, и как встречается бедно одетый человек. Первому дается предпочтение, второму — нет. Первому — уважение и почесть, второму — презрение. 2 глава, 6 стих. Суть лицеприятия — пересуживание в себе других. В оригинале «диакрино», переведенное на русский язык словом «пересуживание» Иакова 2:4, имеет смысл различать, отделять, делить и судить. И этим мы показываем пристрастие или склонность к одним и в то же самое время презрение к другим. оно основано на том, что лицеприятие не столько обращает внимание на внутреннее качество человеческого бытия, но на внешность человека, то есть на его одежду, его богатство, его положение, его популярность и так далее. В Новом Завете слово «лицеприятие» везде употребляемо в плохом смысле, как порок, как недостаток в поведении человека. Мы часто не замечаем, какой популярностью пользуется этот порок в мире, в котором мы живем. И это есть и в настоящем времени, и было в прошлом. Например, в притчах 24:23 сказано: «Иметь лицеприятие на суде нехорошо». А это значит, что во время разбирательства судебных дел предпочтение давалось и дается богатым или знатным, угождая лицу великого, уничижая бедного. Левит 19:15. Замечалось и следующее явление, о котором читаем в притчах 18:5. «Нехорошо быть лицеприятным к нечестивому, чтобы не спровергнуть праведного на суде». В данном случае, благодаря лицеприятию, нечестивый выигрывает, а праведник осуждается и страдает. Мы можем себе задать такой вопрос: почему этот порок, как в далеком прошлом, так и в настоящем, имел и имеет силу? Почему многие и многие подвергнуты этому греху? Одной из причин является корысть. В послании Иуды, в 16 стихе, сказано так: «Они оказывают лицеприятие для корысти», то есть для своей выгоды, материальной пользы и так далее. Таково лице и действие лицеприятия. Итак, взирать на лица – это значит практиковать в своей жизни и этот порок, то есть лицеприятие. Бог и лицеприятие. Возможно, для многих лицеприятие является благодетелью. Но если мы говорим о истинах Божьих, то нам следует обратить внимание на то, как Бог смотрит на это. Во второй книге Паралипоменон, 19 главе 7 стихе сказано: «Итак, да будет страх Господен на вас, действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего ни правды, ни лицеприятия». С этим согласуется и Новый Завет. Так в послании апостола Павла Галатам сказано: «Бог не взирает на лице человека». Галатам 2:6. А в послании апостола Павла к римлянам во 2 главе и 11 стихе сказано: «Ибо нет лицеприятия у Бога». Читая внимательно стихи Священного Писания, замечаем, как Бог увещевает человека всячески избегать этот порок. Так в книге Левит, 19 главе, 15 стихе, мы читаем такие слова: «Не делай неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему, и не угождай лицу великого, по правде суди ближнего твоего». В Новом Завете таковые слова направлены к главенствующим. Читаем: «И вы, господа, поступайте с ними», то есть со своими подчиненными, «также умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия». Ефесянам 6 глава, 9 стих. Нам очень часто кажется, что то или иное лицеприятие в жизни проходит совершенно незамеченным пред очами всемогущего Бога. Но будем помнить о том, о чем нам свидетельствует Священное Писание. Например, у пророка Малахии во 2 главе, 9 стихе, мы читаем следующие стихи, которые говорят о приговоре Божьем. «Зато и я сделаю вас презренными и униженными пред всем народом, так как вы не соблюдаете путей моих, лицеприятствуете в делах закона». Они возвышали великих и презирали простых, зато и сами стали презренными и униженными, как и сказал Бог в свое время. Воистину, что человек сеет, то и пожинает. Об этом говорит нам апостол Павел в послании к Колоссянам, 3 главе и 25 стихе. Читаем этот стих. «А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него, то есть у Бога, нет лицеприятия. Аминь».

0: На Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов сейчас 13 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: Мы продолжаем свою работу в эфире и приглашаем вас послушать проповедь Петра Викторовича Грубии.

0: Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
1: Мы в прошлый раз говорили, и я показывал вам план Ефесянам. Там есть две основные части – теория и практика. Первых три главы – это теория, кто есть Бог, кто мы. И вторые три главы, вторая часть, 4-6 глава. Итак, поступайте достойно звания, которое вы призваны. А звание, в которое мы призваны, говорится в первых трех главах. Объясняется, что это за звание, в которое мы призваны. Итак, есть теория и есть практика. Можно так грубо разделить. Об этом мы будем подробно говорить. Но давайте тогда вернемся к уроку, который у нас был в прошлый раз. Итак, первый текст, который мы рассуждали в прошлый раз. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы, непорочны пред Ним в любви». У нас было два вопроса в прошлый раз, которые мы обсуждали. Мы говорили, что это значит Бог и Отец. Почему они вместе? В прошлый раз мы говорили о том, что можно было бы сказать Бог или можно было бы сказать Отец. Но Павел нашел нужным в этой конкретной теме сказать Бог и Отец. Мы в прошлый раз говорили о том, что Бог, когда мы говорим Бог, мы рассуждаем о суверенитете, о всемогуществе, о возможности неограниченном, о всезнании, вездесущности. Это Бог. Но вторая часть и Отец. Отец говорит об отношениях особых. И как раз вот эти два качества у Бога, Бог и Отец, если Ветхий Завет больше акцентировал внимание на Бога, то Новый Завет акцент делает Отец. В нашем понимании Бога мы должны держать эти две истины, Бог и Отец, вместе. Если мы делаем перекос в ту или в другую сторону, начинается затруднение. И в конечном итоге, если мы перекашиваем сильно, начинается лжеучение, если мы не держим этот баланс, Бог и Отец вместе. Вы сейчас увидите, какое это имеет значение. В прошлый раз мы также говорили, что Бог благословил нас в небесах всяким духовным благословением в небесах. Вот все, что в небе есть, хорошее. Вот это принадлежит нам. Бог благословил нас всяким духовным благословением. Он достоин славы. Он достоин славы не просто потому, что Он благословил. Он сам по себе достоин славы и поклонения. Он Бог, которому заповедано «полюбите Бога всем сердцем». Это Бог, которому мы можем поклоняться, которому мы можем восторгаться. И даже если бы нас не было, и даже если бы Он нас не благословил, Он был бы достоин славы. Однако, тем более Он достоин славы, когда мы пришли в этот мир, мы видим этот мир прекрасный, мы видим, как мы чудесно устроены, мы узнаем о Евангелии, мы узнаем, что всяким духовным благословением Бог благословил нас в небесах. Это только начало жизни. И вот это благословение в небесах, это дает нам смысл, направление жизни. Мы понимаем, для чего мы живем. Это короткая жизнь перед рождением в реальную жизнь. По сути, как мы в прошлый раз говорили о том, что мы живем в своем прошлом. Это не настоящее. Наше не настоящее там со Христом. А мы живем в своем прошлом с тем, чтобы мы могли добровольно от сердца принять свое будущее. Вопрос, который у нас возник, который я вам задал как задание домашнее, заключается в следующем. Почему Бог так расположен к нам, что благословил нас всяким духовным благословением в небесах? Почему Бог благословил нам всех этим? Братья и сестры, вы думали об этом? Почему вдруг Он всякое духовное благословение? Все, что на небе есть, это все равно, как мы приехали в Америку. И все, что есть хорошего в Америке, все, о чем может человек в Америке мечтать, оно принадлежит нам лично. Вот это имеется в виду, что всяким духовным благословением нет ничего возвышенного, доброго, которое бы нам не принадлежало. Но почему Бог решил это нам дать? Вы думали об этом? У кого-то есть ответ? Почему Бог решил нас дать нам благословение? Почему Он нас благословляет всякое духовное благословение? Почему у Него такое расположение к нам? Пожалуйста.
2: Потому что мы во Христе.
1: Потому что мы во Христе, можно так сказать. Да, еще, потому что полюбил нас. Почему еще? Потому что мы его дети, да. Еще, пожалуйста. Потому что мы его дети. Давайте. А? Для славы своей. Да? Давайте посмотрим сам текст. Сам текст отвечает на этот вопрос. Я не просто его задаю. Текст говорит следующее. Он благословил нас всяким духовным благословением в небесах. Почему? Из чего это следует? Так как Он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Другими словами, Он дал нам все эти благословения, благословил нас на небесах всеми благословениями, которые есть на небе, потому что Он предназначил нас для особых отношений любви с самим собой. Потому что Он предназначил, Он избрал нас для особого служения, для особого места в небе, для особых, можно так сказать, особых отношений, любви, близких отношений. Потому Он даровал нам все это. Потому что Он предназначен, Он избрал нас для особых отношений, любви с Ним. Давайте зададим вопрос, который прежде всего, и мы вернемся к этим отношениям через минутку. Давайте мы вернемся к самому вопросу. Здесь в этом тексте начинается эта тема об избрании. Пожалуйста. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Обратите внимание, вот этот текст как раз вот тот трудный текст, хотя он сам по себе не трудный. И так как он нас благословил всяким духовным благословением в небесах, почему? Потому что Он избрал нас прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним любви. И у нас возникает вопрос, так как Он избрал нас. И вот здесь вопрос, кого Бог избрал прежде создания мира? Скажите, пожалуйста, кого Он избрал? Пожалуйста.
3: Братья и сестры, я рассуждаю вот на слова пастора и хочу немножко расширить эту мысль.
1: Только не надо расширять.
3: Настолько Бог великий, настолько Бог прозорливый, что Он предвидел, что когда мы услышим Слово Божие, мы его примем. Вот почему Он избрал нас. Не потому, что Он нас избрал, а других не хочет избрать. Потому что люди больше возлюбили тьму, нежели свет. Но Иисус пришел и пострадал за весь мир. Все люди до единого имеют право на прощение. Все люди имеют право на спасение. Но люди больше возлюбили тьму, нежели свет. И вот Господь провидящий еще нас не было, у Бога не существующее, как существующее. Он предвидел, что мы придем, родимся, будем, и мы примем Слово Божие охотно. И полюбим это Слово Божие. А полюбивши Слово Божие, мы полюбим правду Божию. Мы полюбим Бога Всемогущего. И Он наш Отец, потому что Он до нас родил. Он сотворил херувимов, серафимов, ангелов, когда было надо. И Он нас сотворил в свое время. Мы читаем евреям, Бог творит духов человеческих и огонь пламенеющий ангелами своими. До сих пор Бог творит. Но придет время, когда закончится. А пока Он нас избрал, потому что мы полюбили это Слово. Мы к Нему сделали шаг, а Он к нам сделал много шагов и делает каждый день, чтобы мы были с Ним в общении и Ему служили, прославляли Его.
1: Спасибо. Спасибо. Это уже надо аминь говорить и расходиться. Будем последовать. Спасибо, брат. Последуйте. Давайте мы посмотрим. Это тот момент, когда рассуждаете, чтобы вы это видели в тексте. Чтобы не получилось так, что я что-то вам навязал. Так первый вопрос. Брат предложил нам такой пространный ответ, очень хороший ответ. Давайте мы еще немножко поговорим. Он избрал нас, ибо, смотрите, как Он избрал нас в Нем. Избрал нас. Поэтому я вас очень прошу, не расширяйте, иначе мы будем по кругу ходить. Мы дойдем до всего этого. Остановимся, избрал нас. Кого нас? Что имеется в виду в тексте? Кого это нас? Пожалуйста.
4: Если взять Божье знание, то Бог знает уже всех нас, кто откликнется на Его зов, кто поверит в жертву Иисуса Христа. Он знает наперед. Откуда мы это видим? Например, Бог говорит такие слова. Когда в чреве зачаты были Исав и Иаков, то они еще не сделали ничего ни доброго, ни худого. Однако же Бог говорит, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Потому что Бог уже знает, как откликнется Иаков на его, так сказать, на слова Божьи, и как Исав поведет себя в жизни своей. Еще в 136-м псалме Давид говорит, зародыш мой видели очи твои. И еще там же говорит, в 136-м, в книге твоей записаны все дни жизни моей, когда их еще ни одного не было. То есть, Бог знает, как каждый из нас отзовется на Его зов, и кто поверит в жертву Иисуса Христа. Он знает наперед. И потому Если он знает, вот он нас избрал в Иисусе Христе. Только поэтому. Я так считаю.
1: Спасибо. Братья и сестры, знаете, когда-то я... Ну, была у меня такая беда. Никогда я на машине не ездил, но вот машина появилась. И она поломалась, и надо было ее ремонтировать. И где мне? Некому мне помочь. В Канаде находился, некому помогать. Что я сделал? Взял книжку. И смотрю, вот этот узел. И там в книжке написано, чтобы его поремонтировать, надо снять вот это, и это. И в этой последовательности. Я думаю, тоже мне умные книжки будут писать. Чего я должен вот это и это снимать? А я зайду с другого конца, и я на 10 запчастей сниму меньше. Но я зашел. Но потом я увидел еще какой-то болт, который мешает. И я тогда то снял, и то снял. И тогда я снял намного больше, 20 запчастей, а не 10. И когда я в конце второй раз, я думаю, что там в книжке написано? Есть последовательность того, как мы делаем, что мы собираем. Нарушаем последовательность, мы оказываемся в трудном положении. В вопросе избрания, предопределения трудность заключается в том, что мы не в том порядке рассматриваем вопрос. Есть определенный, как вот в машине или в другом механизме, есть последовательность. То же самое, когда мы рассматриваем вопрос, есть определенная последовательность в выстраивании аргументов. Если мы идем последовательно шаг за шагом, оно становится ясно. Но если мы берем начало и конец, связываем как будто ясно, мы пропускаем середину. Поэтому я вас очень прошу, включите вопрос, который у нас есть там. Поэтому прошу вас, братья и сестры, я по-русски спрашиваю, кого Бог избрал? Только на этот вопрос. Я знаю, что вы знаете больше. Я вас очень прошу, ответьте на этот вопрос согласно тексту. Что в этой главе говорится? Кого Бог избрал? Что в тексте сказано? Вот это я все, что хочу вас привлечь, не захватывать всю Библию. Захватите этот текст. Он избрал нас. Кого? Пожалуйста.
5: Поскольку написано здесь, что Бог избрал нас прежде создания мира, то Он избрал тех, которых сотворил, которых Он создал. И это избрание предлагает Он всем. А уже кто попадет под это избрание, вот кто услышит глас Его и отозвется, это уже совсем будет другое дело. А если прежде никого не было еще, прежде создания мира, Он это определил. А прежде создания мира Он положил в плане своем создать человека. И создал человека по образу и подобию своему. Вот. Поэтому, потому что так написано, то те, которые были созданы по образу и подобию Божию, они то и должны были это наследовать. Вот. Поэтому тех, которых Он создал, Он тем и предлагал свое избрание.
1: Хорошо. Пожалуйста, что вы видите в тексте?
6: Я хочу сказать коротко, что Бог того избрал, кого предузнал. Вот это и все.
1: Ага, это вы уже с Римлян берете. Держимся в пределах пока главы первой. В этом проблема, когда мы уходим по всей Библии. Все на своем месте, но в свое время. Нас, первое. Кого Он говорит нас? Давайте я прочитаю текст. Смотрите в текст. Кто-то знает, что в тексте, кого нас? Это очень важно. Посмотрите. 12 стих. «Дабы послужить к похвале славы Его вам, которые ранее уповали на Христа». Нам, которые ранее уповали на Христа. Итак, Павел говорит, что нас, он имеет в виду себя и евреев, которые ранее уповали на Христа. Есть это в тексте? А потом дальше говорит, а в начале, в первом тексте он кому говорит? Святым и верным во Христе Иисусе в Ефесе. Он обращается к Ефесской церкви. Итак, все, что текст говорит, евреи, которые верили ранее во Христа, и ефесские верующие. В данном случае, до сего текста это ефесские верующие, это верующие Ефеса. Это евреи, сам апостол Павел, и верующие люди, святые и верные в Ефесе. Это очень важно заметить, братья и сестры. Кто-то не согласен со мной, что это не этих имеется в виду. Евреи и святые и верные в Ефесской церкви. Это все, что в тексте сказано. Он обращается, мы, евреи, и вы, ефесяне, святые, верные Ефесской церкви. А как же остальные? До остальных дойдем. Но сейчас Павел разговаривает с ефесскими верующими. Он говорит, мы, ранее уповавшие на Христа, и вы, святые, верные во Христе Иисусе, в церкви Ефеса. Итак, он имеет в виду евреев и ефесян. Тогда возникает вопрос, что если это все, кого Бог предназначил прежде создания мира, тогда получается, что с остальными? Как остальных сюда привести? Значит ли это, что этот термин, что избрал нас в нем, исключает всех остальных, которые не упомянуты здесь? Как вам кажется? Израильскому народу и верующим в Ефесе. Но скажем еще, нас избрал нас, а к римлянам это относится? Конечно, они тоже верующие. В другом месте будет говориться о римлянах, в другом месте будет говориться о коринфянах, о том, что брат... То есть этот текст, хотя говорит, нас избрал прежде создания мира, но этот термин не предполагает, что только тех нас, которые здесь оговорены. Он поговорит

Бог сотворил их. Из них Он выбирает верующих Ветхого Завета, ефесских верующих. А остальные куда? Остальные остаются. А если они остаются, они погибнут. Вот здесь возникает проблема, которую изобрели люди. А проблема заключается в следующем. Есть такой, такой богослов Бекхоф. Это он написал систематическое богословие, которое является стандартным учебником во многих семинариях мира. И известный последователь Кальвина, это был мой учебник, по которому я проходил систематическое богословие. Мой преподаватель был Джеймс Пекер, звезда кальвинизма в мировом богословии. Я проходил по этому учебнику. Толстый учебник, много других. Он пишет следующее. Доктрина предопределения к погибели, естественно, вытекает из самой логики ситуации. Доктрина избрания неизбежно предполагает декрет о погибели. Есть премудрый Бог, обладает бесконечным знанием, определил от вечности спасти некоторых, тогда Он также определил не спасти других. Если Он решил избрать одних, то по этой же логике Он отверг других. Понимаете, что как здесь в этом пункте люди спотыкаются? Что если выбрали вот этих, а этих не выбрали, тогда те, которые не выбрали, сама логика ситуации, что эти выбраны, а те не выбраны, предполагает, что те, которые остались, они погибнут. Без Бога никто не спасется. На этой логике строится, что есть вот это двойное предопределение. Нас избрал к спасению, а других избрал к погибели. Но что очень важно для нас заметить, что для нас очень важно заметить, что сам текст ничего не говорит о других, которые предопределены и погибли. Текст говорит, что Он нас избрал, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Мы должны держаться текста. Логика нас уводит, и логика как будто правильная. Потому что если этих избрал, Он тех оставил. Так же. Но теперь давай мы начнем добавлять. Хорошо. Но верующий римской церкви, он имел в виду избрать? Ну, конечно же. А верующих коринфской церкви, он имел в виду избрать? Конечно же. А колоссян, и ефесян, и филиппийцев, он тоже имел в виду? Конечно, их надо сюда, в это число включить. Но там кто-то еще остался. А многих верующих на протяжении истории, он их имел в виду? Конечно, но в тексте не сказано. Все, что в тексте сказано, он разговаривает с ефесянами. Нас, евреев, ранее верующих, и вас, ефесян, Он избрал прежде создания мира. Но то, что Он говорит, что вы и мы избраны, это не значит, что остальные не избраны. Скажем по-другому. Вот сегодня на собрание пришло определенное количество вас. Скажите, а звали на это собрание больше или только этих вас только звали? Можно сказать, вот вы избранные, то есть вас позвали, и вы пришли. А остальные их что, не пустили? Их тоже звали? Ну, в силу определенных обстоятельств, кто по болезни, кто в отпуск, они просто не пришли. Но то, что они здесь, их здесь нет, еще не значит, что их не звали. Потому этот текст говорит, что Он избрал нас, обращаясь к ефесянам, еще не значит, что остальных не звал. Он разговаривает сейчас конкретно с ефесянами. Но при этом, если рассуждать, Он имел в виду и римлян, и коринфян, и нас с вами. Более того, здесь в послании Ефесянам Павел говорит о том, что Христос разрушил преграду, которая стояла между евреями и язычниками, чтобы и те, и другие имели доступ. А евреи и язычники – это какая часть мира, братья и сестры? Евреи и язычники – это и есть все. Поэтому можно сказать так, Он избрал вот эту часть, а эту оставил. Или можно сказать, что Он всех избрал. У нас возникают вопросы дальше. Если Он все избрал, почему они не спасаются? Но мы можем предположить, что все избраны. Быть святыми и непорочными пред Ним в любви. Все избраны. По какой причине? Они не следуют предназначению Божьему. Это другой вопрос. Но первое, мы вполне обоснованно можем предположить, что Он избрал всех. Посмотрите на эти тексты. Что Бог имел в виду? Бог имел в виду, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Итак, Бог любит весь мир. И Он отдал Сына за всех. Я сейчас к чему привожу эти тексты? С тем, что пока кто имелся в виду во Христе для избрания? Говорит, Бог любит всех. И дальше. Прежде всего, прошу совершать молитвы и прошения, моления, благодарения.

0: спасения за всех человеков, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. Почему это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу? Потому что Он любит всех, и потому который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Итак, мы видим, что Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Поэтому Он, если Он любит всех, значит, Он имел в виду всех. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы и прошения, моления, благодарения за всех человеков, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Я еще раз повторяю этот текст тем, чтобы провести следующий, параллельный. «Не медлит Господь исполнение обетованием, как некоторые почитают умедлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Итак, Он хочет, чтобы все спаслись, достигли познания истины, и Он не хочет, чтобы кто-либо погиб. Это очень важно, очень важная идея. «Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных». Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Обратите внимание на это, что Христос является Спасителем всех человеков. Или дальше. «Ибо явилась благодать Божья спасительная для всех человек». Я знаю, что люди скажут, другие, которые в это не верят. Всех человек имеется в виду всех избранных. Но смотрите, естественно, как текст читается. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Вы чувствуете, куда простирается благодать Божья? И с этим стихами что-то нужно делать. Если мы пойдем дальше в текст, мы увидим, что текст, что Он избрал нас в нем прежде создания мира, Он имеет в виду намного больше, намного шире картину. Я хочу обратить внимание вот на что. Он избрал нас, и под нас, Павел говорит, нас, ранее верующего Христа, и вас, ефесяне. Но читая дальше самой ефесяне, мы видим, что он имеет в виду и евреев, и язычников. Это, по сути, весь мир. Если мы пойдем за пределы ефесяна, мы увидим, и действительно Бог имел в виду всех остальных. Теперь я хочу обратить ваше внимание и задать вам вопрос. Что он избрал нас в нем? Это кого он избрал? Евреев и язычников. Ефесян и Павла и всех остальных. Если пойти дальше, этот круг очень большой, весь мир. У нас возникает вопрос, если весь мир избранный, то что же получается тогда? Неужели все будут спасены? Нет, не будут все спасены. Потому что Писание говорит, что будут погибшие. Будут те, которые отвергнут. Первая часть, что в этой части Бог создал в Адаме, создал всех нас. И когда Он творил Адама по образу и по подобию своему, в нем Он всех нас создал по своему образу и подобию. Тем самым потенциально Он нас всех предназначил к славе. Это первое. Он избрал нас. Но теперь следующий вопрос. Что значит избрал? Давайте повернем его по-другому. Для чего Он избрал нас? Смотрите текст, братья и сестры. Для чего Он нас избрал? Обратите внимание, не заканчивайте предложение там, где мы обычно заканчиваем. Прочитайте его до конца. Он избрал нас для чего? Святый. Мы говорим просто святый и непорочный. И обрываем фразу. А дальше что? Чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Чтобы мы были святы. Слово «святой» – это особенный, оригинальный, неповторимый. Чтобы мы были оригинальны, особенны, неповторимы. В чем? В том, как мы любим. Вы помните, какая первая и наибольшая заповедь закона? «Возлюби Господа Бога всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всей крепостью твоей». Это и есть назначение человека. Он для этого предназначил человека. В нем Он предназначил весь мир. Он избрал для того, чтобы мы были все оригинальны, неповторимы в том, как мы любим своего Создателя. Это очень важная истина. Очень важно обратить внимание на это, потому что и сейчас появилось движение, когда люди говорят, а вот определенные истины изучают люди. Приходит ко мне молодой человек и говорит: «Петя, вы ничего не понимаете. Вот избрание, суверенитет». И я себе думаю, вот этот молодой человек только вчера узнал то, что я уже знал лет 20 назад. И он сразу стал выше меня. Он же с высоты со мной разговаривает. И я заметил, что люди, которые начинают заниматься идеей предузнания, избрания, предопределения, и когда они действуют таким образом, что вот есть избранные, я здесь среди избранных, и вот есть неизбранные, и я говорю, вот эти вот, внизу там, болото, а я избранный. Когда развивается надменность, когда развивается такая возвышенная позиция, что я а другой, я особенный по отношению к ним. И когда люди становятся такими замкнутыми, они ведут себя, как будто бы они достигли особого духовного уровня, и это будет слишком большая трата времени спуститься с простым смертным. Это не есть избрание, о котором Павел говорит. Павел говорит, он избрал нас в нем, чтобы мы были оригинальны, святы, неповторимы в том, как мы любим. В том, как мы любим. Поэтому, если кто-то заявляет, что он избранный, он должен это доказывать не тем, что он знает много, а с тем, что он так любит, как никто не любит. Мы недавно, пару месяцев назад, наши братья встречались с братьями другой церкви, скажем так, и мы сказали эту позицию. Если вы верите в избрание, проповедуете так, что ваши члены церкви любили так, как никто не любит, что вы были оригинальны, особенны в том, как вы помогаете, насколько вы добры, как вы любите, а не в том, насколько мы надменны. Когда вы придите к нам хоть один раз в жизни услышите истину. Это надменность. Я наконец услышала истину, говорит девочка. Я наконец услышала истину. Какую истину? Что мы спасаемся благодатью Господа, а не своими делами. Как говорим, мы приехали. Всю жизнь об этом говорили. Наконец девочка узнала, говорит, каялась, принимала крещение. Наконец она это узнала. А где ты раньше была? Это позиция надменности, что я наконец узнала истину. И мы сказали, если вы верите, это хорошая идея. Но развивайте идею, чтобы ваша церковь была известна как люди, которые любят лучше других. Я бы хотел, чтобы наша церковь такая была. Чтобы наше избрание проявлялось в том, как мы относимся к людям. И тот, кто любит Бога, любит ближнего. Лицемер, ты говоришь, что любишь Бога, а ближнего не любишь? Наша любовь к Богу, особенность нас любви, проявляется как раз в том, как мы относимся к нашим ближним. И об этом текст говорит. Поэтому, когда мы говорим об избрании, если мы будем конкретно говорить, для чего мы избраны, в том, что мы были святы, оригинальны и непорочны, совершенны в том, как мы любим, к нам придет смирение. Мы можем знать много, но любить оригинально не так просто. И когда мы начинаем пробовать любить оригинально, неповторимо, так что с нас пример брали, вот здесь начинаются реальные трудности, и тогда нам приходит нищета духа. Количество доктрин изученных мы можем увеличить, и это знание, оно надмевает человека. А любовь назидает. Так вот, избрание прежде всего кого? Нас, ефесян, Павла, евреев, римлян, коринфян, нас с вами – евреев, язычников, весь мир. Важная истина. Для чего? И если бы акцент был поставлен для чего, у нас не было ни какого спора. Так мы избраны прежде создания мира, чтобы мы были оригинальны в том, как мы любим. Чтобы мы были особенны. Я хотел бы сказать так, что нет ни одного человека, ни одной церкви на этой земле, которая в полноте может выполнить эту истину сейчас. Это наше предназначение, которое полностью совершится в вечности, когда мы будем как Он, подобны Ему, когда мы будем иметь это прославленное тело, когда мы вступим в особо близкие отношения с нашим Творцом и Отцом, тогда это в полноте мы будем святы и непорочны в том, как мы любим. Это наша цель, и мы на пути к этому избранию, но мы понимаем, для чего мы избраны. Итак, все избраны, чтобы любить Бога. Все избраны. Но избраны для чего? Для того, чтобы особенным образом любить своего Творца, Отца. Вопросы есть к этой части? Мы пойдем дальше, чтобы ответить следующий вопрос, который вытекает из этого. Пожалуйста.
1: Святости, что они были отделенные, что они не заметили самого Бога и убили его. Фарисеи же предали его. Но они, что считали себя в любви, они были те, которые должны были показать миру свет, любовь, но они убили Бога. Вот ужасно вот это, когда люди, как бы занимая позицию святости мнимой, они просто практически не имели эту святость, потому что они думали, что они только любят Бога, и они правильные. И на самом деле Христа-то не узнали. Не узнали Христа.
0: Да, пожалуйста.
2: Откуда это избрать? Это же не просто
0: Правильный вопрос.
2: Не просто как-то вот это.
0: Правильный вопрос. Что если вопрос ставить, знаете, как когда-то, вряд ли еще в те времена, Брежневу говорили, что мы ж тебя, к отцу подари барана. Он говорит, выбирай, какой тебе надо. А он говорит, у тебя же один барон, как его выбирать? Он говорит, ну и что, ты у нас тоже один, но мы тебя выбираем. Это правильно замечено, что если выбирать из числа всех, то эту часть выбрали, а это осталось. И тогда логически получается, что те, которые не избраны, куда они пойдут? Погибель. Без Бога они не спасутся. Но если предположить, что из всего творения только человек создан по образу и по подобию Божьему, и из всего творения ангелы, архангелы, какие там еще существа существуют, они, только человеку заповедано поклоняться никому больше, кроме самого Бога. Поставлено расстояние между Богом и человеком, нет. Человек напрямую только Богу должен поклоняться. Из всего творения только человек избран для этих особых отношений. Об ангелах говорится, что это только служебные духи, которые посылаются для тех, которые надлежит наследовать спасение. А о нас написано совершенно другое. Когда к Корнилию пришел ангел, он ему сказал, пошли человека к Петру, и он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Но он не мог эти слова сказать, потому что это право даровано человеку. И написано, ангелы желают проникнуть в тайну. Эту тайну Господь для нас открыл. Итак, если избрать, если мы говорим среди людей, то получается, это логика. Но если Бог избрал людей, человека, среди всего творения, тогда все становится на свое место. Но у нас возникает вот какой вопрос. Если все избраны для этих особых отношений, то как получается так, что некоторые погибают? Вот это очень важный вопрос. Хорошо, мы согласимся, я смогу убедить вас, приведу тексты, вы согласились. Но а как объяснить, что вы же знаете, люди все-таки погибают? Хотя они избраны Богом для особых отношений с ним. Пожалуйста.
3: Единственное, ну как говорится, человек сотворен Богом со свободной волей. И вот он может захотеть, а может не захотеть. Бог избрал всех. Но Христос говорит, как? Я хотел вас собрать, как птица птенцов под крылья свои, но вы не захотели. Вот весь ответ. Не захотели.
0: Спасибо.
3: Избраны все, а кто-то не хочет.
0: Спасибо, но тогда у меня следующий вопрос есть, что избраны все, но кто-то не хочет. Но мы же все верим, что все, что происходит в этом мире, происходит по воле Божьей. Верим это, братья и сестры? И без воли Божьей ничего не бывает. Так если Бог хочет, чтобы все собрались, спаслись, пришли к познанию истину, как человек своей свободной волей может противиться воле Божьей? Тогда что, вы хотите сказать, что Бог не суверен? Если Бог суверен, и Он держит под контролем весь мир, все человечество, то как человек может чего-то желать вопреки суверенитету Божьей? Здесь получается у нас или Бог не суверен, но если Он суверен, тогда человек не может ничего выбирать, у него нет свободной воли, потому что все подчинено суверенитету Божьему. Братья и сестры, как мы решим этот вопрос? Конечно, у него свободная воля, но как она у него появилась? Человек, когда согрешил, он потерял все, в том числе свободную волю. Но если даже мы предположим, что у него есть свободная воля, тогда получается, Бог не держит под контролем своим, значит, что-то в жизни происходит, то, что не по его воле. Или Бог не суверен, или человек не имеет свободной воли. Как согласовать? Пожалуйста, ответьте.
4: Бог в своем суверенитете предопределил человеку быть свободным.
0: Бог в своем суверенитете предопределил человеку быть свободным. Вы можете привести реальный пример, когда на самом деле возможно такое противоречие? Я вам скажу так. Я одному мальчику говорю, дистанцию держи между машинами. А он что? Не держит. Ударил. А кто ремонтирует? Папа. А что потом, после этого? Опять ездит. Ваши дети что делают? Вы имеете полный суверенитет не дать им машину? Больше их не пустить. Если мы сказали делать так, да, они все равно поперек делают. И что вы с ними делаете? Продолжаете миловать. Я помните, я вам рассказывал, мне как-то показательно был этот пример, я как-то был у Александра Ильчининова, и вот это его мальный внучек пришел, и он только встал попить воды, деловое такое собрание у нас, а он лезет на этот стул. Он говорит, это дед сидит здесь, садись рядом. А он все равно туда начинает кричать, так и на этот стул ходит. И как Саша не пытался, он его снял, он уже пытался его наказать, он все равно вылезает туда. Вы думаете, чем закончилось? А? Угадайте. Куда посадили, на пол? Не, а да, конечно. Просто дядя Саша пошел, взял себе другой стул. А внук сел на тот стул, на который он хотел. Значит ли это, что в дяде Саше нету суверенитета или власти над своим внуком? Есть. Но там проблема. Это его внук. И он добровольно в своем суверенитете отступает, потому что это необходимо. Без этой милости этот внук станет калекой. Он не доживет до своего совершеннолетия, если будет по суверенитету отец и дедушка поступать. В этом и загадка, что Бог в своем суверенитете, если Бог в своем суверенитете разрешает человеку иметь свободную волю, так нет никакого противоречия. Кстати, на этой встрече, когда наши братья встречались, вот там одну статью мы обсуждали, о том, что если допустить, что у человека есть свободная воля, то вектор, как-то там умно сказано, вектор между суверенитетом Божьим и свободной волей сдвигается в эту сторону. И я говорю, братья, ну какой вектор, какая вселенная? Если в вашем доме есть песочница, я отец суверен в своем доме, у этого ребенка есть песочница, в которой он полностью имеет полное право переставлять игрушки, как он хочет. Он не может тыкать все, что ему вздумается, в розетки или пользоваться определенным инструментом, топором или ножом. Но в песочнице этот ребенок полную свободу имеет. И от того, что он имеет в этой песочнице свободную волю, это никак не нарушает мою свободную волю, мой суверенитет. Если человек имеет свободную волю в ограниченном каком-то пространстве, ну неужели от этого вектор сдвигается во Вселенной? Зачем это так накалять? Есть реальные случаи жизни, где можно сказать то и другое. И суверенитет на своем месте. И свободная воля на ребенка на своем месте. Есть реальные примеры, которые помогают. Можно без конфликта решить этот сложный вопрос. Пожалуйста, кто-то хотел еще сказать. Пожалуйста.
5: Братья и сестры, Иисус Христос пострадал до смерти и смерти крестной. И Господь поставил его превыше всего главой церкви. У него одна невеста – церковь, которая идет точно по его стопам. Ну, если мы посмотрим на земле, то в Средней Азии имели много невест. В Чечне тоже издали закон, мужчин погибло очень много. Имели тоже, значит, несколько невест. Ну, в Турции тоже самое имеют много невест. И гаремы организовали. Не о том я говорю. Я говорю о том, что Иисус Христос имеет одну невесту. И Господь поставил его главой церкви. Кому обращается, и вот Петр показал нам, что часть взята избрана, это и есть церковь Иисуса Христа. И когда Петр или кто-то из братьев женился, он не брал невест всего мира, и не брал себе невест 5-6, он брал одну единственную невесту. Так вот, Иисус Христос имеет одну единственную невесту, которая идет точно по его стопам. За 6 тысяч лет, ну, 7 тысяча разменена, точно не знаю, сколько прошло, но я думаю, что миллионы людей приняты Иисусом Христом в Церковь Христов. Вот мы читаем Ефесянам, значит, 1 глава. «В нем и вы, услышав слово истины благовествования вашего спасения, и уверовали в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Здесь говорится о тех людях, которые запечатлены Духом Святым. Потому что было сказано: «Я крещу вас водою», а он будет крещить вас Духом Святым и огнем. Вот Деяния апостолов в 19 главе, я тоже прочитаю.
0: Брат, подождите, мы далеко уже уходим от Ефесян. Я вас очень прошу. Это далеко сильно. Это сильно далеко. Мы уже в Деянии апостолов, сейчас мы будем говорить о крещении Духом, это сильно далеко. Ну, вопрос, смотрите какой. Помогите мне вот каким вопросом. Суверенность и свободная воля. Если человек избирает, значит Бог не суверен. Или у человека нет свободной воли. Вопрос в этом сейчас. Мы сейчас до этого дойдем. Это очень хорошая мысль, но мы сейчас дойдем до него. Кстати, как зовут вас? Я не помню ваше имя.
5: Владимир.
0: Брат Владимир. Как вы думаете, суверенитет Божий и свободная воля? То ли у человека нет свободной воли, то ли у Бога нет суверенитета, если происходит этот конфликт. Мы здесь еще находимся, хорошо. Мы еще не там, не в 13 стихе.
5: Хорошо, я отвечу. Значит, человек создан со свободной волей. Если человек дает место Богу, ангелы Божии работают над ним, производят хотение Божие. Если человек дает место сатане, злу всякому, то работают демоны. Человек – морально свободная личность, имеет право выбирать себе все. Как только перешагивает порог вечности, то там кончается его право. Там будет право Божие. Здесь демократия, народная власть, а там будет теократия, Божья власть. Поэтому воля свободная, выбирай все, что хочешь. И как я уже сказал, что Бог избрал и призвал того, кто полюбил Его Слово, кто полюбил Его учение, кто полюбил Бога. Вот такое мое мнение.
0: Спасибо. Я хочу обратить внимание, помните, мы только что говорили о суверенитете Божьем. Если человек избирает по своей воле, вопреки воле Божьей, значит, или Бог не суверен, или человек не имеет свободной воли. Одно из двух, если все происходит по воле Божьей. А человек может поступать вопреки воле Божьей, значит, что-то здесь не то. Сколько раз я хотел собрать вас, как птица птенцов, и вы не захотели, и что? Я не собрал. И тогда есть богословы, которые говорят, значит, если бы Бог хотел, Он бы их собрал. Но если Он их не собрал, значит, Он не сильно хотел. И таким образом строится логика. И люди, в самом деле, если Бог чего-то хотел, кто может остановить Его волю? А если кто-то остановил Его волю, поступил по своему произволу, то значит, Бог не сильно хотел. Вот это логическая ловушка. Здесь очень важно, братья и сестры, остаться в пределах откровения, потому что есть вещи, которые мы можем логически рассуждать, что это значит, но есть у нас островки откровения, мы не все можем логикой вычислить, поэтому у нас есть откровение. Откровение говорит, я столько раз хотел собрать, как птица птенцов, вы не захотели, я не собрал. Писание говорит, что он хотел, эти не хотели, и он не собрал. Все, что мы должны сказать, что Бог хотел, эти не хотели, и дело не состоялось. Как это может быть, мы не знаем. В этом тайна. Но откровение говорит, что Бог хотел. Не может быть у нас никаких вопросов, что не хотел. Он хотел, человек не хотел, и Бог отступил. До конца мы поймем эту тайну вечности. Но отчасти, смотрите, когда мы приводили примеры, что вот когда у отца есть маленький сынок, который влезает на стул и просит, чтобы сделать вопреки воле отца, в конечном итоге отец отступает. И то, что он отступает, не значит, что у него нет суверенитета или власти заставить ребенка. Мы говорим, что отец остается при суверенитете своем, при своей власти, но и ребенок остается. Но откуда я взял, сказать, это вы взяли из жизни, эту иллюстрацию? Обратите внимание, что я ее не просто придумал. Это тот текст, на который я в самом начале обращал внимание. Павел заложил это в тексте самом. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. И вот здесь проблема. Когда люди увлекаются, что Бог только Отец, это все равно простит. Мой отец, смотри, сколько раз прощал. Тогда это проблема. Люди злоупотребляют благодатью Божьей. Но когда люди увлекаются Богом, есть определенные церкви, которые претендуют на исключительную истину. При этом они подчеркивают, что Бог, Бог, все во всем Бог. И вы увидите, очень редко употребляет слово «отец». Павел говорит, подходя к этой доктрине, он объединяет два понятия вместе. Бог и отец. Бог представляет всемогущество, суверенитет Божий. Отец представляет отношения. Это две стороны одной и той же личности. И эти два характерные особенности Бога уравновешивают личность Бога, и тогда это возможно. Если бы мы говорили только о Боге суверенном, всемогущем, человек не смог бы поступать вопреки его воле. Но поскольку речь-то идет о Боге и Отце, тогда вступает в силу вторая часть Бога. Почему человек может противиться воле Божьей? Потому что Бог не просто суверенный судья, Он еще и Отец. И как раз вот эта часть Отца позволяет человеку многое делать по своему произволу. Здесь Христос нам рисует картину, которую не понимали фарисеи. Они знали Бога, совершенного, суверенного, всемогущего. И когда грешники шли, и они не понимали, почему Христос с ними дело имеет, Он им рассказал притчу о блудном сыне, или точнее, об отце. И когда сын захотел уйти, отец говорит, иди. Когда отец, сын только подумал возвращаться, отец бежит ему навстречу. И там не работает так, что Бог, что он действует как Бог. Скажем, я его предопределил, я его предопределил, что он немножко походил в мире, а потом вернется. Если бы было так, он бы с холодным таким лицом сидел бы в доме и ждал. Ну что, пришел? Я так и знал, что ты придешь. Но картину, которую рисует Христос, это то, что фарисеи не понимали. Он говорит, когда еще сын был далеко, выбежал отец навстречу. Он бежит на востоке, отцы не бегают. Они сидят чинно. Но здесь Христос описывает радость отца. Не радость Бога, радость отца. Другая грань Бога. Он бежит навстречу, обнимает его, принимает. Оденьте лучшую одежду у него. До того, как сын извинился, он прощает его. Вот это та вторая сторона Бога, которую не знали фарисеи. И им Христос рассказывает. Вот об этом речь ведет здесь Павел. Если мы будем говорить о Боге, о своем гуще суверенном, мы не сможем понять, как человек может поступать вопреки своему избранию. Но когда речь идет «благословен Бог и Отец», Это одновременно. Тогда возникает возможность, что хотя избраны все, но не все поминуются Богу. Потому что это же самый Бог. Открылся сейчас, в последнее время, говорит Сыне, Он открылся как Отец, и это будет до времени. Он будет работать в этом мире как Отец до определенного времени. Когда закончится это время, вот это окно отношений закроется. Когда последний войдет, это окно закроется. И будет суверенный, всемогущий все, Бог все во всем. И дети Его, которые вовремя вошли через эту дверь. Так, братья и сестры, я хочу обратить внимание, что это вопрос избрания всех, и в то же время не все спасаются, не все повинуются. Это напряжение решается таким образом, что Он есть Бог и Отец. Я вас очень прошу, когда вы рассуждаете об этом, не теряйте вот эту взаимосвязь. Потому что, как правило, когда люди вас смущают, они будут вам говорить о Боге. Они будут цитировать текст из Ветхого Завета, из Нового Завета, где о чем будет говориться? О том, что Бог суверенный, всемогущий, святой, неприступный. Они намеренно будут отделять одну часть Бога от другой. Они намеренно об Отце не будут говорить. Здесь же Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Именно Бог и Отец – Бог всемогущий, Он мог предопределить и избрать прежде создания мира. А Отец, эта часть, определила отношения. Его сердце толкнуло всемогущество Бога, чтобы Он сделал этот величайший замысел реальностью. Братья и сестры, есть до этого места? Есть у нас вопрос?
4: Как понять Римлянам 9 глава, где говорится о сосудах, которые приготовлены на день гнева?
0: Сосуды, которые приготовлены на день гнева. Вопрос возникнет таким образом. И мы сейчас подробно не сможем рассмотреть. Есть текст, который есть сосуды гнева, приготовленные для сосуды гнева. И логика здесь вот как работает, что есть определенные люди, которые прежде создания мира Богом приготовлены, чтобы на них показать свой гнев. Ну, можно объяснить по-другому. Например, мы читаем о римлянам, которые сами по себе не знали Бога, но то, что можно знать о Боге, а и было явно для них, но они не приняли. Как они не заботились, имели Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму. Так что они стали. И там перечисляются определенные грехи, которые делают их лишенными здравого смысла. И мы можем сказать, что человек, которому Бог являет свою благодать, есть истинный свет, который посвящает всякого человека, приходящего в мир. Каждый человек получает свет. Но если человек отвергает этот свет, если он игнорирует откровение Божье, в чем бы оно ни проявлялось, он постепенно становится сосудом гнева. Не потому, что он приготовлен для этого, но потому, что он идет этим путем. Помните,

0: 2 часа дня по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа выйдет в эфир 15-минутная страничка «Слушай, молись, размышляй». Медленное чтение Священного Писания с целью, чтобы каждый мог присоединиться в молитвенном рассуждении. После этого прозвучит христианское хоровое пение и 2 передачи «Дело всей жизни» и «Темы дня».

отвечая своему народу, Господь скажет: «Я посылаю вам хлеб, молодое вино и масло для того, чтобы вы насытились. И больше я не позволю другим народам насмехаться над вами. Я удалю от вас северное войско и изгоню это войско в землю бесплодную и иссушенную зноем. Его передние ряды я сброшу в Восточное море, а задние — в Западное море. И пойдет от них зловоние, и поднимется от них смрад, потому что они сделали много зла. Не бойся, земля, радуйся и веселись, потому что Господь совершил великие дела. Не бойтесь, дикие животные, потому что зеленеют степные пастбища. Деревья приносят свои плоды, инжир и виноградная лоза одаривают обильными плодами. Радуйся, народ Сиона, веселись о Господе твоем Боге. Он даст тебе осенний дождь в праведности. Он пошлет тебе обильные дожди, осенние и весенние, как бывало прежде. И наполнятся молотильные площадки зерном, и переполнятся давильни молодым вином и маслом. Я воздам вам за те годы, отвечает Господь, в которые пожирала урожай подбирающая саранча, грызущая, поедающая и пожирающая саранча. Это было мое великое воинство, которое я послал на вас. Досыта будете есть и насыщаться, и славить имя Господа, вашего Бога, который совершил чудеса для вас. И мой народ больше не испытает позора. Тогда вы узнаете, что я среди моего народа Израиля, и что я Господь, ваш Бог, и нет другого. И мой народ больше не испытает позора. И после этого я изолью духа моего на всех людей. Ваши сыновья и дочери будут пророчествовать. Вашим старцам будут сниться сны, и ваши юноши будут видеть видения. На слуг и на служанок моих я изолью в те дни моего духа. Я покажу чудеса на небесах и на земле. Кровь, огонь и клубы дыма. Солнце превратится во тьму, а луна в кровь перед тем, как наступит великий и славный день Господа. И каждый, кто призовет имя Господа, будет спасен. На горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, спасение для уцелевших, кого Господь призовет.

отвечая своему народу, Господь скажет: «Я посылаю вам хлеб, молодое вино и масло для того, чтобы вы насытились. И больше я не позволю другим народам насмехаться над вами».

«Я удалю от вас северное войско и изгоню это войско в землю бесплодную и иссушенную зноем. Его передние ряды я сброшу в Восточное море, а задние — в Западное море. И пойдет от них зловоние, и поднимется от них смрад, потому что они сделали много зла».

бойтесь, дикие животные, потому что зеленеют степные пастбища. Деревья приносят свои плоды. Инжир и виноградная лоза одаривают обильными плодами.

«Радуйся, народ Сиона! Веселись о Господе, твоем Боге! Он даст тебе осенний дождь в праведности. Он пошлет тебе обильные дожди, осенние и весенние, как бывало прежде. И наполнятся молотильные площадки зерном, и переполнятся давильни молодым вином и маслом».

«Я воздам вам за те годы, — отвечает Господь, — в которые пожирала урожай подбирающая саранча, грызущая, поедающая и пожирающая саранча. Это было мое великое воинство, которое я послал на вас. Досыта будете есть и насыщаться, и славить имя Господа, вашего Бога, который совершил чудеса для вас. И мой народ больше не испытает позора».

тогда вы узнаете, что я среди моего народа Израиля, и что я Господь ваш Бог, и нет другого. И мой народ больше не испытает позора».

и после этого я изолью Духа Моего на всех людей. Ваши сыновья и дочери будут пророчествовать. Вашим старцам будут сниться сны, и ваши юноши будут видеть видения. На слуг и на служанок Моих я изолью в те дни Моего Духа.

я покажу чудеса на небесах и на земле. Кровь, огонь и клубы дыма. Солнце превратится во тьму, а луна в кровь перед тем, как наступит великий и славный день Господа. И каждый, кто призовет имя Господа, будет спасен. На горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь. Спасение для уцелевших, кого Господь призовет.

Отвечая своему народу, Господь скажет: «Я посылаю вам хлеб, молодое вино и масло для того, чтобы вы насытились. И больше я не позволю другим народам насмехаться над вами. Я удалю от вас северное войско и изгоню это войско в землю бесплодную и иссушенную зноем. Его передние ряды я сброшу в Восточное море, а задние — в Западное море. И пойдет от них зловоние, и поднимется от них смрад, потому что они сделали много зла. Не бойся, земля. Радуйся и веселись, потому что Господь совершил великие дела. Не бойтесь, дикие животные, потому что зеленеют степные пастбища. Деревья приносят свои плоды. Инжир и виноградная лоза одаривают обильными плодами. Радуйся, народ Сиона, веселись о Господе твоем Боге. Он даст тебе осенний дождь в праведности. Он пошлет тебе обильные дожди, осенние и весенние, как бывало прежде. И наполнятся молотильные площадки зерном, и переполнятся давильни молодым вином и маслом. Я воздам вам за те годы, отвечает Господь, в которые пожирала урожай подбирающая саранча, грызущая, поедающая и пожирающая саранча. Это было мое великое воинство, которое я послал на вас. Досыта будете есть и насыщаться, и славить имя Господа, вашего Бога, который совершил чудеса для вас, и мой народ больше не испытает позора. Тогда вы узнаете, что я среди моего народа

Птица во тьму, а луна в кровь перед тем, как наступит великий и славный день Господа. И каждый, кто призовет имя Господа, будет спасен. На горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, спасение для уцелевших, кого Господь призовет.

Нашу программу продолжит христианское хоровое пение. Через 15 минут слушайте программы «Дело всей жизни» и в конце часа «Темы дня».

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачи «Дело всей жизни» и «Темы дня».
1: «Дело всей жизни». Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
2: Его называют апостолом язычников, хотя он не входил в число 12 апостолов Христа. Более того, участвовал в гонениях против его последователей, искренне веря, что творит богоугодное дело. Но после одной знаменательной встречи он не только сам стал христианином, но и в течение последующей жизни создал многочисленные христианские общины. Его послания составляют значительную часть Нового Завета и по сей день вдохновляют, наставляют и помогают верить.
1: Дело всей жизни. Апостол Павел.
2: Павел, еврейское имя Савл, родился в начале первого века нашей эры на территории современной Турции, в городе Тарсе, в одном из крупнейших центров эллинистической культуры. Савл происходил из колена Вениаминова и, вероятно, был назван в честь принадлежавшего к тому же колену библейского царя Саула. Отец Павла был фарисеем. Об этом упоминается в книге «Деяния апостолов». И сам Павел был воспитан как фарисей, в хорошем смысле этого слова. Фарисеи были благочестивые люди, люди, хранившие древние традиции Ветхого Завета. Павел собирался стать раввином, то есть учителем, и с этой целью он учился у знаменитого раввина Гамалиэля, который был патриархом фарисеев. Это был тот самый Гамалиил, который предупреждал Синедрион не выступать против христиан, не преследовать учеников Иисуса. Отец Павла был римским гражданином, и Павел, соответственно, унаследовал это положение. В то время лишь немногие жители провинции Римской империи обладали статусом гражданина. С этим, вероятно, связано наличие у Павла римского имени, латинского «паулюс», то есть «маленький». Впоследствии, называя себя наименьшим из апостолов, в первом послании к Коринфянам Павел, возможно, обыгрывал смысл своего имени.
3: «Ибо я наименьший из апостолов, и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию».
2: Павел был самым ревностным среди других учеников в школе Гамалиила. Когда он узнал о расправе над Стефаном, исповедовавшим христианскую веру, то пришел туда и, чтобы показать, что он сочувствует этой расправе, сторожил одежду палачей, которые бросали камни в первомученика. Но, может быть, в тот момент, когда умирал Стефан, в душе у Савла шевельнулось сомнение. Почему эти люди, эти последователи Иисуса Назарянина, стоят так твердо? И, быть может, чтобы заглушить свои сомнения, он отправляется в Дамаск, чтобы там, в корне, в колыбель, в зародыше, задавить новое движение назарян, так называли тогда последователей Иисуса. И здесь, по дороге в Дамаск, с ним произошло поразительное чудо. Савл сам об этом вспоминает так.
3: «Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: „Савл, Савл, что ты гонишь меня?“ Я отвечал: „Кто ты, Господи?“ Он сказал мне: „Я Иисус Назарей, которого ты гонишь. Бывшие же со мною свет видели и пришли в страх, но голоса, говорившего мне, не слыхали. Тогда я сказал: „Господи, что мне делать?“ Господь же сказал мне: „Встань, иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать“. А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мною за руку привели меня в Дамаск. Некто Анания, муж благочестивый, по закону одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и, подойдя, сказал мне: «Брат Савл, прозри!» И я тотчас увидел его. Он же сказал мне: «Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел праведника и услышал глас из уст Его, потому что ты будешь Ему свидетелем перед всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса».
2: Он навсегда запомнил те слова: «Савл, Савл, зачем ты меня гонишь?», который говорил ему Иисус. Савл понял, что Христос отождествляет себя со своей церковью. И здесь было начало его великого учения о церкви как о теле Христовом, как о полном единстве братьев и сестер. Так Савл Изгонителя стал проповедником Христовой истины. Первые ученики Иисуса были простыми, обычными людьми. Они точно и верно, не примешивая ничего своего, донесли до нас благую весть, добрую весть, Евангелие. Но чтобы это служение совершилось по всей полноте, чтобы о Христе узнали не только иудеи, должен был прийти новый человек, человек ученый, вооруженный богословской мыслью и силой Божьей. Наряду со знанием Торы из Нового Завета, очевидно, знакомство Павла с общими местами греко-римской культуры того времени, философии, литературы, религии и, прежде всего, риторики. Павел был гением, крупнейшим мыслителем, первым христианским богословом, первым христианским мистиком, который рассказал о своем опыте. Сам Господь отправил его к язычникам. Когда в городе Антиохии создалась первая смешанная община, первая церковь, состоявшая из евреев и греков, сирийцев и италийцев и других жителей этого многонационального города, надо было устраивать эту общину на единых началах. И братья отправили туда Савла. Антиохийцы ждали его прихода. Они ожидали увидеть какого-то особенного человека, потому что слышали, что он был гонителем церкви, и они знали, что его обратило какое-то чудесное видение. Его приход, вероятно, вызвал некоторое разочарование, потому что на вид Савл был невзрачным, небольшого роста, рано полысевшим. На первый взгляд он казался незначительным, но, присмотревшись к нему, можно было увидеть огонь, который горел в его глазах. Это была несгибаемая натура. Человек, никогда не видевший Иисуса Христа во дни его земной жизни, он видел его внутренним зрением. Христос обещал, что после того, как закончится его земная жизнь, он будет невидимо присутствовать среди людей и открываться им через Духа Своего, через Утешителя, Заступника. Так оно и было. Последователи, которые не видели земного лица Христа, видели его глазами веры. И Павел был первым из тех, кто рассказал об этом опыте. Чувство близости Христа у него было настолько реальным и обостренным, что казалось, Христос вот-вот вновь придет на землю. Поэтому апостол стремился быстрее донести миру спасительную весть. Павел обходил сначала малоазийские города, потом вышел на берег Европы со своими спутниками, проповедовал в Македонии, потом стал спускаться по Балканским отрогам на юг, побывал в Афинах и основал церковь в Коринфе. По существу, все восточное Средиземноморье было охвачено его проповедью. И так он действовал вплоть до мировой тогдашней столицы, вплоть до Рима, где он и окончил свои дни мучеником. Жизнь Павла была очень нелегкой. Сам он так писал об этом в одном из посланий.
3: «Я был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу.
2: Несмотря на все это, усталый, измученный трудами апостол Павел оставался верным и стойким союзником Иисуса Христа. Он был влюблен в Него, очарован им, им только и жил. Он так в этом признавался.
3: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение».
2: Павел готов был умереть, чтобы быть со Христом, но он должен был людям, иудеям, и эллинам, и варварам, всем. И Павел отдал свою жизнь на служение. Он не только проповедовал, он был первым организатором христианских общин, то есть церквей. Они назывались «экклесии», значит, «народные собрания». Крестив людей, приобщив их ко Христу, он не оставлял церкви без внимания. Идя дальше, он продолжал руководить, посылал к ним христиан, обменивался с ними письмами, писал послания верующим разных городов. Вот из этих-то посланий и сложилась почти вся вторая основная часть Нового Завета. 14 посланий носят имя апостола Павла. Многие люди были к нему глубоко и искренне привязаны, и Павел отвечал им такой же нежной любовью.
1: Дело всей жизни. Апостол Павел.
2: Вся жизнь апостола Павла до обращения, по его глубокому убеждению, была заблуждением и вела к осуждению. Благодать Божия помогла ему освободиться от обмана. И с этого времени апостол Павел старается лишь быть достойным Божьей благодати и не уклоняться от своего призвания. Он сознает, что нет и не может быть речи о каких бы то ни было заслугах перед Богом, потому что все дело Его милости.
3: «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, с прошением и благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе».

Здравствуйте, уважаемые друзья-радиослушатели! В эфире музыкальная программа «Радио Церкви». Сегодня вы услышите песни в исполнении Лесси Бондаренко. Если у вас возникнут какие-либо вопросы по поводу сегодняшней программы, пишите нам по адресу, который мы дадим в конце нашей передачи.

На этом наша программа, дорогие друзья радиослушатели, закончена. Если у вас возникли какие-либо вопросы, посылайте их по следующему адресу. Музыкальная студия Радио Церкви, почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841. Напоминаем, что в сегодняшней программе прозвучали песни в исполнении Леси Бондаренко. Прощаемся с вами, до следующей встречи, пусть Господь вас благословит.

0: На нашем радио звучит проповедь Александра Кирилловича Сипко. По ее окончании слушайте программу «Христианское пение. Записи прошлых лет».
1: Люди рассказывают удивительные пути, какими Бог работал с ними, какими Бог вел их к себе. И вы знаете, глядя на зал частенько, не только здесь, в других местах, я вижу лица людей, и по их лицам можно определить реакцию. Одни роняют слезы и благодарят Бога, что у Бога так много разных путей. Другие внимательно слушают и желают сориентироваться и определить, что это такое. Они так улыбаются и думают, ну, очередная сказка. Вот чего-то на себя там натащил, вот чего-то себе выдумал там, сочинил эту историю. Ну, как это можно пережить то, что вот рассказывает этот человек? Друзья, дорогие, я хочу сегодня сказать, особенно тем, которым трудно поверить в эту перемену. Я никого не сужу, я никого не хочу, так сказать, обвинять или посмеяться над таким человеком. Я когда-то тоже был таким. Вопрос вот в чем. Чтобы это пережить и испытать, нужно сделать шаг и попробовать. Некоторые просто не хотят. А вот когда первый раз предлагают попробовать рюмку, сигарету, наркотик, ну почему бы не улыбнуться и не сказать, слушай, да зачем оно нужно, все это? А вот нет. Какая-то сила изнутри толкает, иди попробуй. И человек идет и пробует, и попадается в сети. А когда говоришь, пойди попробуй, чтобы Бог тебя освободил, какая-то сила держит и говорит, да не надо, зачем тебе это все? Не правда? Это правда, друзья. Я очень хотел бы, чтобы сегодня наш вечер, вот последний в этой палатке, я уверен, я надеюсь, это так и будет, чтобы в этот вечер ты понял и увидел, что причина того, что ты сегодня не с Богом, осталась лично в тебе. Что Бог сделал все, Бог совершил все. И причина, что ты не спасен, причина, что ты не освобожден, причина, что ты идешь путем погибели, она в тебе. То есть ты сам добровольно избрал этот путь. Я хочу, чтобы сегодня наш вечер как раз на этом и закончился. Поэтому тема его «Ищите Господа, когда можно найти Его». Это слова, взятые из книги пророка Исаии, 55 глава, 6 и 7 стихи. Давайте прочитаем. 55 глава, пророк Исаия, 6 и 7 стихи. «Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив». Ищите Господа, когда можно найти Его. Девятый вечер, 9 разных тем, 9 разных вопросов. Мы вместе с вами здесь слышали, рассуждали, вникали, спрашивали. И вот заканчивается серия этих встреч, и как бы итог, который Бог, подводя всем этим встречам, сегодня конкретно, ясно, определенно говорит. Мне кажется, не предлагает, а говорит. Мне кажется, не предлагает, а настаивает. Мне кажется, не предлагает, а предупреждает. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Один крестьянин у себя на гумне дома потерял бумажку 50 рублей. Он не был богатым человеком, и для него 50 рублей были деньги, как и сегодня для многих, пенсия, месячная пенсия. И, конечно, будучи небогатым, он сделал все, чтобы найти эту бумажку. Он перевернул все свое гумно, перевернул там и сено, и тюки, и все на свете. И на третий день нашел эту бумажку. Конечно, он был счастлив. Через время он попал на евангельское служение вместе с женой. Она была христианка, он пошел туда. Вернувшись после собрания домой, он говорит, слушай, дорогая, в общем-то мне собрание понравилось, но я не знаю, как найти вот Христа, как уверовать. Она говорит, милый мой, если бы ты с таким усердием искал Господа, как ты искал 50 рублей на твоем гумне, ты давно бы уже нашел Христа. И это слово запало в его сердце, и он скоро стал христианином. Друг дорогой, если бы ты с таким усердием, с таким желанием искал Христа, как ты ищешь развлечения, как ты ищешь возможность еще раз отдаться греху и насладиться всей этой грязью его порока. Если бы ты с таким усердием искал Господа Иисуса Христа, я говорю сегодня словами той женщины, ты давно нашел бы его. Он открылся бы тебе, и ты сегодня был бы с ним. Слово Божие говорит, ищите Господа, когда можно найти его, призывайте его, когда он близко. Слово Божие говорит нам, это было в жизни Давида, который сказал сыну своему Соломону, если будешь искать его, то найдешь его. Друг дорогой, Господь никого еще не обманул. Это мы можем не выполнить свои договоры, свои условия. Потому что не понимаем до конца, что не все в наших руках. Я договаривался вчера с одним человеком встретиться здесь в 5 часов. И всякий раз себе говорю, нужно добавлять, если все будет хорошо. И частенько забываем, и опаздываем потом, и приходится извиняться. Потому что мы не в состоянии выполнить даже самое малое, если Бог нам не позволил. Но если Господь сказал, что ищущим Он откроется, и ищущий Его найдет Его, Господь никого не обманул. Действительно, душа такая находит Господа, потому что Господь идет навстречу. Итак, дорогие друзья, ищите Господа, когда можно найти Его. Господь открывается лично в жизни человека. Господь открывается через друзей. Господь открывается через служение. Господь открывается через Слово Его, которое, возможно, ты приобрел здесь и читаешь его. Сегодня вновь опять подошел человек, и так это с такой иронией, опять говоря о том, что вот все продается здесь. Ему там сестры предложили, ну хорошо, мы можем тебе дать книгу жизни даром. Пожалуйста, возьми, это то, что нужно тебе для спасения, а я в ней и не нуждаюсь. Друзья дорогие, спасение Евангелия, если ты ищешь, ты можешь найти его. Господь еще никого не обманул. Ищите Господа, когда можно найти его. Я предвижу, что сегодня сидят у нас в зале некоторые и хотели бы задать вопрос. Ну хорошо. Господь говорит, ищите меня и найдете. Вы говорите, что ищущему Господь открывается. Я верю. Я поверил, что Господь ищущему выходит навстречу. Я в числе ищущих. Я ищу его, я хочу встретиться с ним, но почему-то до сих пор у меня ничего не получается. Почему-то до сих пор я еще не встретился с Господом. В чем причина? Или слово неправо, или что-то не так. Об этом я и хочу поговорить сегодня, друзья, в наш последний вечер. Почему это происходит? Книга Второзакония, 4 глава, 29 стих. «Но когда ты взыщешь Господа Бога твоего, то найдешь Его, если будешь искать Его всем сердцем твоим». Это первое условие, которое я хотел бы, чтобы сегодня оно было начерчено Духом Святым в твоем сердце, дорогой друг. Дело все в том, что сегодня люди по-разному ищут Господа. Люди по-разному сегодня ищут истину. И делают многие одну большую ошибку, что Господа хотят найти просто разумом своим, отключив сердце и не подключая его. Вы знаете, это называется просто пополнением своей головной энциклопедии. Это просто, так сказать, желание познать, желание что-то нового, желание, может быть, не оказаться среди верующих простачком. Я хочу его понять, я хочу найти его, я хочу узнать о нем. Но если сердце мое молчит, если сердце мое не тревожит меня, что я грешник, если сердце мое не подсказывает, что истинная причина искания Господа заключается в моем спасении, друзья дорогие, мы вряд ли найдем Господа. Я хочу, чтобы сегодня мы поняли, Господа нужно искать не просто глазами, Господа нужно искать не просто разумом, Господа нужно искать сердцем. И вы знаете, когда мы действительно ищем Его сердцем, тогда Он выходит навстречу, и мы находим Его. Люди сегодня, чтобы узнать о Господе, они занимаются исследованием. Многие люди сегодня перечитывают множество разной литературы, чтобы как-то узнать о Господе. Многие люди копаются в научных открытиях, переворачивают целые тома разных научных достижений, ища Господа. Друзья дорогие, не там ищем, не в той куче копаемся, не то перелистываем, не то переворачиваем. Господа нужно искать сердцем. И вы знаете, Слово Божие говорит, Он недалеко от каждого из нас. Господа нужно искать в самом себе, вокруг себя, в своей жизни, в Слове. Но искать Его нужно сердцем, дорогой друг. Об этом мы читаем много в Священном Писании. Вы знаете, я уже говорил об этом, что один из космонавтов прилетел, вернувшись, сказал, Бога нет, я его там не видел. А вы знаете, это заявление похоже еще на что? Если бы кто-то сегодня залез на телевышку в своем городе, ну, представим здесь в Мариуполе, на самую высокую точку над городом залез, посмотрел, оглянулся и заявил бы на весь мир, кроме Мариуполя больше нет ни одного города на земле. Что бы о нем подумали? Ну, ненормальный, правда? Друзья дорогие, Бога искать нужно не разумом, не тем, что только видит наше око вокруг себя. Ищите Господа всем сердцем, и вы найдете Его. Я уже говорил здесь однажды, что у человека, требующего доказательства бытия Бога, я хочу попросить сегодня об одном. Если хочешь, чтобы доказать бытие Бога, друг дорогой, можешь принести сегодня сюда и дать нам килограмма два любви. Можешь принести нам ведерко терпения и раздать его тем, которые не имеют и в этот вечер. Можешь это сделать? Нет. Есть вещи, которые не взвешиваются, есть вещи, которые не измеряются, есть вещи, которые сердцем принимаются и через веру в Бога, через Слово Его. Поэтому Слово Божие говорит, ищите Господа всем сердцем. Это первое, на что я обращаю внимание. Проверь себя, дорогой друг, пришедший сегодня на это служение. Проверь себя, ходящий сюда все эти вечера. Почему ты приходил? Почему ты слушал? Почему ты был эти вечера здесь? Проверь себя честно перед Господом. Действительно ли ты хотел найти Его? Действительно ли сердце твое настолько встревожено, ты понял, что ты на опасном пути? Действительно ли ты хотел получить прощение грехов? Если нет, тогда первое, что не делай, не обманывай себя. Друг дорогой, не нужно Господа искать только для пополнения своих знаний. Если будешь искать Его всем сердцем, то найдешь Его. Проверь себя, и да поможет тебе Господь в этот вечер сделать этот шаг, шаг от сердца, и ты найдешь Его. Я уверен, ибо так говорит Слово. Второе, дорогие друзья, на что я обращаю внимание. Люди часто ищут Господа, но найти не могут. Люди часто говорят об этом, но, констатируя факт, говорят, я не могу Его найти. В чем причина? Может быть, среди нас есть категория таких людей. Искать Господа нужно искренне и без всякого лукавства. И вот вопрос, проверь себя, дорогой друг. Ты ищешь Господа, ты имеешь Библию, купил ее или приобрел, тебе подарили, ты ходил на эти служения, проверь свое сердце. Ты искренне желал встретиться с Господом или нет? Почему я задаю этот вопрос? Я задаю его по одной простой причине, ибо в Евангелии сегодня много есть примеров неискреннего искания Господа. Я напоминаю эти примеры. Ирод, царь, когда-то искал Господа. Ирод, царь, искал. Но зачем искал? Он говорит своим людям, пойдите, он сказал, это волхвам, пойдите, разведайте, точно узнайте, где младенец. Я хочу пойти поклониться ему. Читающие Библию знают, что это не искреннее искание было Иисуса Христа, правда?

вот эти 9 вечеров, ходя сюда на эти служения, проверь себя. Ты искренне приходил, чтобы Господа найти? А может быть, ты приходил, чтобы здесь увидеть что-то в жизни верующих, чтобы осудить, сказать, чтобы уловить проповедника, чтобы где-то как-то каверзным вопросом кого-то смутить? Если ты искренне искал Господа, ты найдешь Его. Поэтому вопрос опять: зачем ты приходил? Действительно ли ты хочешь найти Господа? Он никого еще не обманул. Мы имеем еще один пример. Однажды Иуда искал Господа. Он пришел в Гефсиманский сад и искал Иисуса. Зачем искал? Искал, чтобы дать Ему поцелуй. Искал, чтобы сказать, обращаясь к Нему, назвать Его Равви, Учитель. Но мы знаем, почему Он искал Иисуса. Он искал, чтобы через этот поцелуй предать Его. Друзья дорогие, это очень важный вопрос сегодня. Зачем мы пришли? Зачем? Почему мы здесь? Слово Божие говорит, если искренне будем искать, то мы найдем Его. Представьте себе заблудившегося человека где-то в лесу, заблудившегося человека, ребенка где-то в незнакомом городе, когда он плачет и кричит, когда он повторяет это слово «мама» и «папа», когда он ищет помощи и защиты. Скажите, пожалуйста, его искание искреннее или нет? Оно искреннее. Он заблудился, он в страхе. Он понял, что он погибает, он пропал. Он ищет папу и маму и плачет искренне. Друг дорогой, твои искания Господа искренние или нет? Как бы хотелось, чтобы сегодня каждый, пришедший сегодня сюда, мог проверить свое сердце. Действительно ли ты осознал все твое положение? Действительно ты увидел, что ты стоишь на краю пропасти? Еще один шаг, ты оборвешься и погибнешь навсегда. Действительно ли ты сознаешь, что единственный, кто может спасти тебя, кому ты должен кричать, это Христос, распятый на кресте? Проверь сегодня себя, дорогой друг. Искренне ищущих Господь не оставляет без ответа и дает им найти себя. Проверим, почему я здесь? Почему я прихожу? Что меня влечет и что я хочу? Вспомним, есть один пример в Евангелии замечательный, из жизни Закхея, который тоже хотел видеть Иисуса. Он искал Его, он искал встречи с Ним. Он был мал ростом, и чтобы все-таки увидеть Его и повстречаться, забегает вперед толпы, влазит на дерево, и Господь видел его искреннее желание. Проходя, останавливается и говорит: «Закхей, сойди скорее с дерева, мне надобно быть у тебя в доме». Он видел это искреннее желание Закхея найти Иисуса. Нам иногда говорят: а зачем выходить вперед? А зачем на показ молиться? А зачем вслух молиться? А кому это надо? Друг дорогой, когда Закхей решил найти Иисуса, когда он понял, что в жизни что-то не то, в жизни ненормально, я должен его найти, я должен принять его, ему было все равно. Он забежал вперед толпы. Что там говорили, что там думали, подумай, что начальник, ничего. Более того, залазит на дерево, его стали видеть все, которые были там. Может, кто-то смеялся, может, кто-то пальцем показывал, что-то выкрикивал, ему было все равно. Он хотел видеть Иисуса. Это было искреннее искание. Дорогой друг, если ты понял, что тебе нужен Иисус, что ты погибаешь, не задавай этих вопросов. Зачем выходить? Зачем вслух молиться? Пусть Закхей сегодня стучит в твое сердце вместе со Христом. Он искренне хотел видеть Иисуса, и ему было все равно, что говорили вокруг. И Господь вышел ему навстречу и дал ему то, в чем так нуждался Закхей. Друг дорогой, возможно, ты сегодня сидишь и говоришь: а что скажут друзья? А что скажут на работе? Будут смеяться, не поймут. Друзья, Закхею это было все равно. И работа его, и положение его, и средства, которые скопил. И когда Господь вошел в его жизнь, тогда все перевернулось. Он принял истину и говорит: половину имения моего раздам нищим, а если кого обидел, воздам вчетверо. Господь нашел его, Закхей встретил Христа и получил прощение. Некоторые люди, чтобы как-то успокоить себя, говорят: ну, неужели уж я такой грешный? Я ничего такого страшного не сделал, я никого...

не убил, я никого не ограбил. Ну, что касается моей личной жизни, это вопрос другой. И люди этим самым, или дьявол, людей останавливает в этом искреннем искании Господа, в этом искреннем искании спасения. Подумай сегодня об этом, дорогой друг. Может быть, ты один из тех, который понял, что я неискренне искал Господа. Я приходил сюда по другой причине. У меня не было искреннего желания найти Его, и поэтому я не нашел Его еще. Если в этот вечер ты искренне помолишься Богу, если искренне пожелаешь найти Его, ты найдешь Его, дорогой друг. Следующее. Библия говорит, Бога искать нужно всегда, а не тогда, когда нам выгодно. Это еще одна из причин, почему люди иногда не находят Господа. Потому что ищут, когда выгодно, когда удобно, когда трудно, когда нужно. А Библия говорит, ищите всегда. Я не хочу сегодня никого обижать. Это действительно один из путей, которыми Бог приводит человека к покаянию. Это пути трудностей, переживаний, скорбей, болезней, страданий. Люди больше тогда приходят к Богу, люди быстрее находят истину. Это один из ключей, которым Бог открывает сердце грешника. Но я хочу, чтобы сегодня каждый проверил себя, когда ты ищешь Бога, когда ты Ему молишься, когда ты к Нему обращаешься, когда Он тебе нужен, дорогой друг. Может быть, только тогда, когда кольнуло в боку, тогда, Господи, помоги, если ты есть. А когда перестало колоть, тогда, Господи, я и без тебя, в общем-то, ничего себя чувствую. Проверь сегодня себя, дорогой друг. Подумай об этом. Если ты ищешь тогда, когда тебе трудно и тяжело, тогда ты ошибаешься, ты не найдешь его. А сколько есть у нас друзей, знакомых, которые поступали точно так? Они говорили, Господи, если ты спасешь меня от этой беды, если ты пошлешь мне здоровье, если ты оставишь моего сына, мою дочь, мою жену, если, наконец, меня возвратишь к жизни, я даю обет служить тебе, я буду служить тебе, я пойду в церковь. Бог услышал, Бог уврачевал, Бог избавил от беды. Где ты сегодня, дорогой друг? Ты пришел к Нему или нет? Или, получив здоровье, ты забыл твой обет? И ты так и остался на тех полях греха, продолжаешь жить той грешной жизнью. Друг дорогой, если мы ищем Бога, когда только больно, когда только трудно в этой жизни, мы не сможем найти Его так, как должно. Проверь сегодня, дорогая душа, пришедшая сюда на это служение. Почему ты ищешь Бога, как ты Его ищешь и что ты хочешь от Бога? Важно, чтобы мы сегодня поняли, Бога искать нужно всегда. И тогда, когда трудно, и тогда, когда тяжело, и тогда, когда в жизни скорби, и тогда мы в жизни имеем радостные дни. Ибо Господь нам нужен, друзья, не для того только, чтобы помочь нам в нашей беде. Господь нам нужен, чтобы нас спасти. Не будем уподобляться детям, которые приезжают на выходные дни к своим родителям. Приезжая, привозят детей и пустые кошелки. И говорят, папа и мама, посидите с нашими детишками выходные дни, а мы съездим. Вернемся завтра в воскресенье вечерком, ну и мы там сумочки поставили. А у тебя в огороде там помидорчики, огурчики. Может, мамочка, что-то там ты. Ну, короче, ты поняла. Вот так люди иногда приходят к Богу, дорогие друзья. Приходят, когда трудно, приходят, когда тяжело, приходят со своей пустой кошелкой и ждут, что Бог наполнит, и на этом искание заканчивается. Ищите Господа всегда. Чтобы Его найти, вы должны это сегодня понять. Друг дорогой, я снова задаю тебе вопрос. Ты искал, говоришь, Господа и до сих пор не нашел. Проверь свое сердце, как ты Его искал, для чего ты искал, всегда ли искал, или когда было трудно, когда было тяжело. Ищите Господа, говорит сегодня Слово Божие, всегда. Еще одно, это близкое с этим. Многие люди ищут Господа для земных благ. Многие люди хотели бы, чтобы Господь был в их жизни, но только для земных благ. Вы скажете, как это можно? Два библейских примера. Евангелие Иоанна рассказывает нам в 6 главе автор этого Евангелия. Толпа искала видеть Иисуса. Она переправилась через море, нашли Его, и Господь им вынужден был сказать, что «Вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, а потому, что ели хлеб
и насытились. То есть вы ищете меня для земных благ. Вы ищете меня из-за земных нужд. Вы не ищете для своего сердца и для души. Вы ищете только для земной жизни. Господь вынужден был это сказать. Другой пример. Приходит женщина ко Христу и говорит, она его тоже искала. Искала найти его. Она проделала путь, спросила, где он, пришла, нашла его. У нее была нужда, но какая? Господи, у меня есть просьба к тебе. Я искала тебя и вот нашла. У меня есть просьба. Когда придешь в царствие твое, пусть мой сынок один сядет по правую сторону, а другой по левую сторону. Господь говорит, не знаете, чего просите? Я не пришел для этого. Не цель моего прихода устраивать эти царства и рассаживать всех на престолы. Друзья дорогие, если мы ищем Господа для земных благ, тогда проверим сегодня себя. Это должно быть важно для нас. Мы не сможем тогда найти Господа, дорогие друзья. Мы не должны думать, что Бог – это спасательная служба на пляже. Мы не должны думать, что Бог – это скорая помощь. Мы не должны думать, что Бог – это кредитор, который может давать нам деньги взаймы. Мы не должны думать, что Бог – это завсклад, который, когда мы придем туда, мы можем очень хорошо отовариться. А многие люди хотели бы сегодня Бога представить именно так. Это следующее. Проверь себя, дорогой друг. Почему ты здесь? На каких путях ты хотел найти Бога? Если действительно в твоей жизни было желание встретиться с Богом, но только потому, чтобы здесь твою жизнь устроить тебе, Господь для этого не приходил. Он не приходил устроить нашу земную жизнь. Он пришел спасти наши души. И если ты будешь его искать для души, ты найдешь его, дорогой друг. Ты найдешь, и он придет к тебе и даст тебе и прощение, и спасение. Еще одно. Искать Господа нужно среди живых. Вы знаете, что делает мир сегодня? Мир пытается сравнять всех пророков. Мир пытается сравнять все религии. Мир пытается свалить все в кучу и сказать, ну, дорогой друг, копайся в этой куче, и что найдешь для себя приемлемо, тем и утешайся. А Библия говорит, ищите Господа среди живых. Ангел у гроба сказал, что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Друзья дорогие, пророков сегодня много, религий сегодня много, направлений сегодня много, спасителей сегодня тьма тьмущая на белом свете. А мы говорим, наш Спаситель Иисус Христос, единственный, который на фоне всех этих пророков живой. И что бы люди сегодня ни говорили, как бы они ни смешивали в кучу всех пророков, над ними все равно встает Иисус Христос и говорит, «Я имею ключи ада и смерти. Я живу, и вы будете жить». Поэтому, дорогие друзья, ищите Господа не среди мертвых, не среди земных каких-то деятелей. Ищите Его среди живых, и Он откроется вам, и вы найдете Его. Так говорит Священное Писание. Если последуете тому, то вы найдете Его. И еще просто перечисляю некоторые моменты, которые важно знать для тебя, дорогой друг. Почему Слово Божие говорит «Ищите Господа, когда можно найти Его?» Это удивительное предупреждение. Когда можно найти Его? Я хочу сказать, сегодня можно найти Его. Я хочу сказать, в этот вечер можно найти Его. Я хочу сказать, сегодня день спасения. Сегодня день благодати. Сегодня проповедуется Евангелие. Но придет время, когда дверь спасения будет закрыта, и ты не сможешь найти его. Вспоминайте библейское повествование о Ное и о потопе. Бог сказал Ною построить ковчег, потому что мир был осужден и приговорен к потопу. Ной был благочестивый человек. Он начал строить ковчег и этим проповедовать суды Божьи. Я представляю, что его жители, друзья, соседи ходили, смеялись, крутили у виска, называли его ненормальным человеком, потому что, ну как это может быть потоп? Ну как ты в этой лодке спасешься? Наверное, что-то у тебя с головой, старик Ной. Ходили, смеялись, а Ной потихоньку продолжал строить. И вдруг в один прекрасный день, когда Ной, животные, семья его, под слову Бога, вошли в этот ковчег, написано, двери закрыл сам Бог.
открылись окна небесные, отверзлись подземные источники, и пришел потоп. Я понимаю и уверен, что многие кинулись к этим дверям. Многие стали кричать, многие стали умолять: «Дедушка Ной, открой! Мы просим прощения, мы каемся, мы теперь видим, что ты правду делал!» А Ной только оттуда мог сказать: «У меня нет ключей для двери. Не я их закрывал, их Бог закрыл. Я не могу открыть, все кончено. И ваши крики, и ваши вопли, это все бесполезно теперь, друзья. Я очень сожалею, но все кончено, я не могу вам помочь». Друзья дорогие, вы можете сегодня смеяться, вы можете за кого угодно принимать проповедующих Евангелие, поющих, рассказывающих о том, как Бог прощает. Это ваше право, это ваше дело. Одно хочу сказать. Близко время, когда дверь спасения закроет не пресвитер церкви, не проповедник, не дирижер, закроет Господь. Закроет дверь, и тогда ты будешь плакать и кричать, но будет поздно. Ищите Господа, когда можно найти Его. Я в одном убежден, люди все поверят, ибо так написано, всякое колено земных, небесных и преисподних, они преклонятся перед Богом. Но преклонение многих будет не потому, что они спасутся, а потому, что должны будут признать власть Бога над собой, находясь в муках ада. Друзья дорогие, ищите Господа, когда можно найти Его. Сегодня еще дверь открыта. И второе, пока можно найти Его, пока в тебе сознание, дорогой друг. Ты видел когда-нибудь человека, который находился в бессознательном состоянии? Его хотели привести в чувство, может быть, били по щекам, умоляли: «Открой глаза, скажи хоть что-нибудь, ну скажи последнее слово, ну пожалуйста, хоть на минутку приди в себя». А он, ничего не говоря, не приходя в себя, сделал последний вздох, и на этом все кончилось. Дорогой мой друг, когда будет твой последний вздох? Где будет твой последний перекресток? Когда ты произнесешь твое последнее слово? В какую минуту твое сознание будет последний раз светлым? Ты об этом знаешь? Ты можешь сегодня сказать каждому из нас, когда это случится? Я думаю, нет. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко говорит Слово Божие. Дорогой мой друг, это последнее, на чем я хочу закончить и сегодняшний вечер, и наши встречи. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Проверь сегодня себя, дорогая душа, почему ты была здесь? Как ты искала Господа, искренне или нет? Для чего? Если взыщешь Его всем сердцем, то найдешь Его. А времени осталось совсем немного. Один человек путешествовал в горах, заблудился. Была кромешная тьма и ночь, и он уже не надеялся на спасение. И вдруг вдали заметил огонек. Собрался с последними силами и к этому огоньку. Приходит, и там был старый монастырь. И в окне светился огонек. Он постучал туда, вышел настоятель этого монастыря. Этот несчастный, уже замерзавший, истощенный, обессиленный, попросился на ночлег. Настоятель говорит: «Нету свободных мест, только моя келья. Если согласен, можешь там посидеть, отдохнуть». Он согласился, зашел в эту келью, и потом стал готовиться отдыхать. На столе там стояла свечка, лампадка, и у этой лампадки лежал череп, человеческий череп, кость. И в зубах была зажата записка. Ему стало очень интересно, любопытство. Он вытащил эту записку и там прочитал такие слова: «Я был таким, как ты. Скоро ты будешь таким, как я». Это все, что было там написано. И эти слова, они кольнули в его сердце. Это была правда, от которой ни я и никто из нас не отмахнемся. И сегодня умершие, и кости, и череп, они мне и тебе говорят: «Я был таким, как ты. Скоро я и все мы будем такими, как этот череп». Что скажешь тогда? Дорогой друг, сегодня вечер, последний здесь, будет сейчас дано время
найти Господа. Не просто головой, не просто разумом найти Его сердцем. Если чувствуешь, что Господь стучит в твое сердце, если чувствуешь, что Он призывает тебя, отбрось все. Отбрось все человеческое. Отбрось все то, что сегодня тебя будет держать. Приходи и скажи: Господи, даже до конца не понимаю, но сердцем хочу найти Тебя. И мы верим, что Господь поможет. Вопросы. Почему, когда Иисус сказал Петру: «Иди по морю», и он пошел, но потом через время начал тонуть? В чем причина? Ответ есть, когда Господь сказал ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Весь вопрос, дорогие друзья, в том, что мы иногда разумом верим, на словах верим, доходит до практической стороны нашей жизни, вера наша кончается. То есть говорить о вере хорошо, рассказывать, что я верю, хорошо, а вот сделать практические шаги веры, и вот здесь тогда многие из нас говорят: «Верю, Господи, помоги моему неверию». Иисус умирал на кресте, просил простить людей. И когда разбойник один покаялся, он сказал: «Ныне же будешь со мною в раю». Но затем еще 40 дней являлся. Как это понять? Друзья дорогие, «ныне же будешь со мною в раю» вовсе не определяло, что сию минуту. Ныне он получил прощение. Сию минуту он получил прощение. Но слово «ныне» заключало в себе смысл того, что некоторые говорят: в этом веке, в этом поколении или как. Вопрос не в том. Слово «ныне» там имело совсем другое значение. То есть: ныне, прощая тебя, ты будешь со мною в раю. Это был ответ Господа для разбойника, который покаялся. Можно ли впускать к себе в дом представителей сектантских вот направлений, тех, которые, ну, не приносят Евангелие? Здесь упоминаются опять свидетели Иеговы. Ну, написано так: кто приходит к вам в дом и не приносит всего учения, то есть учения Евангелия, того не принимайте, не приветствуйте. Так написано. Но чтобы определить, стоит принимать вот людей этого толка, я думаю, что мы достаточно говорили уже на наших вечерах. Если сегодня представители направления свидетели Иеговы не признают Троицы, отвергают божественность Христа, отвергают душу, говорят об аде по-своему, то, дорогие друзья, я думаю, что приходящих ко мне в дом я таких принимать не буду, ибо Евангелие учит совсем другому. В книге «Исход», 20 глава, написано: «Не делай себе никакого кумира, изображения не поклоняйся». А почему много в мире людей, которые поклоняются? Ответ на этот вопрос, друзья, самый простой – непослушание. То есть люди не хотят слушать Бога. Бог сказал через Слово Свое, как нам жить, как вести себя, а мы сказали «нет». То есть слушать не будем, повиноваться не будем. Это то, что происходит и в семьях сегодня. Родители просят детей не делать чего-то, не грешить, остановиться, а они не слушаются. Точно такая ситуация и здесь. Объясните, пожалуйста, место из Библии, книга «Исход». Здесь написано «Бытие», я думаю, это ошибка. «Исход», 17 глава, 11 стих, где написано: «Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, опускал, одолевал Амалек». Сопоставьте это с книгой «Исход», 17:12, где написано, что руки Моисея отяжелели, подложили камни, и Ор, Аарон держали эти руки, и тогда Бог давал победу. Дорогие друзья, я думаю, что здесь нет никакого противоречия. Дело было не в помощниках, дело было не в тех, которые поддерживали руки Моисея, а дело было в руках Моисея. Бог действовал через него, и поэтому абсолютно ничего не менялось. Хотите пример тому? Христос въезжает в Иерусалим на осле. Встречающие его люди постилают ветви на дорогу, по которой идет осел. Скажите, пожалуйста, ветви кому принадлежали? Христу или ослу? Наверное, Христу, не ослу, правда? Поэтому если там Моисей был главная личность, то Бог через него являл. Хотя в данном случае Аарон и Ор, они в качестве вот этого ослика содействовали служению Моисея. Есть одна молитва Франциска Ассизского, там такие слова: «Господи, я не могу сделать то, что сделал милосердный самарянин. Помоги мне сделать то, что сделал его ослик».
Бог знает мысли человека, знает ли сатана мысли человека? Да, Бог знает мысли человека, некоторые мысли читает или знает и сатана. Это мое мнение. Но всех мыслей он не может знать, потому что это ему не дано. Все ли грехи нужно исповедовать перед человеком? Перед Богом нужно исповедовать все. Грехи нужно исповедовать перед Богом. Так написано. Я могу исповедовать и перед человеком, то есть пойти, открыть свое положение, состояние и вместе с ним помолиться, чтобы Бог простил мои грехи. Какие пророчества должны еще исполниться до пришествия Христа? Читайте книгу Откровений, там вы найдете много еще пророчеств, которые должны исполниться. Это все, что связано с человеком греха, который должен открыться. Это все, что связано с вопросами восхищения церкви и всех последующих событий. Все, что связано с Божьими судами, это все то, что мир ожидает исполнения вот этих пророчеств. Расскажите, пожалуйста, последовательность грядущих событий. Я просто коротко перечисляю. Восхищение церкви, великая скорбь, суд живых народов, тысячелетнее царство, суд великого белого престола. Зачем, если Бог знает о нас все, значит, наша жизнь предопределена, зачем проповедовать? Дорогие друзья, Бог знает о нас все, но проповедуем мы за тем, чтобы вы все узнали о Боге. Бог знает о мне и о тебе все, дорогой друг, и даже тот, который первый раз пришел сегодня сюда. Но мы проповедуем Евангелие, чтобы ты узнал все о Боге, чего Бог хочет от тебя и что тебя ожидает после смерти. За этим мы проповедуем. Мы проповедуем, чтобы ты узнал, что для тебя есть еще возможность спастись, что Иисус Христос умер на кресте за твои грехи, и ты можешь принять Его как Спасителя, покаяться и получить дар жизни вечной. Я же не помню всех моих грехов. Как я могу в них покаяться? Их и не нужно вспоминать. И сколько бы ты их ни вспомнил, ты все равно что-нибудь пропустишь. Бог все равно тебе напомнит больше, чем ты запомнил сам. Бог знает всю нашу жизнь. И самый большой грех людей – это неверие. Мы должны покаяться в нашем неверии Богу, в нашем отвержении Его. А все другие грехи, друзья, это следствие нашего неверия. И если мы поверим Богу и придем к Нему как блудные сыны, Бог простит нам все наши согрешения. Возьмите разбойника, который покаялся, Господь говорит, ныне же будешь со мною в раю. Он не сказал ему, ну хорошо, ты каешься, я тебя снимаю сейчас со креста, пойди хотя бы один раз попастись, иди исповедуй свои грехи, принеси десятину, вот, но потом уже придешь, и я что-то тебе дальше скажу. Бог все знает, Бог все прощает, поэтому не нужно их перечислять. Как должен вести себя верующий человек в повседневной жизни или по единому принципу «моя хата с краю»? По этому принципу живет этот мир. Верующий человек, принимая принципы Евангелия, принимает совершенно другую жизнь. И принципы жизни христианина следующие. Не о себе каждый заботься, но о ближнем, о другом. Делай добро всем, а наипаче своим по вере. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Вот принципы Евангелия, принципы жизни христианина, дорогие друзья. После смерти человека отмечают 3, 9, 27, 40 дней, так называемые поминальные дни. Расскажите, пожалуйста, об этом. Мы не участвуем в этих поминальных датах в том плане, как участвуют люди православного толка. Мы ничего не вкладываем в эти дни, потому что после смерти исправить ничего нельзя, дорогие друзья. Хотя мы можем по приглашению быть на этих датах, но мы должны говорить истину, читать Евангелие и говорить о том, о чем учит Христос. Ничего не исправить нельзя ни через 3 дня, ни через 9, ни через 40, ни через год. Не поможет пропуск, который ложат в руки, который кладут на лоб умершему, что посеял человек, то и пожнет. Мы должны это знать. И не тешить себя надеждой, что после моей смерти, если я не покаялся, кто-то может за меня покаяться, и я буду спасен. Исключено, Слово Божие не учит, и не дай Господь, чтобы кто из вас обманулся. Где еще на земле не проповедано Евангелие? Брат тоже прочитал этот вопрос, и вот был бы компьютер здесь, сейчас бы набрали и узнали, где еще не проповедано. И у меня нет такой информации, друзья, возможно, есть какие-то малые племена, которые еще не слышали. Я просто хочу сказать
Молитесь о том, чтобы Евангелие было проповедано всем. Господь сказал, будет проповедано, и мы верим. Во свидетельство всем народам, и мы верим. Но самое главное для тебя, друг, что среди всех народов ты оказался в числе блаженных. Ибо в этом микрорайоне Евангелие уже проповедуется. И было проповедано. И поэтому подумай сегодня об этом. Для тебя проповедано, но принял ли ты Иисуса Христа? И последний вопрос, касающийся наших гостей, друзей, которые посещают это служение. Здесь люди приходят, принимают Господа Иисуса Христа своим Спасителем, каются, молятся. Здесь есть те, которые могут подойти к вам, которые выходили, молились и каялись, и сказать, все хорошо, слава Богу, что вы покаялись, но вам нужно пережить еще нечто. Вам нужно пережить...

0: 16 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне «Радио на пути» прозвучат следующие программы: «Открывая Писание», ежедневная передача, которую подготовил Александр Осадчий, через 15 минут «Современность и Бог», и за 15 минут до окончания часа выйдет в эфир передача «Христианка».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме.
2: Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
3: Лень. Я хотел бы начать со слов Антона Павловича Чехова, как он говорил о лени. Она, как авторитетно утверждают мои родители и начальники, родилась раньше меня. Правы они или нет? Но я знаю только, что я не помню ни одного дня в моей жизни, когда бы я не принадлежал ей и не чувствовал над собой ее власти. Она не покидает меня день и ночь. Я тоже не высказываю поползновения удрать от нее. Связь стала быть крепкая, прочная. Но не завидуйте, юная читательница. Эта трогательная связь не приносит мне ничего, кроме несчастий. Во-первых, моя она не отступает меня день и ночь, не дает мне заниматься делом. Она мешает мне читать, писать, гулять, наслаждаться природой. Я пишу эти строки, а она толкает меня под локоть и ежесекундно, как древняя Клеопатра, не менее древнего Антония, манит меня к ложу. Во-вторых, она разоряет меня, как французская кокотка. За ее привязанность я пожертвовал ей всем: карьерой, славой, комфортом. По ее милости я хожу раздет, живу в дешевом номере, питаюсь ерундой, пишу бледными чернилами. Все-все пожирает она ненасытная. Я ненавижу ее и презираю. Давно пора развестись с ней, но не развелся до сих пор. Не потому, что московские адвокаты берут за развод 4000. Детей у нас пока нет. Хотите знать ее имя? Извольте. Она поэтично напоминает Лилию, Лелю, Нелли. Ее зовут Лень. Эти слова Чехов написал в 1885 году. То есть уже давным-давно, больше 100 лет назад. А когда вообще возникла лень? К чему она приводит? Как нам ее избегать? Это все есть в Священном Божьем Слове Библии. Итак, истоки лени. Если мы прочитаем Бытие, 2 глава, стих 15, то мы увидим, что сначала лени никакой не было. Итак, «И взял Господь Бог человека, которого создал, и посадил в саду Эдемском, чтобы возделывать и хранить его». Мы сразу видим, что после создания человека Бог поручил ему трудиться, поселил в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. О чем мы говорим? О том, что лени не было изначально. Человек до согрешения был другим. Он не был ленивым. Он был не ленивым, он был бодрым. Он был рукодельным, совершенно другим. Даже мы не можем полностью описать это словами, каким был человек до грехопадения. Самое главное, что мы знаем, что он не болел и не умирал. Но и не был ленив, потому что Бог поручил работу, и он должен был ее исполнять. И он бы ее исполнял с радостью, потому что это творение, которое зависит от Творца, от его воли. Творение, безусловно, должно подчиняться. Но все произошло вскоре иначе. Мы говорим о преступлении Адама, о том, что он сделал вместе со своей женой Евой, как нарушили Божью заповедь. Тогда все изменилось. Именно тогда и появилась лень. Бытие 3 глава стих 19. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, пока не возвратишься в землю, из которой ты взят, потому что ты прах, и ты в прах возвратишься». Пот лица, тяжелый труд — это обрек себя так человек своим поступком, своим преступлением против Творца. Именно тогда и появилась лень. Потому что человек уже от благословенного труда, который он совершал в Эдемском саду, перешел к другой форме земледелия. Поте лица твоего. Когда в поте лица, когда работа не доставляет удовольствия, ты должен работать просто, чтобы питаться, содержать свою семью. Это совсем другое дело. Это совершилось после грехопадения. Тогда появилась лень. Потому что человек не всегда хотел работать. Он работал не потому, что он хочет это делать, потому что он должен. Но если бы можно было не работать, он, конечно, не работал. Вот истоки лени. К чему лень приводит? Она приводит, безусловно. Потому что не привести к чему-то она просто не может. Ведь от лени люди становятся другими. Как называют ленивого человека? Лодырь. Ленивец. Есть какие-то еще слова. Это другой человек. Потому что основная масса людей, хотя и имея склонность к лени, все-таки стараются с ней бороться. И здесь важный аспект. Все мы в себе имеем истоки этой лени, ведь мы живем в этом теле, которое досталось нам еще со времен Адама, смертное тело. Но каждый человек по-разному распоряжается с нею. Итак, к чему приводит лень? Очень много этому пункту посвящено в книге Притч. Например, 6 глава, стих 6. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на его действия и будь мудрым». И далее. «Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготавливает летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. До каких пор, ленивец, ты будешь спать, когда встанешь от своего сна? Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник». Итак, первое, самое главное последствие лени — бедность. «Придет, как прохожий, бедность твоя, нужда твоя, как разбойник». Бедность! Понимаете, что физическая лень, человек ленивый, он никогда не сможет достичь чего-то. Он даже не сможет достичь средней, допустим, так образно говоря, зарплаты в том регионе, где он живет. Лень не позволит ему это сделать. Лень — это нежелание работать. Второй аспект. Желание ленивца убьет его, потому что руки его отказываются работать. Всякий день он сильно алчит, а праведник дает и не жалеет. О чем здесь идет речь? Желание ленивца убьет его. Опять в контексте работы, но это немножко другой уже аспект. Всякий день он алчит, а праведник дает и не жалеет. То есть ленивый человек, который не способен работать, он не способен и правильно жертвовать. Правильно жертвовать. Как? Смотрите, праведник дает и не жалеет. Не жалейте об этом. Потому что то, что мы имеем, это все от Господа. И определенную часть, об этом будет одна из следующих передач, мы должны посвящать Господу. Праведник дает и не жалеет. А ленивец жалеет. Потому что деньги даются слишком тяжело. Ведь не хочется так работать. И еще одно последствие лени мы видим. Притча 26 глава, с 13 по 16 стих. «Ленивец говорит: лев на дороге, лев на площадях. Дверь ворочается на крючах своих, а ленивец на постели своей. Ленивец опускает руку в свою чашу, ему тяжело донести ее до рта своего. Ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно. Очень интересное место. Почему ленивец думает, что он мудрее семерых? Потому что такой образ жизни у ленивца, образ жизни лень. Лень становится образом жизни. И в результате этого возникают проблемы с адекватным восприятием себя. Человек теряет связь с действительностью. Когда человек ленится, когда он дает лени власть в своей жизни, тогда он перестает адекватно воспринимать себя. Да, есть и другие аспекты, почему человек может перестать адекватно воспринимать себя, но лень — это один из больших аспектов в этом вопросе. Именно из-за лени происходит неправильное восприятие себя, потому что когда человек ленится, он смотрит на мир другими глазами. Ему кажется все по-другому, что и другие должны делать так же. Но он не понимает одного, что адекватное восприятие возможно только при подавлении лени. Только тогда, когда лень не будет руководить нами. Тогда мы, как уже не ленивые люди, сможем разыскивать какую-то информацию, не верить уже СМИ, читать Божье Слово, но об этом сейчас еще мы скажем. Хорошо, мы видим в Библии примеры, к чему приводит лень физическая. Но помимо лени физической, есть лень и духовная. Духовная лень, о чем мы говорим. Евреям 6 глава с 9 по 12 стих. «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так. Ведь не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которого оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые веру и долготерпение наследуют обетование». Духовная лень. В этом месте Писания, время 6 глава с 9 по 12 стих, идет переплетение как лени физической, так и духовной. Мы видим, то есть о физической мы уже поговорили, что касается лени духовной, то лень духовная – это прямой плод лени физической. Человек, который можно назвать ленивец, ему лень или влом. Почему ты не хочешь делать что-то? Мне влом. Вы слышали такой ответ от кого-то? Да, можно слышать постоянно. Человек, который ленится по жизни, он будет лениться и в вере. Лень читать Божье Слово. Даже лень читать Божье Слово людям, про которых, в принципе, не скажешь, что они ленивцы. А им лень читать Божье Слово. Вот здесь два аспекта, физический и духовный. Если мы ленивы, будет это сказываться на всем. Если мы по жизни ленивы, но мы ленивы в духовности нашей, нашей вере, тогда надо задать вопрос себе. Кто мы? Кто мы? Подлинны ли мы христиане в соответствии с Библией? Лень. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца. Чтобы вы не обленились. Облениться в вере означает, во-первых, недополучение Божьих благословений, во-вторых, нереализация тех талантов, которые дал Бог каждому христианину. Духовная лень. Переплетение физической лени, духовной лени и все под общим наименованием. Лень. Что мы можем сказать, подводя итоги этой темы? Не ленитесь, смотрите за собой. Не ленитесь ни физически, ни тем более духовно. Всегда выделяйте время для Бога. Упражняйтесь в молитве. Изучайте Библию, даже когда это, скажем, неохота. И всегда знайте, что когда Бог на первом месте, все остальное окажется на своих местах, само по себе. Лени нет –

Мир вам, дорогие друзья! Вы снова на волне молодежного радио. Мы очень благодарны вам, друзья, что вы проявляете уважение к Слову Божьему, слушая радиопередачи. Мы благодарим вас за письма, которые мы получаем ежедневно. Их множество, с разными вопросами, просьбами, пожеланиями. Слава Богу, что Иисус располагает вашими сердцами в познании истины.

Слава Богу, что люди ищут спасения в своей душе. Ведь однажды спрос за свою жизнь будет лично с каждого. Не поможет вам ваш друг или сосед или жена? Нет. Бог спросит вас лично за дни жизни, которые вам предоставлены на земле. Каждый день немаловажен. Он дан самим Богом, чтобы в этом дне была обязательно и хвала Богу, и благодарение за все, и общение с Творцом, и добрые дела. Каждый из вас может сам за себя сказать, как вы прожили вчера, что вы успели сделать сегодня. Но так часто люди перекидывают свою ответственность на такое безобидное слово «привычка». Вот втянулся, и все, и не могу бросить, не получается. И так день за днем, месяц за месяцем. А там, глядишь, сосед или знакомый спился. Вроде бы по чуть-чуть, никогда не думал таким стать. А что вышло? Вначале один укольчик. Та, попробую. Пришли друзья, уговорили на другой. Глядишь, уже в полной современности наркоман. Нет. Сейчас это слово не ново, оно не пугает уже никого. Ну и что? Такой вроде бы как и был. Ну что дальше будет? Разум тормозит, внешность стареет, а что в душе? Пустота. Вот и почва, приемлемая для сатаны.

0: Сейчас вы услышите свидетельство Ивана Леснюка, молодого человека. Он расскажет о своей жизни, как наглядный пример, каким он был и что может сделать Христос, если ему довериться.
1: Родился я и вырос в семье православных. Учился в школе, учился вроде неплохо, аттестат пятибалльный. Школу закончил, был комсомольцем, конечно, атеистом. Пробовал поступать, не поступил, не получилось, уж пошел на работу. Работал плотником на машзаводе, научился пить, курить. Потом армия, опять работа, женился, пьянку не бросил, пил, сильно пил, очень сильно. Пять вытрезвителей, что-то значит. Послужной список, конечно, был. На учете у нарколога был. Женился, дети появились, две дочки. В прошлом году покаялась моя жена. К этому я отнесся так, холодно, прохладно. Говорится, не против был, но и не одобрял. Но из этого я извлек выгоду. Жена моя перестала ругать меня. В семье

Тише. Потом меня пригласили на курс 2.7 Колосина. Стал посещать. Брат Петя Герман пригласил. Тоже друг. Когда-то был друг в мире. Стал посещать, стал читать Библию. Заинтересовало. В августе месяце прошлого года, когда должны были принять крещение, моя жена тоже должна была принять крещение, мы с утра взяли детей и пошли на Калиновский рынок. С Калиновского рынка жену увезли на операционный стол. В тот день, я знаю, братья и сестры молились за операцию. Операция была тяжелая. Я молился, наверное, впервые в жизни. Слава Богу, операция прошла успешно. Через пару дней нас пригласили на семейный заезд в Рухатин. Если бы врачи знали, они бы не пустили мою жену. Но, слава Богу, тоже все прошло нормально. Приехали мы туда в первые дни. Я неверующий, все верующие. Я себя как белая ворона чувствовал. Ну, сами понимаете. Но через день мы вечером стали собираться группами, и братья свидетельствовали. Каждый, в маленьких группах, каждый свидетельствовал о своей жизни. И я понял, что не все такие были, как я сразу думал, что все верующие такие. Оказывается, что все были такие же грешными, как я. В последний вечер, когда у нас была инсценировка, Рождество Иисуса Христа тоже праздновали в августе месяце. Когда расходились, у каждого свечка была. И у меня потухла свечка, а ноги травмировал еще в первый день. И очутился я в кромешной мгле. Я дорогу к домику нашел на ощупь, руками щупал, потому что пальцы на ногах травмированы были. Я понял, что вот в такой же темноте и я был все эти годы. На второй день, когда был призыв к покаянию, я вышел вперед, попросил прощения у Иисуса и попросил, чтобы Он вошел в мое сердце. Чтобы Он принял меня и вошел в мое сердце. Чтобы я... Как Иисус, и больше я ни слова не мог сказать. Но этого, оказывается, хватило. На второй день я пришел на работу, еще думая, как это, я же пытался бросать курить, у меня не получалось. Я думал, что на второй день приду, еще, возможно, меня потянет курить. Но удивительное дело, чудо случилось. На второй день я пришел в бригаде, все курят, а меня не тянет. Кто курил, это знает, какое чувство, что бросить курить, это, ну не знаю, это было для меня невозможно. Ну, максимум неделю. Мог не курить. А тут как отрезал. Слава Богу за это. Кроме этих привычек, пить, курить, меня Господь научил еще прощать. Прощать всем за все, за любую обиду. И слава Богу за это. За то, что в моей семье сейчас мир, любовь. Через неделю покаялась моя мать. Через год мой отец. А с женой мы приняли крещение в один день. Слава Богу за все это.

Время, а ты как наезд, все в муле, натянув повода. Цель ясна и спешишь в неизвестность. Быть может, и дорога твоя в никуда. Лошадь времени в страшном галопе, и уж давно ослепил тебя грех. Идешь избрал ты безбожия тропы, повернувшись спиной к Божьим словам. Но смерть ты встретишь, и поле несчастье.

Слава Богу, что люди обращаются к Нему, сознают свою греховность и получают прощение. Их жизнь обновляется, и они приобретают или вкушают счастливую жизнь, о которой они не помышляли раньше. Но мы вновь хотим с вами поразмыслить о том, как сатана успевает отравить сердце человека. Сатана никогда не медлит. Как только издохнет верблюд в пустыне, тут же появляются коршуны. До этого не было видно ни одной птицы. Никто не подозревал, что они где-то вблизи. Но на небе быстро появляются тени, и вскоре хищные птицы утоляют свой голод мясом. Так злые духи высматривают издалека свою добычу и спешат к своему разрушительному делу. Промедление дало бы возможность к размышлениям, а размышления могли бы привести к покаянию. Враг спешит, чтобы не дать слушателю даже задуматься над услышанной истиной. Если Евангелие оставило в слушателе какие-то следы, то сатана летит быстрее орла, чтобы вырвать это слово из его сердца. Сатана, несомненно, влияет непосредственно на мысли человека. Это он внушил Иуде мысль о предательстве учителя. Так как сатана безмерно зол, то он не переносит, чтобы хоть одна единственная истина Божья благословила сердце. Подобно адским бомбам, сатана бросает в дух человека ужасное злословие, грязное воображение, грубое неверие, тщеславные пустяки, чтобы разрушить всякую мысль, касающуюся Христа и спасения. Иногда он обвораживает дух, а в другой раз пугает его. Причем его единственная цель – отвлечь мысли человека от Евангелия и не допустить их проникновения в сердце и совесть. Неважно, кем будет выхвачено семя – черными воронами или белыми голубями. Если оно не останется в сердце, то не сможет принести плода.

Сегодня вы слышали, друзья, жизнь человека, который со слезами рассказывал о себе. Эта семья радовалась тому, что уверовала в Бога. Вера приобретает прощение всех грехов и дарит нам праведность Христа. Она дает нам право называться детьми Божьими, дарит нам Его благословение здесь и славу на небе. Кто не стал бы радоваться этому? Если бы семья неожиданно получила наследство, то тоже бы обрадовалась. Но найдя Господа Иисуса, они обрели больше, чем все богатства мира, и были рады этому. Для христиан нет счастья большего, чем работать для Иисуса. Чем больше вы будете делать для Господа Иисуса, тем больше вы будете чувствовать Его любовь в вашем сердце. Радуйтесь, дорогие друзья, что вы можете быть полезны и можете прославлять имя Христа.

Господь Иисус благословит вас и поможет верить и любить, поможет иметь веру, чтобы она могла устоять, как скалы, чтобы она была сильна, ведь Богом она дана. А мы всегда ждем ваших писем, в которых вы можете изложить рассказ о своей жизни или другие вопросы, интересующие вас. Запишите наш адрес. Индекс 274021, Украина, город Черновцы, улица Рылеева, 1, студия христианского радиовещания. С вами в эфире была Лариса Филиппова. До свидания. Да хранит вас Господь.

0: Говорит радио «На пути».
1: Дорогие друзья, на нашей волне звучит программа для женщин «Христианка».

Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка», приготовленную женщиной специально для женщин. Первый год этой трехгодичной серии посвящен библейским женщинам, второй – женщинам-миссионеркам, третий – христианской семье. Программа передается два раза в неделю. Для первого года золотой стих взят из 31 главы притч Соломона, стих 10. «Кто найдет жену добродетельную? Цена ее выше жемчугов. Уверена в ней сердце мужа ее».

Сегодня мы будем беседовать о Рахиле и Лии. Под развесистым тамариском сидела молодая пастушка с загорелым обветренным лицом. Она была похожа на скучающего ребенка. Ее поза была удобной и неподтянутой. Тень от перистых ветвей дерева давала прохладу в этот жаркий день. Девушка была погружена в мечты. Пустынный пейзаж, голые холмы в отдалении, мало орошенные поля Месопотамии подчеркивали ее свежую красоту. Даже ее грубый и скупой на комплименты отец Лаван должен был признаться, что она прекраснее его сестры Ревекки, покинувшей Харан много лет тому назад, чтобы выйти замуж за богатого родственника Исаака. Мысль о том, что она прекраснее Ревекки, всегда волновала эту девушку и возбуждала новые мечты и надежды. Она нервно взбивала ногой песок, окидывая взглядом овец, которых пасла по поручению отца. Здесь она была одна и могла давать полную волю своим мечтам, которые неизменно кончались одним и тем же вопросом. Почему за нею не придет кто-нибудь подобный Исааку? Иногда она говорила с деревом, у ствола которого сидела: «Ты доброе дерево! Почему мне легче любить деревья и овец, чем людей?» Любила ли она кого-нибудь? «Мать?» — она пожала плечами. «Отца Лавана?» — она рассмеялась, но не потому, что не любила его, а потому, что просто никогда об этом не думала. Она пасла его овец с большой заботой и нежностью. Рахиль была лучшей пастушкой, чем ее простая на вид грубоватая сестра Лия. Она знала это, но не превозносилась над сестрой, потому что у Лии было слабое зрение, и отец не мог поручить ей все стадо. Беда могла постигнуть стадо, и Лия со своими прищуренными глазами не могла бы вовремя предупредить ее. «Нет, не думаю, что я люблю отца. Я уважаю его. Но разве это любовь?» А Лию? Она не успела проверить себя в этом вопросе, когда заметила, что солнце начинает клониться к закату, и стадо нужно вести на водопой. Там, у воды, мужчины отвалят камни от водяных ям, чтобы овцы могли хорошенько напиться на ночь. Однако она не сразу принялась за свое дело. Еще одна мысль сверлила ее ум. Ревекка, менее красивая, чем она, вышла замуж за богатого родственника, а она, простая пастушка, сидит здесь под тамариском и мечтает. Рахиль потянулась и побежала к стаду. Став впереди стада, она пошла легкой походкой, указывая путь к воде. За все это время только один раз были получены вести от тети Ревекки. После многих лет бесплодия она родила близнецов, которые были старше Рахили. Один был рыжий, волосатый, грубый, а другой нежный, чувствительный, умный. Все ожидали возвращения Деворы, старой служанки Ревекки, и надеялись узнать от нее больше о жизни Ревекки в Ханаане. Но вдруг произошло нечто неожиданное, и ожидание Деворы стало совсем ненужным. У колодца, из которого тетя Ревекка когда-то черпала воду для слуги Авраама и Элиезера, Рахиль встретила самого Якова, одного из близнецов тети Ревекки. Утомленный долгим путем, он собирался напиться и как раз отваливал камень от входа в колодец, когда к воде подошла пастушка Рахиль. Он влюбился в нее с первого взгляда, и она ответила ему взаимностью. После гостеприимного приема в доме Лавана молодая пара пошла снова к колодцу. Молодой человек был более чем обаятельным родственником, которым Рахиль могла гордиться, более чем приятным гостем. Он был чудом, о котором она мечтала на холме под Тамариском. Она почувствовала, что может рассказать ему все, может поделиться с ним своими самыми сокровенными мечтами. На другой день пылкий Яков вступил в первую сделку с дядей Лаваном. Так как его бегство из дому было неожиданным и поспешным, он не принес с собой подарков. Он согласился послужить Лавану месяц, чтобы компенсировать убытки по его пребыванию у него. Но за этим договором последовал другой, более важный. Лаван предложил Якову работать у него 7 лет, чтобы получить себе в жены прекрасную Рахиль. В тот вечер за ужином семья ликовала вместе с помолвленными молодыми. Не радовалась только старшая сестра Рахили Лия. Ее красные от слез подслеповатые глаза глядели на счастливую пару с завистью. Лия тоже тайно влюбилась в Якова. Ничего особенного нет в том, что Рахиль завидовала своей тете Ревекке, которой она никогда не видела. Жажда нового, волнующего, интересного и романтичного была у нее в характере. В дни, когда браки заключались по расчету, Рахиль мечтала о любви, которая бы прервала однообразие ее скучной жизни. Ее красота требовала настоящей любви, а не расчетливого сватовства.
подобно красивым женщинам наших дней, она считала, что при ее красоте она должна найти себе особенного жениха. Некрасивая Лия не мечтала о таких вещах и не ожидала от жизни так много. Рахиль ожидала всего от любви. То, что она влюбилась в Якова с первого взгляда, характеризует ее весьма точно. Она ожидала от любви, никогда не имея нужды в том, чтобы давать любовь. Люди наслаждались ее присутствием, потому что она была прекрасна телом и лицом. Ее красота чаровала и притягивала людей без всякого усилия с ее стороны. Лия же давно поняла, что ей нужно пробивать себе дорогу в сердца людей. Ее глаза не имели блеска. Были ли они слабыми или полуслепыми, или просто невыразительными, не имеет отношения к делу. Рахиль покоряла сердца, принимая внимание как должное, а Лия в своей простоте давала, если не по выбору, то во всяком случае по необходимости, все, что могла. Обе же были влюблены в одного мужчину, миловидного, умного, нежного Якова. Рассуждая по-человечески, мы могли бы сказать: «Бедный Яков, если бы мы видели, как этот молодой человек мог справляться со своими трудностями, хотя, может быть, еще не замечал в себе признаков противоречивого характера своей матери. Мы вправе ожидать от Якова способности справляться с любым положением вещей, в данном случае со своей запутанной дружбой с двумя одинаково влюбленными в него сестрами». Не он ли украл благословение отца при помощи матери, поддерживающей его буквально во всем? На человеческом уровне Яков мог справиться с чем угодно. Однако нам нужно попытаться присмотреться к этим людям, к Рахиле, Якову, Лии и тем, с кем они жили и работали, не с человеческой стороны, а с Божьей. Божья же точка зрения всегда объективна и видит все в правильной перспективе. Если вас интересует Рахиль, и вы симпатизируете именно ей, посмотрите на нее с точки зрения Бога. Если вы на стороне Якова, посмотрите на него так, как смотрит Бог. Только имейте в виду, что Бог интересуется всеми нами с одинаковой интенсивностью. Это не значит, что Он соглашается с нашими пониманиями и желаниями, или что Он смотрит сквозь пальцы на наши эгоистические поступки, но Он понимает нас и озабочен нашим поведением в целом с равной по силе интенсивностью. Он очень тщательно заботится о нас во всех наших трудных обстоятельствах, будь они делом рук наших или чем-то постигшим нас извне. В начале этой удивительной истории запутанных человеческих отношений нужно уяснить себе одно. Бог не только интересуется нашими затруднительными положениями, Он участвует в них с нами, помогая нам пройти через них и выйти из них в лучшем состоянии, чем то, в котором мы попали в них, если, конечно, мы позволим Богу это сделать. Весьма очевидна взаимная любовь Якова и Рахили. Но и для того, чтобы видеть, что Илия была влюблена в Якова, тоже не нужно особого усилия воображения. Сцена приготовлена для настоящей драмы. По мере того, как все это будет разыгрываться перед нами, наши чувства будут клониться во все стороны, симпатизируя то одному герою, то другому. Бог же играет главную роль в этой драме, а все остальные действующие лица подобны нам с вами. Он будет действовать через них и с ними, в зависимости от меры их понимания любви с его точки зрения. Увидев Бога в этой истории, мы сможем увидеть Его в нашей жизни, которую мы проводим неровно и как попало в нашем шумном 20 веке. Бог действует и в наше время, и во всякий момент готов проводить в жизнь свой вечный план, так же, как Он проводил его в жизни через завет с Яковом. «Красавица прелестная Рахиль пасет стада на пастбище Харана. Ее друзья, другие пастухи, венок ей подарили из шафрана. Венок душистый сохнет в волосах, и овцы по холмам гуляют низким. Рахиль совсем забылась в мечтах в тени перистых веток тамариска. Предчувствие волнует ее грудь. Овец пошла поить перед закатом, и странник, преградивший ее путь, двоюродным ей оказался братом. Иаков! Опустились глаза. Рахиль! Румянец по щекам разлился, и ни один другому не сказал о том, что с взгляда одного влюбился. В глазах Рахили светится ответ. Она любовью другу отвечала. И он готов служить 7 долгих лет,
чтобы Рахиль женою его стала. Он чувства не неволил своего, немногие Иакову подобны. Не потому ли о любви его нам повествует Библия подробно? Не потому ли Бог благословил Иакова как праотца Христова, Иосифа Рахиле подарил прообраз воплотившегося слова? Под Тамариском смуглая Рахиль, Иаков к ней спешит из Ханаана, и мне легко писать о них стихи и петь хвалу любви их постоянной. Помолимся. Мы благодарим Тебя, Господь, за историю о Якове и Рахиле, за историю любви и преданности, но и смущения, и трудностей. И мы видим руку Твою и здесь, Господи, и помоги нам в этой истории, по мере того, как она будет развертываться перед нами, увидеть Тебя во всей Твоей красе и силе и научиться видеть Тебя в нашей жизни. Ради Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.

Спасибо. Это чудесное начало. Немного аплодисментов. На этой неделе по вечерам мы будем рассматривать 5 вещей, без которых человеческие существа не могут жить. Мы рассмотрим вчера смысл, сегодня удовлетворение, свободу, идентичность и надежду. Без них не прожить. И я утверждаю, что христианство не только объясняет, почему мы нуждаемся в этих вещах, но и удовлетворяет эти нужды. Вот что я сейчас утверждаю. Один вопрос был вчера, который на самом деле очень хороший вопрос. Даже если то, что я вам показываю, что христианство предлагает, это очень мощная вещь, если вы находите это неотразимым, оно вас откликается, вы говорите, это было бы здорово. И вдруг встает вопрос, как на самом деле понять, что христианство истина? Я бы хотел сказать несколько вещей по этому поводу. На самом деле, Оз Гиннес завтра в обеденное время, здесь, на этом месте, будет говорить об истине, как можно понять, как можно быть уверенным в чем-либо. В наших вечерних беседах я не буду непосредственно говорить, вот доводы в пользу истинности христианства.